0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: остались фото и надежда.
1: Читает сам автор Александр Ленц.
0: Смерть. От одного этого слова содрогается вся внутренность любого человека, все его естество. Кожа человека становится необычной, на лице выступает пот, настроение очень заметно портится. Люди не хотят слышать о смерти. Одно только это слово приносит неудобства в жизнь всякого человека. Почему такая реакция? Человек не создан для смерти. Он не создан для того, чтобы однажды умереть, уходить в неизвестность, оставляя лишь следы своего пребывания на этой земле. Он создан для жизни и жизни вечной. Но смерть сегодня реальна, и она пока имеет власть. Никто из людей не в силах что-либо изменить по отношению к смерти. Как бы они ни старались, все рано или поздно умирают. Умирают люди в преклонном возрасте и в среднем. Умирают молодые и умирают дети. Я и моя семья совсем недавно соприкоснулись очень близко со смертью, со всей ее ужасной и отвратительной реальностью. 27 декабря 2008 года перешел в вечность наш любимый сын и братик Саша. Ему было всего 9 лет. Все эти 9 лет он был для меня и для всех нас Божьим благословением. Я никогда не был так близко к смерти, даже тогда, когда ушел в вечность мой отец. Но в этот раз я был близко, очень близко. В этот раз я пережил мрачность и холодность, безразличность и ужасающую силу смерти. Я держал в своих руках ручку своего сына, и я не ощущал тепла жизни. Наши слезы, капая на тело нашего ребенка, не вызывали у него какой-либо реакции. Все слова, которые мы говорили, смерть жадно глотала в свое бездонное чрево, оставляя нас без ответа. И если бы не Господь, о, спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Отец! Спасибо тебе, Дух Святой! Спасибо тебе, всемогущий Бог! Спасибо за победу над смертью, за жало, которое вырвано у смерти, за утешение, за силу. Да, сегодня смерть имеет силу и власть над телами людей, но Бог обещает через Слово Свое, Библию, тела всех умерших во Христе, верующих в Иисуса, оживить и облечь бессмертность, подобно божественному, воскресшему телу Иисуса Христа. Я верю словам нашего Бога и абсолютно уверен, что придет время, я обниму моего сына в присутствии Господа, и мы всегда, во веки веков, будем неразлучно вместе. Придет время, и тело моего сына Бог воскресит и облечет в бессмертие. Вот почему я положил ему в руки Библию с надписью нашему любимому сыну Саше, которую он так хотел получить в день своего десятилетия. 1 декабря 2008 года Саша принял Иисуса Христа в свое детское сердце, как личного Господа и Спасителя. Саша сейчас там, где он и должен быть, в присутствии своего Творца. Что может быть лучше и дороже этого? То, о чем мы ему рассказывали, и что он читал сам в Слове Божьем, он видит в реальном свете. Он всегда хотел быть везде первым, и Бог предоставил ему такую возможность быть первым из всей нашей семьи в Царстве нашего Господа и Спасителя. Да благословит вас всех наш любящий Господь, да утвердит ваши сердца и укрепит Духом Святым в вашем уповании на Него. Иисус Христос жив! А значит, и мы живы, и жить будем.

а грузовики раздвинул кто-то. По реальным событиям имена изменены. Вот уже целые сутки они в дороге. Те 2 часа, что поспали на стоянке около какой-то бензозаправки, бодрости не придали. Галя с тревогой поглядывала на мужа. Он был очень уставшим. На заднем сидении спокойно спала их 10-летняя дочурка Светлана. У самой Гали болела голова. Очень хотелось поскорее добраться домой и спать, спать, спать. Она прикрыла глаза и уже в который раз мысленно стала просить Бога о том, чтобы благополучно доехать домой, чтобы дал силы мужу, чтобы благословил сына, который ждет их дома. Потом снова вспомнились те 2 дня, которые они провели вместе с друзьями в Украине. От этих воспоминаний невольно слезы навернулись на глаза. Так не хотелось расставаться с ними. Так не хватает общения с братьями и сестрами, с которыми много лет были вместе в церкви. За те полгода, что прожили в новой стране, они нашли маленькую группу верующих, но еще так мало их знали. Галя верила, что друзья молятся за их поездку. Всю ночь падал снег, и дорога была очень скользкой и опасной. Во многих местах были видны следы съездов с дороги, а кое-где лежали в куветах опрокинутые автомобили. Первый снег всегда приносил с собой много аварий. Наконец их автомобиль свернул на автобан, который вел до города Че. От него уже не так далеко до дома. «Ты посмотри, что делается на дороге. Столько машин и такая трудная трасса», — неожиданно заговорил Андрей. Автобан действительно был забит автомобилями. По первой полосе плотной цепочкой шли огромные грузовики. Они ехали так плотно, что Галя удивлялась, как только они не наезжают друг на друга. По второй полосе также плотно шли легковые автомобили. Галя с тревогой смотрела на напряженное лицо мужа. «Хоть бы никто резко не затормозил», — снова заговорил Андрей. «Машина идет как по стеклу». Где-то далеко впереди раздались звуки тормозов. Там был светофор. Андрей понемногу начал сбрасывать скорость, боясь резких движений. Загорелся зеленый свет, и стоящий впереди автомобиль стал набирать скорость. Андрей тоже надавил на педаль газа. Неожиданно автомобиль впереди резко затормозил. Чтобы не въехать в него, Андрею тоже пришлось тормозить. Машину понесло на железнодорожный бордюр, разделявший автобан на 2 встречные полосы. Андрей вывернул руль, колеса заблокировались, и их «Opel» боком понесло под огромные грузовики. Когда до столкновения осталось, казалось, мгновение, между грузовиками неожиданно образовалось пространство, будто кто-то их просто раздвинул в стороны. И в это пространство между грузовиками влетел их «Opel». Вдруг Галя увидела, что их несет на остановку, где стоит мужчина, ожидавший автобус. Почувствовался легкий удар, и автомобиль снова развернуло. Оказалось, что маленький сугроб снега, выросший за ночь около остановки, не дал им въехать в нее. От удара «Opel» снова понесло на трассу, и неуправляемый автомобиль, но направляемый кем-то, вылетел через то же пространство между грузовиками. Грузовики тут же вновь сомкнулись, стали единой движущейся стеной. Тот же кто-то оставил им свободное место во второй полосе, и их автомобиль ровно встал между 2 машинами. Их дочка проснулась, когда «Opel» стала крутить по трассе. Она даже не осознавала, что случилось. Все произошло в несколько мгновений, но Гале они показались вечностью.
Она будто все со стороны наблюдала, даже не успела сильно испугаться. Лишь когда проехали немного, Галя заплакала. Только теперь она реально осознавала всю опасность, в какой они находились несколько минут назад. Страшно было себе даже представить, что осталось бы от них, попади они под один из этих огромных грузовиков. Или что было бы с тем мужчиной на остановке, не окажись этого маленького сугроба. Только любящая рука Бога раздвинула эти большие грузовики и держала их так, не дав грузовикам сомкнуться, пока их «Опель» снова не выехал обратно. Это руки Господа управляли автомобилем и держали всю ситуацию под контролем. Слезы лились из глаз Гали, слезы благодарности тому, кто всю дорогу их оберегал и хранил. Галя вспомнила о том, как они ехали еще по Украине, и у них кончилось топливо. Лампочка показывала пустой бак, а ни одна бензозаправка не хотела заправлять их на польскую валюту. И тогда, помолившись, они доверились своему любящему отцу и ехали еще около 100 километров, пока не доехали до обменного пункта. Свое чудо Господь явил и на границе, где их не хотели пропускать в большой и длинной очереди автомобилей. И тогда Он послал для них таможника, который, узнав, что они верующие, не только не стал проверять машину, но еще и пропустил их без очереди, открыв для них запасной путь. Все их путешествие на Украину было доказательством Божьей любви к ним. Поняла Галя, что через эту поездку Господь показал, что Он также близок к ним в этой чужой пока для них стране, как был близок и в Казахстане. Они не одни, как им казалось последние месяцы, с ними все тот же любящий и заботливый Бог. Елена Туркевич, Польша.

стихи наших неписателей. Я буду верить, я буду жить. Душа находит утешение. Когда бессонными ночами ты терпеливо ждешь рассвет, когда измученный мечтами прошедшей жизни видишь след, тогда смиренными речами, поведав Богу годы бед, душа находит утешение и слышит радостный ответ. Родился жить ты и умрешь ты, земля не родина твоя, в сиянии света перед Богом отчизна родина твоя. Вдали от тягостных страданий, вдали от зла людских тревог, уйдешь домой в покое рая, в желанный дом, к отцу в чертог. Иван Потеряев. Я верила и верить не устану, что сам Господь мне руки подает, что на земле скорбей Он впереди меня идет, от зла и ям оберегая. Пусть говорят, что я хочу, как птичка, по этой жизни беззаботно так порхать, а я, Господь, тебя от сердца прославляю, что ты мне даровал обильно благодать. Бывает тяжело и одиноко, и не с кем разделить свою беду, а нужды все внушают безнадежность, в неверие толкают, в пустоту. Господь, я верю, и я знаю, все это ложь, чтоб погубить. Тебе я верить и любить тебя не перестану. Я буду верить, и я буду жить. Елена Пинчук, Россия. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Матфея 11:28. В этом мире зла и одиночества мы не отданы во власть судьбы. Бог, нас любящий, о нас заботится, приглашая всех к Нему прийти. Наделил Он нас свободой выбора. Предпочтем мы зло или добро? Человек прельстился мишурой греха, пренебрег добром и выбрал зло. С той поры меж Господом и грешником пропасть глубочайшая легла. Божий суд и порицание вечное, избирающему власть греха. Но есть путь, ведущий к Божьей милости. Для того себя, кто осудил, осознал вину и от греховности без притворства сердца отвратил, чтоб оставили мы тьму неверия, не блуждали в мире суеты, но к Отцу вернулись и доверили Ему каждый миг своей судьбы. Ищет кто душе своей спасения и грехи оставит у креста, тот получит полное прощение, свет и вечный мир у ног Христа. Нет, не брошены и не оставлены в мире зла, страданий, суеты, но на новый, светлый путь наставлены, радости путь мира и любви. М. Йод.

Я сделал то, чего я не хотел, чего и в мыслях даже не имел. А надо же, рука как поднялась! Да где ж над чувствами взять верх и власть, чтоб свет и мир твой всюду разливался, в тебе чтоб совершенным оказался? Как нужно бодрым быть во всякий час, чтоб не использовал лукавый нас? Орудием неправды, чтоб не быть, чтоб Божью истину не подавить, себя смирить и быть всегда на страже, и словом побеждать оплоты вражьи. Ах, мало ум Христу поработить, и мало лишь умом ему служить, но каждый миг ему принадлежать и Божью волю в деле совершать, и быть святым орудием послушным, и быть к врагам своим великодушным. Борис Миронов, Россия. «Се стою у двери и стучу», — говорит нам Христос в Откровении. «Я вечерю с тобой совершу, прояви же ты веру и рвение, грех лелеешь и любишь тьму, ты как пленник земного влечения. От кого ты бежишь и кому? Так беги же от смерти и тления. Се стою у двери и стучу, дай мне сердце свое в покаянии. Ничего от тебя не хочу, только помни мой крест и страдания. Вот уж день склонился к концу, ты стоишь еще на распутье. Я ж у двери твоей стою, жду, пока мне протянешь руки. Ничего от тебя не хочу, но зачем же нам жить в разлуке? Я в дверь сердца к тебе стучу, чтобы взять на себя твои муки. Петр Левин. Благодарение Христу. Покой в квартире и уют, порядок идеально чинный, а в моей памяти встают, увы, печальные картины. Я видел много бед на свете, аварий разных, катастроф, где гибли взрослые и дети из разных сел и городов, где были слезы, стоны, крики, рыдали матери, скорбя, и был там ужас одноликий, и был там рядом где-то я, где террористы так трудились, не сведущ ты, тогда поверь, в реальность планы приводились, а планы были сеять смерть. Был рядом я, не в эпицентре, где смерть косила всех подряд, там умирали все мгновенно и их укладывали в ряд. Но этот ужас, насмотревшись, я удивлен был, как же так? Как я остался уцелевшим? Как сделал в сторону я шаг? Шагов я сделал, может, пару, и на том месте, где стоял, иных на части разорвало, а я совсем не пострадал. Произошло все не случайно, ведь сам Господь все так хотел. Там, где опасно чрезвычайно, чтоб оттого я уцелел. Сам человек спастись не может. Я даром тем не обладал. Тогда я понял, ты, мой Боже, меня от гибели спасал. И раз, и два, а может больше, за жизнь мою так много раз, через Святого Духа Божий, который раз меня ты спас. Иных давно похоронили, погиб, кто гибели не ждал, а кто-то мимо проходил лишь, раздался взрыв, и он упал. От этих жутких всех явлений мне пострадать не довелось. Господь спасал благословенный, поверить в это мне пришлось. Так много раз я был у смерти, в глаза ей страшные смотрел, конец был радостным, поверьте.
Я вновь не умер, уцелел. И заключительное слово хотел в конце я поместить. Как мне Христа, нам дорогого, за это не благодарить? Александр Гулин.

0: Ты ищешь утешение в мире этом, где каждый занят только сам собой, где сила воспевается поэтом, за славой угоняется толпой. Ты ищешь утешение в походах, чтобы уйти от града суеты, чтобы унять душевную тревогу и сердцу дать в нормальный ритм войти. Ты ищешь утешение в богатстве, немало накопил за жизнь добра, запрятал так, что вору не добраться, от бедности спасен ты навсегда. Ты ищешь утешение на Канарах, где солнце красит кожу в темный цвет, где шумные яркие базары и развлечениям границы нет. Ты ищешь утешение в романах, где мастерски описана любовь. Любовь, увы, кончается обманом, очарование теряешь вновь. Ты ищешь утешение в работе, все время отдавая ей одной, и мудрый забыл давно уроки, что без тебя пустеет дом родной. О, если б ты явил свою заботу о бедном сердце и больной душе, поможет Иисус тебе охотно, Он ждет тебя давным-давно уже. Оставь земные прелести советы, и не ищи ты утешения в них, лишь Библии найдешь на все ответы, душой читая каждый новый стих. Эрна Гольцов.
1: Как бы мы ни унывали, в нетерпении, бессилье, поругаем не бывает Иисус, Господь любимый. Восполняет в свое время наши немощи и нужды, ведь Он сам понес все бремя, слышит, видит, что нам нужно. Применяйте силу веры, непременно уповая, Он сполна воздаст без меры, Он своих не забывает. Вера наша, будь опорой нам для искренней молитвы, Он окажет помощь скоро, Он за нас проводит битву, разрушает бесов силы, без Него нет с ними сладу, низлагает их в могилу, нам содействует ко благу. Как бы мы ни унывали, в нетерпении, бессилии, поругаем не бывает. Славу Божью пожинает наш Христос, любвеобильный. Валентина Гербер. Сколько жизни мне дано? 70 прожил. Жизнь не просто существо, душу дух заводит. Не беда, что я уйду, плоть и смерть так надо. Важно, дух какой ношу, небо или ада. Рад, что знаю, жизнь моя — вечный дар от Бога. 10 живу не зря, буду жить без срока. Бог из праха сотворил и меня. Быть светом, в сердце семя заронил, плод растит нетленный. Жертвой сына своего искупил от ада, снял недух святой рукой, стал его я чадом. 70 живу, 10 в дружбе с Богом, все ему я отдаю, жду его прихода. Счастлив, что удел я свой, увязал со словом. Цель ясна, Христос со мной, в небеса дорога. Николай Танкин, Австралия. Два пути. У человека в мире два пути. Один для жизни во Христе дается, другой, чтоб к смерти вниз сойти, идти грехами, как придется. Смерть ожидайте, не страшась ее, ликуйте все, родившиеся свыше, имейте к святости Христа чутье и поднимайтесь в праведности выше. Вражду пишите на волне воды, любовь же к людям только на граните. Склонятся к вам небесные плоды, лишь веру в Бога сердцем сохраните. Грехи ищите только у себя, и строго их безжалостно судите, и сердцем правду Божью возлюбя, дорогой к вечной жизни поспешите. Штернхин. Знай, жизнь дает Христос душе. Любовь твоя ей украшение. Но будь всегда настороже. Грех отберет все во мгновение. Юрий Доломатов. С Божьей помощью нашей семье удалось выпустить сборник стихов моего отошедшего в вечность мужа Юрия Доломатова «По зову неба». Его стихи публиковались в первых номерах «Забытого алтаря». Хочется, чтобы выпуск этих стихов послужил одной цели — обратить к Богу еще многие души. Этот сборник стихов можно приобрести, обратившись по телефону 052-04-92-49-430.

0: с Константином Озерковым мы знакомы с первых номеров «Алтаря». Когда-то его письмо «Отплывите на глубину» стало поводом к обсуждению вопроса, каким быть алтарю. И мы очень рады, что брат по-прежнему наш автор и продолжает писать для нас свои назидательные и емкие беседы.
1: Источник жизни, ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Послание к римлянам, 11 глава, 36 стих. Одной из главных проблем человечества от его колыбели является энергетическая проблема. Человек для того, чтобы выжить в суровом мире, должен рано учиться пользоваться энергией горючего материала, движущего воздуха, падающей воды. В свое время он научился извлекать из недр земли уголь, нефть и газ. Расщепив же атом, он получил доступ к еще более колоссальному источнику энергии. Наша физическая жизнь целиком зависит от природы, от ее энергетических ресурсов. Мы не можем выжить, будучи изолированными от нее. Мы не автономны, но тысячу нитями связаны с творением Божьим. Мы ничего не принесли в этот мир, мы пользуемся им, как иждивенцы. Основанием нашей пищевой индустрии является гениальный процесс фотосинтеза. Не мы, люди, придумали его. По Божьему велению, а не по нашему хотению, это растение преобразует солнечное тепло в злаки, овощи и фрукты.

насыщаются благом, сокроешь лицо твое, мятутся, отнимаешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Все из него. Он даровал нам землю, как колыбель, раскинув над нею небеса, как шатер для жилья. Исаия 40, 22. Поднимаясь над нею в стратосферу, оттуда в открытый космос, не забудь, человек, о том, что твои могучие кони получают для этого силу из артерий земли. Все твои искусно придуманные машины, вторая книга Паралипоменон, 26.15, превратятся в кучу хлама, и все твои многоступенчатые ракеты не в силах будут поднять тебя ни на одну ступень твоего величия, когда Бог-творец затворит для тебя свои кладовые. Без запаса воды и воздуха, пищи, ты не проживешь во враждебной для тебя стихии и нескольких минут. Мечта человечества – после того, как оскудеют земные недра и погаснет солнце, найти себе прибежище на иных планетах является лишь плодом досужней фантазии. Кто и что ждет нас в далеких мирах? Каменные пустыни, атмосфера из ядовитых газов, потоки раскаленной лавы, свирепые бури, черные дыры, вакуум, пустота и абсолютный нуль. Жизнь с ее оазисом, землей – в черноте и пустоте космоса уникальное явление во всей Вселенной. Она нежна, она хрупка и целиком зависит от охраны и нежной заботы всеживотворящего духа, пронизывающего собой все мироздание. Не мертвая материя подарила нам жизнь, а этот дух, приводя в колебания ничтожно малые частицы атома, держит в своих руках сотворенный им мир. Это его неследимый разум создал удивительно сложные программы и, закодировав их, вложил в недра живых клеток. Согласно этим письменам божественного перста, все живое рождается, движется, умножается и живет. Все им, а без него хаос, смерть и тьма над бездной, и бездна с ее тьмою. Бог является источником душевной, интеллектуальной жизни. Только разумный дух может творить других духов, имеющих разум, чувство и волю. Все наше искусство и творчество заимствует свой свет от него, художника и строителя горних чертогов Вышнего Иерусалима. И поющие, и играющие, все мои источники в тебе, Псалом 86.7, воскликнул некогда составитель прекрасных псалмов, переживших тысячелетия. Бог есть источник истинного вдохновения, приводящий в движение струны нашей души, и она, окрыленная этим прикосновением, творит всегда новое и бессмертное. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Даниила 2.22. Он показал этому пророку в ночном видении судьбу мировых держав за многие столетия вперед. Он вдохновил Моисея построить ему скинию со множеством искусно изготовленных в ней предметов. Чертеж Соломонова храма, одного из семи чудес света, получил царь Давид в письме от Господа. Первая книга Паралипоменон, 28.19. Великий Себастьян Бах, который знаком всему цивилизированному миру, был в своем творчестве постоянно вдохновляем Богом. И Георг Гендель написал свою знаменитую ораторию «Мессия», будучи движимым Духом Святым. Гармония сфер Иоанна Кеплера и квантовая теория Макса Планка были приняты этими знаменитыми учеными как откровение свыше. Когда художники, композиторы, поэты, философы, ученые-архитекторы, инженеры и ремесленники оставляют Бога как источник воды живой и высекают себе разбитые водоемы человеческой мудрости и умствования земного, тогда застой во всех сферах нашего творчества не заставит себя долго ждать. Повернувшимся к нему спиною, Бог говорит:
Я призвал засуху,

на все, что производит земля, и на всякий ручной труд. Пророк Агей 1.11. Бог является источником жизни на высшем плане, жизни вечной, жизни духовной. Он дарует ее лишь бессмертным духом, ангелам и спасенным людям. Вкусив сил будущего века, Давид восклицает: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Псалом 35.10. Мы приходим в нынешний век духовными мертвецами, потому что через грехопадение мы лишились общения с Богом, источником вечной жизни. Но в Иисусе Христе через рождение свыше мы снова можем обрести ее. Входя в этот новый духовный мир, мы призваны пребывать в Боге, вкушая Его небесные блага. Христос говорит: «Я истинная виноградная лоза, прибудьте во мне, и я в вас». Евангелие от Иоанна 15.1.4. Наш дух должен черпать силу, жизнь и свет из недр божества. Иначе мы отломимся от древа жизни, отпадем от источника истинного блаженства. Когда Христос говорил с Никодимом об условии, на котором мы обретаем духовную жизнь, Он указал ему на медного змея, символизирующего Голгофский крест. Крестное мучение Господа, Его страдания и смерть за наши грехи – это великий источник живой воды, текущей в жизнь вечную. Рассуждая о ломимом теле Господнем, мы пьем из него и поэтому обращаем лицо свое навстречу солнцу правды, дающему нам жизнь и дыхание и все. Деяния апостола 17.25. Только питаясь им, мы живем духовно во враждебном для нас мире, для того, чтобы некогда вернуться на вечную родину нашего бессмертного духа. Все к Нему, как физически и интеллектуально, точно так же и духовно, мы не можем жить полноценной жизнью без общения с Богом. Сколько бы света и силы мы не получили от первой встречи с Ним, мы не можем продолжать новый путь без Него, быть автономными в духовном мире. Наши резервуары скудеют, мы чахнем и слабеем, мы устаем, падаем и умираем. О Божий человек, вкусивший однажды благого глагола Божия, сблизься же с ним, как говорит Иов, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Книга Исаии 40:28-29. Чтобы жить и двигаться вперед в духовном мире, мы должны постоянно питаться хлебом. А хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру, говорит Христос. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет талкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Евангелие Иоанна 6:33-35. Если весь материальный, интеллектуальный, духовный мир так зависит от своего начала источника, как младенец зависит от материнской груди, то от кого же зависит он? Он ни от кого не зависит, имея все в самом себе, сам животворя и насыщая все по благоволению своему. Все сотворенное вышло из него, все содержится силой его слова, и все снова, кроме отпадших от него духов, возвратится к нему. Весь материальный мир, исшедший из его недр, со всем своим великим потенциалом энергии массы, будет снова поглощен им. Все из него, им и к нему. Можем ли мы представить себе величие этого Отца Вечности, этого безбрежного океана? Христос сказал о нем: «Отец мой больше всех, он имеет жизнь в самом себе». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 29 стих и 5 глава, 26 стих.
Он имеет все в самом себе. Он вызвал нас к жизни. Он греет и питает нас. Он вдохновляет нас и дарует нам духовную жизнь. Он воскресит нас из мертвых и поставит нас пред самим собою во славе. О, человек, думающий расположить его к себе своей религиозностью и делами своих рук, он не нуждается ни в чем. Он не зависит от наших жертв и молитв. Он говорит, если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Псалом 49:12. Мое серебро и мое золото, говорит он через пророка Агея. Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его. Книга Судей 13:16. Пусть этим возношением будет смиренная молитва покаяния, сожаление о том времени, когда ты пренебрегал его неизреченным даром. Пользуясь всеми его дарами, ты повернулся к нему, как источнику спиной, прославляя свой ум, дела своих рук, а Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. Книга Даниила 5:23. Взгляни на Голгофу, воззри на страждущего там за тебя Сына Божия. Он мир наш, Он, приведший многих заблудших сынов своих славу, приведет и тебя к источнику вечной жизни и блаженства. Аминь. Константин Озерков.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Будем же через Христа постоянно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих Его имя. Евреям 13 глава. Это наилучшая и наивысшая жертва, которую мы можем приносить Богу. Твое тело – инструмент Бога, предназначенный для Его целей и распространения Его славы. Давид восклицает в 32-м псалме. «Радуйтесь, праведные о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Христианские песни – это как раз то, что лучше всего может выразить переполняющее нас чувство благодарности Богу. В последующий час для вас прозвучат христианские песни.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы стараемся изучать различные темы и целые книги Священного Писания. Всем нашим слушателям мы желаем при этом обильных Божьих благословений.

«Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Такими словами псалмопевец Давид выразил свои чувства по отношению к Слову Божьему. Дорогой радиослушатель, наше сердечное желание, чтобы слышание истин Библии в сегодняшней передаче сделали вас духовно богаче и радостнее. Открываем мы программу песней.

Одна богатая дама, которая свою жизнь проводила в удовольствиях, тяжело заболела. Лежа в кровати, она попросила сиделку, ухаживающую за ней, принести ее любимую шкатулку с драгоценностями. Женщина исполнила ее просьбу. «Вы, наверное, обрадовались бы иметь некоторые из них?» – спросила больная. «Ах, нет», – последовал ответ, – «я имею намного лучшие драгоценные камни». «Как это может быть? Вы же их никогда не носите». Тогда сиделка показала больной свою Библию и рассказала о своих небесных сокровищах. Через простое свидетельство этой женщины больная дама нашла мир и радость, уверовав в Иисуса Христа как личного Спасителя. Дорогие друзья, Библия предлагает человеку нечто более ценное, чем все сокровища земли. Она повествует об Иисусе Христе, а кто его имеет, тот владеет драгоценнейшим бриллиантом мира.

0: В нашем разборе Библии на прошлой неделе мы говорили о рождении Иисуса Христа. Сегодня мы продолжим разбор второй главы Евангелия от Луки. Для этого мы вначале прочитаем разбираемый текст. Если у вас имеются Библии, то откройте, пожалуйста, вторую главу Евангелия от Луки. Прочитаем со стиха 21 до конца.
1: «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживший с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. И она в то время, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем.
1: Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И, не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И, увидевши его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков.

В сегодняшней беседе мы рассмотрим вторую часть второй главы Евангелия от Луки. Начиная с 21 стиха и до конца, мы читаем о младенчестве и детстве Иисуса Христа. Лука берет только одну 37-ю часть своей книги на описание этого периода жизни Спасителя, который в действительности длился 30 лет. Но несмотря на краткость этого повествования, мы находим в нем много важного, без чего все другое описание не имело бы такого значения. Уже в первых словах 21 стиха видно, насколько унизился Сын Божий. По пришествии 8 дней надлежало обрезать младенца. Обряд обрезания был настолько свят, что его производили даже в субботу, когда всякая другая активность была запрещена. Обрезание символизировало, что человек становился подзаконным. Обрезанный должен был исполнять весь закон, неисполнение которого является грехом. За грех закон Божий требует смерти, но было возможно принести в жертву за грех животное, которое было в действительности символом великой жертвы Христа. Но никакое животное не умерло по вине Иисуса. Ему не нужна была жертва, так как он был безгрешен. Подчинившись таким образом закону Божию, на него легла огромная ответственность. Он должен был остаться без греха, иначе совершение дела, для которого он пришел на землю, было бы невозможным. Он ведь пришел, чтобы своей смертью принести жертву за грехи всего человечества. А жертва за грехи должна была быть без порока, иначе Бог ее не принимал. Обрезание было для Христа началом жертвенного пути на Голгофу. Однако не только в обрезании, но и в других поступках, требуемых законом при рождении ребенка, Иисус ничем не отличался от всех других еврейских детей. В 22 и 23 стихах Лука описывает и то, что родители Иисуса пошли с ним в Иерусалим, чтобы заплатить цену выкупа за него. Всякий перворожденный сын принадлежал Богу. Когда Господь вывел Израиль из Египта, он поразил все перворожденное. Дети израильтян тоже должны были погибнуть. Но вместо них Бог принял жертву Агнца. После этого Бог сказал Моисею: «Освяти мне каждого первенца, развязающего всякие ложи сна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Так Иисус был принесен в храм для посвящения Господу. Но так как Бог избрал себе в служение все колено Левия, то все остальные, первородные, должны были быть выкуплены. В 16 стихе 18 главы книги Чисел Бог дает цену выкупа сына. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра, по сиклю священному, который в 20 гер. Эта сумма равнялась 40-дневному заработку ремесленника. Но не только обрезание и выкуп Христа свидетельствуют о Его совершенном человечестве. Мать Иисуса Мария, хоть ей и сказано было ангелом, что рожденное от нее свято и наречется Сыном Божьим, как все остальные женщины, принесла жертву за очищение по закону Моисея. Жертва двух горлиц или двух голубиных птенцов была жертвой бедных людей, не могущих принести Агнца. В 8 стихе 12 главы книги Левит сказано об этой жертве очищения женщины 40 дней после родов. Если же она не в состоянии принести Агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Со стороны Иисуса мы видим в Его младенчестве только нормальное человеческое развитие. Но Слово Божие не упускает и постоянное напоминание о том, что Иисус – Бог. Он – Мессия, Спаситель мира.
И здесь при принесении Христа в храм находится свидетель того. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон, читаемый в 25 стихе. И 26 продолжает: «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». Дальше мы можем представить себе этого седого старца, нежно и благоговейно берущего на свои руки младенца Иисуса. Слова хвалы и пророчества слышатся из его уст. В то время, как одни ждали Мессию как героя, сходящего с неба, другие как царя из потомков Давида, и третьи сверхъестественное действие Бога в Израиле, Симеон видит Христа в его истинном свете. «Видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов», — молится Симеон Богу. «Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Не все в Израиле отвергли Мессию. Остаток, которому принадлежали Симеон и Анна, знали, что Христос будет Спаситель не только Израилю, но и всех народов. И хоть Мария и Иосиф знали о сверхъестественном рождении Христа, они дивились Симеоном. В 34 стихе Симеон дает пророческий обзор деятельности Христа. Он будет причиной падения многих людей. Отвергающие Христа люди навлекают на себя страшный суд Бога. Но с другой стороны, многие поднимутся, говорит Симеон. От осуждения за свои грехи человеку дано только одно избавление – вера в Бога Иисуса Христа, что Он понес наказание за наши грехи. Кающийся грешник может сказать Богу: «Я виноват и сокрушаюсь об этом. Но Сын Твой умер вместо меня и за мой грех. Я признаю Его моим Спасителем». Таковых Бог прощает и возвышает. И третье, что Симеон здесь в 34 стихе говорит, это что Христос будет предметом пререканий. По отношению к Христу нет нейтральной позиции, нет воздержания. Или мы за Него, и ясно об этом свидетельствуем, или против Него. Но только в Нем победа над смертью и адом. Вторым свидетелем божественности Христа была Анна Пророчица. Все, что мы о ней знаем, написано в 36 по 38 стихах этой второй главы. Ей было уже 84 года. После 7 лет семейной жизни она стала вдовой, но это горе не ожесточило ее сердце, а наоборот, приблизило его к Богу. Всякое горе в нашей жизни может или приблизить нас к Богу, или удалить от Него. Это зависит от нашего отношения к Нему. Что же было причиной того, что Анна приблизилась к Богу? Мы находим две причины из описания ее краткой биографии. Лука говорит в 37 стихе: «Она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Во-первых, она не переставала служить Богу в храме. Также и для нас может быть большой помощью в трудностях углубление в служение церкви. Во-вторых, она не переставала молиться. Долгие годы несения горя не повредили Анне, потому что она никогда не прервала связь с тем, который является источником силы. Эти же факты были и причиной тому, что Анна тоже имела правильное представление о Мессии. Она узнала его в младенце Иисусе. Ни фарисеи, ни учителя того времени не узнали Христа, хоть и были знакомы с теорией о его рождении и жизни. Из этого видно, что знание Библии только тогда имеет спасительное значение, если оно приобретено ищущим правды сердцем и приведено в жизнь освящением пред Богом. Таковыми были Симеон и Анна. Они стали свидетелями Христа с его первых дней жизни. 39 стих еще раз утверждает нам, что с самого детства Иисус исполнял закон Божий. Они совершили все по закону Господню.
заключает Лука свое описание младенчества Иисуса. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Человечество Христа было не игрой, не тенью, но реальной действительностью. Из детства Христа нам дано только одно единственное событие, происшедшее в храме. Лука описывает его, начиная с 41 стиха. «Закон требовал, чтобы все жители вокруг Иерусалима приходили в город на праздник Пасхи. Родители Иисуса, читаем мы в 41 стихе, каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. У евреев мальчики, достигшие 12-летнего возраста, считались мужчинами. С тех пор он считался сыном закона, и с него требовалось исполнение его. 12-летний Иисус пришел с родителями в Иерусалим. Число жителей в Иерусалиме в то время было примерно 60 тысяч человек. Но на праздник в город собиралось более 1 миллиона людей. Нам не сказано, какие чувства были у Христа при этом путешествии. Город, храм и религиозные обряды были, вероятно, захватывающими предметами для Иисуса. Он настолько был увлечен ими, что остался в храме, когда родители его уже пошли в обратный путь. Обычно женщины отправлялись первыми, а мужчины оставались дальше, чтобы еще кое-что сделать или приобрести. Они встречались тогда с женами вместе первого ночлега. Поэтому исчезновение Иисуса было замечено только вечером после дня ходьбы. 3 дня они искали Иисуса и нашли его, наконец, в храме. Во время Пасхи учителя закона собирались и открыто беседовали о религиозных и богословских вопросах. Каждый из слушателей мог ставить вопросы и высказывать мнение. В 47 стихе сказано, что все слушатели дивились разуму и ответам Иисуса. Слушать и спрашивать было общепринятым методом учебы, и поэтому в этом не было ничего особенного, но все же мудрость Иисуса поразила всех учителей. Однако ничего не указывает на то, что Иисус здесь что-либо доказывал. Он учился. Только своим родителям он ответил на их испуг. «Зачем было искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В этих словах не видно ни извинения, ни признания ошибки. Но в то же время он и не стал смотреть на своих родителей свысока. Он пошел с ними в Назарет и был в повиновании у них, читаем мы в 51 стихе. Только Мария уделяла большое внимание его словам, сохраняя их в сердце. Этим Христос исполнил заповедь Божию: «Чти отца твоего и мать». И поэтому стих 52. Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Ничего сверхъестественного мы не видим в детстве Иисуса. Он учился и рос, как все остальные, но был без греха. В этом мы еще раз видим, что Иисус добровольно покорился закону и был подобным нам людям во всем.

Вы только что прослушали радиопередачу «По страницам Библии». Мы будем очень рады и благодарны вам, дорогие радиослушатели, если вы напишете нам ваши отзывы и предложения о этих передачах. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то мы по мере возможности с радостью постараемся на них ответить. Письма нам вы можете писать по адресу: Федеративная Республика Германии, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 18-0201. Я повторяю адрес: Федеративная Республика Германии, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 18-0201. Вы можете слушать нас снова на следующей неделе, в этот же день и час. Да благословит вас Господь!

Джон Буньян. Духовная война. Когда настало утро, и летописец совесть, князь разумение и князь свободная воля в назначенный час пришли на торговую площадь, весь народ был уже в сборе. Они были облачены в дарованные им белоснежные одежды, которые сияли ослепительным светом. Мужи города направились к воротам уста, где истари держались речи к народу. Все были взволнованы от нетерпения и ожидания услышать благую весть. Летописец встал и рукой подал знак собравшимся успокоиться. Потом громким голосом начал зачитывать грамоту Эммануила. И когда он дошел до слов: «Господь Бог всемилостивый и всеблагой, прощающий беззаконие, преступление и грех, да будет отпущены душе всякого рода богохульства и согрешения», горожане уже не могли больше сдерживать свои чувства и разразились ликующими криками радости. Надо заметить, что все жители были названы в грамоте Эммануила поименно, и каждый был прощен лично. Когда летописец дочитал послание, все единодушно возблагодарили Эммануила. Зазвонили колокола, песни и музыка слышались повсюду. После того, как Эммануил отослал прощенных обратно в город, он приказал своим вождям и всему воинству быть на следующее утро наготове и ждать его повелений. И в час, когда совесть заканчивал в городе чтение его грамоты, царевич приказал поднять на горе милость и на горе правосудия знамена. Вожди получили приказ предстать перед городом в парадном воинском одеянии вместе со своими армиями. И горожан, и Эммануила приветствовал с самой высокой башни замка полководец Вера. Глава 6. Вход Эммануила в город Душа. Так Эммануил избавил душу от тирании дьяволоса. После этого он решил устроить смотр войска царя Шаддая, и весь город с восторгом и ликованием наблюдал парад. Воины проделывали сложнейшие упражнения четко и быстро, а при стрельбе метко попадали в цель. После окончания смотра горожане вышли навстречу Эммануилу, умоляя его вместе со всей армией поселиться у них. С великим смирением пали они перед ним. В ответ он произнес: «Мир вам!» Горожане, подойдя к нему, коснулись рукой его золотого скипетра и сказали: «Да поселится царевич Эммануил со своими вождями и воинами в душе навеки! Да установит он там свои орудия для славы своей и защиты города! У нас есть для этого место! Приди, владыка, в душу и царствуй над нами вечно! И мы будем твоими слугами и станем жить по твоим законам! Но если ты покинешь нас, мы погибли. Нам известно, что в городе скрывается еще несколько сторонников дьяволоса. Когда ты уйдешь, они выдадут нас своему князю, а мы вновь попадем под его власть, а потому молим тебя, поселись в нашем замке». Эммануил ответил на эту мольбу так: «Если я поселюсь в городе, смогу ли я беспрепятственно изгонять все, что покажется противным моему сердцу? Все я буду делать к вашей же пользе. Станете ли вы мне в этом помогать искренно и честно?» Горожане, несколько поразмыслив, ответили: «Мы не можем знать, что станем делать,
как не могли когда-то вообразить, что способны на измену нашему доброму царю Шаддаю. Что ответим мы нашему Господу? Да не верит он полностью нашим словам, а вселится в наш замок, набрав себе гарнизон из жителей. Пусть нами управляют твои вожди и воины, а ты покори нас окончательно своей любовью и милостью, как в тот час, когда нам прочли весть о прощении. Мы не ведаем глубины твоей премудрости, о владыка. Кто мог предвидеть и постичь своим разумом, какую сладость мы вкусим после столь горьких испытаний? Господи, за светом своим яви нам свою любовь. Веди нас за руку, и мы пойдем по твоей воле. Не дай нам забыть, что все, что с нами случается, к нашей пользе и во благо нам. Лишь бы ты поселился у нас, ибо лишь ты своим присутствием можешь удержать нас от греха и сделать твоими верными слугами. «Идите с миром!» — услышали они ответ Эммануила. «Я исполню вашу просьбу. Завтра соберу все свои силы и направлюсь к воротам зрения. Через них войду в город, поселюсь в вашем замке, поставлю над вами моих воинов и сотворю в душе то, что не будет сравнимо ни с чем под небесами». Криками радости встретили горожане слова милостивого царевича и вернулись к себе, передав родным и друзьям чудную весть. Предстоящий путь Эммануила от самых ворот зрения до замка горожане усыпали зелеными ветками и цветами, сорванными в своих садах. Цветочными гирляндами и венками они украсили улицы и дома, настроили свои музыкальные инструменты, чтобы торжественно встретить Эммануила. На другой день, утром, Эммануил со своим воинством направился к воротам зрения, которые широко отворились перед ним, и он вступил в город. Первыми его приветствовали начальники и старшины. Плечи Эммануила покрывала царская мантия, на поясе висело золотое оружие. Ехал он в царской колеснице. Звуки сотен труб сопровождали шествие. Тысячи и тысячи воинов шли под развивающимися стягами и знаменами. Многие забрались на стены, чтобы разглядеть Эммануила как можно лучше. Во всех окнах были видны лица горожан. Когда победитель доехал до дома летописца «Совесть», он послал спросить Веру, приготовлен ли замок для принятия своего нового хозяина. Ответ был удовлетворительный, и сам вождь со своими воинами вышел навстречу царевичу. Эммануил к великой радости жителей провел эту ночь в замке со всем своим воинством. На другое утро горожане стали думать, как им лучше разместить войско. Они так счастливы были своему новому владыке и его военачальникам, что не знали, как им и угодить. Наконец, после многих споров, они решили вождя безгрешность поселить в доме здравый смысл, а вождя терпения в доме мнения. Секретаря князя «Свободная воля» во время и после мятежа. Вождя «Любовь» должен был принять чувства, а вождя «Надежда» — городской глава разумения. Что же касается летописца «Совесть», который жил по соседству с замком и имел от царевича поручение бить в набат при первой же опасности, то он сам выпросил к себе на постой двух вождей — Ваанергеса и Убеждения со своими многочисленными войсками. Вождей «Суд и казнь» князь «Свободная воля» разместил у себя, ибо его обязанность состояла в управлении городом
на благо души под наблюдением царевича. Во время правления Дьяволоса он правил городом во вред душе. Все жители города не могли насмотреться на царевича и потому молили его, как можно еще чаще показываться им, проходить по улицам, посещать их в своих жилищах, ибо, говорили они, твое присутствие, взор, слово и одобрение – наша жизнь и сила, и охрана. Кроме того, они молили о дозволении приходить к нему, и он приказал, чтобы ворота, ведущие к нему, были постоянно отворены. Когда он говорил, царила полная тишина, потому что слушающие боялись упустить даже одно его слово. Куда бы он ни пошел, весь город следовал за ним, опасаясь отстать от него хотя бы на шаг. Однажды Эммануил устроил пир. Все горожане получили на него приглашение. Одно блюдо сменяло другое, и каждое было необычайно вкусным. Никто никогда не пробовал подобной еды. Вода же превращалась в вино, и сердца всех развеселились, играла музыка. Так душа вкусила райской пищи. По окончании же пира Эммануил загадал гостям несколько загадок, составленных при дворе царя Шаддая. Это были загадки о самом царе и его сыне Эммануиле, об их борьбе за душу и великих подвигах во имя ее. Эммануил сам объяснил горожанам некоторые из них. Жители обрадовались, дивный свет озарил умы их. Прежде они даже представить себе не могли, что в столь немногих словах может содержаться столько мудрости. Тут только они поняли, что некоторые загадки касались личности Эммануила, и лишь восклицали радостно, вглядываясь в черты лица царевича. «Вот он, Агнец! Вот она, скала! Вот он, путь!» После этого Эммануил отпустил своих гостей. Радостно расходились они, обсуждая услышанное. Даже ночью они никак не могли успокоиться и восхваляли его даже во сне. Между тем, Эммануил решил полностью перестроить город, так как опасность нападения как внутренних, так и внешних врагов была очень велика. Привезенные орудия были установлены на старых городских стенах и вновь сооруженных башнях. Среди орудий было и одно собственного изобретения сына царя Шаддая, которое с удивительной точностью метало камни из замка ворота Уста. Ничто не могло сравниться с этим орудием, находившимся в ведении Веры. Охрану всех городских ворот Эммануил поручил свободной воле, в чем распоряжении находилась теперь и вновь созданная городская полиция, в обязанности которой входило наведение порядка в городе. На него также был возложен розыск скрывающихся в городе приверженцев Дьяволоса. Затем Эммануил призвал князя Разумения, который был городским главой еще при царе Шаддае, и назначил его на прежний пост пожизненно. Кроме того, ему поручена была постройка здания близ ворот зрения, которое при необходимости могло бы заменить крепость. Летописцем был назначен Познание, но не потому, что совесть был виновнее более других, а потому что Эммануил решил назначить старика на другую должность, о которой он должен будет узнать позднее. Эммануил приказал сбросить изображение Дьяволоса на торговой площади и столочь его в порошок за стенами города и пустить его по ветру, а на прежнее место поставить изображение отца своего, царя Шаддая. Свое же имя он велел вырезать на центральных воротах города
и покрасить буквы золотом самой высокой пробы. После этого Эммануил приказал арестовать двух бывших городских старшин, назначенных дьяволосом, неверие и разврат, а также летописца забвения добра. Были арестованы и посажены восторг, атеизм, жестокосердие, ложный мир, безыстины, беспощадность, надменность и другие. Наконец, Эммануил приказал разрушить до основания все три крепости, сооруженные дьяволосом. Эта работа потребовала много времени, потому что они были сложены из огромных камней, которые пришлось выкатить за стены города.

Глава 7. Суд. Когда все вышесказанное было исполнено, Эммануил приказал городскому главе и старшинам провести общественный суд над арестованными приверженцами дьяволоса, находящимися до времени под надзором верности. На назначенный час собрались судьи и присяжные заседатели. Начался суд. Верности было приказано ввести обвиняемых в зал. Арестанты вошли, скованные по тогдашнему обычаю, попарно, и сели на скамью подсудимых. Приглашенных, присяжных заседателей, привели к присяге. Было их 12. Уверование, искренность сердца, честность, враг зла, любовь к Богу, видеть истину, настроенный на небо, спокойствие, благодарность, благочестие, смирение и ревность Господу. Свидетелями были следующие жители души: всезнающий, говори истину, враг лжи, сам князь свободная воля и его письмоводитель. Главный судья справедливость предложил начать судебное заседание с заслушивания дела атеизма. «Атеизм, подними руку. Ты обвиняешься в том, что вкрался в душу и имел наглость утверждать, что Бога нет, и потому можно жить, как хочешь. Ты старался умолить славу нашего царя, действовал против него, нарушая мир и благоденствие города. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я не виновен», — услышал суд ответ атеизма. Судья вызвал свидетелей всезнающего, говори истину и враг лжи. «Уважаемые свидетели, взгляните на подсудимого. Знаете ли вы его?» «Да, я его знаю», — отвечал всезнающий. «Имя ему безбожие или атеизм. Он уже несколько лет живет в несчастной душе». «Вы уверены, что знаете его?» «Конечно. Прежде я, к сожалению, нередко проводил время в его обществе. Он приверженец дьяволоса. Однажды я находился с ним в скверном переулке, где он нагло заявлял: „Я уверен, что Бога нет, но в случае нужды могу говорить о его бытии и даже сделать вид, что очень праведен. Все зависит от общества, в котором я живу, и от обстоятельств“». «Вы сами это слышали?» «Готов подтвердить свои слова». Затем пригласили «говори истину». «В прежние годы я был его товарищем», — признался свидетель, «в чем сильно ныне раскаиваюсь. Он часто выступал с нахальным заявлением, что нет Бога, ни ангелов, ни духов». «Вы где это слышали от него?» «В черноустном переулке, что у богохульного ряда, и в других местах». «Что вы о нем знаете еще?» «Знаю, что он истовый приверженец дьяволоса, сын своего отца по имени Не будь благочестив, у которого кроме него были и другие дети. Вот все, что я о нем знаю». Последним был приглашен свидетель «враг лжи». «Враг лжи, взгляните на этого подсудимого. Знаете ли вы его?» — обратился судья к нему. «Этот атеизм — один из самых последних негодяев, которых я когда-либо встречал в жизни. Он не только отрицал бытие Бога, но и всякую надежду на загробную жизнь. Не видел греха ни в каком пороке и не верил в страшный суд. Кроме того, он не видел разницы между посещением храма и визитом в кабак». «Где вы это от него слышали?» «На улице Пьяная, что в конце мошеннического переулка, в доме господина богохульства»,

бдительность. Отведи подсудимого на место», – распорядился судья. Вторым заслушивалось дело горожанина по имени Разврат. «Подсудимый, ты чужестранец в нашем краю. Соблазнительными речами ты убеждал жителей души, что предаться плотским страстям человеку не только дозволено, но даже более того, полезно для здоровья. А ты со своей стороны никогда себе не отказывал и впредь не намерен отказывать в удовлетворении какого бы то ни было греховного побуждения, если оно приятно твоей чувствительности. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я, милостивый государь, человек знатного рода», — отвечал Разврат, «и привык к жизни роскошной на широкую ногу. Я не привык отказывать себе в чем бы то ни было. Поэтому я чрезвычайно удивлен, что меня обвиняют в том, что все тайно или открыто делают, испытывая при этом величайшее наслаждение. Нас ваша знатность не интересует. Должен заметить, что чем человек знатнее, тем благороднее он должен быть. Ответьте суду, признаете вы себя виновным?» «Нет, не признаю». Судья попросил свидетелей помочь установить истину и вновь обратился к ним с вопросами. «Всезнающий, знакомы ли вы с подсудимым?» — спросил судья первого из них. «Да, я его знаю. Имя ему Разврат. Он сын некоего скотства и родился на Плотской улице. Мать его была дочерью плотоугодия. Я знаю весь род их». «Вы слышали, в чем его обвиняют? Что вы можете сказать суду о нем?» «Я знаю его как сквернослова, лгуна, не соблюдающего дня Господня. Знаю как сластолюбца, преисполненного всякого рода нечистых побуждений. Но как он совершал свои грязные дела, тайно или публично?» «По-всякому». «Говори истину, что вы можете добавить?» «Я подтверждаю истинность всего, о чем говорил первый свидетель». «Подсудимый, слышал ли ты, что против тебя свидетельствовали?» «Я всегда придерживался мнения, что самое великое счастье человека состоит в том, чтобы не отказывать себе в исполнении любого желания», — откровенно ответил Разврат. «Я всегда действовал согласно этим правилам и провел жизнь в постоянных наслаждениях. При этом я не был эгоистом, и все мои знания и опыт передавал другим». Тогда судья решил, что его собственные слова достаточно его обвиняют, и потому приказали тюремщику отвезти его на скамью и представить третьего арестанта по имени Неверия. «Неверия, тебя здесь все знают под этим именем. Ты обвиняешься в том, что с помощью хитрости вторгся в нашу страну и злобно сопротивлялся занятию города воинством владыки Шадая. Повинуясь дьяволосу, ты убеждал жителей противиться своему законному царю и не принимать посланных им воевод. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я Шадая не знаю», — отвечал Неверия. «Я люблю своего господина и считаю своим долгом оставаться верным ему. Вы правы. Я употребил все силы, чтобы убедить жителей города обороняться от иноземцев. И я никогда не изменю своих убеждений, хотя вы ныне властвуете в нашем городе». «Этот человек, как вы видите, неисправим. Он сопровождает свое выступление громкими словами и гордится своим неповиновением», — констатировал судья. «Страж», — обратился судья к верности, — «отведи его на место и пусть вперед выйдет забвение добра». «Ты известен под именем забвения добра», — начал судья. «И обвиняешься в том, что, будучи с неверием во главе всех дел, в городе ничего не сделал для блага жителей. Напротив, ты сошелся с дьяволосом и противился занятию души войском владыки Шадая. Признаешь ли ты себя виновным?» «Господа, вы ныне мои судьи.
И в оправдание мое я могу сказать лишь одно. Можете приписать сделанные мною преступления моей забывчивости по причине моих преклонных лет. Я ненамеренно творил зло и рассчитываю на ваше снисхождение».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 12.
4: Это от Господа есть дивно в очах наших.
5: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
6: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
5: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
4: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
5: Они принесли. Тогда говорит им:
4: «Чье это изображение и надпись?»
5: Они сказали ему:
6: «Кесаревы».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
5: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
7: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Итак, вы весьма заблуждаетесь».
5: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
8: «Какая первая из всех заповедей?»
5: Иисус отвечал ему:
4: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей — возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет».
5: Книжник сказал ему:
8: «Хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
5: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
4: «Недалеко ты от Царствия Божия».
5: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
4: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, сам Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
5: И множество народа слушало его с услаждением. и говорил им в учении своем:
4: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
5: И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
4: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
3: Глава 13.
5: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его:
9: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания».
5: И Иисус сказал ему в ответ:
4: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».
5: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
10: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»
5: Отвечая им, Иисус начал говорить:
4: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте. Ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от 4 ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
3: Глава 14.
5: Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
11: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
5: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
12: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
5: И роптали на нее, но Иисус сказал:
4: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
5: И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
9: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
5: И посылает 2 из учеников своих и говорит им:
4: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
5: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
4: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня».
5: Они опечалились, и старик говорит ему один за другим:
9: «Не я ли?»
5: И другой:
10: «Не я ли?»
5: Он же сказал им в ответ:
4: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
5: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
4: «Приимите, ядите, сие есть тело мое».
5: И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
4: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божьем».
5: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
4: «Все вы соблазните со мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
5: Петр сказал ему:
10: «Если все соблазнятся, но не я».
5: И говорит ему Иисус:
4: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
5: Но он еще с большим усилием говорил:
10: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
5: Тоже и все говорили. пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
4: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
5: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
4: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
5: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
4: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты».
5: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
4: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
5: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
4: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
5: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
12: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
5: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
12: «Рави! Рави!»
5: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
4: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
5: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
13: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный».
5: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса:
11: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
5: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
11: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
5: Иисус сказал:
4: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
5: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
11: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
5: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
14: «Пролети!»
5: И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала:
15: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
5: Но он отрекся, сказав:
10: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
5: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
15: «Этот из них».
5: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
16: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно.
5: Он же начал клясться и божиться.
10: Не знаю человека сего, о котором говорите.
5: Тогда петух запел во второй раз и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом.
17: Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня.
5: И начал плакать.
3: Глава 15.
5: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его:
18: «Ты царь иудейский?»
5: Он же сказал ему в ответ:
17: «Ты говоришь?»
5: И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его:
18: «Ты ничего не отвечаешь. Видишь, как много против тебя обвинений?»
5: Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ:
18: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
5: Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти, но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им:
18: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?»
5: Они опять закричали:
19: «Распни его!»
5: Пилат сказал им:
18: «Какое же зло сделал он!»
5: Но они еще сильнее закричали:
19: «Распни его!»
5: Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплеть шатерновый венец возложили на него, и начали приветствовать его:
19: «Радуйся, царь иудейский!»
5: И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего, некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания:
20: «И к злодеям причтем».
5: Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
21: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста».
5: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу:
22: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем».
5: И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
23: «Элои, Элои, лама савахфани!»
5: Что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
24: «Вот, Илью зовет!»
5: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
13: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его».
5: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал:
0: истинно человек сей был Сын Божий.
5: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
3: Глава 16.
5: По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою:
15: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?»
5: И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им:
1: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам».
5: И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им:
2: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы».
5: Итак, Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
6: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Здравствуйте.

0: Эту обитель, расположенную к северу от Дамасских ворот, за пределами стен Иерусалима, непременно навещают многочисленные паломники и посетители Святой Земли. Тишина, спокойствие и красота садовой могилы придают этому месту особую значимость. Открытие было совершено группой британских христиан, которые в 1893 году даже организовали в Лондоне общество садовой могилы. Археологические исследования подтвердили, что эта могила существует со времен Ирода. Она состоит из двух помещений, причем рядом располагается холм, имеющий форму, напоминающую человеческий череп. Учитывая евангельское описание местности, где был распят Иисус, многие исследователи пришли к мнению, что это, возможно, и есть лобное место или Голгофа. Садовая могила расположена недалеко от этого холма и потому может оказаться именно той могилой, которая на третий день после погребения в ней Иисуса была пуста. Итак, давайте вместе с доктором МакГи поговорим о событиях, записанных в 15 и 16 главах Евангелия от Марка. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение Евангелия от Марка. В прошлый раз мы остановились на 37 стихе 15 главы, где нашли описание последних мгновений жизни нашего Господа. Давайте еще раз прочтем эти строки. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме раздралась надвое сверху донизу». Как мы видим, Иисус умер вовсе не потому, что его организм отказался функционировать. Господь просто отпустил свой дух. Я не думаю, что описание момента смерти нашего Господа и упоминание разорванной завесы в храме приведены вместе случайно. Скорее всего, эти два события произошли одновременно. Также я полагаю, что многие священники в храме были свидетелями тому, как завеса была разорвана. В то самое время в храме происходило вечернее жертвоприношение. И то, что произошло в тот момент с завесой, несомненно подействовало на них. Мы узнаем, что позднее многие священники пришли ко Христу, о чем написано в книге Деяний в 6 главе в 7 стихе. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Этот стих показывает, что многие священники поверили в Господа Иисуса Христа. И у нас есть все основания полагать, что некоторые из них находились в храме в момент смерти Иисуса, когда завеса разорвалась надвое. Итак, мы читаем, что Иисус испустил свой дух. Он не мог умереть, не отпустив свой дух. Как мы уже сказали, он умер вовсе не потому, что его организм перестал функционировать. Его смерть отличалась от смерти обычного человека. Мне, как пастору, довелось быть свидетелем последних мгновений жизни многих умирающих. И я могу засвидетельствовать, что человек в свои последние минуты жадно борется за последние глотки воздуха. Но с Иисусом все было не так. Он просто отпустил свой дух. И в этот самый миг завеса в храме была разорвана надвое. Я утверждаю, друзья, что эта завеса в храме неразрывно связана с жизнью Иисуса Христа, с его человеческой природой. Дело в том, что именно жизнь Господа, его земная жизнь, демонстрирует, насколько греховен весь человеческий род. То есть именно жизнь Христа не дает нам, грешникам, прийти к Богу. Но когда Он умер, завеса, разделявшая нас с Богом, была устранена. Именно Его смерть дает нам право теперь приблизиться ко Всевышнему. 39 стих. Сотник, стоявший напротив него, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Я думаю, что здесь мы являемся свидетелями того, как уверовал этот римский центурион. Надо полагать, что его слова – это самое большее, на что он был способен в данный момент. Он просто не мог сказать ничего, что стало бы более ярким свидетельством его веры. Он лишь признал, что Иисус – это Сын Божий. Он признал, кто такой Иисус и в чем состояла его роль. Конечно, этот воин не был знаком с глубокими доктринами теологии, но он знал достаточно, чтобы занять свое место у подножия креста нашего Господа. И знаете, друзья, только этого и требует Бог от каждого грешника. Он хочет, чтобы мы все пришли к Нему в вере, что и сделал в тот момент этот римский центурион. Нет сомнений, что он был суровым римским воином-язычником, но я уверен, что в тот момент его ожесточенное сердце растаяло. Далее мы читаем о женщинах, которые находились там в этот скорбный момент, 40 и 41 стихи. «Были тут и женщины, которые смотрели издали, между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим». Интересно обратить внимание, что эти женщины оказались последними у креста нашего Господа, и именно они были первыми у его могилы. Нам сказано, что они смотрели издалека, но все-таки они сохранили ему верность. Они были верны ему до самого конца, в то время как его ученики и апостолы в страхе разбежались. Далее мы видим еще одну интересную деталь, стихи с 42 по 45. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просить тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. До этого Иосиф из Аримафеи был тайным последователем Иисуса. Но здесь он набирается храбрости и выходит из тени, получая разрешение на погребение тела. Причем он являлся членом Синедриона, хотя и не участвовал в этом грязном деле, организованном иудейской религиозной верхушкой. Об этом мы можем узнать из Евангелия от Луки, из 23 главы, из 51 и 52 стихов. Интересно, что сейчас, когда даже ближайшие ученики Господа в страхе разбежались, Иосиф открыто заявляет, что является последователем нашего Господа. Мы также читаем, что Пилат изумился скорой смерти Иисуса. Дело в том, что обычно распятый мог долгое время висеть на кресте, ожидая прихода смерти. Иногда это длилось по нескольку дней, превращаясь в совершенно нечеловеческую пытку. В этом случае жизнь приговоренного просто постепенно угасала. Вот почему Пилата удивил скорый конец узника, и он был вынужден справляться у сотника. Причем это является весьма важной деталью для нас, поскольку мы тем самым точно узнаем, что Иисус действительно умер. Обычно в последние часы жизни приговоренному к распятию перебивали ноги, чтобы ускорить наступление смерти. Но Господь уже был мертв, так что эта мера не потребовалась. Тем самым исполнилось пророчество, что ни одна кость у Мессии не будет перебита. Нам сказано, что Пилат выдал тело Иисуса Иосифу. Интересно, что в греческом оригинале в данном отрывке используются два слова для обозначения тела Господа. Иосиф употребляет слово «сома», тогда как Пилат использует другое слово «птома». Слово «птома» можно было бы перевести как «труп», «останки». А слово «сома» говорит о покойном как о человеке. Тем самым Иосиф как бы говорит «отдайте мне Иисуса». И мы сразу видим разницу в отношении этих людей. Слова одного показывают пренебрежение, тогда как слова другого раскрывают заботу и любовь. Очевидно, что Иосиф из Аримафеи был состоятельным человеком, а потому он помещает тело Господа в совершенно новую гробницу. Читаем 46 стих. «Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба». Из Евангелия от Матфея мы также узнаем, что дверь гробницы была опечатана, а для ее охраны было выставлено несколько солдат. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Эти женщины оказались единственными, кто оплакал его кончину. Они были с ним до самого конца. На этом заканчивается 15 глава Евангелия от Марка. Следующая глава начинается с рассказа о событиях, происходивших в первый день начавшейся недели. Прочтем первый стих. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его». Итак, наступило утро первого дня недели. До этого у женщин не было возможности помазать тело Господа благовониями. Я хотел бы напомнить вам тот случай, когда Мария из Вифании пришла к Иисусу с сосудом благовоний. Ученики тогда возмущались, что она потратила драгоценное мирро впустую. Но на самом деле именно эти две женщины зря купили свои благовония, потому что они оказались перед пустой могилой. Иисуса здесь уже не было, Иисус уже был жив. Стихи со 2 по 4. «И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». Суббота заканчивалась с восходом солнца первого дня недели. Женщины приготовили ароматы заранее для того, чтобы в первый день недели прийти к могиле как можно раньше. Причем ко гробу его пришли те самые женщины, которые до самого конца стояли рядом с ним при кресте Голгофы. Я думаю, вполне логично предположить, что эти женщины были последними у его креста и первыми у его могилы. А ученики Господа в этот момент скрываются. Видимо, они решили, что раз уж он все равно мертв, то им лучше остаться в тени, пока страсти не улягутся и опасность не уменьшится. Собирались ли они прийти к его могиле? На этот счет у нас нет никаких сведений, но я думаю, что ни один из них не счел нужным навестить гроб нашего Господа. Итак, было раннее утро, сразу после восхода солнца. Эти женщины пришли, чтобы обработать тело Иисуса принесенными благовониями. При этом их заботило, как они смогут попасть внутрь гробницы, поскольку вход закрывал тяжелый камень. Но придя, они обнаружили, что камень отвален, а тело Господа исчезло. Однако в гробнице находился некто. Это был небесный посланец, который первым объявил им о воскресении. У нас с вами нет оснований сомневаться, что могила Иисуса была пустой. В настоящее время тот факт, что гробница была пустой, в достаточной степени установлен и доказан. Подобного рода свидетельства являлись бы вполне достаточными для любого суда. Итак, стихи с 5 по 7. «И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите Назарянина, распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен! Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Для того, чтобы подробнее узнать о том, что эти женщины увидели в пустой могиле, следует прочесть аналогичные отрывки в остальных Евангелиях. Так у Матфея и у Иоанна мы находим некоторые весьма интересные дополнительные подробности. Ангел, а этот юноша был ангелом, велел женщинам отправиться и сообщить обо всем ученикам. Как мы видим, ангел не рассчитывал, что ученики сами появятся у могилы, поэтому он посылает к ним женщин. Причем ангел повторяет, что Иисус должен будет встретить своих учеников в Галилее, как он сам обещал им. Описание их встречи в Галилее нам приводит Иоанн в 21 главе своего Евангелия. «И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Вы можете представить себе изумление этих женщин. Они просто утратили дар речи. А теперь мы подходим к отрывку, который вызывает значительные споры в кругах исследователей Библии. Эти последние 12 стихов Евангелия от Марка ставят под сомнение как либеральные, так и консервативные исследователи. Дело в том, что в наиболее достоверных и точных манускриптах этого Евангелия данный отрывок отсутствует, хотя и встречается в других, менее точных манускриптах. Причем имейте в виду, что этот вопрос представляет собой целое научное направление в исследованиях Нового Завета, и мы просто не в силах осветить его в двух словах. Поэтому мы не станем углубляться в детали научных дискуссий, а обратим свое внимание на смысл этого текста. Я лично считаю, что эти последние 12 стихов Евангелия от Марка являются частью богодухновенного Божьего Слова, и мы должны относиться к ним с подобающим уважением. Тот факт, что эти стихи отсутствуют в наиболее достоверных манускриптах, еще не является достаточным основанием, чтобы удалить этот отрывок из Писания. Тем более, что все остальные манускрипты его приводят. Причем стилистические соображения также не могут являться критерием в данном случае, так как по своему характеру этот отрывок соответствует привычному стилю Марка. Он краток и лаконичен. Поэтому давайте отнесемся к этому отрывку как части Евангелия нашего Господа. Прочтем стихи с 9 по 12. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили,

0: Объясняет нам всех деталей, хотя приводит последовательность этих событий. А далее мы читаем слова великого поручения нашего Господа, стихи с 14 по 16. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшим его воскресшего, не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Здесь следует понимать, Иисус вовсе не утверждает, что если вы не примете крещение, то будете осуждены. Он не утверждает, что крещение является необходимым условием спасения. На самом деле, лишь отвержение Христа приносит человеку вечное осуждение. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 36 стихе. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И здесь Господь обещает своим ученикам дары. 17 и 18 стихи. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Причем, если вы хотите обрести эти дары, то вам придется получить их все сразу. Так что, если человек утверждает, что владеет какими-то дарами, нужно спросить его, а готов ли он выпить яд. Дело в том, друзья, что все эти дары были знамениями, которые следовали за проповедью Евангелия. Но когда Евангелие уже было возвещено, эти дары пропадали. Именно поэтому даже в ранней церкви эти дары исчезли. Однако и по сей день мы иногда слышим свидетельства, что подобные дары наблюдались у миссионеров, работавших с некоторыми племенами. Поэтому я бы с большой осторожностью отнесся к утверждениям о том, что кто-то обладает подобными дарами. Критерием подлинности этих даров для меня было бы то, что они проявляются все, без исключения, вплоть до такого экзотического, как невосприимчивость к яду. Мы с вами знаем, что уже в конце первого века эти дары знамения перестали быть отличительной чертой последователей Иисуса. Дело в том, что наилучшей проверкой подлинности ученика является верная доктрина. Об этом мы читаем во втором послании Иоанна в 10 стихе. И именно поэтому в наши дни Слово Божье является наилучшим знамением. Далее Марк кратко упоминает Вознесение, 19 и 20 стихи. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Марк говорит, что в настоящий момент Иисус пребывает на небесах и сидит одесную, то есть по правую руку от Бога Отца. А ученики Господа продолжают нести Евангелие всему миру, и Господь работает через них, удостоверяя их слова чудесами, делами и знамениями. На этом заканчивается Евангелие от Марка, Евангелие действия. И мне кажется, что дух этого Евангелия должен характеризовать и нас с вами. Мы с вами должны учиться быть людьми действия. Да благословит нас в этом Господь!
1: Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Еще и ныне на вершине Масличной горы можно увидеть здание в форме

восьмигранника. Это часовня Вознесения, и расположена она на том месте, откуда, согласно традиции, Иисус вознесся на небо. На заднем плане, на фоне неба, выделяется шпиль Русской Православной Церкви. Трудно сказать, было ли это именно то место, о котором повествует Евангелие. Иисус оставил на земле не так много следов своего присутствия. И это хорошо, иначе люди бы обожествляли эти знаки, вместо того, чтобы воздать славу живому Богу. Так уж устроен человек. Ему легче поверить во что угодно, в любые небылицы о существовании каких-то вещественных знаков присутствия Бога, чем поверить Богу, не видя Его. «Блаженны не видевшие и уверовавшие», — говорит Иисус, — и это действительно так. Ведь вера помогает жить, дает уверенность в Боге, вселяет надежду на будущее, помогает проходить жизненный путь с любовью и упованием. Сегодня мы закончили изучение Евангелия от Марка. Это одно из четырех Евангелий, составляющих часть Нового Завета. Считается, что это Евангелие было написано со слов ученика Иисуса Христа, апостола Петра, и записал все эти слова Иоанн Марк, о котором упоминает Лука в «Деянии апостолов». Очевидно, Марк был воспитанником апостола Петра, который привел его к спасительной вере в Иисуса Христа. Исследователи считают, что Евангелие от Марка было написано первым, и потому приблизительной датой его написания может быть 63-й год нашей эры. Вполне возможно, что это Евангелие было написано из Рима и для римлян. Нет сомнений, что Марк вместе с апостолом Павлом к тому времени уже побывали в Риме. Основной темой Евангелия от Марка является мысль о том, что Иисус пришел в мир, чтобы совершить то, ради чего Он был послан. Марк начинает свое описание с крещения Иисуса, Его искушения и служения в Галилее. Евангелие от Марка полно чудес. Иисус представлен здесь как слуга Всевышнего. Иисус пришел, и это было началом Евангелия. Он умер и воскрес, и таким образом было завершено Евангелие. В 45 стихе 10 главы Марк говорит, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Эта мысль и является ключевой фразой в этом Евангелии.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни! Внимание!
0: Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы – Наталья Чернякова. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Спектор из Церкви христиан Веры Евангельской города Филадельфия.
4: Здравствуйте, как Наталья представила меня, меня зовут Дмитрий, я из Украины, уже 19 лет живу в Соединенных Штатах Америки, и мы с семьей эмигрировали в 1989 году. Тогда, в то время, не просто было переехать в другую страну. В те времена, в те года это пришлось со всеми своими вещами, со всеми своими недостатками ехать через Вену, потом через Италию, где там прожили 2 месяца, пока не получили ответ, как визу, въехать в Соединенные Штаты Америки. А когда это произошло, мы в мае месяце, это я просто дам вам более подробнее, это мы в феврале выехали из Советского Союза, а только в мае приехали уже в Америку. И такой был путь. И когда мы приехали, мы жили в Бруклине. Это 2 года мы там жили. Конечно, были очень сложные времена. Нужно было родителям найти работу, чтобы обеспечивать и меня, и моего младшего брата. Нужно было оплачивать квартиру и так далее, и так далее.
3: Дмитрий, тебе сегодня сколько лет?
4: Мне сегодня 27 лет.
3: И на то время тебе было сколько лет?
4: Мне исполнилось 8 в Италии.
3: То есть вы были маленькие дети?
4: Да, да. И, конечно, так частями это все помню. 2 года мы прожили, были сложные времена в Бруклине, и тогда у нас отца, брат жил в городе Сиэтле, это штат Вашингтон, это совсем на другой побережье, и мы туда переехали. Отец нашел там себе хорошую работу с хорошей оплатой. С тех пор родители находятся там, так же само с братом, и все наши родственники близкие. И вырос, конечно, я в самостоятельной семье, родители всегда заботились, в чем-либо я нуждался, они старались, чтобы я это имел. Конечно, внушали постоянно, что должен ходить в школу, должен соблюдать все правила, естественно,
3: законы страны.
4: Да, законы страны в школе, должен быть послушным не только родителям, а, конечно, подчиняться старшим. Как я опять сказал, никогда ни в чем не нуждался. И сразу скажу, что вся моя семья, мы все евреи, но никогда не были верующими. Знали, что где-то есть Бог. Но никогда не ходили ни в церковь, ни в синагогу, как обычно евреи ходят в синагогу. Мы
3: нерелигиозные.
4: Нерелигиозные, конечно, были очень отдаленные от этого. И я скажу, что учился я, может быть, не на пятерке, но нормально учился. Нравился мне очень спорт, увлекался я спортивными мероприятиями. Это было и тайквондо, вида, как карате, martial arts, а также футбол, не европейский футбол, а американский футбол мне больше нравился. Ну и так далее. Во всех спортах, которые я видел, которые я пробовал, мне нравилось.
3: Развивался гармонично и учеба, и увлечение.
4: Да, правильно, Наталья. И в 13 лет... В 13 лет что-то начало со мной происходить. Я думаю, это просто это нормально для любого парня в таком возрасте.
3: Переходный период.
4: Это было для меня переходное время. И мне всегда хотелось что-то другого, что-то нового попробовать.
3: Большего.
4: В хорошем направлении. Но в 13 лет я первый раз закурил сигарету. В 13 лет я первый раз попробовал марихуану. Ну, тогда я еще сильно не увлекался этим. Я до сих пор находился в учебе, посещал 5 дней в неделю классы тхэквондо. И вот так вот продолжалось 3 года. Но в 16 лет я уже поступил это, ну, в Соединенные Штаты, то в 9 классе, оно как старшая школа выше. И там я познакомился с... Ну, с группой людей, это были, они все были русскоязычные, чуть-чуть повзрослее, и, ну, мне понравилось с ними общаться, потому что они, для меня они, можем сказать, такими словами, были крутыми, и мне хотелось быть похожим на них, и... В те времена, ну, они выпивали, они гуляли, и тогда, в принципе, в мою жизнь и пришло непослушание к родителям. Родители, конечно, были не согласны с тем, то, что я постоянно нахожусь на улице, что я гуляю, и уже вот запах, ну, табака я, на мне было, и им это не нравилось, ну... Я был с ними не согласен, мне это нравилось, и я продолжал делать то, что я желал. Так продолжалось, в принципе, до 18 лет. Я никогда до 18 лет не попадал никаких проблем с полицией. Не было у меня криминального опыта или прикосновения. Но в 18 лет я попал в небольшую драку, так как мне казалось. Но наоборот, оно казалось, что оно произошло очень быстро и нехорошим закончилось. Я почти покалечил другого парня, и за это меня посадили. 18 лет. Я отсидел пару лет в тюрьме. И, конечно, сидя там, я приобрел новые и еще, скажем, хуже привычки и знания о криминальной жизни и вообще о наркомании, алкоголизм. Там этого было многого, и я, ну, к этому привык. Я когда вышел, было почти 20 лет. Я обратно пошел, общался с тем же самыми группа парней и даже приобрел новых друзей, которые...
3: Конечно, ты стал более крут.
4: Да, которые были более уже углубленные в криминальной жизни. И, конечно, с тех пор у меня, ну, я думал, что это все нормально, но я сейчас понимаю, что это меня только унесло еще глубже в такую жизнь. И тогда я попробовал героин. Я начал колоться. Я помню, как сейчас, я когда-то говорил, что я никогда не прикоснусь, что, ну, у меня вообще было отвращение от иголок, я их очень, очень боялся. Ну, вот в тот день я помню четко, что я, наоборот, был за, и я-то не умел, как это все делать, поэтому я попросил одного парня, и он это сделал для меня. И с тех пор я сейчас понимаю, что... Я полностью ушел во тьму, и я там жил. Мне какое-то время сначала было нормально, я еще где-то смог поддерживать работу, какие-то отношения еще были с родителями, что-то еще старался в своей жизни. И вот так вот я жил. Я могу сказать, что, в принципе, я перепробовал все наркотики, которые сейчас существуют на этой земле, я их перепробовал. Но я сильно, мне очень, я увлекался и употреблял героин и кокаин.
3: То есть ощущения нужны все сильнее и сильнее. Остановиться сложно.
4: Да, было очень сложно. Я как, ну, внутри, я думаю, те, которые... были когда-то в проблеме, или даже те, которые сейчас слушают и знают, что это такое, или, может быть, употребляют, мы внутри думаем, что мы можем остановиться, но реально вот эта зависимость, она имеет полный контроль и имела полный контроль надо мной. И в 22 года пришел очень сложный момент в моей жизни. Родители, они не выгоняли, но они мне дали выбор. И выбор состоялся такой, что живи с нами, но живи нормально, в смысле, не употребляй наркотики, найди себе работу и живи, как другие люди живут. Или, если ты не можешь так сделать, значит, иди живи своей жизнью. И я выбрал идти и жить своей жизнью.
3: Дима, огромное спасибо. Мы ненадолго прервемся, и после того, как прозвучит песня, мы вернемся к нашему разговору.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наш гость из Америки Дмитрий Спектор.
1: Да, я продолжу. Не говорил, что я сделал выбор идти жить своей жизнью. Я не знал, конечно, куда я пойду. В таком состоянии, в котором я находился, уже многие друзья, многие люди, которые были знакомы со мной, не хотели и боялись принимать в свой дом. И я просто уходил, надеясь, что все будет нормально. И вот это случилось в 22 года, и я начал жить на улице, не зная, чем и как это все закончится. Для меня было одно, всегда крутилось в мыслях, это еще один раз уколоться, еще один раз употребить этот наркотик. Для этого, может быть, многие сейчас из вас задают себе вопрос, а как же ты это делал, если ты не работал, если не было у меня ничего? Я жил на улице, я, можем сказать, бомжевал в таких словах. Для этого я делал все то, что нужно было мне делать. Когда-то это нужно было воровать. И большинство времени нужно было воровать. Грабить людей, даже в домах входить, когда людей нету, и так далее, и так далее. Были очень такие, ну, скажем, жесткие преступления.
0: Ты не останавливался просто. Да, нужны были деньги, нужна была доза.
1: Да, у меня не было тормозов. Я знал, что мне нужно было, и внутри требовало употребить эти наркотики и еще один раз уколоться. Вот так вот я жил 2 года.
0: Имея семью, имея достаток, никто не выгонял, но ты так выбрал.
1: Да, я так выбрал. Ну, я думаю, сейчас, конечно, я понимаю, что я был не в состоянии сделать правильный выбор. Но я прожил 2 года. Конечно, я всегда вот за этих 2 года я и в тюрьму, и меня выпускают, и недолгие сроки, но они были. То 2 недели, то месяц, то 2 месяца. Я там переламывался, выходил и обратно употреблял, обратно подсаживался на систему. Доза была большая, мощная. Скажем, я как-то попал в больницу, и мне, ну, пришлось меня откачивать. И доктор, он сказал, что такой дозой можно было завалить коня. Вот просто дать вам такое представление, какая доза у меня была. Ну, в 24 года я дошел до такого момента, что я сам на себя поставил крест. Я просто внутри смирился, что это судьба, что вот такая вот такова моя жизнь, и что скоро я умру. Я просто хотел как-то постараться прожить последние свои дни в покое.
0: Это не пугало, и, может быть, было даже освобождением, да, каким-то?
1: Я думаю, это и подвело к покаянию. Что случилось? Я был очень уставший, измученный, просто сил не было. Я пришел домой. Я пришел домой, конечно, увидеться с родными, с родителями. Ну и так же само очень сильно хотелось отдохнуть. Я когда пришел, конечно, когда мать увидела, она, ну, расплакалась, потому что, конечно, сложно смотреть на своего сына грязного, обессиленного, худым. Могу сейчас, вы-то меня слышите, не видите, но по весу сейчас я 93 килограмма.
0: Да, я могу подтвердить, Дмитрий очень крепкий молодой человек. А
1: в то время я весил 60 килограмм. И я знаю, что родители, они тогда тоже мне дали выбор. Они протянули руку и сказали, что если хочешь, мы тебе поможем. И я, конечно, сказал, я хочу, помогите мне. И тогда родители были в поиске, ну, разных программ, обзванивали и нашли служение «Исход», где я получил свою свободу, где я сейчас служу. Так же само приехали, ну, 2 брата, которые так же само когда-то были в той же самой проблеме, и они получили свободу.
0: Ты объясни немного, служение «Исход» – это что?
1: Служение «Исход» – это международное служение.
0: Это церковь?
1: Это церковь. Угу. Ну, наша основная работа – это восстановление духовной личности человека.
0: Ты сейчас говоришь уже с позиции служителя.
1: Да.
0: Наша задача. А тогда ты просто попал в руки уже к Богу и к людям, которые тебе хотели его открыть.
1: Ну, я скажу, что я сейчас просто дойду до этого момента. Угу. Когда нашли родители служение «Исход», приехали 2 брата, которые когда-то были в той же самой проблеме. И все то, что они сделали, это они посвидетельствовали. именно то, что я сейчас делаю. И они тоже рассказали, знаете, наши, ну, их истории, они были одинаковые. Они, ну, где-то уже совпадали с моей историей. И сказали, они мне просто предложили, что есть выход, что я могу поехать на реабилитацию и освободиться от наркотиков. И больше даже, ну, ничего не сказали, а так уж не проповедовали Бога. Просто сказали, что есть выход. И я с этим был согласен. Я в эту же ночь я уехал.
0: Ты был согласен, что Бог выход. Что ты знал о Боге до этого?
1: Ничего? Я еще ничего не знал.
0: Но ты просто поверил.
1: Я просто поверил, что есть выход. И когда я в эту же ночь я уехал в другой штат, в Калифорнию, там, где был реабилитационный центр. Я когда приехал, опять же, я даже не знал, что это был христианский центр. И я поехал, даже загрузил чемодан сигаретами, потому что думал, что буду бросать, но буду курить. И приехал я туда, и тогда я понял, что это был христианский центр, что это было связано с Богом. И когда они сказали, что, ну, мы забираем твои сигареты, здесь нельзя курить, ну, знаете, для меня было очень легко сказать, забирайте, потому что я внутри, когда уехал, я принял решение, что я хочу жить, что мне нужно было что-то попробовать.
0: И бунта не было, что тебя ограничивают в чем-то внутри?
1: Не было, не было. Не было. И тогда начали со мной, Бог, он начал работать. Я, конечно, я не знал его, у меня было очень много вопросов. Были, конечно, и сомнения, и приходили времена, когда я думал, что мне нужно ехать домой, что я этого не знаю, что это не моя жизнь.
0: Не все устраивало в распорядке или не все было ясно вот духовно?
1: И в духовне, и в распорядке. Но я, знаете, Бог, он побуждал меня, это я сейчас понимаю, что он побуждал меня, он каким-то образом, он работал со мной.
0: Просто Бог где... сильный.
1: Да.
0: Просто он очень сильный.
1: Вот эта вот сила, которая у Бога, она постоянно, ну, сходила на меня. Я могу сказать, что спустя 2 недели в реабилитационном центре я был крещен Духом Святым. После еще 2 недели я так сильно загорелся о Боге, я постоянно был в чтении, в пребывании в молитве, разбор слова. Это есть как бы наше расписание с утра до вечера в
0: рецентре. Ты для этого ничего особенного не сделал, это просто Бог стал уже являть свою силу.
1: Да. И таким образом за месяц я так сильно загорелся, я так сильно влюбился в Бога, в Слово. Потому что я когда читал, я, ну, что-то внутри во мне происходило. Это сейчас я понимаю, что это было, но тогда я, конечно, не понимал. Я, ну, месяц спустя принял водное крещение. Я внутри принял решение, что я хочу остаться до конца своей жизни с Богом. И я принял этот завет с Ним. Ну, я пробыл в реабилитационном центре 5 месяцев. Это было для меня время восстановления. Духовно я познавал, я постоянно пребывал в Слове. И уже около 5 месяцев я уже, ну, начинал служить другим братьям, которые приезжали таким образом, как я приехал. И я помогал, я объяснял, я подносил, когда нужно было. Я старался чем-то помочь и чем-то послужить. И, конечно, пришла гордость. Пришли очень трудные моменты. Я сейчас понимаю, что мне просто нужно было это на другой этап переходить. И
0: пришла гордость от того, что ты уже чист,
1: ну,
0: что,
1: да.
0: Что ты в таком порядке.
1: Где-то я просто подумал, что я уже нормально, что я, ну, веровал, что я могу поехать домой и так же само продолжать жить такой же жизнью, приходить в церковь, молиться, чтение, ну, иметь работу и уже начинать зарабатывать что-то для своей жизни. Я этого сделал. Я уехал. Я скажу, что это был неправильный выбор. Ну, что после месяца...
0: ты имел возможность еще остаться там?
1: Конечно. У нас, просто скажу, что все знали, что в нашем служении реабилитация, она вообще-то 3 года. Просто процесс, первый этап, 6 месяцев, это духовное восстановление личности человека. И после этого есть другие этапы, которые человек переходит и начинает служить людям и Богу. Но я выбрал поехать домой. И после месяца я опять начал употреблять. я опять оказался там же. Жил на улице, совершал беззаконие.
0: Живя на улице. То есть опять наркотики?
1: Опять та же самая жизнь. Жизнь во грехе, в рабстве.
0: Дмитрий, мы сейчас еще раз ненадолго прервемся. Прозвучит еще одна песня, и мы вернемся к нашему разговору с удовольствием. Будем слушать твою историю дальше.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наш гость из Америки Дмитрий Спектор.
1: Да, я продолжу. Ночами я не мог спать. Сначала не мог понять, почему. Но я потом понял, что те 5 месяцев, находясь на реабилитации, я действительно уверовал.
0: Бог вошел в твое сердце и уже беспокоил тебя.
1: Да. Угу. И вот всем то, что я занимался, когда я запускал эту гадость в мои вены, когда я совершал беззаконие, совесть моя, она обличала меня.
0: Ты уже не получал от этого того удовольствия.
1: Она осуждала. Я понимал, что это неправильно, что я не могу больше этого делать, и что это не моя жизнь. И недолго времени прошло, несколько месяцев, когда я сказал, что все, в этот раз я больше не могу. Я обратно созвонился с исходом. Я поехал еще раз.
0: Тебя приняли?
1: Да. Угу. На реабилитацию. В реабцентре я побыл 2 месяца. Я восстановился. Я принял решение идти дальше. Я принял решение служить Богу, служить людям. И ходить, не имея значения, куда меня послали. Свидетельствовать, рассказывать о Боге, проповедовать. Я принял это решение. И сейчас уже прошло 3 года. Прошло 3 года. Как я спасенный, как я получил свободу от всяких зависимостей. Сейчас даже и не говорю за просто наркотики, потому что у меня были разные зависимые, которые я не мог оставить, которые я сам не мог справиться. И я получил от этого свободу. У меня даже такая, видите, привилегия, что я могу на миссионерские поездки ездить. Сейчас я уже улетаю из России, но я здесь пробыл 2 месяца. Я имел возможность послужить другим. А так же само кто-то имел возможность послужить мне. Это был для меня как обмен опытом. Там у нас Соединенные Штаты Америки. Просто, может быть, кто-то не знает то, что за движение, которое происходит здесь в России. Здесь около 50 городов, где служение Исход есть. И в каждом городе церковь. В каждом городе центр духовного восстановления. Но так же само и у нас в Соединенных Штатах Америки. В 6 городах, где находятся и церкви, и центры, где мы служим, где люди, они могут приезжать, также зависимые и созависимые, приезжать.
0: Созависимые, то есть их родственники.
1: Их родственники, mm-hmm. да. Потому что, знаете, для меня это, если я когда-то был зависимый, это не была только моя проблема, это была проблема всей моей семьи. И через мое спасение, через мою веру, сейчас вся моя семья, она спасена. Они верят в Бога, они молятся, и для меня это счастье.
0: Они признают Иисуса своим спасителем.
1: Они признают Иисуса Христа как своего спасителя. И я очень рад, я очень благодарен, конечно, служению Исход за то, что когда-то Бог дал откровение одному человеку помочь еще одному. И сегодня 7000 людей, которые прошли через служение Исход, уверовали в Бога, имеют самостоятельные семьи, жизни в Боге, продолжают жить, и люди не боятся их, не обходят, а наоборот, они открыты, они хотят дружить с нами. И я очень рад, что я имел возможность приехать, познать Бога, и на сегодняшний день есть смысл в моей жизни, есть цели, которые я ставлю перед собой, есть цели, которые Бог ставит передо мной, которые я знаю, что я должен достигнуть.
0: И Он же дает силы их достигать, Бог.
1: Конечно, да. Я понимаю, что я ничего не могу сделать сам по себе. Я знаю, что все то, что я делаю на сегодняшний день, это с Ним. И Он в этом всем мне помогает. И даже я знаю, что есть те, которые сейчас слушают мое свидетельство, и кого-то это тронуло сердца, или даже если вы знаете таких людей, которые находятся в проблеме, это даже может быть и независимость. Есть разные проблемы в жизни разных людей, через которые они могут прийти к Богу, и они могут получить ответ на свои вопросы. Они могут восстановиться, восстановить свои семьи и жить. Жить полноценно, самостоятельной жизнью. Поэтому я сейчас обращаюсь к те, которые слушают, и те, которые знают таких людей. знаете, мы, как верующие люди, должны ходить и доносить Евангелие до других людей. Если мы это не будем делать, значит, люди, они не будут спасаться.
0: И говорить погибающим, что выход есть.
1: Аминь. И поэтому я просто, моя обязанность сидеть здесь и просто ободрить всех вас и направить, чтобы вы не стесняли, чтобы вы говорили таким людям, что есть спасение, что есть выход. И это единственный выход, это через нашего Господа Иисуса Христа.
0: Дмитрий, ты так увлечен своим служением среди всего этого. Ты нашел время для того, чтобы создать свою семью, или это дело будущего?
1: Это дело будущего. А знаете,
0: ты
1: я сейчас...
0: один пока?
1: Я пока один. Угу. Я очень сейчас посвященный в служение.
0: То есть ты пока это предпочел?
1: Я пока это. Но я знаю, я, конечно, внутри, я готов. Я хочу иметь
0: свою
1: семью, своих детей. Я знаю, что у Бога есть в этом в плане. В планах, чтобы я имел свою семью.
0: Дмитрий, тебе огромное спасибо, и я хочу, чтобы ты еще сказал несколько слов тем людям, у которых, может быть, нет такого широкого выбора, тем людям, которые, может быть, не находятся в местах, где свободно, которые, может быть, заперты, чтобы ты сказал что-то для них. Есть ли выход в таких условиях?
1: Есть. Знаете, есть многие случаи, где люди не имеют даже никого, кому обратиться. Это, скажем...
0: Тюрьмы, больницы.
1: Да, вот. Тюрьмы. Нету родственников, нету близких, даже нету людей, которым можно доверить. И вы сами,
0: или
1: вы
0: одиноки. Или нет людей, которые вообще могли бы это понять.
1: Я скажу, молитесь. Может быть, вы сейчас себе задаете вопрос, а как молиться? Нету специальной молитвы, как мы молимся Богу. А просто из сердца, из своей души изливайте. Откройтесь в том, то, что вы нуждаетесь. Знаете, самая большая, самая усиленная молитва для человека, который не знает даже Бога, это просто «помоги, Бог, помоги». И я верю, что Он придет, и Он поможет,
0: и Он покажет. И людей пришлет нужных.
1: Да.
0: Даст книгу, Писание, даст Библию.
1: Поэтому не просто оставит. Обратитесь к Нему. Обратитесь, и Он придет, и Он сделает.
0: Спасибо большое, Дмитрий. Наше время истекло, и я думаю, что мы все слушали с большим вниманием и интересом. Спасибо тебе еще раз. Я напоминаю, что вы слушали Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». И в гостях у нас сегодня был Дмитрий Спектор из города Филадельфии из Соединенных Штатов Америки. Провела передачу Наталья Чернякова, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания и да благословит вас всех Господь!

0: Студия «Эдем» представляет «Живи по Слову Божьему». Слово Божье – наша первая и последняя инстанция. Этот принцип был лейтмотивом жизни английского проповедника Чарльза Спершина. Лишь с Библией можно выстоять человеку в духовной борьбе. И только тот человек может иметь благословение Святого Духа, который высоко ценит Слово Божье. Размышления над Библией Чарльза Спержина на каждый день.
1: В Евангелии от Марка, в 11 главе, в 24 стихе читаем: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». О Бог, Ты дал нам мощное оружие, а мы позволили ему заржаветь. Мы допустили, что эта огромная сила осталась невостребованной и заснула. Разве не было бы преступлением перед собственным телом, если бы человеку дали глаз, а он не захотел бы его открыть? Или руку, а он не захотел бы ее поднять? И это тем более касается нас, ведь Бог дал нам силу в молитве, несравнимую силу для нас, а мы не пользуемся этой силой. О Бог, Ты дал солнцу свет, и оно сияет этим светом. И звездам Ты дал мерцание, и они мерцают. Ты дал ветру силу, и он дует. А Твоим детям Ты дал дар, который намного лучше всего этого. Но они не пользуются этим даром. Они почти забыли, что могут располагать такой силой, и только изредка пользуются ею. А ведь это послужило бы благословением для многих тысяч людей. Римский император Константин видел, что на монетах старых времен император изображен стоя в триумфальной позе. Он же, напротив, приказал отчеканить на монетах свой портрет, где он стоит на коленях. «Так, как сказал он, именно таким путем я достиг победы. Мы никогда не одержим победу, если не будем стоять на коленях. Над нами одержит победу только потому, что мы не молились. О, вернитесь к Богу и признайтесь Ему, что хотя бы у вас и было оружие, хотя вы и имели лук, но в день битвы вы обратились в бегство. Придите к Богу и признайтесь в своем поражении. Если души не приходят к покаянию, то не потому, что Бог не в силах спасти людей, а потому,

0: Потому что вы не боролись за погибающих грешников, не бились за их жизнь, так как врач борется за жизнь младенца при родах.
1: Живи по Слову Божьему.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Паралипоменон, глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицем на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицем Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 000 волов и 120 000 овец. Так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили пред ним, и весь Израиль стоял. Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред домом Господним, ибо принес там все сожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской, а в день восьмой сделали по празднеству, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю народу своему. И окончил Соломон дом Господень и дом царский, и все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём. И ныне я избрал и освятил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицем моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду отцу твоему, говоря, не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сём высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и скажет, за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим? И скажут, за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. Зато он навел на них все это бедствие. Глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Ямав-Сува и взял его. И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов, какие основал в Ямафе. Он обстроил Вефарон верхний и Вефарон нижний, города укрепленные со стенами, воротами и запорами, и Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хеттеев, и амореев, и ферезеев, и евеев, и евусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управлявшим народом, 250. А дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень. Тогда стал возносить Соломон все сожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил пред притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить все сожжения по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячье и в праздники 3 раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида отца своего череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня и привратников по чередам их к каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его, Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, которые на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они слугами Соломоновыми в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота, и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у ней. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтоб утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтири для певцов. И не видано было подобного сему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того, послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сиденья, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарси с слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стойл для коней и колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчество Ахии Силамлянина и в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида отца его. И воцарился Роваам, сын его, вместо него. Глава 10. И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сём Иеровоам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта. И послали, и звали его, и пришел Иеровоам и весь Израиль, и говорили Роваму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Роваам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Роваам со старейшинами, которые предстояли пред лицем Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу сему?» Они сказали ему: «Если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицем его, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нас. Так скажи им: мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иеровоам и весь народ к Роваму на 3-й день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Роваам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силамлянина и Иеровоаму сыну Наватову. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом. По шатрам своим, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Роваам. И послал царь Роваам Адонирама, начальника над собиранием даней, и забросали его сыны Израилевы каменьями, и он умер. Царь же Роваам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11. И прибыл Роваам в Иерусалим, и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Равааму. И было слово Господне к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Равааму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему Израилю в колене Иудином и Вениаминовом: так говорит Господь, не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушали слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Ровоам жил в Иерусалиме. Он обнес города в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам и Фекою, и Вефцур, и Сохо, и Одалам, и Геф, и Марешу, и Зиф, и Адориам, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Аналон, и Хеврон, находившиеся в колене Иудином и Вениаминовом. И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников и хранилища для хлеба и деревянного масла и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему из всех пределов. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня, и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина и поддерживали Равоама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона сии 3 года. И взял себе Равоам в жену Махалафу, дочь Иеремофа, сына Давидова, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессеева. И она родила ему сыновей Иеуса, и Шемарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авесалома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Равоам Мааху, дочь Авесалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Равоам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Глава 12. Когда царство Равоама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Равоама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1000 и 200 колесниц и с 60 тысячами всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливиянам, сукхитам и эфиоплянам. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Равааму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным. И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Раваам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Раваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Раваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама Аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Раваамовы, первые и последние, описаны в записях Самея пророка и Адды прозорливца при родословиях. И были войны у Раваама с Яроваамом во все дни. И почил Раваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13. В 18-й год царствования Иеровоама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Михаия, дочь Уриилова, из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных, а Иеровоам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иеровоам и все израильтяне, не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли. Но восстал Иеровоам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Раваама, сына Соломонова. Раваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иеровоам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и 7 овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь, Бог наш, мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом, Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Между тем Иеровоам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицем Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное. И пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия и Иеровоама, и взял у него города, Вифиль и зависящие от него города, и Иешану и зависящие от нее города, и Ефрон и зависящие от него города, и не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился и взял себе 14 жен и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды. Глава 14. И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В дни его покоилась земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева. И повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: «Построим города сии и обнесем их стенами, с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон». И стали строить и имели успех. И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявшим из лука 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай, эфиоплянин, с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И воззвал Аса Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И поразил Господь эфиоплян пред лицем Асы и пред лицем Иуды. И побежали эфиопляне, и преследовал их Аса, и народ, бывший с ним до Герара, и пали эфиопляне, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством его. И набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад, мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. Глава 15. Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с Ним, и если будете искать Его, Он будет найден вами, если же оставите Его, Он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира, ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина, и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасии, и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Асса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для дубравы, и не спроверг Асса истукан ее, и изрубил в куски и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Ассы было вполне предано Господу во все дни его. И внес он, посвященное отцом его, и свое посвящение в дом Божий с серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Ассы. Глава 16. 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь Израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя Иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского и послал к Венедаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз! Да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем Израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Венедад царя Ассы и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских, и они опустошили Ион, и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сем Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне и ливияне силою большею, и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными. Но как ты уповал на Господа, то Он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. Зато отныне будут у тебя войны. И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народов в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхней части тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего, и похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество. Глава 17. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога отца своего и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бен-Хаила, и Овадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов, Шемаию, и Нефанию, и Завадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товия, и Тов-Адонию, и с ними Елишаму и Иорама священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом, а от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских и в Иерусалиме людей военных храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч, одна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан, начальник, и у него 280 тысяч. За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегозавад, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Кто из нас не нуждается в любви? Да любому человеку важно знать, что его любят. Посмотрите на малыша, которого с нежностью держит на руках мама. Что бы ни происходило вокруг, пока малыш видит ласковые мамины глаза, ему спокойно и безмятежно. Вспомните, мы все являемся детьми Божьими. И если доверимся рукам Бога, то в жизни будем чувствовать себя в любой ситуации уверенно. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: На нашем последнем занятии я говорил о том, что мой любимый христианский психолог жил в 60-х годах 20 века. И у него была замечательная иллюстрация, которую он рассказывал не один раз, когда он говорил из 4 главы 2 послания Коринфянам. Прямо в самом начале 4 главы, где Павел рекомендует нам отвергать постыдные дела, которые совершаются в тайне, психолог говорит по этому стиху и приводит вот какую иллюстрацию. Он рассказывает об одной супружеской паре, которая недавно вступила в брак, и у них есть свой дом. И вот в первый день после медового месяца он приходит домой и обнимает ее. Он видит паутину в комнате, прямо в углу на потолке, но он ничего не говорит. Он просто обнимает ее и говорит нежные слова. Потом они ужинают, и пока она моет посуду, он критикует, как она моет посуду.
0: Вначале это немного раздражало меня, и я старалась не обращать внимания. Наоборот, я говорила себе, как здорово, мне повезло, что я вышла замуж за такого замечательного человека. И так все продолжалось и продолжалось, но что-то накопилось внутри.
1: И вот однажды вечером происходит взрыв. Они находятся далеко друг от друга, бросают все, что попадается под руку и так далее. И психолог говорит, что все это началось, когда они должны были отвергать постыдные дела, которые совершаются в тайне. Они не были честными друг с другом. Они просто не включали свет, и все это накапливалось и увеличивалось, так же, как бактерии размножаются в темноте. Поэтому, если у вас нет общения, или его недостаточно, или ваше общение происходит на поверхностном уровне, то это является препятствием к союзу. То же самое можно сказать относительно совместимости. Мы говорили, что совместимость – это больше, чем просто химические процессы в физических отношениях. Есть некоторые вещи, которые вам нравится делать вместе. Но когда вы начинаете жить вместе, то совместимость касается ценностей. Одна из самых лучших иллюстраций этого – финансовые вопросы. Во время подготовки к этому курсу я читал поразительные вещи, которые написал не один ученый. Ученые говорят о том, и это должно быть правдой, что более 50% разводов в Америке происходит из-за проблем с деньгами. Это просто поражает. Один ученый сказал, у американцев намного больше денег, чем у всех остальных людей на Земле. И американцы ругаются из-за денег намного больше, чем все другие люди на Земле. Не правда ли, это неслыханно? Они говорят, делать что-то вместе – это хорошая терапия для брака. То, что многие супруги во многих семьях делают вместе каждый день – они работают над проектом, который называется «выживание». Они просто стараются выжить, и, работая вместе, чтобы выжить, супруги не ругаются из-за денег. Это касается ценностей. Что мы собираемся делать со всеми нашими деньгами? Что мы собираемся делать с нашим свободным временем? У многих семей нет свободного времени, у них нет лишних денег, и они не ругаются из-за этого. Но американцы ругаются из-за денег. Когда вы ругаетесь из-за денег, что это значит? Это значит, что у вас несовместимость в сфере ценностей. Позвольте мне привести цитату из рассказа одного пастора. «Из своего личного опыта я могу сказать, что денежные проблемы могут быть одними из самых больших проблем в вашем браке», — говорил он. «Я думаю, я могу написать книгу о ловушках для пастора. Я принимал участие в создании двух церквей. И особенно при создании первой церкви у нас были трудности с финансированием. И мы выучили, что люди, у которых нет много денег на жизнь, не могут себе позволить быть в долгу». Тем не менее, такие люди оказываются в долгу больше, чем все остальные. Я выучил это на своих собственных ошибках. Я думаю, что я мог бы написать книгу по психологии.

И я скажу вам, что вы начинаете жить совсем по-другому, когда вы решаете, что вы будете жить только на то, что у вас есть. Вы не собираетесь тратить того, чего у вас нет. Это такой практический способ, который рекомендуют всем. Следующее звено в союзе – это любовь. Конечно, и здесь мы можем сказать, что любовь может повернуться на 180 градусов и превратиться во что-то отрицательное. Если у вас нет любви, то у вас есть очень серьезное препятствие к единству. Если у вас нет любви, то ваш союз истощится. И вот почему в конце нашего первого занятия, вернитесь к первому занятию, к нашему первому уроку, мы говорили о том, что есть особенная помощь, которую я называю «четыре духовных секрета». Позвольте мне еще раз рассказать о них. Вот о чем говорили четыре духовных секрета. «Не я, но Он, то есть Бог, и я в Нем, а Он во мне». Понимаете, вы можете применить это к любви. Не я являюсь той любовью, о которой я говорил. Она описана в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Но Бог – это та любовь. Бог, Христос, Святой Дух. И если я пребываю в Нем, а Он пребывает во мне, то тогда у меня есть потенциал для такой любви, как эта любовь. Это то, что вам необходимо осознать, если вы видите, что у вас нет такой любви, которая, как мы сказали, движущая сила союза. Из-за того, что не хватает любви или из-за эгоизма, взаимоотношения в браке могут постепенно ухудшаться. И здесь я хочу открыть вам секрет. Я не могу так любить, но Он, то есть Бог, может. Я даже не хочу. Если вы честны, то вы должны признать это. Если вы знаете, что такое любить, то вы не хотите этого делать. Это противоречит человеческой сущности. Но Он, то есть Бог, хочет, и Он может. И потом, если по Божьей благодати вы любите вашу жену именно так, вы можете взглянуть назад на взаимоотношения в браке и сказать, «Это не я, это Он, то есть Бог, потому что я пребываю в Нем, а Он пребывает во мне». Препятствие к единству, недостаток любви, может направить всех нас к Иисусу, который может сделать, чтобы мы могли любить именно той любовью, о которой написано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Следующее звено – это понимание. И, как мы уже заметили, если вы не понимаете друг друга, то тогда абсолютно точно у вас есть что-то, что мешает вам быть одним целым. И так происходит, если вы просто не понимаете вашего супруга или супругу. Очень часто вы можете услышать во время консультирования: «Она не понимает меня, он не понимает меня». И иногда так оно и есть. Если вы не понимаете друг друга, то это может быть помехой вашему союзу. Это очень важно быть заинтересованными в жизни друг друга, и очень важно задавать вопросы, которые мы предложили как духовный компас. Где ты? Откуда ты пришел? Куда ты собираешься? Кто ты? Что ты? Что ты хочешь? Какие ошибки ты допустил в своей жизни? Это очень важно знать о жизни друг друга и просить Бога и Святого Духа дать вам мудрость понимать друг друга. Это очень-очень важно. Мы сказали, что понимание развивает союз. Но недостаточное понимание – это очень серьезное препятствие к тому, чтобы стать единым целым. И затем, конечно, мы заметили, и это является правдой, это так, что если физические отношения такие, какие они должны быть, то это 10% взаимоотношений. Это просто связующее звено взаимоотношений. Я могу назвать физические отношения как приносящее наслаждение проявление союза. Как говорил один пастор, много лет назад, около 20 лет назад, моя жена проводила занятия для женщин, на которых она рассказывала о физической близости, и она называла это самым приятным из ощущений, и они все поняли это. Но если физические отношения не такие, какие они должны быть, тогда это 90% проблемы. Много браков распалось именно из-за этой проблемы, потому что кто-то не удовлетворен, и потом это просто дело времени, пока они не встретят кого-то, кто удовлетворит их. У вас получается треугольник, формула несчастья, из-за которого разваливается так много браков. Итак, если физические отношения не являются такими, которыми они должны быть, это может быть очень серьезным препятствием на пути к единству. Когда мы говорили о любви, то мы сказали, что если у вас нет любви Христа, потенциала для этого, то у вас не может быть той любви, о которой говорит Писание, когда Писание описывает движущие силы, которые направляют эти взаимоотношения. Это является истиной для всех звеньев. Если в вас не пребывает Христос, живой Христос, который побуждает вас к действиям, дает вам возможности, дает вам силу делать то, что необходимо для развития взаимоотношений, то невозможно что-то сделать для того, чтобы эти отношения функционировали. Вот почему сначала мы уделили внимание тем отрывкам из Писания, которые говорят, не каждый может принять это, а только те, кому это было дано. Вы можете что-то делать в жизни, у вас могут быть какие-то взаимоотношения, но согласно тому, что написано в 19 главе книги Евангелия

0: от Матфея, что сказал сам Иисус: «До тех пор, пока это не дано вам, имеется в виду Святой Дух, живой Христос, Божья сила, вы никогда не ощутите и не переживете того, что было в замысле у Бога, когда Он задумал брак». Это касается и родителей. Как мы видели, и мы видели это, что во взаимоотношениях в браке принимают участие два человека, которые созидают брак. Все послания Нового Завета говорят о том, что вы никогда не станете достаточным человеком, если у вас не будет личного общения с Богом. Наше личное общение с Богом – это звено в цепочке супружеской жизни, от которого зависят остальные аспекты брака и без которого вы не сможете созидать ваш брак. Рассказывая вам о другом подходе к этому же вопросу, сегодня я бы хотел использовать подход, который изобрел человек по имени Билл Брайт. Доктор Билл Брайт – основатель организации Campus Crusade for Christ – евангелизация студентов для Христа. Билл Брайт – человек по сердцу Бога, и у него есть видение, как достичь весь мир для Христа. Его настоящее видение – это увидеть, что в церкви происходит возрождение личной святости. И это его видение и сейчас. Он видит, что сотни, тысячи, миллионы людей буквально приходят ко Христу, читая небольшие брошюрки, которые называются «Четыре духовных закона». Мне потребовалось 7, чтобы выразить себя. Ему потребовалось только 4, и я хотел бы попробовать рассказать вам, что, по мнению Билла Брайта, человеку необходимо знать, и что человеку надо делать для того, чтобы в его жизни был духовный аспект, чтобы быть рожденными свыше, быть последователями Христа. К сожалению, наше время подошло к концу. Я расскажу вам об этих 4 духовных секретах в нашей следующей программе. А сейчас, дорогой радиослушатель, я хотел бы обратиться лично к тебе. У нас осталось не так много занятий по теме семьи и брака, но важность этой темы все более и более возрастает. Вряд ли человек может быть счастливым, имея плохой брак. Вряд ли в плохом браке будут уверенно и уютно себя чувствовать дети. Помните о том, что мы говорили на прошлых программах. Цель сатаны – сломать семью, и он будет всячески ее атаковать. Нам просто необходима сила Бога. Нам необходимо знать Бога и иметь личные отношения с Ним, чтобы противостоять козням дьявола. Поэтому, дорогой радиослушатель, я хочу призвать тебя посвятить свое сердце Христу, стать ближе к Богу через личные взаимоотношения, жить Словом Божьим и Его силой. Те, кто уже находится в браке, подтвердят, что нам необходима Божья помощь, чтобы иметь крепкий брак. А сейчас, я думаю, настало время склонить наши сердца перед Богом и в молитве прославить Его и попросить о силе, столь необходимой для нашей жизни. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что я дитя Твое. Я благодарю Тебя за смерть Христа на кресте. Ты спас меня, Ты оправдал меня. Это в Твоей силе, это в Твоей власти. И поэтому Ты можешь дать мне и силы для моей жизни. Благослови мою жизнь во имя Господа Иисуса Христа жить по воле Твоей. И пусть в моей жизни прославится имя Твое, великое, святое и вечное. Аминь.
1: И сказал весь народ: «Аминь! Аллилуйя!» Эта скромная «да» в глазах Господа является сильнейшим подтверждением искренности вашей молитвы. Пишите нам о своих победах и переживаниях. Мы рады будем выслать вам бесплатную литературу. До новых встреч в эфире!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Доброго времени суток, дорогие наши друзья-радиослушатели, наши братья и сестры во Христе Иисусе. В эфире программа «Притчи» на нашей любимой радиостудии «Волна надежды». С вами, как всегда, ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Напоминаю, что наши программы транслируются каждую неделю по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Итак, что же такое притчи? Притчи – это источник вековой мудрости. Небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме, где героями могут выступать не только люди, но и животные или представители растительного мира. Важный элемент притчи – это ее подтекст. А также есть еще один фактор – это нравоучительный вывод и мораль. В притче читатель не всегда может найти вывод, представленный автором. Он еще должен его сам поискать и домыслить. А сейчас послушайте, пожалуйста, первую стихотворение-притчу.

У одного крестьянина служа, собака с лошадью считаться как-то стали. «Вот, — говорит Барбос, — большая госпожа, по мне хоть бы тебя совсем с двора согнали. Велика вещь возить или пахать, об удальстве твоем другого не слыхать. И можно ли тебе равняться в чем со мною? Ни днем, ни ночью я не ведаю покою. Днем стадо под моим надзором на лугу, а ночью дом я стерегу». «Конечно, — лошадь отвечала, — твоя правдива речь. Однако же, когда б я не пахала, то нечего б тебе здесь было и стеречь.

0: Ответ совершенно правдив и очевиден. Причины очень хорошо разъяснены. И я так думаю, что после такого ответа не должно быть новых вопросов. Мы просто все друг от друга зависимы в нашей жизни. Каждый проделывает свою работу, и каждый считает, что его работа самая нужная и важная. Но если это все перенести на христианский манер, то будет выглядеть так, что тело Христово – это люди. И каждый член в этом теле отвечает за ту или иную работу. И таким образом наша церковь живет, работает и процветает. Но основанием всего этого все же является Христос. Давайте прочитаем, что написано в первом послании к Коринфянам, 12 главе, с 18 по 27 стих.
1: «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобно», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенным большее попечение. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены.

Более века назад суды в одном провинциальном французском городе проходили без каких-либо переносов. В тот раз местного жителя обвиняли в краже буханки хлеба. На вопрос судьи о том, почему он это сделал, прозвучал ответ: «Мои дети который день голодали, и я не знал, что им сегодня дать поесть. Но закон есть закон», – постановил судья. «Я приговариваю вас к штрафу в 5 франков». Разумеется, у мужчины не было денег. Судья достал 5 франков из своего кошелька и дал ему, чтобы этот раскаявшийся человек заплатил штраф. Впоследствии ему помогли найти работу, чтобы он мог прокормить свою семью.

0: центре Евангелия крест Иисуса Христа. Слово об этом кресте настолько простое, что его может понять даже ребенок. «Спаситель занял мое место на Голгофе, взяв мою вину на себя, и умер за меня. Если я признаю свои грехи и верю, что он понес наказание Бога вместо меня, значит, мой долг оплачен». Милосердие, проявленное судьей в нашем рассказе, позволяет лучше понять благодать Иисуса, Сына Бога. Он должен был осудить меня за мои проступки, но сам заплатил за меня. Он сделал это для всех, кто приходит к Нему. И сегодня Он по-прежнему прощает всякого, кто признает свою вину и верит в Него. Прочитаем, что нам говорит книга в первом послании Петра, 3 глава, 18 стих.
1: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных,

После смерти человек попал на суд Божий. Христос рассмотрел его жизнь и, оставшись ею доволен, сказал: «Ты хорошо прожил свою жизнь и не запятнал свою душу грехами. Будь же благословен, тебе дорога в рай». При этом присутствовал один христианин, который, возвысив голос, сказал: «Господи, ты, наверное, ошибся, отправляя этого человека в рай. Я всю жизнь прожил рядом с ним и должен тебе сказать, что он недостоин там находиться, ибо он даже не был крещен, не был христианином и не посещал храм. Ты, наверное, пропустил это?» «Да, ты прав», – виновато сказал Христос. «Он не был христианином и не посещал храм. Но что? Ты что, хочешь сделать ему поблажку? Милосердие и все такое – это, конечно, хорошо, но без порядка все станет с ног на голову. Так что этого человека нужно отправить в ад». Приговоренный молчал и смиренно стоял, ожидая своей участи. «Что ж, раз так надо, то надо», – грустно сказал Господь и указал человеку на дверь в ад. «Да будет на все святая воля твоя», – сказал человек и направился к двери. «Вот теперь справедливость восстановлена, и каждый будет находиться там, где ему и положено», – довольно сказал христианин. «Подожди, подожди, брат», – сказал Христос приговоренному. «Я пойду с тобой. Здесь, где нет любви и сострадания, мне делать нечего». И, положив ему руку на плечо, он шагнул вместе с ним в открытую дверь.

0: Лично у меня, читая об этом неверующем человеке, всплывают воспоминания о разбойнике, который висел рядом с Иисусом на кресте. Он тоже был кроток и смирен, понимая, что все то зло, которое он сотворил до этого дня, настигло его на этом кресте. И пришел, наконец-то, час раскаяния. Как раз то, что он и сделал. А взамен получил прощение от самого Иисуса и обещание, что он вместе с ним окажется в раю. Зачастую мы, земные жители, рассуждаем так, что, сделав хорошие дела, помогая нуждающимся, покидая этот мир и делая переход в мир иной, конечно же, заслуживаем рая. Мы думаем, что мы же это заслужили, но часто забываем о главном, о чуткой и чистой любви, такой, какой располагает Христос. Ведь настоящий христианин должен думать так: «Я получил спасение и должен из-за любви к ближнему привести его тоже к Иисусу, чтобы и он получил искупление своих грехов». Ведь Господь приглашает абсолютно всех. Давайте прочитаем, что написано в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28-29 стихи.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».

На этом наша программа подходит к концу. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Если у вас возникнет желание снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц, технический оператор Петр Гам. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении братьев Тамбовской церкви, группы «Левчики» и Аллы Чепиковой. Ждем нашей встречи с вами, Божьих вам благословений, счастья, мира, добра, ясных и позитивных мыслей. И непременно берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести этот вечер вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Опасное расследование в Яраше». Солнце между тем скатилось за горизонт, и длинные тени поспешно расплывались в темноте наступающей ночи. Сумерки сгущались буквально на глазах. Наконец они достигли вершины нужного холма. Чуть ниже, на противоположной стороне, был расположен вход в пещеру. Туда и привели пленников. Араб, говоривший на английском, достал из-за камня веревку и приказал Рувиму связать Рику руки и ноги. Затем он подошел к Рувиму и прошипел: «А тебя я свяжу так, что навек останешься кривобоким». И он крепким узлом связал руки мальчика за его спиной. Затем подтянул к ним ноги и завязал еще несколько крепких узлов, так что Рувиму пришлось в неудобном положении лежать на животе. «Мои родители были оба убиты евреями», — с ненавистью продолжил араб, изо всей силы подтягивая узлы Рика. «Сегодня ночью я отомщу за них». Бросив на пленников последний гордый взгляд, он вышел из пещеры. «Как я за тебя испугался!» — заговорил Рик, когда голоса арабов стихли. «Я уж думал, что он убьет тебя на месте». С лица Рувима не сходило выражение страха. «Ты не против, если я за тебя помолюсь Христу?» — спросил Рик. «Теперь только Бог может избавить нас». Он закрыл глаза и помолился о том, чтобы Бог помог им выбраться из пещеры, особенно же, чтобы Бог сохранил Рувима. Когда Рик поднял голову, Рувим плакал. Заметив взгляд товарища, он отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. На сердце Рика тяжелым камнем легла забота о друге. Рик вспомнил также о бароне Мессике, который, вероятно, уже вернулся в рабочий поселок и, может быть, даже нашел удобное место для бутылки с нитроглицерином. А в 100 ярдах от вышки, которую террористы хотели взорвать на мелкие кусочки, наверное, ничего не подозревая, его поджидала мама. Рик ожесточенно начал теребить узлы веревки. Так как он был связан сидя, ему удалось переползти к все еще лежащему на животе Рувиму. «Попробуй развязать эти узлы зубами», – попросил он товарища. Рувиму пришлось несколько раз перекатиться с боку на бок, пока ему в темноте удалось ухватиться за узел. Рик тем временем горячо и искренне молился. «Ну как, получается?» – спросил Рик через некоторое время. «Не знаю», – послышалось глухо. «Первый узель сильно тугой и постоянно ускальзывает». «Наконец-то! Развязал! Тут еще несколько, но с ними, кажется, легче справиться». «Отец Небесный!» – вслух начал молиться Рик. «Дай Рувиму сил развязать мне руки, чтобы мы вовремя подоспели к вышке, прежде чем...» «Наконец!» Рик почувствовал, что Рувим справился с последним узлом. Он лихорадочно начал развязывать узлы на ногах, затем за спиной товарища. Через несколько минут оба осторожно выбрались из пещеры. «Нужно как можно быстрее вернуться в поселок», — Рик огляделся. «Ты запомнил, по какому пути мы пришли?» – спросил он Рувима. «Я знаю это место. Мы были здесь, когда ходили в поход на прошлой неделе», – ответил тот. «Отсюда не слишком далеко до вышки». «Тогда веди», – решил Рик. «Нам нужно двигаться осторожно, чтобы не наделать слишком много шуму», – прошептал Рувим. «В темноте нетрудно попасть в западню». «Ой, смотри, что там?» Вдали показались 3 тени, поднимавшиеся по склону к пещере. «Это возвращаются наши стражи. Бежим! Если они поймают нас в третий раз, нам не избежать верной смерти». Товарищи бросились бежать, огибая скалы и с легкостью перепрыгивая с камня на камень. Не чувствуя усталости, они спустились с холма, пересекли долину и начали подниматься по следующему склону. «Как ты думаешь, они уже заметили, что мы сбежали?» – волновался Рувим. «Не рассуждай, беги быстрее!» – хрипло ответил Рик. Наконец они достигли вершины, с которой виднелась башня, освещенная луной, а вокруг нее – времянки рабочих. «Пока все в порядке», – переводя дыхание, установил Рик. «Нужно предупредить наших мам и остальных жителей, чтобы они вышли за пределы поселка», – вспомнил Рувим. «Хорошо, иди бить тревогу в поселке, а я побегу искать Мессика». Узнав сына суперинтенданта, часовой у ворот рабочего поселка дал мальчикам знак пройти без обыска. Рик помедлил. Он не знал, кому тут можно довериться, но другого выхода не было, и он подозвал рабочих. «Мне нужна помощь, срочно!» Рик вкратце рассказал часовому о заговоре. Тот, по-видимому, сомневался, верить мальчику или нет. «У нас мало времени», – торопил Рик. «Хорошо, ты оставайся здесь, а я пойду посмотрю, что там около установки происходит», – решил часовой. Он как раз собирался возвратиться на платформу вышки, когда дверь конторы отворилась, и из нее вышел Мессик, неся несколько коробок. Увидев Рика, он остановился как вкопанный, но быстро оправившись, бросился бежать к своему джипу. Рик и часовой побежали вдогонку. «Стой! Куда ты дел бутылку с нитроглицерином?» – закричал Рик. Заметив часового, Мессик попытался принять достойный вид. «Какую бутылку? Ты бредишь, мальчик! Не мешай мне, пожалуйста, я очень спешу!» Он открыл дверцу джипа и уже хотел было сесть в машину, когда Рику пришла в голову новая мысль. Он подскочил к панели управления буровой установки, расположенной за стеной конторы, и крикнул. «Сейчас мы посмотрим, что произойдет, если я включу бур!» «Стой!» – заорал Мессик. «Ты с ума сошел! Сейчас будет взрыв!» На крик сбежались еще двое патрульных, которые под угрозой оружия отвели Мессика обратно в контору. Рик позвонил в полицию, и через несколько минут в поселок прибыла группа израильских солдат на военных машинах. Несколько солдат сразу же принялись искать бутылку с нитроглицерином. Другие тем временем окружили холм, где засели террористы. При помощи фонарей солдаты довольно быстро обнаружили смертоносную бутылку, висевшую на длинной тонкой веревке в самой буровой скважине. Мессик подвесил ее так, чтобы она при включении бура разбилась о внутреннюю стенку стального трубопровода и взорвала всю установку. После того, как Рик убедился, что поселок опять в безопасности, он побежал разыскивать мать. Один из солдат проводил его до дома в Яраше, куда после предупреждения Рувима вернулась госпожа Макрей и с ней несколько других женщин из рабочего поселка. Увидев Рувима, мать обняла его и заплакала от радости. «Теперь я знаю, что означают слова «уповай на Господа всем сердцем, и Он укажет тебе путь твой», — сказала она. «Знаешь, Рик», — послышался голос Рувима, «кажется, я начинаю понимать и верить, что Иисус Христос есть Сын Божий и наш Мессия. Я рассказывал маме, как Иисус услышал твои и мои молитвы, а она, оказывается, уже раньше верила в Него, еще в России, когда мы слушали христианские радиопередачи. Но она боялась сказать об этом нам с папой. Теперь мы отцу об этом расскажем, как только он вернется из Хайфы». Рик с восхищением посмотрел на госпожу Нордштейн. Даже при тусклом свете лампы было видно, как от счастья сияли ее глаза. Бог совершил чудо. Он даровал этой молодой еврейской семье новую жизнь. «Я не могу дождаться, пока приедет папа, чтобы все ему рассказать», признался Рик матери, когда они возвращались в свою времянку. «За его отсутствие столько всего произошло!» «Он будет очень гордиться своим сыном-детективом», улыбаясь, ответила мать. Рик с озорством перепрыгнул через огромный камень. Он был от сердца благодарен Богу и очень счастлив. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22:4.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Глава первая. Ранние готы.
1: «Мы спросили оракула, и он дал нам имя для младенца», — сказал жрец Ифа.
0: Именно этого ожидали люди, спокойно слушавшие Ифу. Младенцем был мальчик 8 дней от роду. По традиции племени Йоруба, обитающего в Западной Африке, именно в этом возрасте детям полагалось давать имя. Родственники мальчика и их друзья наблюдали за тем, как жрец взял вырезанную из дерева священную чашу, опустил в нее 30 кусочков расколотого кокосового ореха и перемешал их. Затем отделил белые кусочки от коричневых и пересчитал их. Таким образом он истолковывал ответ богов Йорубы.
1: «Мы спросили, — начал жрец, — кому из 401 бога Йорубы должен будет служить ребенок? И нам ответили, что это дитя Аларана. Поэтому он должен будет поклоняться Аларану, наивысшему богу».
0: Среди родственников ребенка раздался приглушенный шум голосов, поскольку то, что они услышали, удивило их. Но жрец восстановил тишину и продолжал говорить.
1: «Ребенка следует назвать Аджей. Это имя означает, что ему предназначено большое будущее».
0: Собравшиеся люди вышли из тени деревьев под палящие лучи африканского солнца и направились к одним из ворот Ашагана. В 1809 году Ашаган относился к крупным городам в той части Западной Африки. Он был расположен на реке Аган. Его население составляло около 12 тысяч человек. Так как в то время велась война, чужестранцам здесь не были рады. Высокий деревянный забор окружал город. В Ашаган можно было войти через 6 ворот, и все они постоянно охранялись. Отец ребенка и его мать Афала надеялись, что у сына будет более распространенное имя. Они уже принесли в дар белых птиц, а теперь вынуждены были заплатить жрецу еще и раковинами каури. В племени Йоруба это были своего рода деньги. Отец Аджея принадлежал к знатной йорубской семье. Они жили в одном из самых больших домов в городе, построенном из красной глины. Крыша была сделана из глины и соломы. Родители Аджея были состоятельными людьми. Отец по семейной традиции ткал полотно особого качества. Он также был городским начальником и пользовался определенным авторитетом в городе. За церемонией выбора имени последовали торжества. Родители Аджея принимали подарки и пожелания от своих друзей и родственников. После чего ребенка снова занесли в дом, туда же направились дедушки с бабушками, его братья и сестры. Жизнь быстро вошла в привычное русло. Жители Ашагана не могли проводить слишком много времени в празднествах. Им приходилось постоянно быть начеку из-за возможных нападений. Это было трудное время в той части Западной Африки. Между жителями различных городов часто возникали войны. Вокруг дома, где жила семья Аджея, стояла стена из камыша. В стене был проем, через который можно было проникнуть на территорию их двора. Здесь же стояло несколько небольших хижин, где хранились продукты, одежда и оружие. Во время нападений работники хватали луки, стрелы и дротики и становились на защиту. Еще в детстве Аджей любил лепить из мягкой глины игрушки и оставлял их обжигаться под палящим солнцем. У него очень хорошо получались животные и игрушечные горшки. Уже подростком он как-то вскочил на одну из бродивших по двору коз и стал ездить на ней верхом, представляя себе, что он скачет на лошади. Но детство Аджея было очень коротким. В возрасте 8 лет мальчику пришлось начать работать со своим старшим братом Бола, помогая ему по хозяйству во дворе,
1: быть на побегушках, а иногда ходить на ферму отца. На ферме у него был свой небольшой участок земли, где он выращивал ямс. Это растение похоже на картофель с приятным сладким вкусом. Он также выращивал цыплят на продажу. Его торговля ямсом и цыплятами шла успешно. Однажды он заработал довольно много денег – длинную нитку, нанизанных на ней раковин каури. Обычно в племени Йоруба подростков делили на группы, в каждой из которых было до 40 человек, и посылали работать на фермы. Когда Аджей подрос, его назначили старшим в одной из таких групп. Он безропотно вставал очень рано, и пока воздух был еще прохладным, проделывал пешком до фермы более 12 километров. Там он собирал свой урожай ямса, а затем ожидал, когда придут мальчики его группы. Пока они обрабатывали мотыгами землю под палящим солнцем, Аджей наблюдал за ними, прячась в тени ближайшего дерева. Согласно обычаю, в каждом доме Ярубы должны были находиться изображения богов, вырезанные из дерева, и отец Аджея не был исключением в этом отношении. Однажды Аджей стоял во дворе и разговаривал с братом, когда из дома выбежали две их сестры с криками о помощи. «Что случилось?» – спросил Аджей, пытаясь успокоить сестер. «Случилось несчастье! Дом горит!» произнесла одна девочка, с трудом сдерживая дыхание. И тут Бола и Аджей увидели дым, поднимающийся над крышей их дома. Затем в дверях появился

0: родиться боги. Сначала из-за дыма, наполнявшего комнату, он не мог ничего увидеть. Но вдруг нащупал одну статуэтку башка, затем другую. Собрал их и пополз обратно к двери. Этот путь он проделал несколько раз, пока все вырезанные из дерева идолы не были спасены. К тому времени во дворе уже находилось множество его родных, друзей и соседей. Когда смельчак появился со всеми фигурками богов, они захлопали в ладоши в знак одобрения. Африканский мальчик мог гордиться таким смелым поступком. Огонь уничтожил их дом, и его нужно было заново отстраивать. Зато благодаря ему все боги Ярубы, принадлежавшие семье, были спасены. Однажды Аджей и Бола, свободные от дел на ферме, спросили у мамы разрешения пойти на реку Аган половить рыбу. Мама была занята. Она помогала друзьям и родственникам ткать и вышивать прекрасные полотна для продажи на местном рынке. Также оставалось еще много работы по отстройке дома. Нужно было накрыть крышу, да и стены еще не отделали глиной. «Дома работы непочатый край», – сказала Афала. «Идите, но только ненадолго, и обещайте, что принесете много рыбы». «Обещаем! Принесем!» – воскликнули мальчики, спеша выбежать со двора со своими сетями, чтобы мама не изменила решение. Они нашли хорошее место для рыбной ловли, где было много деревьев, а у берега росла высокая трава. Мальчики знали, что в этих местах водились змеи и крокодилы, и все время были начеку. Они забросили сеть в воду на довольно продолжительное время, но поймали только две маленькие рыбки. Бола отпустил их обратно в воду. «Не стоит нести домой!» – сказал он. «Нам все равно нужно поймать хоть несколько штук!» – настаивал Аджей. «Иначе мама ни за что не поверит, что мы были на рыбалке!» Вдруг показался их друг Аканби в своей маленькой лодочке. Он махнул им рукой и стал грести по направлению к ним. Когда он приблизился, мальчики увидели, что у него большой улов.
1: «Если вы стоите в воде сетью, рыба видит вас, и вы ее отпугиваете!»
0: Засмеялся Аканби, заметив, что их сети пусты.
2: «Можно мы поплаваем с тобой?» – попросил Бола. «Может быть, тогда и нам повезет?»
1: «Моя лодка слишком мала», – ответил Аканби. «Вы ничего не поймаете, но можете достаться крокодилу на обед».
0: Пока Аджей и Бола припирались с Аканби, в сеть попала еще одна рыбешка. Аканби стало так жаль их, что он позволил им сесть в свою лодку и с нее забросить сеть в воду. Мимо них проплыло несколько крокодилов, и мальчики стали беспокоиться. Но затем они увидели, что появился косяк рыбы. Подняли из воды сеть, она была полна улова. После сезона дождей река стала очень широкой, течение быстро относило лодку, и берег уже виднелся вдалеке.
1: «Я думаю, теперь нам нужно возвращаться домой», – сказал Аканби, и его друзья согласились с ним.
0: Взглянув на берег, они увидели, что трава низко наклонилась, а деревья зашелестели густой листвой от внезапно налетевшего ветра. День был солнечным и жарким. Но внезапный ветер и тяжелые облака предвещали дождь. Мальчики понимали, что на реке им не миновать беды. Аканби развернул лодку к берегу и стал грести изо всех сил. Аджей и Бола старались помочь ему, гребя руками.
1: «Осторожно!»
0: – закричал Аканби, когда лодка закачалась и опасно накренилась.
1: «Оставьте! Лучше я один буду грести!»
0: Добравшись до берега, они поспешили обратно в Ашаган. Мальчики знали, что прежде, чем начнется сухой сезон, может пройти несколько сильных ливней. Как только они достигли городских ворот,

0: Дождь хлынул, как из ведра, намочив их. Они быстро бежали домой и растеряли часть улова. К счастью, у мальчиков еще осталось в сетях несколько рыбин, чтобы отдать их маме. «Молодцы! Вы потрудились хорошо!» – похвалила она сыновей. «Я приготовлю эту рыбу всем нам на ужин!» Мальчики рады были дождю, поскольку им уже не нужно было работать во дворе. Их сестра расписывала сосуд, сделанный из тыквы. Она делала это палочкой, обуглившейся от огня. Заметив, что мальчики бездельничают, она намекнула, что нужно еще вырезать сосуды из тыквы. «Вы можете помочь своей сестре!» – поддержала мама. Мальчики были недовольны, но принялись за дело. Во дворе росло много тыкв. Этот ливень пойдет им на пользу. Высыхая, тыквы становились очень твердыми. Потом из них делали сосуды и использовали как кувшины и чаши. Сестра Аджея была необыкновенной мастерицей по росписи тыквенных сосудов, украшавших дом. И у Бола, и у Аджея были свои собственные луки и стрелы, и они умели ими пользоваться на охоте. Когда враги нападали на Ашаган, мальчики использовали свое умение против них. Им представился такой случай в 1821 году, когда Аджею было 12 лет.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Моя душа дни долгие стенала под бременем пороков и грехов, и с робостью сознание призывало: освободись от дьявольских оков. Но я был глух. Лелеял я иное, хвалы и славы гордый идеал. Мир, обольщая, предлагал порою нечистый грез, отравленный бокал. И я б погиб, как гибнут миллионы, в цепях страстей, с проклятием на устах, с сожженной совестью, с Творцом непримиренный, с тоской бездонною о светлых небесах. О, участь жалкая, влачить существование вдали от Бога, проклиная свой удел, и мучиться вовеки от сознания, что мог спастись и сам не захотел. Но добрый Бог всесильною рукою снял с моих глаз неверия пелену, мои дела предстали предо мною, и я узнал греховности цену. Голгофский крест, источник возрождения, всю жизнь мою навеки изменил. Душа поет бессмертный гимн спасения. Она полна избытком новых сил. Любовь Христа так ласкова и нежна, как тихих вод вечерняя волна. И оттого покоем и надеждой моя душа воскресшая полна.

В дни жизни своей на земле Иисус однажды вновь вернулся в свой город Капернаум, исцеляя людей от болезней их и прощая людям их согрешения. Он проходил мимо сбора пошлин. Там он увидел сидящего человека по имени Матфей. Человек этот был мытарем, то есть сборщиком податей. Подойдя к нему, Иисус сказал: «Следуй за мной». О чем читаем в Евангелии от Матфея 9:9. Услышав это приглашение Иисуса, Матфей встал и оставил все, последовал за Иисусом. Матфей не единственный, кто подобным образом был призван на служение на огромной ниве Христовой. Также и другие ученики Христа были призваны Иисусом, и точно так же и они все оставили и последовали за Христом. Но у Матфея отличительно то, что он принадлежал к тому сословию людей, к которому евреи относились с презрением. Будучи сборщиком податей, или иными словами, Матфей состоял служащим у ненавистной в Израиле римской власти. И вот этого человека, который был в пренебрежении у своего народа, Сын Божий призывает следовать за ним. Матфей без единого слова оставил все и послушно последовал за Господом. Он стал одним из 12 апостолов. Через него Бог подарил человечеству Евангелие от Матфея, что является одним из величайших сокровищ во всех временах и для всех читающих его. Бывали и другие случаи, когда они решали следовать за Господом, о чем говорили в прошедших программах. Но помню, однажды к Господу нашему Иисусу Христу подбежал один юноша. Он пал на колени пред Иисусом и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ему Господь ответил: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». На это юноша ответил: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною, взяв крест». От этих слов юноша смутился и отошел с печалью, ибо он был богат и очень богат, и к тому же одним из начальствующих. Нетрудно понять, почему юноша смутился. Во-первых, Христос предложил ему освободиться от всего богатства, продать его. И это Иисус сказал не для себя, а чтобы юноша, вырученный от продажи имения, раздал нищим. И тут же Христос дает ему плату, говоря: «Будешь иметь сокровища на небесах». Далее Иисус сказал ему: «Последуй за мною, взяв крест». Это означало оставить начальствующее положение в израильском народе, раздать богатство и стать неимущим, и стать учеником у Иисуса Христа. Легко теперь понять, почему смутился юноша, из богатого превратиться в нищего, из начальствующего в ученика. Этот крест взять на себя и следовать за Господом юноша не решился. А ведь Господь требовал от юноши не больше, чем от прежде призванных им. Точно так же и Матфей оставил свой капитал, и Петр оставил свой рыболовный промысел. Даже более того, они оставили семьи свои, чтобы быть в ученичестве у Иисуса Христа, тогда как юноша был холостым. И вот после беседы Христа с юношей апостол Петр от имени всех учеников задает Христу вопрос: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус же отвечал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной в покибытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Ради Христа апостолы оставили все. Но в вечности Бог дает им взамен престол, то есть царство, притом не временное, а на вечное владение.
И это относится не только к апостолам. Ибо Христос говорит о всех. Всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Уже и в Ветхом Завете израильтяне обучали следовать за Богом. Так из пустыни Фаран Моисей послал всех глав колен Израилевых осмотреть землю Ханаанскую. Там они увидели исполинов сынов Кинаковых, отчего они устрашились, только двое были непоколебимы, Иисус Навин и Халев. Остальные же смутили весь народ израильский. Всю ночь народ плакал. И затем они хотели избрать себе нового начальника и вернуться в Египет. Моисей и Аарон пали на лица свои перед народом. В этот момент Иисус Навин и Халев разодрали свои одежды и сказали обществу сынов Израилевых: «Против Господа не восставайте! Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их!» За эти слова и хотели побить камнями, но вмешался сам Бог и спас их. Через 45 лет Халев вспоминал: «Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Также и Моисей засвидетельствовал Халеву: «Ты в точности последовал Господу Богу твоему». Иисус Навин и Халев помнили закон, который Бог дал народу своему. В книге Исход 23:2 сказано: «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Эти двое не подключились к мнению большинства. С риском быть побитыми камнями они засвидетельствовали волю Божию. В точности они следовали их Господу Богу. Уже и царь Давид писал в 33-м псалме стихи 15-16: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господа обращены на праведников, и уши его к воплю их, ищи мира и следуй за ним». Также и апостол Петр пишет: «Ищи мира и стремись к нему». А апостол Павел пишет Ефесянам 2:13-14: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, Христос есть мир наш. Его следует всем искать и следовать за Ним, ибо благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его», говорится в книге «Плач Иеремии 3:25. Когда-то Иов говорил: «О, если бы я знал, где найти Его». Исаия писал: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Исаия 55:6-7. Именно ныне время благоприятное, вот теперь день спасения. Об этом времени Бог говорит: «Во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Сегодня еще есть возможность следовать за Христом, стать Его учеником. Сегодня, с тех пор, как Иисус посетил землю, людям предлагается самим Христом, притом каждому в отдельности: «Следуй за Мной, и будешь иметь сокровища на небесах. Возьми крест свой и следуй за Мною». Встречаются и люди, которые следуют за Христом, но без креста. А таковых сам Господь сказал: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, недостоин Меня». Вспомни Моисея, как он последовал за Господом. Он лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные, греховные наслаждения. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. И он оставил все, что имел. Или, как сказано в послании к Евреям 11:27: «Верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского». Сокровища египетские оставил Моисей,
взамен принял поношение Христова. Вспомним, как Анан взял из заклятого вражьего сокровища, и как от этого пострадал весь народ израильский. Невозможно служить Господу, к тому, кто таскает с собой сатанинскую торбочку. Поношение Христова – честь христианину. Свой крест должно нести каждому самому. Жить так, чтобы и мы могли сказать Господу: «Вот мы оставили все, следуя за Тобою». Вот Господь еще и последних призывает: «Следуй за Мною, и будет тебе сокровище великое на небесах». «Следуй за Мною», говорит Христос. Аминь.

Заканчивая это служение, мы призываем всех слушателей идти, убеждать и звать людей к Иисусу. Мы слышали через эту программу, что место еще есть. Есть место и для того радиослушателя, который еще не принял Христа. Тебя, дорогой друг, мы сегодня посвятили этой радиопрограммой и зовем тебя довериться Христу. Склонись пред Ним, скажи Ему свою нужду, и Он примет тебя. Это служение мы закончим словом из второго послания Коринфянам 5:20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Когда вам не по себе, когда на душе беспокойно, возможно, это самое необыкновенное время в вашей жизни. Бог занят вами. Он готовит вас к более глубокому и полноценному общению с собой. Бог вспахивает глубинные пласты вашей души и укрепляет вас, чтобы вы дали обильные плоды. Бог хочет очистить, возделать, преобразить ту часть вашего жизненного поля, которая повреждена грехом. Он будет тревожить и держать вас в напряжении до тех пор, пока вы не начнете исправлять свою ошибку, свой грех и, наконец, свою природу. Он не оставит вас в покое, пока вы не посмотрите на себя трезво и не увидите, что Бог содействует вашему росту и, в конечном итоге, вашему вечному благу. В послании к римлянам, 8 главе сказано: «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто разочарован». Осуждая тех, кто не отвечает нашим высоким запросам, мы обрекаем их на новые неудачи. Так жажда личного совершенства оборачивается нетерпимостью к людям и полным разочарованием во всех. Раздражительность и недовольство свидетельствуют о серьезном внутреннем кризисе. Они связаны с нашим душевным здоровьем. Часто люди винят в своей раздражительности и гневливости внешние обстоятельства. На самом же деле причина лежит не вовне. Происходящее вокруг лишь выпускает на волю, как джинна из бутылки, то, что таится в нашей душе. Люди, то и дело впадающие в раздражение, гнев или разочарование, должны взглянуть правде в глаза и понять, почему жизнь стала им не в радость, а в тягость. Любовь Божия настолько сильна, что не может стать сильнее. Благость Божия тоже безмерна. Вы — чадо Божие, и Он любит вас такими, какие вы есть. Единственное, что приносит подлинное удовлетворение, это невещественные, духовные блага, которые нам может дать только Бог. Задумайтесь на мгновение о том, чем вы по-настоящему дорожите в жизни. Вне всяких сомнений вы назовете долгую, плодотворную, насыщенную жизнь, крепкое здоровье, любовь родных и друзей, чаяние вечной жизни, внутренний мир и радость. Благо эти не купишь ни за какие деньги. Каждая из них в конечном счете дается Богом. Можно предпринять какие-то действия, чтобы на шаг приблизиться к этим сокровищам, но своими силами их не обрести. Все остальное, что дается не Богом, вещи тленные. Они не приносят подлинного удовлетворения. Они всегда разочаровывают. Ломаются, ржавеют, теряются, обесцениваются, разливаются, гниют, тускнеют или их крадут. Они недолговечны.

Сегодня у нас тема «Духовная жажда». Чарльз Стэнли предлагает четыре вещи, о двух из них мы с вами поговорили в прошлой передаче. Во-первых, убедитесь, что между вами и Богом нет никаких недомолвок. Во-вторых, наберитесь терпения, и Бог вам покажет, куда Он ведет вас. Ждите с радостным предвкушением нового поворота вашей жизни, который готовит Господь. Поблагодарите Его за это, за новые возможности и горизонты, которые Он перед вами откроет. В-третьих, вспомните и перечислите то, чего вы не хотите иметь, чего не ищете в жизни, чего не хотите делать и кем не хотите быть. Бог часто открывает нам свою волю от противного, внушая отвращение к тому, что ею не является. Тогда наши грехи и греховная природа вызывают у нас омерзение. Мы становимся нетерпимыми к тому, чего некогда так страстно желали. Мы уже не возводим на пьедестал людей, которыми прежде восхищались. Мы не хотим появляться на местах, где когда-то были завсегдатаями. Мы избавляемся от странных привычек, а цели, которые раньше себе ставили, уже не кажутся нам важными. Готовясь стать проповедником, я точно знал, каким не хочу быть. Мне казалось, что проповедники, которых я встречал, скорее похожи на администраторов, нежели на духовных наставников. Во время учебы в семинарии я встретил одного человека, который разительно от них отличался. Все началось с того, что мне дали послушать затертую запись с проповедью доктора Крисуэлла. У меня возникло непреодолимое желание услышать его наяву. Субботним вечером мы с Анной отправились в Даллас, где он служил, за 30 миль от нашего студенческого городка. Я мечтал пойти и на воскресную проповедь, и хотел получше разузнать дорогу к Первой Баптистской церкви. Она меня поразила. Никогда еще я не видел такого грандиозного здания. Мы не сразу там освоились, но потом все же сосредоточились на молитве. На следующий день мы снова пришли туда на службу. Раньше я ни разу не видел доктора Крисуэлла, но когда он зашел на кафедру, открыл Библию и прочел отрывок из послания апостола Павла к римлянам, начало 5 главы, «Верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». Меня охватил восторг. Я вдруг понял, вот он, проповедник, каким я мечтал стать. Доктор Крисуэлл не просто воодушевил меня, он стал моим идеалом, не похожим ни на кого из тех, с кем мне довелось встречаться в семинарии. Я видел в нем человека, который жил Словом Божьим и вдохновенно проповедовал его. Доктор Крисуэлл резко отличался от наших профессоров. Некоторые из них, как мне казалось, были очень далеки от духа Евангелия. Другие штамповали семинаристов на один манер, как детали в заводском цеху. В общем, в семинарии мне было чрезвычайно неуютно, и я ощущал духовную недостаточность. Вместе с тем я постоянно размышлял о вере, пытаясь уяснить, во что же я все-таки верую. Внутреннее недовольство, внушенное Богом, и духовная жажда часто приводят нас к переоценке ценностей, заставляют отказаться от всего лишнего, несущественного, всего, что противоречит воле Божьей. А потому, в-четвертых, если вы испытываете духовную жажду, попросите, чтобы Бог послал вам грозу, сильные впечатления и потрясения и направил на путь истинный. Неудовлетворенность или духовная жажда, внушенные Богом, часто воспринимаются нами как внутренний голос, говорящий «с этим надо что-то делать», «так жить нельзя», «пора действовать» или «сделай следующий шаг». За время моего служения у меня на пути было несколько таких духовных поворотов. Всякий раз Бог немного менял мой курс, и Ему приходилось хорошенько встряхнуть меня, прежде чем после углубленной молитвы я принимал угодное Господу решение. Но впервые я понял, что такое внушенная Богом духовная жажда именно там, в семинарии. Думая о приближающемся окончании учебы, я понятия не имел, что буду делать дальше.
Меня привлекало пастырское служение, но никакими связями в церковных кругах я не обзавелся, и мне не у кого было попросить рекомендацию. В то же время я считал, что в рекомендациях есть что-то недолжное. Мне оставалось только молиться. Господи, я все вверяю Тебе. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – «Духовная жажда» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». После второго курса семинарии мы с Анной решили поработать летом в миссионерских общинах в Калифорнии. Я полагал, что буду проповедовать, а Анна петь в церковном хоре. В одно субботнее утро мы решили вместе помолиться о предстоящей поездке. Нам почему-то было очень тяжело, и мы молились весь день. К концу дня мы поняли, Бог не хочет, чтобы мы ехали в Калифорнию. Но что же в таком случае нам делать? Отец подарил Анне чудесный загородный домик на озере в Северной Каролине. Не имея определенных планов, мы отправились туда. После 4 лет работы и учебы в колледже, да еще 2 лет в семинарии, мне просто необходимо было отдохнуть месяц-другой. Отпуск наш подходил к концу. Мы рыбачили на озере, как вдруг меня окликнул с пристани один человек из местных. Он сказал, что их пастор уезжает на 2 недели и спросил, не соглашусь ли я произнести проповедь у них в церкви. Я согласился. Проповедник я был неопытный и чувствовал себя неуверенно. Но странное дело, принимая предложение, я ни малейших колебаний не испытывал. В следующее воскресенье я поехал в деревушку Фрутланд и произнес там проповедь. Еще через неделю вернулся местный пастор. После вечернего молитвенного собрания его окружили прихожане, подошел и я. Мы познакомились. Звали его Авраам Мелтон. Он прослужил в этой церкви 47 лет. В тот вечер он сказал мне, что собирается на пенсию, а прихожане хотят, чтобы я стал их новым пастором. «Но мне еще год предстоит учиться в семинарии», — ответил я. «Мы подождем», — раздались голоса. «Вы вовсе не обязаны ждать. Можно найти кого-то другого», — тогда заговорил пастор. «Мы собираемся строить дом для нового пастора. Так что возвращайтесь в семинарию и доучивайтесь. Мы будем ждать год, к тому времени и дом будет готов». Я обещал подумать и помолиться об этом. На том и остановились. Уже вернувшись в семинарию, я получил письмо, из которого узнал, что члены общины единодушно избрали меня своим новым пастором. В ту пору я почти ничего не знал о баптистах и вообще не особо интересовался, чем отличаются друг от друга разные деноминации. Я просто хотел проповедовать Евангелие. Впервые я попал в баптистскую церковь, когда мне было 15 лет. Я ухаживал за девушкой-баптисткой и стал ходить туда с нею воскресными вечерами. В это самое время пастор из церкви пятидесятников, которой я принадлежал, вышел на пенсию. Я спросил у матери, что она думает о моем возможном переходе в баптистскую церковь. Она сказала, что не против. Мой учитель из воскресной школы при баптистской церкви служил агентом по продаже недвижимости. Выглядел он весьма внушительно и курил сигары. Уроки его были столь ужасны, что я без зазрения совести их прогуливал. Что ж касается проповедника, то тут все было наоборот. Пастор Хаммок действительно нес людям Слово Божие. Он был великим ловцом душ, да и просто прекрасным человеком. В конце концов, пример пастора Хаммока перевесил, и я перешел к баптистам. Я посещал баптистскую церковь, учась в школе, а потом в колледже, но предан был не баптистам, а Христу. Служение в баптистской церкви налагало на меня большую ответственность перед всей деноминацией. Мы всегда подолгу молились, прежде чем принять какое-то решение. Кроме приглашения служить во Фрутланде, я получил письмо от президента Фрутландского баптистского библейского института, где преподавал и пастор Мелтон. Он спрашивал, не соглашусь ли я читать у них гомилетику,
пасторское богословие и евангелизацию. Каждый из 160 студентов этого института был уже облечен в сан. По возрасту чуть ли не в отцы мне годился и имел большой пасторский опыт. Я подумал: «Господи, что происходит?» И все же не мог не поразиться. Неужели это Бог избрал меня для такой работы? Однажды, роясь на уличном прилавке книжного магазина неподалеку от семинарии, я обнаружил книгу Тори «Что такое Святой Дух и как он действует?». Книга была мне не по карману, поэтому я вошел в магазин, прочел несколько страниц, а потом положил ее на полку. На другой день я снова туда пришел, и все повторилось. Так продолжалось несколько дней подряд, пока я, наконец, не решился, купил книгу и буквально проглотил ее. Когда я начинал рассуждать о Святом Духе на богословском семинарии, меня поднимали на смех, так что я вынужден был обратиться к профессору теологии за разъяснениями. Он ответил: «Когда вы поймете, что такое спасение, вам не придется задавать вопросов о Святом Духе». Мне хотелось услышать что-то более обстоятельное. Мы долго дискутировали, и в конце концов я сказал себе: «Господи, я просто полагаюсь на Тебя». Мне представлялось жизненно важным исполниться Духом Святым и получить знак свыше, что Бог благословляет меня на предстоящую работу. Сентябрь был не за горами, и я собирался принять пасторскую должность, регулярно произносить проповеди и преподавать 3 дисциплины людям, которые, скорее всего, разбирались в этом лучше меня. Я был глубоко обеспокоен всем этим. В мае я окончил семинарию, и мы переехали во Фрутланд. С осени я должен был приступить к работе в библейском институте. Я был не готов и знал, что непременно провалюсь. Все лето я день и ночь молился и вгрызался в книги, и снова молился. Духовная неудовлетворенность лишь нарастала. Когда до начала занятия оставалось всего 3 дня, я дошел до полного отчаяния и взмолился: «Господи, исполни меня Духом Твоим Святым любой ценой!» Я молился все лето, в понедельник мне идти к студентам. Но что я им скажу без помощи Святого Духа? Была пятница, 4:00 или около того. Я открыл первое послание апостола Иоанна, преклонил колени и обратился к Господу: «Боже, я сделал все, что мог. Я молился, постился и даже плакал, и единственное, что мне остается, — повторить.

Я не боялся никого и ничего, и студенты приняли меня сразу. Это вообще был потрясающий год. Святой Дух вывел наш институт на путь обновления и возрастания. 2 года я проработал во Фрутланде и каждый день ощущал поддержку свыше. Как и летом, я опять день и ночь молился, грыз науку, проповедовал, читал лекции. Собственно, вся жизнь к этому и свелась. Времени на отдых совсем не оставалось. Лишь изредка мы охотились в горах и рыбачили на озере. Однажды мы возвращались домой из Хендерсавилла, и в 100 метрах от моста я вдруг отчетливо понял, что мое пребывание во Фрутланде окончено. На этот раз Бог воздействовал на меня совершенно иным образом. Меня охватило какое-то неодолимое чувство, и вся накопившаяся тяжесть свалилась с меня, как гора с плеч, а с нею и привязанность к Фрутланду. Чувство это было внезапным и необъяснимым. Прежде мне и в голову не приходило уехать отсюда. В воскресенье утром в нашей церкви побывала группа проповедников из Огайо. Обо мне они слышали от исполнительного секретаря Союза баптистов, который проповедовал у нас во Фрутланде, когда мы проводили неделю духовных упражнений. Все это произошло в мое отсутствие, а через несколько дней мы получили приглашение приехать в Огайо. После потрясения, пережитого на Фрутландской дороге, я решил, что надо, по крайней мере, познакомиться с этими людьми. Ехать не хотелось, но я чувствовал, Бог ждет, чтобы мы приняли его приглашение. В Огайо я впервые увидел своими глазами пустыню, плоские равнины с редкими деревьями, где слишком холодно зимой и слишком жарко летом. Там мне довелось познакомиться со многими молодыми пасторами, и встречи наши оказались плодотворными. В ту пору баптисты осваивали эти края как первопроходцы. Но когда время нашего визита истекло, я уезжал оттуда с легким сердцем. Бог опять действовал по-новому. Никакой тревоги я не испытывал. Я просто чувствовал, пора покидать Фейерборн.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Дорогие друзья, я приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и желаю всем вам обильных Божьих благословений. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Уразумеешь после». Так сказал когда-то Господь своему ученику Петру. Вы сегодня будете слушать также пение брата Володи и Лены Бонг. Они проживают в Германии, в городе Динслакене. Они служат пением своему Господу, и мы пользуемся их кассетами. Итак, друзья мои, слушайте радиопередачу «Луч надежды». Устраивайтесь поудобнее, призовите своих друзей, близких, кто может слушать радиопередачу, чтобы вместе в этом общении вы получили Божье благословение. Господь обогащает своим благословением всех, кто приходит к Нему. Пусть Бог поможет вам и в этом сегодняшнем общении.

Мир вам, уважаемые друзья, дорогие братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я желал бы обратить ваше внимание на слова Господа нашего Иисуса Христа, которые описаны Евангелистом Иоанном в 13 главе. Читающие Слово Божие хорошо знают, что 12, 13, 14 и далее главы рассказывают нам о последних днях жизни Господа нашего Иисуса Христа, о Его общении с учениками и близкими. 12 глава рассказывает нам о том, как множество народа пришло на праздник и, услышав, что Иисус Христос идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Иисусу и восклицали: «Осанна, осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Это был уже последний вход Господа нашего в Иерусалим, и это воскресение, в которое вошел Господь Иерусалим, в народе нашем называется вербным воскресением. Много людей в то время собрались в Иерусалиме для того, чтобы поклоняться своему Господу. В Иерусалим также пришли люди из других стран, в частности, еллины, пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Далее речь идет о том, что Сын Божий прославляется Богом Своим, Отцом Небесным. И тогда Господь говорит для всех верующих чудесные слова, чудесные истины. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Господь наш Иисус Христос объяснил людям, что наступает время переживаний тяжелых искушений для всех тех, которые любили Его, которые слушали когда-то Его. Настает время, когда люди должны отвернуться от Своего Учителя. Настает время, когда Иисус должен предстать пред судилищем, когда Он будет осужден на смерть, когда будет распят. Но для того, чтобы сказать своим близким ученикам о самом-самом сокровенном, Ему пришлось собрать учеников Своих вместе, одних только, без других людей. И перед праздником Пасхи Иисус, уже зная, что пришел Его час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, как написано, что, возлюбив Своих, живущих в мире, до конца возлюбил их. Об этом мы читаем в первом стихе 13 главы. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он, то есть Иисус, от Бога не сшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. И далее, друзья мои, я хочу прочитать место Священного Писания, над которым мы должны сегодня поразмыслить. Начинаю читать 6 стиха 13 главы до 9 стиха. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему: Не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: Если не умою тебя, не имеешь части со мной. Симон Петр говорит ему: Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Главный стих, над которым бы я предложил вашему вниманию свое рассуждение, это стих 7. Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». «Что я делаю, теперь ты не знаешь, но после, Петр, уразумеешь». Представьте себе состояние Петра или состояние учеников. Иисус Господь, Царь неба и земли, их Учитель, их Наставник, Тот, перед Которым благоговела каждая душа, вдруг, встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем.
Давайте хоть на минуту, друзья мои, представим себе положение, в котором оказались ученики. В их глазах мы видим непонимание, недоумение. В их глазах мы встречаем открытый протест. Но, однако же, никто из них не стал говорить так, как сказал Петр. Петр сказал ему: «Тебе ли, Господи, умывать мои ноги?» Никто из учеников не произнес этих слов. Петр всегда был первым. Он и сейчас открыто возразил Господу: «Господи, тебе ли умывать ноги? Твое ли это дело? Давай лучше я, может быть, вымою тебе ноги. Может быть, кто-то другой будет мыть тебе ноги. Но ты, можно ли допустить, чтобы ты, Господь и Учитель, мыл ноги своим ученикам? Нет, Господи, не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Ах, Петр, Петр, как ты не понимаешь своего учителя? Но понимаешь ли ты и самого себя? Почему ты тут же говоришь: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову»? Такая пылкая душа Петра. Итак, центр нашего внимания – слова Господа нашего Иисуса Христа. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Уразумеешь после. Когда мне задают какой-то вопрос, маленький или взрослый, или, может быть, наши братья и сестры, старички, как ответить на такое место Священного Писания или на такое, которое я не могу знать и не понимаю? Я всегда говорю: читайте Второзаконие книгу, 29 главу, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона всего». Нам многое открыто, но очень много от нас и сокрытого. Но человеку свойственно постоянно стремиться к новым открытиям, к познанию таинственного, то есть все знать. Один великий ученый, который очень много знал, однажды сказал так: «Я знаю, что ничего не знаю». В сокрытом люди видят всегда для себя какое-то явное несчастье. Властители окружают себя гадателями, прозорливцами или мудрыми советниками для того, чтобы все знать. Военачальники имеют специальных разведчиков, и эти разведчики углубляются в стан противника для того, чтобы узнать тайны противника и потом донести своему начальнику. Помните, что было в древнем народе израильском? Когда народ Божий входил в свою землю, в землю обетованную, на пути у него было много проблем. И он желал разведать и узнать, что ожидает его и его народ там, в этой будущей земле, земле, в котором должны жить его потомки. Он посылает 12 человек, одного человека от каждого колена. Иисус, сын Навин и Халев были среди этих 12. И когда эти 12 разведчиков посмотрели землю и что в ней, увидели народ и все богатство этого народа, то пришли назад к Моисею и рассказали так, как они понимали. 10 человек говорили превратно, 2 человек говорили истину. Они не боялись, они не страшились, они верили в Господу, верили Моисею. Да кого же нужно слушать? 10 человек или этих 2? Перед Моисеем стал такой вопрос: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и детям нашим до века». После долгого времени он запишет эти слова в свою книгу Второзакония. Дорогие друзья, сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам. Поистине неисповедимы пути Господни. Давайте мы посмотрим на некоторые личности из Ветхого Завета. Зададим вопрос этим людям. Иаков, что подумал ты о снах Иосифа, сына своего? Иаков, зачем ты подарил Иосифу разноцветные одежды? Иосиф, предполагал ли ты о своем будущем? Думал ли ты, как тебе обернутся эти сны? Братья, братья Иосифа, дети Иакова, думали ли вы, что ваш обман с одеждой вашего брата будет когда-нибудь открыт? Что это? Случайности? Нет, это не случайности.
имя этому сокрытое. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему. Для человека, который переживает различные испытания в жизни, непонятно, почему Господь допускает такие испытания для него. В одном месте мы читаем, Господь говорит: «От меня это было, чтобы спасти все племя Авраама, Исаака и Иакова». Уразумеем после, многое и мы уразумеем после того, как Господь откроет нам. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так мы читаем в Слове Господнем. Бог предопределяет будущее человека, но человек старается заглянуть в это будущее, хотя ему и невозможно. Давайте еще раз вернемся к образу Моисея. Великий человек Божий воспитывался в доме фараона. Он мог бы быть и фараоном. После смерти фараона он мог бы быть полным и разноправным наследником царского престола. Но вот Господь поворачивает пути жизни его так, что ему приходится бежать из своего дома, от своих близких, от своих друзей, и скитаться 40 лет в пустыне для того, чтобы пасти овец, что ему, образованному человеку, сильному, мужественному, храброму, нельзя было нести какое-то другое служение, кроме как быть пастухом у своего тестя. Моисей, Моисей, сколько раз он думал о своем будущем и желал бы проникнуть в это будущее, но он не мог. Сокрыто было от него. Но открыл Господь Духом Святым, открыл ему все будущее его народа и его самого. Перед нами великий образ человека Божия Даниила. Спросим его: «Даниил, почему же ты оказался во рве львином? Разве ты был так неугоден Господу?» Или спросим Сидраха, Мисаха и Авдинага: «Почему вы оказались там, где не ожидали быть? Думали ли, что царь прикажет вас бросить в эту огненную печь? Ожидали ли вы, что вам будет четвертый помощник?» Сокрытое, мы читаем, принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и детям нашим. Перед нами опять встает образ Петра, пылкого ученика Иисуса Христа. «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь». «Нет, Петр, ты и не узнаешь». Не узнаешь, пока тебе не будет это открыто. Не узнаешь не потому, что ты вообще ничего не знаешь. Ты многое, может быть, знаешь, но ты не знаешь самого себя. Ты даже не предполагаешь, что через некоторое время Иисуса, который омывает тебе ноги, ты, можно сказать, предашь. Так же, как Иуда. Пусть, может быть, не совсем точно так за 30 серебряников, но ты трижды откажешься от него. Думал ли ты это? Знал ли ты, что будет с тобою? Да, Петр, действительно, ты многое не знал. Не знал и самого себя. Ты только что сказал: «Не умоешь ног моих вовек». Но когда Господь тебе сказал другие слова, ты уже говоришь: «Не только, Господи, ноги мои омой, но и руки, и голову». Почему вдруг так поворачивается твое мышление? Ты сейчас говоришь одно, через несколько минут говоришь другое. А что будет далее? С 21 стиха этой главы мы читаем: «Сказав это, Иисус, возмутившись духом, засвидетельствовал и сказал: „Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал на груди Иисуса. Конечно же, это был Иоанн. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил: «Кто это? О ком говорит?» Почему же, Петр, открыто ты теперь второй раз не спросишь Господа, так как говорил прежде? Да потому что от тебя это было сокрытое. Сокрытое. Кто может быть предателем? И когда ученики спрашивали друг друга: «Не я ли, не я ли?», то что ты думал тогда, дорогой апостол Петр? Да, дорогие друзья, для нас, как и для Петра, очень много бывает в жизни непонятного, но мы знаем, пусть неизвестно рядом с нами, но если рядом с нами также и Господь, то не следует нам впадать в какую-то крайность, в какое-то отчаяние. Вера. Дар Божий позволяет надеяться на любовь Божию.
Вера взирает на воздаяние, хотя и сокрытое. Вера – это тот ключ, который теперь для нас является благословением. Если мы что-то даже и не знаем, но мы знаем одно – уразумеем после. Если мы не знаем будущности своих дней, но мы знаем, что ожидает нас там, в небесах. Если мы не знаем, что будет с нами через 5 минут, зато мы точно знаем, что Господни слова исполнится в обязательной мере, как Он сказал: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Это слова Иисуса Христа, эти слова о нас самих. Да, мы многое можем не знать в этой жизни, но мы знаем одно. Знаем, что настанет момент, когда Господь откроет все тайны для каждого из нас. Когда я был молодым человеком и только что уверовал, пришел ко мне домой главный атеист нашего города, имя ему Гальперин. Многие, кто в Азии жил, знают это имя, потому что не только обо мне он писал свои кощунственные статьи, но и о других тоже. И вот, придя ко мне домой, как-то он мне задал вопрос: «Виктор, написано в твоей Библии, которую ты читаешь, что Иисус Навин как-то сказал: „Стой, солнце над Гаваоном“. Неужели ты думаешь, что солнце, по слову этого человека, остановилось, и день так длился долго-долго, пока не прекратилась битва?» Тогда я еще не знал ответа на этот вопрос. Я просто сказал: «Я не знаю. Но я знаю одно, что если написано в Библии, то это так и есть. Пусть я многого не знаю, но Господь откроет мне будущее». Позже, конечно, я узнал о том, что в одном из городов была большая конференция астрономов, которые пришли к такому общему заключению, что когда-то на Земле был необъяснимо длинный день. Очень длинный день. А я только теперь думаю, почему этот день не мог быть днем Иисуса Навина, когда Он встал и сказал: «Стой, солнце над Гаваоном». Нам многое непонятно, мы многого не знаем. Для нас многое сокрыто, но если оно сокрыто для нас, оно открыто Господу. Есть такая песня: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, но сознание это мне дает покой». Господь говорит через апостола Павла: «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Верим ли мы в это? Если верим, да, слава Богу. Мы довольны тем, что наша жизнь в руке Его. Мы читаем в 31-м псалме, 8 стихом следующее. Господь говорит: «Око мое над тобою». А это значит: око Господне, видящее, всезнающее, всегда блюдет нас, всегда смотрит за нами, всегда испытывает нас и всегда может защитить нас от всяких козней дьявольских. В сборнике «Песнь Возрождения» есть такой прекрасный гимн с чудесными словами: «Что ждет меня, не знаю, Господь мой это скрыл, но твердо уповаю, мне путь Он проложил, избыток жизни, благ и сил в любви своей открыл. Куда зовет Господь мой, дитя его спешит, Он знает путь, Он знает, доверчиво твердит». Дорогие друзья, поистине, мы радуемся тому, что мы не знаем, но Господь знает. Мы не понимаем, но Господь понимает. От нас сокрыто, но для Господа нет никаких тайн. Да, мы довольны тем, что жизнь наша в руке Его. Мы довольны тем, что Он держит нас за правую руку, как читаем мы в Священном Писании. С Ним сладко и во тьме шагать, жить без Него блуждать. Нам многое Господь открыл Духом Святым, и мы радуемся этому. Потому что мы верим Богу, потому что мы служим Богу. Но как же быть тем людям, которые не знают Бога? Многие не знают Бога, но еще больше они не желают ничего о Нем знать. Зато у них всегда на устах «все против Бога». Спирджин как-то сказал: «Барабан звучит громко именно потому, что он пустой, и пустые баржи поднимаются высоко в воде, но чем они полнее, тем глубже оседают. Пустозвоны всегда шумят больше всех, но те, которые имеют глубокое познание от Бога, как правило, спокойны в своих деяниях». Дорогие друзья, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и детям нашим.
И Господь говорит Петру: «Я делаю что теперь? Ты не знаешь, а уразумеешь после». Итак, будем надеяться, что Господь обогатит нас своим знанием от Духа Святого. Не от пустого пустозвонства, но от Духа Святого, который дает действительно духовное знание о Боге. Слово Божие просвещает всякого незнающего человека, потому что чем больше мы углубляемся в Священное Писание, тем больше Дух Святой говорит нам через него. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей», – говорит псалмопевец. Поистине, Слово просвещает человека, любого человека, грамотного или неграмотного, он делает благословенным. Благословенным потому, что при воздействии Слова Господа невежество отступает от человека. Для невежественного человека, не желающего понимать истин Священного Писания, нет ничего лучше молчания. Но если бы он знал это, он бы не был невежественным. Невежда? Кто этот человек? Тот, который отвергает своего Создателя? Главное и величайшее наше невежество, как сказал один человек, состоит в том, что мы отрицаем все то, чего не умеем объяснить, не знаем самого себя. Невежество, как сказал другой человек, величайший враг просвещения. Да, действительно это так. И есть три рода невежеств. Первое – не знать ничего. Второе – знать плохо то, что знают. Третье – знать не то, что следовало бы знать. И пусть для нас многое сокрыто, пусть для нас многое неизвестно, но все-таки мы знаем одно. Мы в руке Господа, и Господь откроет нам величайшее будущее, сокрытое сегодня. А тебе, дорогой друг, не знавший Господа, один совет. Открой ему сердце и скажи о своих грехах. Помолись ему, и он сделает тебя способным понимать и знать истины Святого Писания, истины, которые откроют тебе, что у тебя есть и что у тебя будет. Господу же нашему, имеющему знание и все открытое для каждого из нас, принесем в наших молитвах сердечную славу и благодарность. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В гостиной Каратаевых на диване сидит Вадим и читает книгу. Время от времени он поднимает голову и следит за Сережей, который с раздражением крутит ручку настройки радиоприемника. Около окна на полу играет Вера со своими куклами.

0: Сережка, сломаешь фильтр, что ты крутишь его так? Ты же просто издеваешься над приемником.
1: Издеваюсь? Это он надо мной издевается. Хочешь, в какую сторону крути? Все одно и то же, все один и тот же вой. Неужели в мире больше ничего интересного нет? Одно только любовное нитье. Ты люби меня, и я люблю тебя. Надоело уже.
0: Чего ты вдруг так против любви ополчился?
1: Разве в мире ничего больше интересного нет? О чем можно петь и говорить? Как только без конца. Об любви и о страданиях.
0: Но видишь ли, любовь — это, можно сказать, самое важное. Без этих сердечных страданий и тебя не было бы. Подумай сам.
1: Но это не может быть самым главным в жизни.
0: Библия вообще-то говорит, что любовь самая великая в мире. Она останется даже тогда, когда все кругом исчезнет и изменится.
2: О чем это братья спорят? Сережа, почему у тебя так радио кричит?
1: Мы спорим о любви.
2: О любви. Опять о любви.
1: Меня тошнит уже. С этого приемника только и слышно. Одни ахи и вздохи. И если бы когда любовная песня в эфире превратилась в каплю сиропа, то мир бы уже утонул бы в этом сиропе.
2: Ой-ой-ой. И так могло бы случиться.
3: Сережа спорит, что любовь совсем и не важное дело.
2: Вот как.
1: Не прибавляй. Я сказал, что она не самая главная в мире. Вадим доказывал, что в Библии написано, что любовь всегда будет. Это правда?
2: Правда.
1: Где так сказано?
2: А это апостол Павел пишет так Коринфянам в 13 главе.
0: Вот видишь.
2: Мы же читали об этом. Помнишь, как апостол Павел там пишет? А теперь пребывают эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Так что Библия считает любовь очень важной и великой силой.
1: Ну, а это другая любовь.
2: Да, здесь Библия говорит об истинной любви. А человеческая любовь, конечно, не всегда истинной бывает. Бывает просто выдуманной.
1: Но должно быть в мире быть что-то важнее, чем любовь.
0: Ну что, например?
1: А хотя бы освоение космоса, или спорт, или государственные дела. И много разного. Но все интересные дела и занятия.
2: Ну, это тоже важно, конечно.
3: А если никто не любит тебя, то все равно ты будешь чувствовать себя очень плохо.
2: Это да. Ты правду говоришь, Верочка.
0: И если тебя никто не ждет, вернешься ты из космоса или останешься вечно там, носиться в пространстве, то мало утешения в этом освоении.
2: Мало.
1: Все равно получишь удовольствие от того, кто совершил такой подвиг.
2: Знаешь, Сереженька, есть много людей, которые живут таким образом. То есть занимаются спортом, изучением космоса, другими важными делами. Но в свое время ведь и они тоже испытали любовь. Во всяком случае, со стороны папы и мамы.
1: Но это совсем другое дело.
3: А мне кажется, что это очень важно выйти замуж.
2: Вот как? Ну почему же? Почему, по-твоему, очень важно выйти замуж?
3: И чтобы дети тоже были. Иначе человечество кончит существовать.
2: Вот так-так. Кажется, что касается нашей Верочки, то из-за нее, во всяком случае, человечество не перестанет существовать.
0: Наверное.
1: Наоборот, перед все пределы.
4: Ну, что это вы такие серьезные все сегодня?
1: Папа!
0: О, папа пришел.
2: Да вот, решаем, какое значение имеют любовь и брак. У нас же теперь эти темы занимают все мысли. Скоро ведь свадьба Наты Санты.
4: Вот как, да. Это очень важная тема. Я, наверное, даже и не осмелюсь вмешаться в эти разговоры. Но сначала надо, наверное, покушать, да, потом уже заниматься такими разговорами. Как там тебе, мать, готова еда или нет еще? А то я проголодался очень что-то.
2: Конечно, готова. Сварила сегодня щи по-чехословацки.
4: По-чехословацки?
2: Ну?
4: Что же это за щи за такие? Вкусные, что ли? Вкуснее, чем русские?
2: Ты знаешь, мне кажется, что очень даже вкусно. Не знаю, вот попробуешь.
4: А ну давай попробуем.
2: Угу. Только вот такое твердое мясо попалось, что еле-еле разварилось.
4: Да, наверное, старое.
2: Да, вот купила на базаре.
1: Папа, а как по-твоему? У человека обязательно должна семья?
4: Ну, во всяком случае, желательно. Иначе я бы не создал ее и не работал бы дни и ночи, чтобы прокормить вас. Хорошая семья, в которой властвует любовь, основа всей жизни.
2: Да, тебе же тоже хорошо быть в семье расти. Или как?
1: Да.
2: Ну вот.
1: Ты думаешь, если в семьях дела идут неважно, то всему народу несчастье?
4: Вот именно так оно и есть. Если человек все время находится в такой неблагожелательной атмосфере, в семье, где не почитают, не понимают и не заботятся о нем, то он себя чувствует очень даже неважно.
2: Да, ему плохо. Кому хорошо в плохой семье жить?
1: Не, да, но люди иногда как медведи, которым под хвост выстрелили.
2: Сережка, всегда такие сравнения метки.
1: Конечно. Когда дома плохо, то нет и желания и другим улыбаться.
2: Да, это так. Во всяком случае, о себе это можно сказать. Если у нас дома какие-то неполадки, то ой, как трудно быть приветливой с другими, быть радостной и вежливой. Прямо приходится заставлять себя вести так, как положено.
4: Семейная атмосфера на всех влияет.
2: Влияет.
4: Но я в такие минуты всегда черпаю силу из любви. Во-первых, конечно, из любви Божией. Ну, потом также из маминой любви, из вашей тоже.
3: Любовь, как теплое одеяло. Когда в нем заворачиваешься, никакие буки не страшны.
5: Буки и пятки, да?
4: Правильно. Именно так и чувствуешь. Человек тогда может выдержать многие трудности, если рядом с ним есть те, кто любит его. Вот жаль только, что мир этот такой, что только немногие испытывают эту любовь.
2: Да.
4: Так много разных раздоров и несчастья.
2: Когда люди оставили Бога, они одновременно оставили все советы и постановления, которые Бог в Слове Своем указал для человека.
4: Прямо-таки жалко смотреть, какой человек сегодня беспомощный и слепой в своей простой ежедневной жизни. Сегодня люди, ну, как лодки, которые остались в море на волю ветра. Можно сказать, что бури и волны чувств бросают их без всякого направления.
2: Да, и никакие советы и законы не помогают, какими бы хорошими они ни были.
4: Да даже советы Библии не помогут тому, кто не хочет исполнять их.
2: Не помогут, потому что не внимают им.
1: Даже если хочешь исполнять их, все равно их трудно исполнить.
4: Ну, ты прав, но для этого нужны глубокое понимание и сила.
3: А если просто решишь, я сделаю так, как велит Библия?
1: Ты что, не понимаешь? Для этого и требуется сила. Тебе что, так легко быть послушной? И делать всегда, как велено?
3: Во всяком случае, я стараюсь.
2: Да, Верочка старается, а это уже хорошо.
1: А я что, не стараюсь? И другие тоже.
5: Да все мы стараемся.
3: Да.
2: Все вы стараетесь.
5: Папа тоже.
4: Да, да, конечно. Да.
3: Но у тебя, Серёжа, очень часто не получается.
1: Вот-вот. Ух, такие мы опять хорошие и примерные.
2: Опять начали.
1: Опять видишь сучу в глазе брата своего. Хотел со мной бревно.
2: Ну вот.
5: Кончайте вы.
4: Молодцы, знаете Писание. Ну а теперь вы видите, когда нужны любовь и мудрость, а? Вот такие моменты, они как раз-то и нужны.
2: Да. Вот, Серёжа, сейчас-то и нужно проявить любовь к Вере. И Вере к Серёже. Как чудесно, что у нас есть любящий Небесный Отец. Он понимает нас, этих своих глупышек, которые здесь внизу спорим, когда о чем, и думаем, что мы такие безупречные и умные сами.
6: Но вот как раз милость Божья заключена в том, что мы можем увидеть свое настоящее положение и состояние, все свои ошибки, недостатки,
2: да,
6: и пятна. Только из-за милости своей Бог дает нам исправить то, что нужно исправить.
2: Да, иначе бы мы и не знали, что нужно исправлять.
5: Я думаю, что мы только не умеем быть благодарными Богу за все. Хотя бы даже за то, что у нас есть верующие родители, что мы можем говорить, беседовать с ними о всех делах, которые нас беспокоят.
1: Вот это правда. Вовка, например, сказал, что всегда, когда он старается, что-то объяснить родителям, они или не слушают, или не обращают внимания. И иногда он спрашивает что-то, а они совсем не на вопрос отвечают. Или это только хмыкает в ответ.
2: Вот видишь, как плохо Вове, что никто его не слушает.
3: А мама их мне страшно кричит на них.
2: Ой-ой-ой.
3: Однажды, когда я зашла за Ниной, то ее мама так кричала, что я испугалась.
1: Володя говорит, что мама, она всеми командует. Даже над папой.
2: Ах, вот какой у них порядок в семье.
1: Если кто-нибудь спросит, почему это нужно сделать, то она только говорит, что потому что я так сказала.
6: Ну, это эгоизм. Он порождает такое отношение. Эгоизм не принимает никого и ничего во внимание.
2: Кроме самого себя.
6: Да, а благословение верующей семьи как раз и заключается в том, что хотя мы и несовершенные, и хотя у нас много недостатков, и мы способны ошибаться, и мы нуждаемся в прощении, как в Божьем, так и в прощении друг друга. Так вот, благословение в том, что мы получаем это прощение и прощаем друг друга.
3: Просить прощения ужасно неприятно.
5: И прощать, конечно, тоже не очень-то приятное дело. Если другой поступил с тобой действительно по-свински. Я не имею в виду маленькие ссоры или какие-то неприятности. Но, например, если кто-нибудь разбил другому жизнь.
2: Да, ты прав, Вадим. Действительно, о прощении часто говорят как о чем-то само собой разумеющемся, как о легком и ясном деле. Вот тетя Хельми Пелтонин рассказывала, что вначале, хотя Адам и уверовал, и она радовалась этому от всего сердца, но ей было очень трудно простить ему так, чтобы ничего не помнить того плохого, что он сделал ей и семье. И все, что он потом исповедал ей, все эти мерзости, в которых он признался ей, когда он уверовал, ей так трудно было это все забыть и простить.
6: Да, человек в конечном счете такой беспомощный и жалкий сам по себе.
2: Да.
6: Поэтому Бог и дает свой Дух Святой в помощь слабому человеку.
5: А это очень интересно, даже радостно испытывать, как Дух Святой помогает человеку изнутри.
2: Да, Вадим, правда.
6: Апостол Петр тоже не понимал тайн жизни и даже сам себя не понимал до тех пор, пока не наступил день Пятидесятницы. Только когда Бог послал Духа Своего, который изнутри освятил его разум, он понял таинство и силу крестной смерти Иисуса,
2: да,
6: Христа.
2: Только тогда.
1: До этого Петр думал о себе, что он крепкий, как скала.
2: Да.
6: Вот такими штошными героями и мы временами считаем себя, пока Бог не укажет нам, какие мы на самом деле беспомощные, маленькие и слабые, и как сильно мы нуждаемся в нем.
2: Да. А что касается любви, о которой мы вначале говорили, то вряд ли найдется человек, который может похвастаться тем, что он всегда полон любви. Правда ведь?
6: И не говори, у меня такой начальник, который утверждает, что он относится к нам, своим подчиненным, с любовью и уважением. А сам, наверное, даже представления не имеет, что такое любовь. Во всяком случае, мы не видим, чтобы он понимал значение этого слова.
2: Это Федор Сергеевич-то?
6: Да, он.
2: Да уж, если Федор Сергеевич полон любви, как он утверждает, то он не пренебрегал бы так своей семьей, как он пренебрегает. У меня прямо сердце разрывается, как вижу, как страдает и мучается его жена.
6: Вот настолько может быть слеп человек. Но чем ближе он подходит к свету Божьему, тем несовершеннее он себя чувствует. Но теперь стоп этим разговором. Я уже сказал тебе, мамочка, что есть хочу.
2: Ой,
6: а ты меня все башнями кормишь. Но ведь, знаешь, соловей этим сыт не будет.

Дорогие друзья, мы продолжаем разбор темы «Семья и брак». Согласно энциклопедическому словарю, семья – это малая группа, основанная на браке, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью. Согласно Библии, семья состоит из людей, которые заботятся друг о друге, соблюдая Божьи заповеди, которые совместно молятся и стремятся осуществить Божий замысел в отношении своего существования. Когда два человека начинают совместную жизнь, они скоро обнаруживают, что они должны приспосабливаться друг к другу. Каждый человек уникален. Он имеет свои мечты, стремления, разочарования, нужды, свой характер. И отличия в характере не ликвидируются в момент регистрации брака. Поэтому супруги нуждаются в ясном руководстве. Это руководство дано в Библии. Некто однажды сказал, что семью можно сравнить с государством в маленьком масштабе. Отец – президент, и мать – его заместитель. Они помогают друг другу в правлении домом. Они составляют здравые законы, чтобы дети имели возможность мирно проводить свою жизнь дома. Эти законы приучают детей послушанию и порядочности. Если дети учатся послушанию в семье, то они позже будут послушны учителям, пресвитерам и будут уважать общественный порядок в стране. Дом и семья больше, чем место отдыха и питания. Взаимоотношения в семье занимают самую важную часть в жизни любой семьи. Семья – это место, где члены ее могут делиться своими радостями и печалями, проблемами, удачами, трудом и досугом. Семья – это гнездо, убежище от напряжений и проблем, с которыми мы встречаемся ежедневно. Любовь, мир и присутствие Бога в христианской семье вдохновляют мужа, жену и детей и подкрепляют их, так что они с уверенностью могут встретить все, что им придется пережить вне дома. Таково значение семьи, которое предназначил ей Бог. Семья имеет особенно важное значение для ребенка. Ребенок нуждается в любви, ласке, защите своего христианского дома. Он должен быть убежден, что во всех его обидах дома его поймут и защитят его, что дома он в безопасности. Его чувство безопасности, которое он испытывает дома, помогает ребенку развиваться спокойным и уравновешенным. Самое большое влияние на развитие способности детей отличать добро от зла, верьте, не верьте, производят сами родители. Многие семьи сегодня далеки от того, какими Бог предназначил им быть. Фактом остается то, что грех в виде неверности, пьянства, равнодушия, жестокости разрушает многие семьи. Грех внес разлад в первую семью. Библия повествует, что Адам и Ева проявили непослушание Богу, и это непослушание принесло с собой зависть, в ссоры и убийство в семейную жизнь, на место радости и любви. Конечно, есть семьи, которые похожи на идеальную христианскую семью. Эти семьи уважают и исполняют законы страны. Отец добросовестно исполняет свои обязанности, обеспечивает семью всем необходимым. Члены семьи любят друг друга, с уважением относятся к соседям. Они оказывают помощь нуждающимся. Некоторые даже ходят в церковь. Но самое главное в этих семьях отсутствует. Они никогда не признали пред праведным Богом, что они такие же грешники, как и все остальные, и нуждаются в прощении
святого Бога. Иисусу Христу нет никакого места в этих семьях. В последней книге Библии, в Откровении, описывается состояние

чувствует свою слепоту и наготу. Есть также такие семьи, которые далеки от идеальной семьи. Супруги тратят все свои доходы на водку, курево, азартные игры, рестораны. Отец или мать в такой семье до того порабощены всем этим, что могут за одну ночь в ресторане или где-то в компании истратить весь свой месячный заработок. И семья их бедствует и голодает. Сомнительная литература, снимки и грязные разговоры оскверняют сердца детей во многих домах. В малом возрасте дети знакомятся с насилием, преступностью и аморальностью. Это, друзья, источник горя и слез в жизни тысяч семей сегодня, как в моей, так и в твоей стране. Сколько детей жаждут тепла и ласки матери и отца. Сколько есть жен, мечты которых о счастливой семейной жизни, навсегда разбиты какой-то другой нечестивой женщиной. Сколько есть отцов, которые не способны оторваться от бутылки и этим разрушают свои семьи. Сердце кричит о свободе, а сил освободиться нет. Они порабощены. Семейная жизнь не должна быть такой ни у кого. Любая семья, включая и твою, может и должна быть местом, где царствует любовь, Христова любовь и мир. Местом, где дети могут чувствовать твою родительскую любовь и твою заботу о них. Но чтобы Христос вступил в твою семейную жизнь, тебе необходимо открыть Ему двери твоего сердца и твоей жизни. Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Пусти Иисуса Христа внутрь твоего сердца, и в твоей жизни начнется процесс обновления. Сделай это, склонясь пред Ним в молитве. Наша передача сейчас кончится, но перед этим я хочу помолиться с тобой, друг, за тебя, за твое положение, за твою семью. Склонимся для молитвы. Дорогой Небесный Отец, слава и благодарность Тебе за то, что Ты послал Иисуса Христа, Твоего Сына, в мир, чтобы спасти нас, грешников, чтобы исцелить сокрушенных сердцем, принести освобождение тем, кто находится в узах своих грехов, отпустить измученных на свободу. Ты, Боже, также силен восстановить все то, что дьявол успел разрушить в семьях. Господи, Ты видишь сейчас сердце моего слушателя. Во время этой короткой передачи Ты постучался в дверь его сердца. И если оно сейчас открыто для Тебя, если эта душа приняла решение пустить Тебя в свою жизнь, как Господа и Бога, я прошу Тебя, войди и сделай все новым в его или ее жизни. Разбей все оковы и узы греха, пьянства, неверности, безразличия к семье. Освободи от всех грехов. Прости этой душе все прошлое, омой от всякой нечистоты. Сделай его снегобелее. Дай моему слушателю уверенность, что на основании своего решения он принят тобою сейчас. Помоги ему найти общение с другими верующими. Направь в хорошую, любящую тебя церковь детей Божиих. Пребудь с ним, с ней. Благословляй.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из его книги «12 проповедей о сердце», на текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы 36 и 37 стихи. «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Это была первая проповедь Евангелия после того, как наш Господь вознесся во славу. По этой причине она весьма памятна. Можно назвать ее своеобразным первым плодом великого урожая евангельского свидетельства. Тот факт, что первая проповедь была столь удачной, должен ободрить всех проповедников. Первый улов составил 3000 человек. Мы сейчас тоже служим великому и славному делу Божьему и надеемся в будущем увидеть, как неизменная и бессмертная сила, которая помогла Петру произнести столь проникновенную проповедь, достигает еще больших результатов. В своей речи Петр не использовал каких-то особенных ораторских приемов. Он не прибегал к человеческой мудрости. Это была даже не речь, а мольба, призыв, увещевание, проникающее в самое сердце. Он привел своим слушателям простые, логичные и обоснованные писанием доказательства, подкрепленные жизненным опытом, и каждое из этих доказательств указывало на Господа Иисуса. По содержанию проповедь Петра была эталоном любой проповеди. Его слова были адресованы людям, стоявшим перед ним. Они имели самое непосредственное отношение к поступкам этих людей. Целью Петра было достичь сердца, а не разум. Каждое его слово призвано было воздействовать на совесть и чувства слушающих. Речь Петра была понятной и убедительной. Имело практическое применение и конкретного адресата. По стилю и композиции проповедь Петра также была эталоном. И в то же время Петр находился под водительством Божественного Духа. Его слова были как прорицание от Бога, истинным результатом божественного вдохновения. При подобных обстоятельствах любое другое обращение было бы неуместным. Блестящее, с ораторской точки зрения, выступление помешало бы воздействию Святого Духа, и Петр оказался бы виновным в смерти душ, слушающих его. Спокойно и честно он изложил факты, обосновав их Словом Божьим, а затем, используя все свои силы, провозгласил истину тем, кто нуждался в спасении. Пусть у каждого проповедника будет желание приводить людей к покаянию и вере в нашего Господа Иисуса Христа. Пусть ни один служитель не ищет почести себе. Пусть каждый из них желает, чтобы люди нашли Господа и Господина. Пусть никто не сбивает людей с толку, напуская туман философствований. Но пусть все очищают разум людей дождем открытой истины. Давайте будем проповедовать так, чтобы слово пронзало сердца наших слушателей и таким образом вело их к вере в Господа Иисуса, чтобы они, не откладывая, выходили вперед и исповедовали свою веру в Его имя. Мы, однако, не должны забывать, что успехом своей проповеди в день Пятидесятницы Петр обязан излиянию Святого Духа. Именно это событие сделало его проповедником. Объемлемый Святым Духом проповедник думает правильно и говорит мудро. Его слово приобретает власть для слушающих. Мы также не должны забывать, что этой проповеди предшествовал длительный период искренней, горячей молитвы верных и единых сердец всей церкви. Петр был не один. Он был голосом молившегося сообщества. Все верующие в один голос молились о благословении. И поэтому Святой Дух пребывал не только на проповеднике Петре, но и на всех остальных, бывших с ним. Как важно для проповедника Евангелия, когда все его товарищи так же, как и он, помазаны Святым Духом. Редко, когда проповедник добивается великого успеха, если он действует в одиночку. Но написано, что Петр стал с 11, а это значит, что 12 человек были как одно целое. А когда к ним присоединились и другие люди, поверившие в ту же истину, ставшие с ним одной душой и одним сердцем, тогда их сила выросла безмерно. Иногда служители-одиночки могут добиться успеха, как, например, Иона в Ниневии. Но самые поразительные деяния всегда совершали те, кто были не один, те, кто выражал мнение многих. У Петра было 120 братьев-сподвижников, и это сделало его сильным для Господа. А как я ценю поддержку друзей, которые окружают меня! У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность Богу за огромное число людей, которые согревают меня своей любовью и поддерживают своей верой. Я молюсь, чтобы вы не переставали поддерживать меня своими молитвами, своей благосклонностью, своим сотрудничеством, пока годы не заставят меня покинуть эту кафедру и другой проповедник не займет мое место. При всем этом на проповедника ложится очень большая ответственность. Большую ответственность взял на себя и Петр. И этот его поступок достоин подражания. Возможность сказать проповедь появляется случайно, и Петр использовал ее так, как угодно было Богу. Он говорил убежденно, но без страсти, осторожно, но без страха. Сам проповедник хорошо владел собой, был спокоен, обходителен и вежлив. Он не предлагал народу каких-то теорий, но начал строить на твердом основании, приводя факты, цитируя Писание, открывая истину. Он преодолел предубеждения и сомнения своих слушателей и, заканчивая свою проповедь, подвел их к неизбежному выводу, сформулировав его ясно и недвусмысленно. Все время он говорил смело и не скрывал неприятной истины. «Вы схватили Мессию и, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его». Петр смело обвинил их в убийстве Господа славы и тем самым в глазах Бога исполнил свой долг. Он поступил так ради их блага. Он был тверд и бесстрашен. Но, несмотря на это, его проповедь была очень мягкой. В этом случае, сражаясь за Господа, он не использовал резких слов. Но говорил кротко и мягко, выбирая такие слова, которые показывали бы, что он хочет сначала успокоить своих слушателей, а затем убедить в истинности своей речи. И хотя он по верности своей не уступал Илии, он говорил так мягко, что если человек и обижался, то не потому, что в словах проповедника или его тоне было что-то обидное. Петр был кроток, но тем не менее говорил с силой. Этому искусству он выучился у своего Господа. Пока мы будем видеть людей, которые были с Иисусом и научились от Него, среди нас не будет проповедников-командиров. Как я хочу, чтобы мы стали причастниками Духа Господа и проповедовали так же, как Он. Только тогда мы можем надеяться на такой же успех, как в день Пятидесятницы, когда все наши проповедники уподобятся Петру, когда все они будут окружены командой честных свидетелей и крещенных Святым Духом и огнем. Если мы проследим за аргументами Петра, то не удивимся, что своими словами он пронзил сердца своих слушателей. Угрызение совести в них появилось благодаря действию Святого Духа, но, с другой стороны, они были весьма закономерны. когда Петр ясно показал людям, что они распяли Мессию, надежду всего народа. Естественно, те страшно испугались. Их сердце дрогнуло, когда апостол напомнил им, что они ждали царя Израиля, что он пришел и был среди них, что они жестоко обошлись с ним и, в конце концов, распяли. Хотя успех нашего служения полностью зависит от Святого Духа, все же мы должны ясно представлять, какую цель мы перед собой ставим, проповедуя, и стремиться к ее достижению. Вернее, мы должны положиться на Святого Духа, веря в то, что Он поможет выбрать тему проповеди и достичь необходимого результата. Святой Дух использует именно такие средства, которые лучше всего подходят для достижения поставленной цели. Возлюбленные, больше всего я хочу пронзить сердце многих здесь присутствующих, и поэтому я выбрал для сегодняшней проповеди заключительные слова речи Петра. Но все же я полагаюсь не на само слово, а на оживляющего Духа, который действует посредством этого слова. Пусть же он использует шпагу своего слова, чтобы пронзить сердца многих слушателей. Во-первых, мы заметим, что Петр говорит своим слушателям о том зле, которое они причинили Господу Иисусу. А во-вторых, заявляет, что Бог возвеличил его. Рассмотрев эти два момента, мы поговорим о результатах знания этого факта. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Сначала Петр мягко, но очень ясно говорил о том зле, которое люди причинили Господу Иисусу. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Весь народ израильский отверг того, кого послал сам Бог. А жители Иерусалима пошли еще дальше и предали его смерти. Они, что из силы, требовали этого, громко крича: «Распни его, распни!» «Кровь его на нас и на детях наших», — заявляли иудеи. Никто из них не возмутился против убийства невинного, но многие желали покончить с ним как можно быстрее. Петр обвинил в этом иудеев, и они не могли ничего сказать в свое оправдание. Они не могли сказать, что не делали ничего подобного. Хорошо, когда чувство вины заставляет человека молчать, когда Бог его обличает. Это означает, что этот человек не безнадежен, что он будет искать прощения. Друзья, братья, мы не в Иерусалиме. Наш Господь умер более 18 столетий назад, поэтому не будем рассуждать о грехе тех, кто уже давно почил. Намного полезнее для нас подумать о том, а виновны ли мы в подобных грехах против Господа Иисуса Христа. Пусть каждый задумается об этом. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто поносит имя Господа Иисуса. Я не думаю, что вы буквально богохульствуете, произнеся какие-то грубые слова в адрес Христа, оскверняющие его имя. Скорее, совершая этот грех, вы пользуетесь более изощренными методами. Некоторые, утонченно критикуя христианство, совершают более серьезные преступления, чем откровенно богохульствующие атеисты. В наши дни некоторые умники своей философией умаляют славную природу нашего Господа и своими новоявленными учениями разрушают Евангелие. Отрицая искупление, преподавая другие учения, а не учения о заместительной жертве, они тем самым скрывают главный смысл действий Искупителя. Сегодня люди, как правило, думают, что вина за грех не так уж велика, и тем самым преуменьшают ценность искупительной крови. Крест по-прежнему является камнем преткновения и соблазна. В наше время люди попрали авторитет Библии и не считают, что учение апостолов окончательно. Они возомнили себя учителями великого учителя, реформаторами божественного Евангелия. Они и наполовину так не принимают учение нашего Господа, как критикуют. Если сегодня здесь присутствует человек, виновный в этом грехе, пусть Святой Дух обличит его в нем. С тех пор, как Господь Бог соделал Иисуса Господом и Христом и посадил Его одесную себя, любое учение, умаляющее Его славу, каким бы научно привлекательным и культурно обоснованным оно ни было, является тяжким грехом против самого Господа Бога. Поддерживая эти учения, мы снова предаем Иисуса смерти. Таким поведением мы пытаемся отобрать саму жизнь и славу Христа. Слушатель мой, если ты отрицаешь Его божественность, отвергаешь Его искупительную кровь, высмеиваешь Его вмененную праведность или насмехаешься над спасением, поверив в Него, ощути, как истина пронизывает твое сердце, когда ты видишь, что Бог соделал сего Иисуса Господом всего.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, стихи 36 и 37. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья?»
1: Но намного чаще сегодня встречается другой грех против Господа Иисуса. Очень многие люди равнодушно относятся к Нему, не обращают внимания на Его слова и убеждают себя, что поверят в Него когда-нибудь, потом. Я убежден, что никто из здесь присутствующих не хочет умереть необращенным, уйти из этого мира неомытым в драгоценной крови. Но все же, мои слушатели, вы уже дошли до зрелых годов, а может быть, даже до старости, но так и не отдали свое сердце Господу Иисусу, так и не приняли Его своим Спасителем. Мягко говоря, вы проявляете прискорбное равнодушие, а в некотором смысле равнодушие по отношению к человеку – это все равно, что убийство этого человека. Если вы сбрасываете его со счетов, если для вас он ничего не значит, если он в вашей жизни ноль без палочки, значит, вы никак не связываете свое существование с Господом. Вы внешне любезны с Ним, соблюдаете субботу и слушаете Слово, но на самом деле вам нет до Него дела. А разве это не ужасный проступок? Ни утром, ни вечером вы не думаете о Господе. Он никак не влияет на ваши отношения к другим людям. Вы не стремитесь уподобляться Ему, проявляя любовь, заботу о других, кротость. И поэтому, как водитель и пример, Он мертв для вас. Вы никогда не исповедовали пред Ним свой грех, не искали у Него прощения. Вы ни разу в жизни не удостоверились, вознес ли Он ваши грехи на древо. Друзья, вы поступали низко, пренебрегая им. Это неблагодарное презрение. Бог настолько высокого мнения о своем Сыне, что выше его превознести уже не может. Он посадил его одесную себя, а вы ни во что ставите его. Великий Бог считает, что небеса и земля недостойны его, и поэтому он превозносит его выше всего, делает царем царей, Господом господствующих, а вы относитесь к нему как к никчемному человеку и думаете, что его можно заставлять ждать, пока у вас появится для него время. Разве это правильно? Разве так должно обращаться со Спасителем? Пусть эта мысль пронзит ваше сердце. Перестаньте быть неблагодарными. А некоторые люди пошли еще дальше. Они полностью отвергли Христа. Я имею в виду тех из вас, кто не мог противиться призыву Господних служителей. Вы были тронуты намного больше, чем готовы это сейчас признать. Вы были уже так близки к тому, чтобы начать искать Спасителя. Грех воспылал перед вашим взором, как пламя Тофета, и в тревоге вы решили искать спасение. Вы пришли домой, преклонили колени в молитве, вы читали Писание, чтобы научиться путям вечной жизни. Но, увы, недобрые люди повстречались вам, и перед вами встал вопрос: кого выбирать, этого человека или Христа? И вы выбрали человека. Можно сказать, что вы выбрали Вараву и отвергли Иисуса. Греховные удовольствия начали соблазнять вас, когда вы приняли серьезное решение, и перед вами встал вопрос, поддаться ли этому искушению и отказаться от всякого упования на Христа. И вы выбрали удовольствие, оставив Спасителя. Разве вы не помните, как совершили насилие над своей совестью? Она пыталась вас остановить, но вы задушили ее. Сознательным усилием воли вы угасили Святого Духа и убежали от пробудившейся совести. Я не знаю, к кому конкретно относится все вышесказанное, но я уверен, как был уверен Петр, когда обращался к людям, распявшим Христа, что обращаюсь к тем, кто отвергал Христа не раз и не два. Некоторые из вас отвергают Его почти каждое воскресенье, особенно тогда, когда Слово Божье звучит с особой силой, и вы чувствуете, что оно терзает вас, как лев терзает свою добычу. Благодарение Богу! Вы еще ощущаете это. Но так будет не всегда. Может наступить день, когда ваше глухое ухо не услышит даже громов Божьих, а любовь Христа больше не будет воздействовать на ваше сердце, огрубевшее от упрямства. Горе тому человеку, чье сердце превратилось в камень. Когда плоть становится камнем, происходит обращение в вечную смерть. Точно так же, как обращение камня в плоть – это обращение в вечную жизнь. Сегодня утром Бог изливает милость на вас и пронзает ваше сердце, пока оно еще достаточно мягкое и может ощутить, что вы отвергли того, кого должны были принять всем своим сердцем. А теперь я обращаюсь к тем из вас, кто оставил Господа Иисуса Христа. Здесь сегодня присутствует несколько несчастных, которых мне очень жаль, потому что они скитаются, и все же я рад, что они полностью не оставили Дом Божий. Они когда-то исповедовали себя учениками Христа, но ушли от Него. Они не ходят больше за Ним. Когда-то они были причислены к нам, посещали наши собрания, чтобы помолиться и преломить хлеб, но сейчас мы не знаем их. Раньше они исповедовали себя христианами, а теперь отвергают Господа. Прежде они были ревностны, посвящали свою жизнь служению Богу. Они придерживались здравого учения. Но пришел день. Я не буду сейчас описывать, как это произошло. У разных людей по-разному. Пришел день, когда они подошли к перекрестку, и им нужно было выбирать, идти направо или налево. Но они решили идти по дороге, которая уводит от Христа и благочестия. Они вернулись ко греху и отреклись от веры. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Они снова отправились странствовать кривыми путями. К сожалению, Господь может повести и дальше по путям беззаконных. Отступивший слушатель, я надеюсь, ты не Иуда. Как бы я радовался, если бы ты оказался Петром. Ты отверг своего господина, но я надеюсь, что когда-нибудь ты горько заплачешь, и Господь вернет тебя к себе. Для твоего же блага я вынужден сказать тебе о твоем положении. Пусть же Господь пронзит твое сердце. Почему ты оставил Господа? Чем Он не угодил тебе? Может быть, в этом зале присутствуют наши соотечественники или друзья-американцы, которые однажды причислили себя с радостью к детям Божьим, но которых сейчас не заботит ни Бог, ни Его народ. Увы, они стали врагами Христа. Они презирают Его драгоценную кровь. Друг, сегодняшним утром ты оказался здесь, чтобы я мог обличить тебя во грехе и спросить, почему ты так поступил? Разве ты лицемер? Если нет, то почему ты отвернулся? Бог превознес на свой престол Спасителя, к которому ты повернулся спиной. Ты уверен, что поступил благоразумно? Всевышний Бог на стороне Иисуса. а ты решил перейти на другую сторону. Разве это мудро? Мне очень тяжело говорить подобные слова, но я надеюсь, что тебе намного тяжелее их слушать. Почувствуй себя, как Давид, с разбитым сердцем. Что ты делаешь? Разве Господь Иисус Христос заслужил это? Обратись, я молю тебя, от своих злых путей. Обратись к Господу всем своим сердцем.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из книги Спержена «12 проповедей о сердце». На текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, стихи 36 и 37. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Гордость и предрассудки часто сопутствуют друг другу, не так ли? Когда человек слишком много думает о себе, то он на других смотрит с пренебрежением. И это душевное расстройство зачастую передается по наследству, от родителей к детям. Так случилось и с героем нашего рассказа. К счастью, эта болезнь легко излечима, если только сердце, разум и жизнь станут освобожденными.

0: Долорес, мы пришли, чтобы попросить тебя договориться с мамой о встрече.
1: Нет, папа, у вас своя жизнь, а у меня своя. Оставьте меня и маму в покое.
0: Долорес!
2: Пап, давай пойдем за ней.
0: Нам туда нельзя.
2: Как странно, Долорес вела себя с нами.
0: Мама настроила ее против меня.
3: Что же нам теперь делать, папа?
0: Все кончено, ребята. Мы больше никогда не сможем примириться.
2: Но, может быть, у Дана получится уговорить маму?
0: Он сейчас служит на флоте. Я даже не знаю его адреса. Нет, мама точно решила меня разорить. Скорее всего, я лишусь своего бизнеса, а может, даже дома и машины.
2: Неужели это возможно?
0: Да. Нас ожидает банкротство. Все будет описано и конфисковано.
2: Я никогда не прощу ей этого. Ну, Долорес.
0: Так оно и выйдет. Они этого добьются. Теперь говорить нам с ними больше не о чем. Постарайтесь о них забыть.
2: Я так и сделаю, папа.
0: 19 лет коту под хвост. Все даром.
3: Но ведь мы же остаемся с тобой, папа.
0: Да, мальчики, вы единственное мое сокровище. Вы настоящие испанцы. Не перенимайте ни в коем случае дешевых американских привычек. Не забывайте, что вы родом из Испании.
4: Боль развода часто озлобляет и ослепляет людей, заставляя забыть все хорошее, что было между ними прежде. Герою нашего повествования, когда его родители развелись, было 12 лет. И боль, которую он испытал от этого, на годы ослепила его и не давала простить своих близких. Сейчас, в цикле передач «Освобожденные», вы услышите правдивую историю о человеке, которого мы назовем Барни.
5: Я родился в Нью-Джерси и был младшим из 4 детей в нашей семье. Первые 5 лет моей жизни прошли вполне благополучно, потому что я ничего не знал о тех бесконечных ссорах из-за нашего воспитания, которые происходили между моими родителями.
6: Не надо! Хуан! Хуан! Прекрати! Остановись!
0: Я не допущу, чтобы мои дети лизали задницы этим безмозглым американцам! Я не позволю позорить честь нашей фамилии!
6: Папа, я просто хотела иметь друзей! Что в этом плохого?
0: Не стоит стараться, чтобы тебя приняли! Главное — достичь превосходства над другими! И меня отвергали, когда мы приехали сюда! Я дрался со всеми мальчишками в классе! И я поклялся, что моим детям не придется этого испытывать!
6: Они не дерутся, Хуан! Они пытаются приспособиться! Разве ты хочешь не этого же?
0: Нет! Нет и еще раз нет! Нам приходится жить с этими недоразвитыми кретинами. Но мы не должны становиться такими же. Мы испанцы. В наших жилах течет испанская кровь. Испанцы открыли Америку. Мы никогда не должны забывать, что мы честь великой нации.
6: Увы, я не испанка, так что же?
0: Да, тебе просто не повезло, что твои родители венгры.
6: Оскорбляй меня, если это тебе так нравится, но только не трогай детей!
0: Ха-ха-ха!
5: Однажды, когда мне было 7 лет, мама пришла в школу, забрала меня прямо с уроков и отвела домой к тете. Мама сказала, что нам опасно оставаться дома. И мы провели у тети 3 дня. Мой брат Джим и я не понимали, что за опасность мама имела в виду. Мы еще не знали тогда, как жестоко папа обращался с мамой, старшей сестрой и братом. После того случая я старался поддерживать мир в семье тем, что беспрекословно слушался родителей. Но все же в 7 лет я сделал такое, что могло бы стать причиной большого скандала.
6: Барни, где ты был? Опоздал на 30 минут. Ты должен был прийти к обеду. Я звонила в школу, даже поехала по дороге тебе навстречу. Что случилось?
3: Я остановился около передвижной библиотеки на грузовике, чтобы посмотреть книги. Наверное, я там стоял слишком долго. Продавец меня так толкнул, что я упал головой на тротуар. Еле добрался до дому.
6: Что? О, боже! Я сейчас же позвоню папе на работу.
3: Мама, не надо!
6: Вот она, Это библиотека. Как раз на том самом месте, где и сказал Барни.
7: Барни, иди сюда. Тебя ударили здесь?
3: Да, я раньше никогда не видел таких библиотек. Было интересно посмотреть. Я зашел внутрь, но я слишком долго стоял и смотрел книги. И я боялся, что вы меня накажете за то, что я задержался к обеду, и поэтому придумал всю эту историю. Я очень жалею, что заставил вас так переволноваться из-за меня.
7: Но это тебя хоть чему-то научило, Барни?
3: Никогда не нужно обманывать. От этого будет только хуже. Нужно всегда говорить правду.
7: Молодец.
6: Это правильно. Только подумай, как ты нас всех перепугал. И что же ты еще вынес из этого случая?
3: Я понял, что вы меня очень все любите. Вы так волновались из-за меня.
7: Ну, умница. Ладно, иди гуляй.
5: В тот раз папа простил мне мою глупость. Но, к сожалению, через 3 года случилось непоправимое. Ссоры у папы с мамой становились все чаще, и мама подала на развод.
7: Дети, мама решила уйти. Я пытался отговорить ее, но она ничего не желает слушать. Поэтому каждый из вас должен для себя решить остаться дома, чтобы сохранить семью, или уйти с мамой. Дан, ты уже точно решил пойти служить на флот?
2: Да.
7: А ты, Долорес?
1: Я уйду с мамой.
7: Хорошо. А ты, Джим?
2: Я останусь с тобой, папа. Долорес, прошу тебя, не уходи от нас.
1: Я ухожу с мамой.
7: А что решил ты, Барни?
3: Я хочу, чтобы все жили вместе.
7: Я знаю, сынок. Я тоже хочу, чтобы мы не разлучались. Но мама настаивает на разводе, поэтому тебе придется определиться. Мне очень жаль, но другого выхода просто нет.
3: Я остаюсь дома.
5: Мама и сестра ушли. Папа пытался вернуть их, и поэтому, стараясь хоть как-то наладить общение, он взял нас с собой в гости к маме.
8: Здравствуй, мама.
6: Ты с папой?
8: Нет, он ждет на улице в машине. Я здесь только вместе с Барни.
6: Входите, ребята.
8: Мама, папа очень хотел поговорить с тобой. Может, ты разрешишь ему войти?
6: Но я боюсь его, Джим.
3: А не могли бы мы встретиться в ресторане или еще где-нибудь?
6: Нет. Он может ударить меня даже там, Барни.
3: Но папа не такой плохой, как ты о нем думаешь.
6: С тобой, да. Но мы с Долорес его очень боимся. И поверь мне, не случайно.
3: Что же нам передать папе?
6: Скажите ему, что нам лучше вообще больше никогда не встречаться.
5: Именно тогда мы и пошли к сестре, надеясь, что она сможет уговорить маму. Но она отказалась. А мама сказала, чтобы мы о ней больше не вспоминали. Ее уход разбил мое сердце. Хорошо, что папа и Джим оставались рядом, хотя не любили меня. А маму, старшую сестру и брата я постарался забыть. Папа впал в депрессию, обанкротился. У нас забрали дом, машину. Но мы все дружно работали и через 2 года смогли вернуть свой бизнес. Мы с Джимом ходили в вечернюю школу, а днем помогали папе по работе. За эти несколько лет мы совершенно потеряли из виду своих близких. Но однажды нам позвонил старший брат, Дан.

0: Да.
1: Алло.
0: Да.
1: Алло, папа.
0: А!
1: Это я, Дан.
0: Да!
1: Как у вас там дела?
0: О, у нас все хорошо. Ты ходишь еще в плавание?
1: Нет, папа, я уже 3 года как уволился в запас. Ты видишь, все с мамой, Долорес?
0: Нет. И по правде говоря, я не испытываю в этом никакого желания. И я хотел бы, чтобы ты о нас ничего не говорил.
1: Хорошо, папа, как скажешь. А как поживает Джин, Барни? Я их не видел уже 8 лет.
0: Нормально. Барни учится в университете на экономическом. Я могу гордиться ребятами. Они помогли мне поправить бизнес после того, как мама разорила меня.
1: Понятно. А Барни дома?
0: Да.
1: Я хотел бы с ним поговорить.
0: Хорошо. Барни,
2: Что?
0: это Дань. Иди сюда.
2: Дан? О, Дан, привет!
1: Привет, Барни! Как твои делишки?
2: У меня нормально, у тебя как?
1: Барни, я заново родился.
0: Ну вот еще. Заново родился.
3: Да, папа. Он стал другим. Брат решил посвятить себя Иисусу. Что же в этом плохого?
0: Несомненно. Иисус был хорошим человеком. Может быть, даже лучше многих других. Но я думаю, что Конфуций не хуже. И Иисус не во всем прав. Он, например, говорил, что если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую. Глупо. Я также не согласен с тем, что Иисус – это единственный путь на небо. Он был евреем. Почему мы должны поклоняться иудейскому Богу?
3: Я успешно закончил университет и поступил на работу в крупную фирму в другом городе. Через год я уже стал старшим бухгалтером, а еще через полгода меня перевели в финансовый отдел. Я очень гордился собой. Но это и послужило причиной моего падения.
4: Да.
1: Алло.
4: Да.
1: Алло, Дан. Это я, Барни, привет.
4: Привет, Барни. Что случилось?
1: Слушай, Дан, у меня неприятности. Я уволился с работы. Ты помнишь, я рассказывал тебе о том мужчине, еврее, ну, с которым я работал, помнишь?
4: Да.
1: Он еще так страшно оскорбился тем, что я прислал ему открытку на Рождество. Орал на меня, сказал, что его нужно было поздравить с праздником Ханука, а не с Рождеством, помнишь?
4: Да, помню.
1: Что за ничтожество? Я же просто хотел с ним подружиться.
4: Понятно. Но ты ведь говорил, что его уволили за то, что он оскорбил твоего начальника.
1: Ну да, так оно и было. Но на прошлой неделе его снова взяли на работу, понимаешь? И назначили моим начальником. Ну, конечно же, не могло быть и речи, что я останусь работать с ним дальше.
4: Понятно. Барни, почему бы тебе не вернуться в Висконсин, а? Ты мог бы жить у меня, пока найдешь другую работу. Папа вышел на пенсию, и мы снова будем вместе.
1: А как он себя чувствует?
4: Не очень. У него эмфизема, Барни. И глаукома еще. Она у него была еще давно, но он скрывал это от нас. Ну так как, а?
1: Ну хорошо, Дан, я приеду.
3: В тот период своей жизни я даже не представлял, как был далек от истины. Я находился в полной уверенности, что попаду на небо, поскольку регулярно посещал церковь. Поэтому я с равнодушным снисхождением слушал мужчину, преподававшего на курсах, который говорил мне, что я нуждаюсь в Иисусе. Почтальон, приносивший нам почту, пригласил меня прийти в его церковь, но я отказался. Прошло еще несколько лет, и моему брату в связи с работой пришлось переехать в Кентукки. Отец остался жить со мной. Болезнь прогрессировала, и к тому времени он уже не мог читать. Ему нужна была сиделка, которая бы ухаживала за ним днем, пока я был на работе.
5: Как бы я хотел иметь возможность самому читать. Немного отвлечься, отдохнуть от бесконечных россказней сиделки об Иисусе.
3: Папа, но зато она прекрасно говорит по-испански.
5: Ну, мне от этого не легче. Я собираюсь запретить ей говорить о нем.
3: Не знаю, папа. Мне кажется, она ничего другого не знает. Это и свою работу сиделки. И нужно признать, справляется она с ней очень неплохо.
5: И все равно,
0: Если она не переменит пластинку, я попрошу тебя найти мне другого человека.
3: Ну хорошо, хорошо, пап, не волнуйся, как скажешь. Но я боюсь, нам будет очень трудно найти ей подходящую замену. Сиделка умоляла отца разрешить ей продолжить говорить об Иисусе. Но папа был непреклонен, и ей пришлось уволиться. А немного времени спустя я нашел другую женщину для ухода за папой. Но она была такой же набожной, как и прежняя.
6: Для Бога нет ничего невозможного, мистер Диас. Вы знаете это? Вам нужно искренне, с верой молиться, и Святой Дух поможет вам. Иисус сказал, нет ничего невозможного для того, кто верует.
0: Я устал. Понимаете вы, я устал от бесконечных разговоров об Иисусе. О Боге, о Святом Духе. Я не желаю этого больше слышать.
6: Но, мистер Диас, когда Господь повелевает мне говорить об Иисусе, я не смею Его ослушаться. И можете думать, что хотите, но вера приходит через слушание. Вам нужно довериться Господу.
0: Да ведь были же и другие люди не хуже Него. Ну, например, Будда или Магомед.
6: Но они не умерли за ваши грехи, мистер Диас. Это сделал Иисус, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вам вечную жизнь. Вы никогда не слышали Иоанна, главу 17, стих 3? «Сия же есть жизнь вечная». Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа.
0: Да не согласен я с этим.
6: Вот послушайте, в Иоанна, глава 3, стих 3, Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие».
2: Добрый вечер, папа.
0: Парни, слава Богу, вы можете быть свободными, мисс Грин.
6: Да, спасибо.
0: Сын пришел с работы.
6: Да, спасибо. До свидания.
2: Я провожу вас, мисс Грин.
6: Вам обязательно нужно молиться за отца, чтобы он поверил в Иисуса.
3: Я согласен с вами, мисс Грин, но я прошу вас, не говорите с ним так много религии. Вы же видите, он не выносит этого.
6: Вы что, предпочли бы, чтобы он умер без Христа?
3: Нет, ну, конечно, нет, мисс Грин.
6: Ну, тогда молитесь за него, а я буду продолжать рассказывать ему о милости Божией.
3: Я очень любил папу и не хотел, чтобы он после смерти попал в ад. Поэтому я молился, чтобы он уверовал во Христа, даже не понимая, что сам нуждаюсь в том же. Однажды ночью, зайдя к отцу в комнату, чтобы дать ему ингалятор, я стал свидетелем битвы, происходившей в папиной душе.
0: Спасибо, барни.
3: Я пойду лягу, папа. Постарайся заснуть.
0: Хорош же ты. Ты предал меня. И все это в благодарность за обучение в университете. А теперь мне ясно, ты не испанец. Ты такая же дрянь, как твоя мать. Ты всегда думал только о себе. Ты никогда не любил меня, парни.
3: Это продолжалось до самого утра. Он обвинял и обвинял меня каким-то холодным, не своим, неестественным голосом. И мне стало страшно. Однако что-то подсказывало мне не вступать с ним в спор. Напротив, как только он прекратил свои обвинения, я попросил у него прощения. И только тогда к его голосу вернулось его обычное звучание, и он признался, что очень любит меня. Но 2 дня спустя, в свой день рождения, когда ему исполнилось 80, папа скончался. Следующие 2 года я провел в духовных метаниях, но однажды мне позвонила мисс Грин, папина сиделка, и пригласила к себе в гости. Она дала мне несколько проповедей, записанных на кассету. Я не испытывал никакого желания слушать их, но не хотел обманывать мисс Грин, и поэтому включил магнитофон.
7: Друзья, если вы ожесточены и вам трудно прощать, послушайте, что говорится в послании к римлянам, Глава 2, стихи 1 и 3. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели ты думаешь, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая того же?»
8: Это как раз про меня.
7: «Если вы грешили в своей жизни, то у вас нет настоящих отношений с Господом Иисусом Христом. Речь не идет о том, чтобы посещать церковь, а о том, чтобы знать Его лично, как своего Господа и Спасителя. Обратитесь к Нему. Расскажите Ему о своей слабости, ваших страхах. Попросите у Него прощения. Попросите Его стать вашей опорой. Бог, создавший вас, знает, что необходимо для вашего блага. Господь откроет вам смысл и цель вашей жизни, друзья. Придите к Иисусу и узнайте, что значит жить в свете».
8: Я никогда не делал этого. Господи! Господи, как я был глуп! Я прошу Тебя, прости меня. Тебе известна цель моей жизни. Покажи мне ее, чтобы я мог повиноваться Тебе, чтобы я мог доставить Тебе радость. Господи! Господи, какое это счастье знать Тебя! Прошу Тебя, дай Джиму, моей маме и сестре, такую же радость от общения с Тобой, которую Ты дал мне. Первое, что я сделал, это купил Библию и начал ее изучать. И Святой Дух снизошел на меня и побудил написать маме. Много лет назад она еще раз вышла замуж. Брат передал ей, что я хотел с ней встретиться, но мама посчитала, что слишком много изменилось, и прощение не могло прийти вот так сразу.

0: Алло?
1: Здравствуй, мама, это ты? Это Барни, мама, Барни!
0: Барни! Сынок! Спасибо, что позвонил.
1: Мама! Мама, я люблю тебя! Я люблю тебя, мама!
0: Все хорошо, сынок. Ты за нас можешь не переживать. Мы получили второе рождение.
1: Правда?
0: Да! Я была спасена через 2 года после развода, а Долорес пришла к Христу через год после этого.
1: Мама, ты знаешь, самое невероятное, это то, что папа тоже спасся за 2 дня до смерти.
0: Это просто чудо! За все годы, что мы жили вместе, он ни разу не заходил в церковь. Он был таким гордым.
1: Мама, я тоже был таким же, как отец. Вы знаешь, я блуждал во тьме, пока Бог не открыл мне глаза. Мама, мы не виделись с тобой уже 32 года, мама.
0: Я молилась за вас все это время, Барни.
1: Мама, ну разве Иисус не чудесен? Это именно благодаря Ему мы снова вместе.
2: Когда я приехал на Рождество к сестре, она обняла меня, крепко поцеловала, а потом познакомила со своей семьей. Потом пришла мама, и мы говорили несколько часов подряд, радуясь встрече и открывая друг друга заново.
0: Все еще не верится, что мы вместе, рядом, после стольких лет разлуки, Барни.
2: Да, мама. Разве это не ужасно, как дьявол обманул нас? Вы знаете, чувство — это самое страшное оружие, которое он использует против нас.
3: Я согласна с тобой. После того, как мы расстались, я ощущала себя такой одинокой и ожесточенной, что хотела покончить с собой. Хорошо, что рядом оказался друг, который рассказал мне об Иисусе и помог прийти к спасению.
2: О, Господи, Долорес, я даже не представлял себе, что ты была в таком отчаянии.
3: Если бы ты знал, Барни, что мне пришлось пережить из-за папы. Когда я была совсем маленькой, он говорил мне, что это позор для него, то, что его первенец не мальчик. Все детство он внушал мне, что я ничтожество, и ничего путного из меня не выйдет. И он часто избивал меня.
2: Долорес, я надеюсь, ты сможешь его простить. Ведь тогда он не знал Господа.
3: Да, я была рада слышать, что он спасся перед смертью, Барни.
2: Да. Ну, теперь Бог обо всем позаботится. Вы знаете, я думаю, что мы являем собой живой пример его силы и милосердия. То, что дьявол пытался разрушить, Господь вернул нам.
3: Быть может, на следующий год Джим тоже будет с нами.
2: Сейчас мы окончательно помирились. Мой отчим тоже получил спасение. Мы все вместе молимся о том, чтобы и Джим тоже был спасен. Я активно участвую в жизни нашей церкви, той церкви, прийти в которую меня однажды приглашал почтальон. Помимо этого, я посещаю воскресную школу, и это все благодаря Господу. Он сказал в Иоанна, глава 17, стих 17, «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина».
4: История жизни героя нашего рассказа убеждает, что с Божьей помощью мы можем простить друг друга и излечить души от обуревающих нас темных чувств. Друзья, для Бога нет ничего невозможного. Когда Господь Иисус Христос войдет в ваше сердце и жизнь, вы все увидите в новом свете. Если вы хотите обрести вторую жизнь во Христе, призовите Его сейчас в молитве, ибо всякий, кто призовет

имя Господне спасется. И это обещано в послании к римлянам, глава 10, стих 13.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Мы часто забываем, что искреннее и непоколебимое желание жить для Бога исходит из познания истины, а конкретно из истины Евангелия. Чем больше мы познаем и понимаем ценность Евангелия, тем более оно захватывает наш ум и сердце. Один глоток из евангельского источника оживляет истинно возрожденное сердце и дает силы продолжать путь, а каждый последующий глоток ускоряет шаг и позволяет бежать к награде.

В прошлой нашей передаче мы рассмотрели тему «Знать и провозглашать Евангелие». Для мира постмодернизма, в котором есть место для большей открытости по отношению к другим точкам зрения, пылкий проповедник, смело говорящий истину, не извиняясь ни перед кем, является серьезной проблемой. Многие настаивают на том, что нужно изменить стиль проповеди, потому что для мира такая открытая проповедь выглядит просто нелепо. Подобное отношение к проповеди означает, что евангельское сообщество потеряло ориентиры. Сам Бог постановил, что именно юродство, безумие проповеди, будет инструментом провозглашения спасительной евангельской вести миру. Поскольку Евангелие – это главное послание Бога к людям, то, очевидно, оно требует определенного отклика. Коринфская община, услышав Евангелие, приняла его как самую драгоценную весть и стала опираться на него в своих отношениях с Богом. Если мы хотим быть правы пред Богом, нам следует поступать так же. Что значит принять Евангелие? Для спасения человека необходимо, чтобы он по Божьей благодати принял Евангелие. Но что это означает? В самом слове «приняли» нет ничего необычного, как в русском языке, так и в библейском греческом. Однако в контексте Евангелия оно становится довольно необычным, одним из самых радикальных слов Писания. Во-первых, когда речь идет о двух противоположных или взаимоисключающих понятиях, принять одно из них значит отвергнуть другое. Поскольку между Евангелием и миром нет родственных или дружеских отношений, когда человек принимает Евангелие, он отвергает то, что ему предлагает мир. Именно настолько радикальной и является идея принятия благой вести. Принять Евангелие и жить в соответствии с ним означает отказаться от того, что видимо и осязаемо ради невидимого, забыть о своей личной независимости от Бога и стать рабом Мессии, который умер 2000 лет назад смертью богохульника и врага государства, отдалиться от большинства, чтобы присоединиться к малому стаду церкви, осажденному врагами со всех сторон, не бояться жертвовать всем в этой земной жизни, веря, что пророк, которого пронзили копьями и распяли, это Сын Божий и Спаситель мира. Принять Евангелие означает не только помолиться молитвой грешника и попросить Иисуса войти в мое сердце, а отвергнуть все, что предлагает мир, и исполнять все, что требует Христос. Во-вторых, человек, принимающий Евангелие, верит в то, что единственный путь к примирению с Богом лежит через личность и жертву Иисуса Христа. Многие скажут, что верить в какую-то одну идею, не допуская вариантов, опасно или, по крайней мере, очень неразумно. В нашем обществе считают легкомысленным человека, у которого нет запасного плана, который не предусматривает аварийного выхода из ситуации, вкладывает все свои сбережения только в один бизнес, собирает все яйца в одну корзину и сжигает мосты за собой. А ведь это именно то, что должен делать человек, принимающий Иисуса Христа. В-третьих,
Принять Евангелие значит полностью подчинить жизнь господству Иисуса Христа. Некоторые современные евангелисты призывают грешников сделать Иисуса Господом своей жизни. Но Иисус и так Господь их жизни, независимо от того, преклоняют они пред Ним колени с любовью или грозят Ему кулаком с ненавистью. Писание говорит нам, что Бог сделал распятого Иисуса Господом и Мессией. Он воздвиг царя на святой горе своей и посмеется над всеми, восстающими против него. Бог не призывает людей сделать Иисуса их Господом, как будто у них есть такие полномочия. Он повелевает людям жить в абсолютном подчинении тому Господу, которого Он поставил. Поэтому тот, кто желает получить благословение Евангелия, должен сначала решить, готов ли он отвергнуть всякую независимость и самоуправление и подчиниться Господу Евангелия. Что может быть разумнее, чем последовать за Творцом и Хранителем Вселенной, возлюбившим свой народ вечной любовью, искупившим его своей кровью и показавшим безусловную верность в каждом из обещаний, данных своему народу. Тема нашей передачи сегодня – Евангелие, которое необходимо принять. Принять Евангелие – значит принять совершенно другой взгляд на реальность, взгляд, который ставит Христа в центр всего. Именно поэтому богословы, характеризуя спасение и христианскую жизнь, говорят о христоцентричности. Иисус становится центром нашей вселенной, источником, мотивацией и конечной целью всей нашей жизни. Принимая благую весть, человек начинает жить в другом контексте, в контексте Христа. И хотя внешне момент истинного обращения может выглядеть отнюдь не впечатляюще, со временем оно будет проявляться все ярче. По этим и еще многим другим причинам апостол Павел призывает нас представить наши тела в жертву живую, святую и благоугодную Богу, и называет это нашим духовным и разумным служением. Римлянам 12:1. Подобно волнам, появляющимся на поверхности озера отброшенного камня и расходящимся к берегам, Евангелие будет постепенно охватывать всю жизнь христианина. Верующий человек принимает Евангелие не вдобавок к своей прошлой жизни, а в обмен на нее. Принять одно значит потерять другое. Иисус очень ясно говорил об этом. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Матфея 16:25. И, наконец, когда человек принимает Евангелие, Христос становится источником и содержанием его жизни. Нельзя относиться ко Христу как к части жизни, а к вере, как к полезному дополнению к тому доброму, что в нас уже есть. Христос не просто недостающая деталь для построения нашей жизни и улучшения ее качества. Когда мы принимаем Евангелие, Он становится нашей жизнью. Наверное, трудно представить себе большее богохульство, чем то, которое совершает проповедник, когда он расхваливает неверующего человека за чудесную жизнь, которую он построил своими усилиями, превозносит все его достижения, а затем добавляет, что для того, чтобы довести все до совершенства, осталось только принять Иисуса.
Такой подход был чуждым апостолу Павлу, который считал даже самые значительные достижения своей прошлой жизни мусором по сравнению с жизнью во Христе. Нам нельзя представлять неверующим людям Христа как вишеньку на красивом торте уже состоявшейся жизни. Напротив, грешники должны видеть, что у них нет жизни, и все прежние достижения и личные качества, как солома, из которой строится хрупкая и недолговечная хижина их тщеславия. Иисус учил: «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Иоанна 6:53. Такое серьезное утверждение означает, что Христос должен быть для нас тем, благодаря кому мы живем, а не просто приправой к блюду. Для верующих Христос — это манна, сходящая с небес, скала, из которой течет источник живой воды посреди пустыни. Христос — лоза, на которой они — ветви, и которая питает их и дает силы приносить плоды. Тот, кто стал сопричастником Христу, не тратит время и силы на поиск того, что не хлеб, и поэтому не насыщает, но ищет истинный хлеб, сходящий с неба, чтобы питаться им и не умереть. Проповедники должны призывать людей не только покаяться, но и принять Евангелие. Они должны не только обнаруживать и показывать негодность пищи, которую предлагает этот мир, но и указывать на то единственное место, где есть подлинная пища. Нам нужно в один голос с Давидом взывать к людям: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Псалом 33:9. Более того, мы должны говорить людям, что доказательством того, что они спасены и вкусили Христа, служит то, что они продолжают вкушать или принять Его, находить удовлетворение в Нем и уже не могут представить свою жизнь без Него. Из текста Писания, который мы рассматриваем, следует, что нам не только нужно принять Евангелие, но также стоять в нем. Павел пишет: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и стоите». 1 Коринфянам 15:1. Этот несложный отрывок содержит две различные, но связанные друг с другом идеи. Первая говорит об отношениях верующего человека с Богом, построенных на Евангелии. Вторая — о его решении и действии в отношении Евангелия. Обе эти идеи имеют большое практическое значение. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Евангелие, которое необходимо принять» по книге Пола Вошера «Сила и смысл Евангелия». Первая идея закладывает прочный фундамент христианской веры. Христианин примирился с Богом благодаря Иисусу и Евангелию. Вторая идея характеризует жизнь христианина. Он стоит, опираясь на Евангелие, и не поколеблется. Основополагающая истина библейского христианства состоит в том, что человек может примириться с Богом только через Евангелие, только через Христа. Давид в псалмах так описывает безвыходное положение человека: «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто,
кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно». Псалом 23, 3 и 4 стихи. «Любой, кто допускает хотя бы малейшую вероятность существования Бога, как нравственной личности, будет трепетать от вопроса Давида. Если человек способен рассуждать здраво, и его совесть не сожжена дотла, он будет понимать, что он виновен пред судьей всей земли». Псалом 14, стих 1. Писание говорит, что если человек заглянет внутрь себя, то он увидит, что его сердце лукаво более всего и крайне испорчено. Иеремия 17, 9. Если станет оценивать свои мысли, то поймет, что они исполнены зла. Иеремия 4, 14. Если проследит за своими словами, услышит обман, злословие и горечь. Римлянам 3, 13, 14. Посмотрит на свои руки и увидит, что они запачканы злодеяниями. И если он в отчаянии попытается спрятать свой позор под одеждой добрых дел, то окажется, что он оделся в запачканную одежду прокаженного. Исаия 64, 6. «Ни мощные растворители, ни мыло не помогут избавиться от отвратительных пятен беззакония». Иеремия 2, 22. «Что бы он ни делал, за все он будет осужден и оставлен без всякой надежды. Именно в такой момент абсолютной беспомощности и обреченности грешник, слыша Евангелие, смотрит на Христа и черпает надежду в нем. Он отказывается от своей праведности, обретает веру и получает оправдание только по благодати и только через веру. С этого момента его характеризуют две отличительные черты христианина. Он стремится прославлять Христа и борется со своей греховной плотью. Он присоединился к сонму святых, которые поверили Богу и которым вера вменилась в праведность, доверился Христу и припал к Его ногам, с великим ужасом думая о том, какая участь его ожидала бы, будь он предоставлен самому себе. Он твердо стоит только на Христе, как на непоколебимой скале, и ни за что не отступит от Него. Он убежден, что может взойти на гору Господню и стать на святом месте Его только благодаря жертве Христа. Христианство утверждает, что примирение с Богом возможно только во Христе. Поэтому мы должны решительно держаться Евангелия и стоять в нем. Любопытно, что греческий глагол «гистеми», который переведен словом «утверждаться», буквально означает «стоять». Однако в Новом Завете это слово часто используется для выражения состояния убежденности, решительности, твердости и непоколебимости. Павел, рассуждая о духовной войне, использует это слово трижды, призывая верующих стать против козней дьявольских, Ефесянам 6:11. Родственное слово используется в призывах твердо стоять в Господе, в вере, в благодати Божией и в учении апостолов. Прежде всего, христианин должен непоколебимо стоять в Евангелии. Если этот надежный фундамент отсутствует, то никакое здание не устоит. Здесь уместно вспоминать о том, в чем апостол Павел упрекал церковь в Галатии. «Удивляюсь, что вы, от призвавшего вас благодатью Христовою, так скоро переходите
к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, и теперь еще говорю, кто не благовествует вам то, что вы приняли, да будет анафема. Галатам 1:6-9. В Писании важно каждое слово и каждое учение, однако некоторые более важны по сравнению с другими. Наше вечное спасение не зависит от того, правильно ли мы понимаем все тонкости и детали экклесиологии, эсхатологии, учения о последнем времени и конце всего, но оно всецело зависит от нашего понимания Евангелия. За время земных странствий даже самый вдумчивый и зрелый христианин может несколько раз изменить свое мнение по поводу каких-либо доктрин, однако он никогда не должен сходить с евангельского основания. Всякий человек, будь то мужчина, женщина, подросток или ребенок, который действительно принял благую весть, будет стоять в ней, тем самым доказывая, что на самом деле принял ее. Мир, в котором мы живем, относится к Евангелию Иисуса Христа презрительно и враждебно. Более того, этот мир находится во власти сатаны, который более всех доктрин ненавидит Евангелие и предпочел бы, чтобы его никогда не существовало. Он бы даже с радостью вложил Библию в руки каждого человека и поощрял бы исполнение каждой заповеди, если бы взамен мы отдали ему Евангелие. Однако без евангельской вести христианская вера теряет всякий смысл. Обязанность каждого христианина – принять Евангелие и стоять в нем. Нам нельзя забывать о хитростях и уловках дьявола и позволить ему застать нас врасплох. Когда лжеучителя будут пытаться расшатать нашу надежду на Христа и подорвать доверие к Нему, мы не должны позволить им увести нас с собой. Нам нужно сопротивляться законникам, которые будут призывать нас дополнить или усовершенствовать нашу веру во Христа. Нужно противостать пророкам-самозванцам, которые будут подстраивать Евангелие под современную культуру. Когда сатана будет обвинять нас в наших грехах и насмехаться над нашей славной надеждой, мы должны вспомнить евангельские истины и твердо стоять в них. Когда же дьявольские обвинения сменятся на лесть, и сатана будет убеждать нас, что наше благочестие достойно награды и хвалы, давайте будем отвечать словами Павла: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Галатам 6:14. Ни одному христианскому учению нельзя придавать чрезмерное значение. Мы встаем на очень опасный путь, если превозносим одно учение над другими им в ущерб. Однако невозможно придать чрезмерное значение Евангелию. Мы не можем впасть в крайность в превознесении Евангелия. Ведь благая весть является величайшим откровением Бога человеку, и только ею человек может спастись. Следовательно, это та единственная весть, которой нам нужно держаться изо всех сил. И хотя даже самое незначительное отклонение от библейской истины несет в себе опасность, мы, тем не менее,
можем не знать или не понимать некоторые доктрины без вреда для нашей вечной жизни. Однако ошибаться в понимании Евангелия значит ошибаться во всем. Если Евангелие не обладает для нас первостепенной важностью, значит, мы неправильно понимаем его. В нашей следующей передаче мы будем дальше изучать эту тему.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете крестьянскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

0: Миша вошел в здание Ниезака и машинально прошел вереницу коридоров и миновал множество дверей, идя по направлению к кабинету Ильи Васильевича Боголюбова. Подойдя к двери, он с удивлением остановился. Вместо таблички с надписью «Директор» висела табличка, гласившая «Осторожно, вход запрещен, высокая радиация». Миша в недоумении стоял, глядя на табличку, но в этот момент из-за угла появился сам профессор.
1: Здравствуй, Миша. Ты ищешь меня?
2: Ну да. Здравствуйте, Илья Васильевич. Вы что, поменяли кабинет?
1: Нет, мой кабинет на том же месте, где был всегда. А что такое, Миша?
2: Не шутите, Илья Васильевич. Я же знаю, что ваш кабинет находится как раз напротив портрета Ломоносова. А вот и портрет на стене.
1: А, вот в чем дело. А кто-то просто перевесил портрет. Прости, пожалуйста, я и не думал шутить. Ты не виноват. Здесь все двери выглядят одинаково, и различить их можно только по табличкам. Я не знал, что ты ориентируешься по портрету, чтобы попасть ко мне в кабинет.
2: Да я и сам не знал. Мне аж неловко.
1: Это ничего, Миша. Наше здание внутри похоже на лабиринт, и ничего не стоит в нем заблудиться. Ты привык находить мой кабинет, ориентируясь по этому портрету, и до сегодняшнего дня этот ориентир тебя не подводил. Но когда его передвинули, ты, ничего не подозревая, опять положился на него.
2: Так оно и было. А скажите, Илья Васильевич, действительно здесь такая высокая радиация, что опасно заходить?
1: Мне ничего об этом не известно. Я знаю, что в этой лаборатории двое наших сотрудников занимаются сейчас очень серьезными исследованиями. Думаю, что они повесили эту табличку, чтобы им не мешали работать.
2: А, тогда ничего. А то я уж думал, что совершил смертельную ошибку, подойдя так близко к двери.
1: Ничего страшного, Миша, ты просто не сориентировался в лабиринте. Тебе нужно поучиться у Клеопатры.
2: А кто это такая Клеопатра?
1: Клеопатра – это самая умная в нашей лаборатории крыса. Она пробегает сложнейший лабиринт почти в два раза быстрее, чем любая другая крыса. Сейчас мы спустимся в лабораторию, где находятся крысы, и Клеопатра продемонстрирует тебе свои способности.

0: мы зашли в лабораторию. Вдоль стен стояли клетки с белыми лабораторными крысами. Они все спали. Илья Васильевич подошел к клетке, на которой было написано «Клеопатра», и вынул оттуда крысу. Казалось, что Клеопатра была удивлена, но она не оказывала никакого сопротивления. Илья Васильевич перенес ее в коробку, где была сооружена очень сложная система коридоров, поворотов и тупиков. Как только крыса очутилась в коробке, то сразу же с неимоверной скоростью бросилась бежать по этому лабиринту. Причем крыса ни разу не попадала ни в один из тупиков и ни разу даже не остановилась, чтобы выбрать нужный поворот. В конце лабиринта ее ожидала тарелочка с едой, и она тут же с жадностью проглотила приготовленное ей угощение. Затем стала вылизывать свою шкурку и чистить мордочку передними лапками.
1: «Ну как, Миша, понравилась тебе Клеопатра?» «Я знаю, что некоторые люди не могут даже находиться в одном помещении с крысами. А как ты, переносишь этих животных?»
0: «Нормально. Если бы это были настоящие крысы, а не лабораторные, то, может быть, я себя чувствовал бы иначе».
1: «О, будь уверен, это настоящая крыса. Просто лабораторные крысы – это альбиносы обыкновенной серой крысы Raptus norvegicus. Это тот самый вид, который причиняет людям беды во всем мире. Ввиду того, что серые крысы едят ту же пищу, что и люди, они проникают в хранилища с зерновыми, в склады с овощами и другими продуктами, разгрызая полы и стены, стараются даже проникнуть в жилые дома, так как питаются и пищевыми отходами. Но наибольший вред они приносят тем, что распространяют болезни. Однако альбиносная порода этих крыс служит, так сказать, и на пользу человечеству, так как широко используется для медицинских исследований».
0: «Понятно. А эта белая крыса и впрямь молодец. Такой сложный лабиринт не представил для нее особой трудности».
1: «Да, справилась она с ним отлично. А ты знаешь, ведь она до этого всего два раза пробежала по этому лабиринту сегодня утром. Это был только третий раз. А ты подумай, какая память! Как она запомнила все ходы и выходы, и ни одной ошибки не сделала, а? Необыкновенная память!»
0: «Откуда у нее такие способности?»
1: «Именно это мы и пытаемся понять. Объяснение поведения любого животного – задача нелегкая. Животные обладают множеством различных способностей. Эти способности, то есть инстинкты, заложены в них создателем».
0: «Значит, эта крыса так и родилась со способностью ориентироваться в лабиринтах?»
1: «Да, но пробежала она так быстро потому, что каждый раз, как ты видел, она получает угощение. Это стимулирует ее к тому, чтобы пустить в ход врожденные способности. Если бы мы не прибегали к вознаграждению, возможно, мы не узнали бы, на что способна эта крыса».
0: «Да, я знаю об этом из учебника биологии. Все способности животных – это либо наследственно приобретенные, то есть врожденный инстинкт, либо результат приспособления к окружающей среде».
1: «Ну, дружок, это не совсем так. Нельзя сказать, чтобы поведение животного было лишь результатом одного или другого. Долгое время мнения ученых расходились по поводу того, что для животных более важно – врожденный инстинкт или способность приспособления к окружающей среде. Но в каждом отдельном случае поведение животных является сочетанием проявления врожденных инстинктов и способности приспособления к окружающей среде».
0: «Мне кажется, что успех Клеопатры является результатом именно способности приспособления к окружающей среде, так как эксперимент был рассчитан на то, чтобы она получила вознаграждение».
1: «Успех Клеопатры зависит не только от способности приспособления. Не надо забывать, что белая лабораторная крыса – это только разновидность обыкновенной серой крысы, а эти животные живут в норах с многочисленными ходами и выходами, похожих на подземные сложные запутанные тоннели. Так что способность ориентироваться у белой крысы явление наследственное. А чтобы ориентироваться, крыса должна обладать блестящей памятью и очень тонким обонянием. Способности эти должны быть врожденными, иначе крысы не могли бы выжить в естественных условиях.
0: Значит, в этом эксперименте по прохождению лабиринта вы лишь заставили Клеопатру воспользоваться ее наследственной способностью, то есть умением ориентироваться.
1: Совершенно верно. Для того, чтобы натренировать крысу, а мы это делаем с определенной научной целью, надо понимать, какими врожденными инстинктами, или, как ты сказал, наследственными способностями она обладает. Заметил ли ты, что делали крысы, когда мы вошли в лабораторию?
0: Они ничего не делали. Все они крепко спали. И до сих пор спят, как я вижу, кроме Клеопатры.
1: Крыса – ночное животное. Потому они и спят сейчас. Мы убедились, что, пробегая по лабиринту, все они делают меньше ошибок ночью, чем днем.
0: Значит, крысы ночью умнее?
1: Нет, не то чтобы умнее, но, вероятно, бдительнее. Это и не удивительно при врожденной привычке к ночному образу жизни. Поэтому днем они не могут так проявлять свои способности, как ночью. А как бы тебе понравилось, если бы кто-нибудь разбудил тебя ночью, чтобы проверить твои умственные способности, предложив решить задачу по математике?
0: Ну, мне бы это совсем не понравилось. Мой мозг как-то не включается сразу, как я только просыпаюсь.
1: То-то же. Вот и мы не думаем, что крысы любят бегать по лабиринтам в дневное время. Почти невозможно приучить крыс спать ночью и быть активными днем. Один ученый 5 лет безуспешно пытался переменить их привычный образ жизни. По его словам, крысы провели все 5 лет, доказывая ему, что в своих стараниях он был довольно глуп. Поэтому успех Клеопатры еще более удивителен. Ее мозг сейчас не работает так хорошо, как ночью. И все же она очень легко справилась с задачей. Давай теперь посмотрим, как она будет вести себя, если мы кое-что изменим в лабиринте.
0: Илья Васильевич переставил несколько перегородок в конце лабиринта, чтобы выход был перекрыт. Теперь у Клеопатры не было возможности проникнуть в то отделение, где находилась еда. Однако угощение Илья Васильевич положил на прежнее место. Потом взял Клеопатру и пустил ее по лабиринту. Пробежав все повороты и переходы, она прибежала к последней стеночке, которая перекрывала выход к еде. Тут она остановилась и стала осматриваться вокруг. Нос ее задергался. Я пытался представить себе, что сейчас чувствует крыса. Разочарование, злость, огорчение или потрясение. И вообще, могут ли крысы иметь такие эмоции? В то время, как я пытался понять, каким образом крысы реагируют на неудачи, неожиданно для нас Клеопатра нашла выход из положения. В секунду она перелезла через стеночку, отделяющую ее от того места, где она знала, что ее ждет пища, и быстро начала есть. Но вдруг остановилась, испуганная громким смехом, который Илья Васильевич и я не могли сдержать.
1: О, ну, дружище, такого она еще не демонстрировала. Я никак не ожидал, что она просто перемахнет через перегородку, да. Думаю, что нам надо еще много поработать, пока мы поймем, что происходит в мозгу у Клеопатры. Крысы вообще очень умные животные.
0: А почему в лабораториях обычно изучают особенности поведения крыс? Разве способности других животных не столь интересны?
1: Согласен, Миша. Многие животные обладают удивительными способностями, но некоторые особенности крыс делают их идеальными подопытными животными. Во-первых, они прекрасно размножаются в лабораторных условиях, и поэтому никогда нет в них недостатка для проведения различных экспериментов. А кроме того, в противоположность тому, что принято о них думать, крысы очень чистоплотные животные и нуждаются в минимальном уходе.
0: А я слышал, что почти все новые лекарства проверяют на крысах, прежде чем разрешают людям пользоваться ими. Это правда?
1: Да, это верно. Эффективность и побочное действие новых лекарств обычно проверяют на крысах. Новые лекарства и методы лечения рака тоже сначала пробуют на крысах. Специальные эксперименты, проводимые над крысами, помогают установить разрушительное действие алкоголизма и наркомании на человека. Посредством определенных экспериментов на крысах даже можно проверять состояние организма после длительного пребывания в невесомости.
0: Но ведь люди и крысы совершенно не похожи. Как же можно предположить, что лекарства, которые помогают организму крысы бороться с той или иной болезнью, помогут и человеческому организму?
1: Мы не можем сказать этого с уверенностью. Мы должны очень осторожно относиться к результатам, полученным от опытов, проведенных на любых животных, прежде чем применять эти результаты в лечении людей. Некоторые заболевания человека мы вообще не можем изучать на крысах. К примеру, склероз сосудов, вызванные отложением холестерина, никогда не бывают у крыс. Так что при изучении крыс с целью изучения организма человека необходимо знать, что есть сходного в организмах человека и крысы, и что их различает. В первую очередь нужно принять во внимание различия этих организмов. Я уже раньше сказал, что крысы нуждаются почти в тех же пищевых продуктах, что и люди. Поэтому результаты опытов, связанных с питанием, проводимые на крысах, можно с успехом использовать для людей.
0: Илья Васильевич, а что вы скажете об особенностях поведения, есть ли что-то общее в этом смысле у крыс и у людей?
1: Те и другие едят и спят. Поведение человека слишком сложно для того, чтобы изучать его на экспериментах с животными. Разница между людьми и животными слишком велика.
0: Но в школьных учебниках сказано, что поведение человека можно объяснить совокупностью врожденных инстинктов и способностью приспосабливаться к окружающей среде. Однако человек может делать много такого, чего животные не способны делать. К примеру, сочинять стихи или писать картины. Но говорят, что наука, в конце концов, объяснит и это.
1: Миша, а тебе не кажется, что человек руководствуется еще чем-то, помимо инстинктов и способности приспосабливаться к окружающей среде?
0: Да, пожалуй, мне кажется, что решение о том, как мне поступать, принимаю я. А может быть, это мой организм и окружающая среда подсказывают мне, как мне вести себя определенным образом. Может быть, мне только кажется, что это я выбираю, что мне делать.
1: Нет, я так не думаю, Миша. Ты не раб своих инстинктов и окружающей среды, то есть обстоятельств. Я совершенно уверен, что в каждой ситуации у тебя есть выбор, как поступить. Инстинкты и обстоятельства имеют большое влияние на поступки человека, но они больше похожи на совет, чем на приказ. Ты же не вычислительная машина, у которой нет выбора. Машина может только подчиняться инструкции.
0: Я смотрел на Клеопатру и думал, неужели мозг человека и крысы работает по одним и тем же принципам? Мне неприятно думать, что я просто раб своих инстинктов и рефлексов. Но, может быть, я просто не соглашаюсь с этим? Должна же быть разница между человеческим мозгом и вычислительной машиной, которая не способна выбирать. И чем же люди отличаются от животных? Я понимаю, чем люди отличаются от машин, но не могли бы вы, Илья Васильевич, на примере объяснить мне, чем люди отличаются от животных?
1: Хорошо. Представь себе, что ты попал в опасную ситуацию. Все твои инстинкты говорят тебе, что надо бежать. И ты сам понимаешь, что для тебя лучше всего бежать. Если бы в такую ситуацию попала Клеопатра, то она моментально подчинилась бы своим инстинктам, и опыт, приобретенный в подобных ситуациях, сработал бы в том же направлении. Бежать! Но в случае с тобой, Миша, этого не происходит. Я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы сказать, что, очутись ты в опасной ситуации, у тебя хватило бы мужества побороть инстинкт самосохранения и помочь кому-то. Я верю, что человек способен перебороть свои инстинкты.
0: Понимаю. Можно сказать, что если бы человек не был властен принимать решение о том, как ему поступить, то и сажать его в тюрьму, к примеру, за кражу, было бы несправедливо.
1: Правильно. У человека есть возможность контролировать свои поступки. Поведение животных обусловлено их инстинктами и условиями окружающей среды. Поведение человека не ограничивается инстинктами и условиями или обстоятельствами, в которых он находится. Решающим фактором в выборе того или иного поступка является свобода воли.
0: Значит, именно свобода воли отличает человека от животных.
1: Не говоря о внешнем различии, это и есть то главное, что не позволяет поставить человека в разряд животных. Скажу больше. Это Бог наделил человека свободной волей, то есть предоставил человеку свободу выбора в своих поступках. Учение Библии не имело бы смысла, если бы человек не имел возможности действовать согласно своей воле. Творец Вселенной, Создатель человека и жизни на земле, из любви к своему творению послал Сына Своего Иисуса, и Он освободил и искупил человека от власти греха. Написано: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Теперь посмотрим, как отнеслись к этому люди. Иоанн Креститель говорит об Иисусе, Сыне Божьем, что Он, Иисус, видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство Его. Принявший Его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Одни, как видишь, не принимают, но есть и принявшие. И означает это проявление человеком его свободной воли.
0: Да, я бы не сказал, что Бог или Сын Его Иисус Христос заставляют людей принять свидетельство Иисуса и поверить в Него, чтобы иметь жизнь вечную. Это люди сами для себя должны решить.
1: Ты правильно понял, Миша. Но Бог продолжает увещевать людей, говоря: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Если ты получил приглашение в неизвестную местность прибыть, путь и станцию назначения постараешься ты уточнить. Но вопросу важнейшему, кажется, ты внимания не уделял. В час назначенный где окажешься, перейдя гробовой перевал? Вот идешь ты дорогой опасною в мир иной, ничего не узнав. И не верь им, как плотной повязкою, крепко очи души завязав. Смотришь вечность с беспечной улыбкою, будто и не покинешь земли. И как муху приманка липкая держит грех тебя, вырвешься ли? Правда Божья тобой унижена, но хотя ты к земле и прирос, высшей волей телесная хижина предназначена, слышишь, на снос. Остается все меньше времени, дни бегут, как с вершины вода. На земле ты прописан временно, а потом уточни, куда?

у обрыва. Шел человек по тропе у обрыва, самоуверенно и горделиво, но вдруг оступился и камнем во враг, где смерть к нему вышла, как тайный враг. Как пух одуванчика жизнь отлетела, в грязи распласталось бездушное тело. Рукою зажал он соломы пучок, сорвавшись, хватался за что только мог. О чем говорит этот горестный случай? Вся жизнь наша — это дорога над кручей. За что ж ухватиться надеждой рукой на жизненном склоне в момент роковой? За безнадежность схватиться — надежно ль? За отчаяние держаться — возможно ль? Или за неверье соломинку? Нет, нужен несчастному лучший совет. Христос приходил в этот мир, чтоб могли мы над пропастью зла, у обрыва могилы, над бездной соблазна, в опасных местах держаться покрепче за руку Христа.

Не спеши, себя останови. Слышишь ли, звучит все так же веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефеской. В тех коротких фразах грусть и боль поселились вовсе не случайно. Ты оставил первую любовь и забыл, каким ты был в начале. О тебе скорблю я каждый день, возвращенья жду, но все напрасно. Отчего, скажи мне, как и где искорка любви твоей погасла? Ты имеешь христианский вид, трудностей, усталости не зная, только труд, что сделан без любви, ничего в глазах моих не значит. Оглянись на прожитые дни, отыщи все памятные даты, где порвалась та святая нить, что соединяла нас когда-то. Охлаждение можно ли терпеть? Будет горьким для тебя прощанье. Может быть, последний раз к тебе я сегодня тихо обращаюсь. Осознай, себя останови, не тебе прозвучало веско слово о потерянной любви, сказанное ангелу Ефеской.

у костра. Вдохновенно, радостно и звонк лился над лиманом наш напев. Мне казалось, что и месяц тонкий отражался в нем и тоже пел. И стремлением одним объяты мы стояли все плечо к плечу. В этот миг я знаю, брат за брата, душу б отдал, не страшась ничуть. А костер, зажженный всеми нами, лишь один горел в ночной тиши, рвалось вверх и звало к небу пламя, и мы знали, там мы будем жить. Сколько было их минут вечерних, когда скорби мира позабыв, в настоящем радостном общенье были мы, и Бог меж нами был. Вдохновенно, радостно и дружно льется над лиманом наш напев. Знаете, нам очень-очень нужно вот так рядом быть и вместе петь.

Душа, я живу в коротком промежутке, радость жизни глушит смерть и страх, и порою мне представить жутко, что я прах бездумных, только прах. Без души в квартире тело пусто, без души и плоть моя мертва, ведь душа — бессмертный жизни сгусток, ведь душа — частица божества. Без ума, без воли и без чувства не создать романов и машин. Нет науки, практики, искусства без живой и творческой души. Есть душа, в пульсации артерий жизнь бежит, как ток по проводам. Есть душа, я в это твердо верю, древо жизни видно по плодам. Без надежды жить нельзя на свете, и без света зрячие слепы. Без души бессмертие, как ветер, без души живущие, как пыль. Жизнь пройдет, и смерть поставит точку, остановит мысль, дыхание, кровь. В шар земной зароют оболочку, но душа бессмертна, как любовь. В том бессмертие будет плач или радость, дискомфорт, ужасный или уют, бесконечность злой стихии ада или вечность счастья в раю. Я иду в коротком интервале между мной и смертью только шаг. Я устал, мечтаю о привале, а привал и отдых в небесах.

церковь. Церковь Христова не лодка на отмели Тихого Дона, скользящая в заводи ловко, не знавшая Эвроклидона. Всем возрожденным понятно, церковь Христа не сравнится с легкой прогулочной яхтой под солнцем на озере Рица. Церковь — корабль в океане, а мир — океан не тихий, и не было б наших собраний, когда б не Христос великий. А Он свой корабль превосходный ведет, несмотря на стихии, через штормы, циклоны, невзгоды в широких просторах России. Да, церковь идет через преграды и в сумраке свет разливает, и знамя евангельской правды она на ветру закрепляет. Ее назначение ясно — напомнить, что людям Бог нужен, и к пристани вечной прекрасной доставить спасенные души. Господь наш любовью вечной и близких, и дальних греет. Не стойте вне церкви беспечно, на борт поднимайтесь скорее.

Мама моя, в розовом царстве далекого детства помню твое материнское сердце. Сердце большое такое, нежное, жизнь без тебя была б невозможною, мама моя. Стала я старше, и ты стала ближе, образ прекрасной любовью насыщен. Этой любовью к тебе я привязана, каждой ресничкой тебе я обязана, мама моя. Много словами ты нас не учила, добрым примером, заботой растила. Путь твой, как подвиг, весь мужеством светится. Он мне помог с моим Господом встретиться, мама моя. Ангел бессмертный, теперь вся седая, ты на коленях о детях взываешь. Нас, уже взрослых, ты в сердце по-прежнему держишь, как крошек, бережно, бережно, мама моя. Нет, за такую любовь невозможно ни заплатить, ни воздать подороже. Эта любовь материнскою значится. Знаю, мой долг никогда не оплатится.

многодетным. Звезды с неба мерцают своими глазами лучистыми. От начала веков не померкла небес красота. У вас много детей, но сердца сохранили вы чистыми. У вас много забот, но вы любите нежно Христа. Христианская жизнь — это школа большого терпения. Хоть вершина блаженства еще от сердец далека, пусть средь частых невзгод во все годы и дни и мгновения вас ведет по дорогам надежная Божья рука. Вы не сломитесь верой, надеждой под тяжкими ношами, потому что земли взор стремится всегда в высоту. Радость будет достигнута, вырастут дети хорошими. Оглянувшись назад, вы хвалу вознесите Христу. Постарайтесь вперед, в искушениях духом не падая, на Иисуса взирая, вы сможете к цели идти. Бог порадует вас драгоценной, великой наградою за терпение ваше на трудном, тернистом пути.

0: прошел и заболел начальник тот. И тогда пришел к знакомой камере.
1: Дорогие друзья, если вы хотите пополнить наши передачи своими звукозаписями христианских стихов и песен, то присылайте их по адресу: миссия «Волна надежды», Феликс Фехенбах, Штрассе, 65, индекс 32756, Детмольд.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра» за май-июнь 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелене Зудерман,
4: Екатерина Хертель.
5: Екатерина Хертель.

стихи наших читателей. Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи, услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали. Хелены Савинок.

Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот. Царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе Его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни Своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг. Валентина Пермякова, Россия.

Воскресенье. Что ищешь ты, Мария, и плачешь отчего? Воскрес Христос, Мессия, во гробе нет Его. Лишь солнце засияло, голубизне небес, земля заликовала. Иисус Христос воскрес! Воскрес для оправдания, воскрес для новой жизни. Через Его страдания открыт нам путь к отчизне. Ольга Май.

Татьяна Полищук, Украина. Любовь. Любовь — это не слово, в попыхах напрасно брошенное без значения. Любовь отображается в делах, коль в сердце есть пред Господом смирение. Любовь — это не просто так сказать «люблю» и ничего не сделать. Любовь — это когда я отдаю себя для блага ближнего всецело. Любовь нельзя за золото купить, она дается даром нам, Всевышним. Спешите вы любовь ту получить, светилами сиять, чтоб в этой жизни. И миру свет небесный принести, одеть нагого, хлеб делить с голодным, водою жаждущего напоить и сделать узника воистину свободным. Ведь только тот в небесный дом войдет, любовью сердце чье пылало жарко, и победителя венец нетленный ждет, великолепие своем сверкая ярко. Ты меня пригласил в тронный зал, мой владыка, и завет мне открыл, о Господь мой великий, обещание мне дал, что его ты исполнишь, и меня ты своей силой свыше наполнишь. Только в жертву себя мне отдать будет нужно, чтоб с тобой утвердить неразрывную дружбу, и тогда разлучить нас никто не возможет, ведь заветом любви будем связаны, Боже. Затрепещут враги, изумятся все люди, когда силой твоей в жизни царствовать буду, ведь в завете с тобой состою я отныне, и на мне, как печать, твое вечное имя. Не страшусь теперь зла, надо мною не властны силы адовой тьмы, а для них я опасна, потому что на мне все оружие Божье. Если Бог за меня, то Он мне и поможет. Одолею врага, уберу прочь с дороги, ведь я есть дочь царя, и стоят мои ноги на гранитной скале. Слово Божье ей имя, и его у меня уж никто не отнимет.

Ольга Богданова, Германия. «Побудьте со мною. У нас много дел в церкви, Богу мы служим. Все чинно, по плану, по графику службы. Но что-то Господь от нас ждет. Что же нужно, чтоб мы, христиане, здесь, в Доме Христовом, друг другу сказали бы теплое слово, чтоб вдруг мы услышали, как после службы Иисус нам вдогонку: «Побудьте со мною», быть может, в молчании, в душевном покое, а может, с соседом поговорите о том, что затронуло вас, расскажите. Благословите друг друга от чистого сердца, воздастся вам благо старицей, поверьте. Куда ж вы в служение так быстро бежите? И хлеб есть насущный, и дал вам я много. Побудьте со мною хотя бы немного, отдав братьям, сестрам частицу души, частицу моей к вам сердечной любви». Когда это было? Как это случилось? И сердце так странно, так сильно забилось. Когда это было? Все было когда-то, и сердце заныло от боли утраты. Я так виновата, что дней быстротечных потеряно много, что шла не туда, шла опасной дорогой, и что-то искала, не зная о Боге. Что ты ведь стучался, а сердце молчало, ошибок больших совершила немало. Так много не знала я, не понимала, под дудку бесовскую в жизни плясала. Спасибо, Господь, что с тобой у штурвала путь жизни нашла я. Ты — конец

тихие беседы, и выйдешь победителем. Слово «искушение» мы встречаем в молитве «Отче наш». Иисус произносит: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого» Матвея 6:13. Иисус знает, что человек живет в греховном мире, своей бренной плотью, и что он постоянно подвергается различным духовным искушениям. Искусить значит соблазнить, прельстить, совратить на проступок или преступление. В Библии это слово употребляется и в смысле испытания веры. В Ветхом Завете Бог неоднократно испытывал свой народ на верность завету, которого он заключил с Авраамом. Бог испытывал израильский народ, но не язычников. Испытание Израиля в верности тесно связано с особым отношением Бога к израильскому народу. Враг душ человеческих искушает людей, чтобы лишить их веры в Бога, настроить их против Бога. В Библии мы читаем, как израильтяне, искушаемые злым духом, неоднократно отходили от Бога, не доверяя Его мудрости и силе. Искушением дьявола больше всего подвергаются истинные дети Божьи. Ведь человек, неверующий в живого Бога, не станет бороться против мирских соблазнов. На страницах Святого Писания мы читаем, как библейские герои подвергались многообразным искушениям, испытаниям. Так искушениям от сатаны подвергались Ева, Иов, апостол Петр, Иуда Искариот. Испытанию от Бога подвергались Авраам, Исаак, царь Давид, апостол Павел. В 30-летнем возрасте Иисус начал служение, ради которого Он пришел на землю. Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Матфея 4:1. Крестившись в Иордане, Иисус, исполненный Духом Святым, 40 дней был искушаем в пустыне от дьявола. В эти 40 дней Иисус ничего не ел, Он ослаб физически. Этим пытался использоваться дьявол. Но Иисус усердно молился Отцу Своему и бодрствовал. Христианину тоже необходимо постоянно пребывать в молитве, быть бодрствующим, особенно когда он преуспевает в Божьем деле, когда обеспечен всем необходимым, когда его церковь процветает, когда он переживает радость и удовлетворение. Чаще всего именно при таких обстоятельствах христианин может подвергнуться искушению от дьявола. Нужно быть бдительным, когда ослабеваешь физически, когда падает настроение, когда появляется опасность утратить душевное равновесие, утратить доверие Богу и упование на Него. Вот почему Господь предупреждает Своих чад, чтобы они постоянно бодрствовали и молились. Ведь дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить. Дьявол искушал Иисуса, говоря: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Если ты Сын Божий, бросься вниз. Все это царство мира и славу их дам тебе, если поклонишься мне». Матфея 4, 3-9. Этими словами он пытался поколебать достоинство Иисуса Христа как Сына Божьего. Когда Иисус крестился в Иордане, с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Однако дьявол дважды произносит: «Если ты Сын Божий». Иисус добровольно пошел на землю, став человеком. И дьявол сначала искушает его отказаться быть просто человеком, чтобы Иисус не исполнил миссию спасения человечества. Ведь только безгрешный человек может совершить искупление грешников, а единственным безгрешным человеком был Сын Человеческий, Иисус. Потом дьявол меняет тактику. Он искушает Иисуса поклониться Ему и за это обещает отдать Иисусу все царства мира и славу их.
Дьявол пытался возбудить в Иисусе человеческие наклонности, гордость и похоть. Он хотел изолировать Иисуса от Отца Небесного и Его Царства, наделить Иисуса земной властью, богатством и почестями. В таком случае стало бы невозможным созидать Небесное Царство путем строительства своей Церкви на земле. Христианину необходимо всегда быть на страже своего сердца. Когда дьявол искушает верующего, он в первую очередь пытается поколебать его христианские достоинства. Он может сказать: «Если ты христианин, тебе не стоит быть таким ревностным и так много трудиться для Бога. Если ты чадо Божие, ты можешь совершать перестройку своей жизни, как тебе заблагорассудится». Такой вызов христианскому достоинству конкретно нацелен на веру и надежду христианина. Когда дьявол искушает верующего, он обычно обещает ему земную власть и богатство. Немало христиан, которые духовно пали вследствие сребролюбия, которые впоследствии погони за славой и властью, некоторые, увлекшись блудом, Бог не может их дальше употреблять.

служение дьяволам. Они, возможно, считают себя умными, мудрыми, способными, опытными, наделенными властью и слепо уверены в том, что сами смогут отразить все искушения. Однако надо помнить, что христиане вовлечены в жестокую духовную войну, и Священное Писание призывает христиан в Ефесянам 6:11 «облечься во всеоружие Божие». Дьяволу не удалось искусить Иисуса, и он оставил его до времени, то есть временно. Исполненный силой Духа Святого, Иисус вернулся в Галилею. Его слава распространялась повсюду. Он проповедовал в синагогах, люди много говорили о нем. Как христианин преодолевает искушения, но укрепляется в вере. Но, одержав победу над дьяволом, он должен избегать самодовольства, не должны почивать на лаврах, так как дьявол лишь на время отошел от него. Улучшив момент, он может снова обрушиться с еще большей силой в попытке поколебать веру и послушание христианина воле Божьей. И только постоянно сохраняя бдительность, христианин может успешно противостоять дьявольским нападкам. В книге Малахии читаем следующее: «И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь расплавляющий, и как щелочь очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро, очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде». Малахия 3:2-3. Так Бог преобразует своих служителей. Он, подобно мастеру, переплавляющему серебро, зорко следит за усовершенствованием каждого верующего. И если мы в искушениях иногда терпим поражение, то нам необходимо помнить, что Иисус сказал Петру: «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Луки 22:32. Потерпев неудачу, мы обязаны с помощью Божьей вновь ободриться, подняться и продолжать свой труд. Вспомните Петра, который трижды отрекся от Христа. Он упал, но покаялся, встал и снова был употреблен Господом. Иисус Христос желает помочь и всегда готов помочь своим чадам в любом испытании выйти победителем. Николай Танкин, Австралия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

0: остались фото и надежда.
1: Читает сам автор Александр Ленц.
0: Смерть. От одного этого слова содрогается вся внутренность любого человека, все его естество. Кожа человека становится необычной, на лице выступает пот, настроение очень заметно портится. Люди не хотят слышать о смерти. Одно только это слово приносит неудобство в жизнь всякого человека. Почему такая реакция? Человек не создан для смерти. Он не создан для того, чтобы однажды умереть, уходить в неизвестность, оставляя лишь следы своего пребывания на этой земле. Он создан для жизни и жизни вечной. Но смерть сегодня реальна, и она пока имеет власть. Никто из людей не в силах что-либо изменить по отношению к смерти. Как бы они ни старались, все рано или поздно умирают. Умирают люди в преклонном возрасте и в среднем. Умирают молодые и умирают дети. Я и моя семья совсем недавно соприкоснулись очень близко со смертью, со всей ее ужасной и отвратительной реальностью. 27 декабря 2008 года перешел в вечность наш любимый сын и братик Саша. Ему было всего 9 лет. Все эти 9 лет он был для меня и для всех нас Божьим благословением. Я никогда не был так близко к смерти. Даже тогда, когда ушел в вечность мой отец. Но в этот раз я был близко. Очень близко. В этот раз я пережил мрачность и холодность, безразличность и ужасающую силу смерти. Я держал в своих руках ручку своего сына, и я не ощущал тепла жизни. Наши слезы, капая на тело нашего ребенка, не вызывали у него какой-либо реакции. Все слова, которые мы говорили, смерть жадно глотала в свое бездонное чрево, оставляя нас без ответа. И если бы не Господь, о, спасибо тебе, Иисус! Спасибо тебе, Отец! Спасибо тебе, Дух Святой! Спасибо тебе, всемогущий Бог! Спасибо за победу над смертью, за жало, которое вырвано у смерти, за утешение, за силу. Да, сегодня смерть имеет силу и власть над телами людей, но Бог обещает через Слово Свое, Библию, тела всех умерших во Христе, верующих в Иисуса, оживить и облечь бессмертность, подобно божественному, воскресшему телу Иисуса Христа. Я верю словам нашего Бога и абсолютно уверен, что придет время, я обниму моего сына в присутствии Господа, и мы всегда, во веки веков, будем неразлучно вместе. Придет время, и тело моего сына Бог воскресит и облечет в бессмертие. Вот почему я положил ему в руки Библию с надписью «Нашему любимому сыну Саше», которую он так хотел получить в день своего десятилетия. 1 декабря 2008 года Саша принял Иисуса Христа в свое детское сердце, как личного Господа и Спасителя. Саша сейчас там, где он и должен быть, в присутствии своего Творца. Что может быть лучше и дороже этого? То, о чем мы ему рассказывали, и что он читал сам в Слове Божьем, он видит в реальном свете. Он всегда хотел быть везде первым. И Бог предоставил ему такую возможность быть первым из всей нашей семьи в Царстве нашего Господа и Спасителя. Да благословит вас всех наш любящий Господь, да утвердит ваши сердца и укрепит Духом Святым в вашем уповании на Него. Иисус Христос жив. А значит, и мы живы, и жить будем.

а грузовики раздвинул кто-то. По реальным событиям имена изменены. Вот уже целые сутки они в дороге. Те 2 часа, что поспали на стоянке около какой-то бензозаправки, бодрости не придали. Галя с тревогой поглядывала на мужа. Он был очень уставшим. На заднем сидении спокойно спала их 10-летняя дочурка Светлана. У самой Гали болела голова. Очень хотелось поскорее добраться домой и спать, спать, спать. Она прикрыла глаза и уже в который раз мысленно стала просить Бога о том, чтобы благополучно доехать домой, чтобы дал силы мужу, чтобы благословил сына, который ждет их дома. Потом снова вспомнились те 2 дня, которые они провели вместе с друзьями в Украине. От этих воспоминаний невольно слезы навернулись на глаза. Так не хотелось расставаться с ними. Так не хватает общения с братьями и сестрами, с которыми много лет были вместе в церкви. За те полгода, что прожили в новой стране, они нашли маленькую группу верующих, но еще так мало их знали. Галя верила, что друзья молятся за их поездку. Всю ночь падал снег, и дорога была очень скользкой и опасной. Во многих местах были видны следы съездов с дороги, а кое-где лежали в куветах опрокинутые автомобили. Первый снег всегда приносил с собой много аварий. Наконец их автомобиль свернул на автобан, который вел до города Че. От него уже не так далеко до дома. «Ты посмотри, что делается на дороге. Столько машин и такая трудная трасса», – неожиданно заговорил Андрей. Автобан действительно был забит автомобилями. По первой полосе плотной цепочкой шли огромные грузовики. Они ехали так плотно, что Галя удивлялась, как только они не наезжают друг на друга. По второй полосе также плотно шли легковые автомобили. Галя с тревогой смотрела на напряженное лицо мужа. «Хоть бы никто резко не затормозил», — снова заговорил Андрей. «Машина идет, как по стеклу». Где-то далеко впереди раздались звуки тормозов. Там был светофор. Андрей понемногу начал сбрасывать скорость, боясь резких движений. Загорелся зеленый свет, и стоящий впереди автомобиль стал набирать скорость. Андрей тоже надавил на педаль газа. Неожиданно автомобиль впереди резко затормозил. Чтобы не въехать в него, Андрею тоже пришлось тормозить. Машину понесло на железнодорожный бордюр, разделявший автобан на 2 встречные полосы. Андрей вывернул руль, колеса заблокировались, и их «Опель» боком понесло под огромные грузовики. Когда до столкновения осталось, казалось, мгновение, между грузовиками неожиданно образовалось пространство, будто кто-то их просто раздвинул в стороны. И в это пространство между грузовиками влетел их «Опель». Вдруг Галя увидела, что их несет на остановку, где стоит мужчина, ожидавший автобус. Почувствовался легкий удар, и автомобиль снова развернуло. Оказалось, что маленький сугроб снега, выросший за ночь около остановки, не дал им въехать в нее. От удара «Опель» снова понесло на трассу, и неуправляемый автомобиль, но направляемый кем-то, вылетел через то же пространство между грузовиками. Грузовики тут же вновь сомкнулись, стали единой движущейся стеной. Тот же кто-то оставил им свободное место во второй полосе, и их автомобиль ровно встал между 2 машинами. Их дочка проснулась, когда «Опель» стала крутить по трассе. Она даже не осознавала, что случилось. Все произошло в несколько мгновений, но Гале они показались вечностью.
Она будто все со стороны наблюдала, даже не успела сильно испугаться. Лишь когда проехали немного, Галя заплакала. Только теперь она реально осознавала всю опасность, в какой они находились несколько минут назад. Страшно было себе даже представить, что осталось бы от них, попади они под один из этих огромных грузовиков. Или что было бы с тем мужчиной на остановке, не окажись этого маленького сугроба. Только любящая рука Бога раздвинула эти большие грузовики и держала их так, не дав грузовикам сомкнуться, пока их «Опель» снова не выехал обратно. Это руки Господа управляли автомобилем и держали всю ситуацию под контролем. Слезы лились из глаз Гали, слезы благодарности тому, кто всю дорогу их оберегал и хранил. Галя вспомнила о том, как они ехали еще по Украине, и у них кончилось топливо. Лампочка показывала пустой бак, а ни одна бензозаправка не хотела заправлять их на польскую валюту. И тогда, помолившись, они доверились своему любящему отцу и ехали еще около 100 километров, пока не доехали до обменного пункта. Свое чудо Господь явил и на границе, где их не хотели пропускать в большой и длинной очереди автомобилей. И тогда он послал для них таможника, который, узнав, что они верующие, не только не стал проверять машину, но еще и пропустил их без очереди, открыв для них запасной путь. Все их путешествие на Украину было доказательством Божьей любви к ним. Поняла Галя, что через эту поездку Господь показал, что Он также близок к ним в этой чужой пока для них стране, как был близок и в Казахстане. Они не одни, как им казалось последние месяцы, с ними все тот же любящий и заботливый Бог. Елена Туркевич, Польша.

стихи наших неписателей. «Я буду верить, я буду жить». Душа находит утешение. Когда бессонными ночами ты терпеливо ждешь рассвет, когда измученный мечтами прошедшей жизни видишь след, тогда смиренными речами, поведав Богу годы бед, душа находит утешение и слышит радостный ответ. Родился жить ты, и умрешь ты, земля не родина твоя, в сиянии света перед Богом отчизна, родина твоя. Вдали от тягостных страданий, вдали от зла, людских тревог, уйдешь домой в покое рая, в желанный дом, к отцу в чертог. Иван Потеряев. Я верила и верить не устану, что сам Господь мне руки подает, что на земле скорбей Он впереди меня идет, от зла и ям оберегая. Пусть говорят, что я хочу, как птичка по этой жизни, беззаботно так порхать, а я, Господь, Тебя от сердца прославляю, что Ты мне даровал обильно благодать. Бывает тяжело и одиноко, и не с кем разделить свою беду, а нужды все внушают безнадежность, в неверие толкают, в пустоту. Господь, я верю, и я знаю, все это ложь, чтоб погубить. Тебе я верить и любить Тебя не перестану. Я буду верить, и я буду жить. Елена Пинчук, Россия. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные» Матфея 11:28. В этом мире зла и одиночества мы не отданы во власть судьбы. Бог, нас любящий, о нас заботится, приглашая всех к Нему прийти. Наделил Он нас свободой выбора. Предпочтем мы зло или добро? Человек прельстился мишурой греха, пренебрег добром и выбрал зло. С той поры меж Господом и грешником пропасть глубочайшая легла. Божий суд и порицание вечное, избирающему власть греха. Но есть путь, ведущий к Божьей милости. Для того себя, кто осудил, осознал вину и от греховности без притворства сердца отвратил, чтоб оставили мы тьму неверия, не блуждали в мире суеты, но к Отцу вернулись и доверили Ему каждый миг своей судьбы. Ищет кто душе своей спасения и грехи оставит у креста, тот получит полное прощение, свет и вечный мир у ног Христа. Нет, не брошенный и не оставленный в мире зла, страданий, суеты, но на новый, светлый путь наставленный, радости путь мира и любви. М. Йод.

Я сделал то, чего я не хотел, чего и в мыслях даже не имел. А надо же, рука как поднялась! Да где ж над чувствами взять верх и власть, чтоб свет и мир твой всюду разливался, в тебе чтоб совершенным оказался? Как нужно бодрым быть во всякий час, чтоб не использовал лукавый нас? Орудием неправды, чтоб не быть, чтоб Божью истину не подавить, себя смирить и быть всегда на страже, и словом побеждать оплоты вражьи. Ах, мало ум Христу поработить, и мало лишь умом ему служить, но каждый миг ему принадлежать и Божью волю в деле совершать, и быть святым орудием послушным, и быть к врагам своим великодушным. Борис Миронов, Россия. «Се стою у двери и стучу», — говорит нам Христос в Откровении. «Я вечерю с тобой совершу, прояви же ты веру и рвение, грех лелеешь и любишь тьму, ты как пленник земного влечения. От кого ты бежишь и кому? Так беги же от смерти и тления. Се стою у двери и стучу, дай мне сердце свое в покаяние. Ничего от тебя не хочу, только помни мой крест и страдания. Вот уж день склонился к концу, ты стоишь еще на распутье. Я ж у двери твоей стою, жду, пока мне протянешь руки. Ничего от тебя не хочу, но зачем же нам жить в разлуке? Я в дверь сердца к тебе стучу, чтобы взять на себя твои муки. Петр Левин. Благодарение Христу. Покой в квартире и уют, порядок идеально чинный, а в моей памяти встают, увы, печальные картины. Я видел много бед на свете, аварий разных, катастроф, где гибли взрослые и дети из разных сел и городов, где были слезы, стоны, крики, рыдали матери, скорбя, и был там ужас одноликий, и был там рядом где-то я, где террористы так трудились. Не сведущ ты, тогда поверь, в реальность планы приводились, а планы были сеять смерть. Был рядом я, не в эпицентре, где смерть косила всех подряд, там умирали все мгновенно и их укладывали в ряд. Но этот ужас, насмотревшись, я удивлен был, как же так? Как я остался уцелевшим? Как сделал в сторону я шаг? Шагов я сделал, может, пару, и на том месте, где стоял, иных на части разорвало, а я совсем не пострадал. Произошло все не случайно, ведь сам Господь все так хотел. Там, где опасно чрезвычайно, чтоб оттого я уцелел. Сам человек спастись не может. Я даром тем не обладал. Тогда я понял, ты, мой Боже, меня от гибели спасал. И раз, и два, а может больше, за жизнь мою так много раз, через Святого Духа Божий, который раз меня ты спас. Иных давно похоронили, погиб, кто гибели не ждал, а кто-то мимо проходил лишь, раздался взрыв, и он упал. От этих жутких всех явлений мне пострадать не довелось. Господь спасал благословенный, поверить в это мне пришлось. Так много раз я был у смерти, в глаза ей страшные смотрел, конец был радостным, поверьте.
я вновь не умер, уцелел. И заключительное слово хотел в конце я поместить. Как мне Христа, нам дорогого, за это не благодарить? Александр Гулин.

0: Ты ищешь утешение в мире этом, где каждый занят только сам собой, где сила воспевается поэтом, за славой угоняется толпой. Ты ищешь утешение в походах, чтобы уйти от града суеты, чтобы унять душевную тревогу и сердцу дать в нормальный ритм войти. Ты ищешь утешение в богатстве, немало накопил за жизнь добра, запрятал так, что вору не добраться, от бедности спасен ты навсегда. Ты ищешь утешение на Канарах, где солнце красит кожу в темный цвет, где шумные яркие базары и развлечениям границы нет. Ты ищешь утешение в романах, где мастерски описана любовь. Любовь, увы, кончается обманом, очарование теряешь вновь. Ты ищешь утешение в работе, все время отдавая ей одной, и мудрый забыл давно уроки, что без тебя пустеет дом родной. О, если б ты явил свою заботу о бедном сердце и больной душе, поможет Иисус тебе охотно, Он ждет тебя давным-давно уже. Оставь земные прелести советы, и не ищи ты утешения в них, лишь Библии найдешь на все ответы, душой читая каждый новый стих. Эрна Гольцов.
1: Как бы мы ни унывали, в нетерпении, бессилье, поругаем не бывает Иисус, Господь любимый. Восполняет в свое время наши немощи и нужды, ведь Он Сам понес все бремя, слышит, видит, что нам нужно. Применяйте силу веры, непременно уповая, Он сполна воздаст без меры, Он своих не забывает. Вера наша, будь опорой нам для искренней молитвы, Он окажет помощь скоро, Он за нас проводит битву, разрушает бесов силы, без Него нет с ними сладу, низлагает их в могилу, нам содействует ко благу. Как бы мы ни унывали, в нетерпении, бессилии, поругаем не бывает. Славу Божью пожинает наш Христос, любви обильный. Валентина Гербер. Сколько жизни мне дано? 70 прожил. Жизнь не просто существо, душу дух заводит. Не беда, что я уйду, плоть и смерть так надо. Важно, дух какой ношу, небо или ада. Рад, что знаю, жизнь моя — вечный дар от Бога. 10 живу не зря, буду жить без срока. Бог из праха сотворил и меня. Быть светом, в сердце семя заронил, плод растит нетленный. Жертвой сына своего искупил от ада, снял недух святой рукой, стал его я чадом. 70 живу, 10 в дружбе с Богом, все ему я отдаю, жду его прихода. Счастлив, что удел я свой, увязал со словом. Цель ясна, Христос со мной, в небеса дорога. Николай Танкин, Австралия. Два пути. У человека в мире два пути. Один для жизни во Христе дается, другой, чтоб к смерти вниз сойти, идти грехами, как придется. Смерть ожидайте, не страшась ее, ликуйте все, родившиеся свыше, имейте к святости Христа чутье и поднимайтесь в праведности выше. Вражду пишите на волне воды, любовь же к людям только на граните. Склонятся к вам небесные плоды, лишь веру в Бога сердцем сохраните. Грехи ищите только у себя, и строго их безжалостно судите, и сердцем правду Божью возлюбя, дорогой к вечной жизни поспешите. Штернхин. знай, жизнь дает Христос душе. Любовь твоя ей украшение, но будь всегда настороже. Грех отберет все во мгновение. Юрий Доломатов. С Божьей помощью нашей семье удалось выпустить сборник стихов моего отошедшего в вечность мужа Юрия Доломатова «По зову неба». Его стихи публиковались в первых номерах «Забытого алтаря». Хочется, чтобы выпуск этих стихов послужил одной цели — обратить к Богу еще многие души. Этот сборник стихов можно приобрести, обратившись по телефону 052-04-92-49-430.

0: с Константином Озерковым мы знакомы с первых номеров «Алтаря». Когда-то его письмо «Отплывите на глубину» стало поводом к обсуждению вопроса, каким быть алтарю. И мы очень рады, что брат по-прежнему наш автор и продолжает писать для нас свои назидательные и емкие беседы.
1: Источник жизни, ибо все из него, им и к нему, ему слава во веки. Аминь. Послание к римлянам, 11 глава, 36 стих. Одной из главных проблем человечества от его колыбели является энергетическая проблема. Человек для того, чтобы выжить в суровом мире, должен рано учиться пользоваться энергией горючего материала, движущего воздуха, падающей воды. В свое время он научился извлекать из недр земли уголь, нефть и газ. Расщепив же атом, он получил доступ к еще более колоссальному источнику энергии. Наша физическая жизнь целиком зависит от природы, от ее энергетических ресурсов. Мы не можем выжить, будучи изолированными от нее. Мы не автономны, но тысячу нитями связаны с творением Божьим. Мы ничего не принесли в этот мир, мы пользуемся им, как иждивенцы. Основанием нашей пищевой индустрии является гениальный процесс фотосинтеза. Не мы, люди, придумали его. По Божьему велению, а не по нашему хотению, это растение преобразует солнечное тепло в злаки, овощи и фрукты. Некоторые виды энергии можно накапливать, аккумулировать, но какими бы ни были объемными наши резервуары и хранилища, они когда-то скудеют, и мы вынуждены снова и снова обращаться к источнику, из которого они пополняются. Бог-творец является неиссякаемым источником всей биологической жизни на земле. «О Боже, Ты и жизнь, и свет всего творения!» – поем мы в одном гимне. Эта мысль хорошо выражена в 103-м псалме. «Все они, то есть живые существа, от Тебя ожидают, чтобы Ты послал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отвязаешь руку Твою, насыщаются благом, сокроешь лицо Твое, мятутся, отнимаешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются». Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Все из него. Он даровал нам землю, как колыбель, раскинув над нею небеса, как шатер для жилья. Исайя 40, 22. Поднимаясь над нею в стратосферу, оттуда в открытый космос, не забудь, человек, о том, что твои могучие кони получают для этого силу из артерий земли. Все твои искусно придуманные машины, вторая книга Паралипоменон, 26.15, превратятся в кучу хлама, и все твои многоступенчатые ракеты не в силах будут поднять тебя ни на одну ступень твоего величия, когда Бог-творец затворит для тебя свои кладовые. Без запаса воды и воздуха, пищи, ты не проживешь во враждебной для тебя стихии и нескольких минут. Мечта человечества, после того, как оскудеют земные недра и погаснет солнце, найти себе прибежище на иных планетах, является лишь плодом досужней фантазии. Кто и что ждет нас в далеких мирах? Каменные пустыни, атмосфера из ядовитых газов, потоки раскаленной лавы, свирепые бури, черные дыры, вакуум, пустота и абсолютный нуль. Жизнь с ее оазисом, землей, в черноте и пустоте космоса – уникальное явление во всей Вселенной. Она нежна, она хрупка и целиком зависит от охраны и нежной заботы всеживотворящего духа, пронизывающего собой все мироздание. Не мертвая материя подарила нам жизнь, а этот дух, приводя в колебания ничтожно малые частицы атома, держит в своих руках сотворенный им мир. Это его неследимый разум создал удивительно сложные программы и, закодировав их, вложил в недра живых клеток. Согласно этим письменам божественного перста, все живое рождается, движется, умножается и живет. Все им, а без него хаос, смерть и тьма над бездной, и бездна с ее тьмою. Бог является источником душевной, интеллектуальной жизни. Только разумный дух может творить других духов, имеющих разум, чувство и волю. Все наше искусство и творчество заимствует свой свет от него, художника и строителя горних чертогов Вышнего Иерусалима. И поющие, и играющие, все мои источники в тебе, Псалом 86:7, воскликнул некогда составитель прекрасных псалмов, переживших тысячелетия. Бог есть источник истинного вдохновения, приводящий в движение струны нашей души, и она, окрыленная этим прикосновением, творит всегда новое и бессмертное. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Даниила 2:22. Он показал этому пророку в ночном видении судьбу мировых держав за многие столетия вперед. Он вдохновил Моисея построить ему скинию со множеством искусно изготовленных в ней предметов. Чертеж Соломонова храма, одного из семи чудес света, получил царь Давид в письме от Господа. Первая книга Паралипоменон 28:19. Великий Себастьян Бах, который знаком всему цивилизированному миру, был в своем творчестве постоянно вдохновляем Богом. И Георг Гендель написал свою знаменитую ораторию «Мессия», будучи движимым Духом Святым. Гармония сфер Иоанна Кеплера и квантовая теория Макса Планка были приняты этими знаменитыми учеными как откровение свыше. Когда художники, композиторы, поэты, философы, ученые-архитекторы, инженеры и ремесленники оставляют Бога как источник воды живой и высекают себе разбитые водоемы человеческой мудрости и умствования земного, тогда застой во всех сферах нашего творчества не заставит себя долго ждать. Повернувшимся к нему спиною, Бог говорит: «Я призвал засуху на все, что производит земля, и на всякий ручной труд». Пророк Агей 1:11. Бог является источником жизни на высшем плане, жизни вечной, жизни духовной. Он дарует ее лишь бессмертным духам, ангелам и спасенным людям. Вкусив сил будущего века, Давид восклицает: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Псалом 35:10. Мы приходим в нынешний век духовными мертвецами, потому что через грехопадение мы лишились общения с Богом, источником вечной жизни. Но в Иисусе Христе через рождение свыше мы снова можем обрести ее. Входя в этот новый духовный мир, мы призваны пребывать в Боге, вкушая Его небесные блага. Христос говорит: «Я истинная виноградная лоза, прибудьте во мне, и я в вас». Евангелие от Иоанна 15:1-4. Наш дух должен черпать силу, жизнь и свет из недр божества. Иначе мы отломимся от древа жизни, отпадем от источника истинного блаженства. Когда Христос говорил с Никодимом об условии, на котором мы обретаем духовную жизнь, Он указал ему на медного змея, символизирующего Голгофский крест. Крестное мучение Господа, Его страдание и смерть за наши грехи – это великий источник живой воды, текущей в жизнь вечную. Рассуждая о ломимом теле Господнем, мы пьем из него и поэтому обращаем лицо свое навстречу солнцу правды, дающему нам жизнь и дыхание и все. Деяния апостола 17:25. Только питаясь им, мы живем духовно во враждебном для нас мире, для того, чтобы некогда вернуться на вечную родину нашего бессмертного духа. Все к нему. – Как физически и интеллектуально, точно так же и духовно мы не можем жить полноценной жизнью без общения с Богом. Сколько бы света и силы мы ни получили от первой встречи с Ним, мы не можем продолжать новый путь без Него, быть автономными в духовном мире. Наши резервуары скудеют, мы чахнем и слабеем, мы устаем, падаем и умираем. О, Божий человек, вкусивший однажды благого глагола Божия, сблизься же с ним, как говорит Иов, разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Книга Исаии 40:28-29. Чтобы жить и двигаться вперед в духовном мире, мы должны постоянно питаться хлебом. А хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру, говорит Христос. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет талкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Евангелие Иоанна 6:33-35. Если весь материальный, интеллектуальный, духовный мир так зависит от своего начала источника, как младенец зависит от материнской груди, то от кого же зависит он? Он ни от кого не зависит, имея все в самом себе, сам животворя и насыщая все по благоволению своему. Все сотворенное вышло из него, все содержится силой его слова, и все снова, кроме отпадших от него духов, возвратится к нему. Весь материальный мир, исшедший из его недр, со всем своим великим потенциалом энергии массы, будет снова поглощен им. Все из него, им и к нему. Можем ли мы представить себе величие этого Отца Вечности, этого безбрежного океана? Христос сказал о нем: «Отец мой больше всех, он имеет жизнь в самом себе». Евангелие Иоанна, 10:29 и 5:26. Он имеет все в самом себе. Он вызвал нас к жизни. Он греет и питает нас. Он вдохновляет нас и дарует нам духовную жизнь. Он воскресит нас из мертвых и поставит нас пред самим собою во славе. О, человек, думающий расположить его к себе своей религиозностью и делами своих рук, он не нуждается ни в чем. Он не зависит от наших жертв и молитв. Он говорит: «Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Псалом 49:12. «Мое серебро и мое золото», — говорит он через пророк Агея. «Если же хочешь совершить всесожжение Господу, то вознеси его». Книга Судей 13:16.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Приветствуем вас, дорогие радиослушатели! Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы стараемся изучать различные темы и целые книги Священного Писания. Всем нашим слушателям мы желаем при этом обильных Божьих благословений.

«Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Такими словами псалмопевец Давид выразил свои чувства по отношению к Слову Божьему. Дорогой радиослушатель, наше сердечное желание, чтобы слышание истин Библии в сегодняшней передаче сделали вас духовно богаче и радостнее.

Одна богатая дама, которая свою жизнь проводила в удовольствиях, тяжело заболела. Лежа в кровати, она попросила сиделку, ухаживающую за ней, принести ее любимую шкатулку с драгоценностями. Женщина исполнила ее просьбу. «Вы, наверное, обрадовались бы иметь некоторые из них?» – спросила больная. «Ах, нет», – последовал ответ, – «я имею намного лучшие драгоценные камни». «Как это может быть? Вы же их никогда не носите». Тогда сиделка показала больной свою Библию и рассказала о своих небесных сокровищах. Через простое свидетельство этой женщины больная дама нашла мир и радость, уверовав в Иисуса Христа как личного Спасителя. Дорогие друзья, Библия предлагает человеку нечто более ценное, чем все сокровища земли. Она повествует об Иисусе Христе, а кто его имеет, тот владеет драгоценнейшим бриллиантом мира.

0: В нашем разборе Библии на прошлой неделе мы говорили о рождении Иисуса Христа. Сегодня мы продолжим разбор второй главы Евангелия от Луки. Для этого мы вначале прочитаем разбираемый текст. Если у вас имеются Библии, то откройте, пожалуйста, вторую главу Евангелия от Луки. Прочитаем со стиха 21 до конца.
1: «По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченный ангелом прежде зачатия его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложе сна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву пореченному в законе Господнем 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, Владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовал пред лицом всех народов, свет просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его: «Се лежит сей на падении и на восстании многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец».
0: Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, проживший с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем.
1: Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его. Но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми. И не нашедши его, возвратились в Иерусалим, ища его. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его. И увидевши его, удивились. И матерь его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И матерь его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

В сегодняшней беседе мы рассмотрим вторую часть второй главы Евангелия от Луки. Начиная с 21 стиха и до конца, мы читаем о младенчестве и детстве Иисуса Христа. Лука берет только одну 37-ю часть своей книги на описание этого периода жизни Спасителя, который в действительности длился 30 лет. Но несмотря на краткость этого повествования, мы находим в нем много важного, без чего все другое описание не имело бы такого значения. Уже в первых словах 21 стиха видно, насколько унизился Сын Божий. По пришествии 8 дней надлежало обрезать младенца. Обряд обрезания был настолько свят, что его производили даже в субботу, когда всякая другая активность была запрещена. Обрезание символизировало, что человек становился подзаконным. Обрезанный должен был исполнять весь закон, неисполнение которого является грехом. За грех закон Божий требует смерти, но было возможно принести в жертву за грех животное, которое было в действительности символом великой жертвы Христа. Но никакое животное не умерло по вине Иисуса. Ему не нужна была жертва, так как он был безгрешен. Подчинившись таким образом закону Божию, на него легла огромная ответственность. Он должен был остаться без греха, иначе совершение дела, для которого он пришел на землю, было бы невозможным. Он ведь пришел, чтобы своей смертью принести жертву за грехи всего человечества. А жертва за грехи должна была быть без порока, иначе Бог ее не принимал. Обрезание было для Христа началом жертвенного пути на Голгофу. Однако не только в обрезании, но и в других поступках, требуемых законом при рождении ребенка, Иисус ничем не отличался от всех других еврейских детей. В 22 и 23 стихах Лука описывает и то, что родители Иисуса пошли с ним в Иерусалим, чтобы заплатить цену выкупа за него. Всякий перворожденный сын принадлежал Богу. Когда Господь вывел Израиль из Египта, он поразил все перворожденное. Дети израильтян тоже должны были погибнуть. Но вместо них Бог принял жертву Агнца. После этого Бог сказал Моисею: «Освяти мне каждого первенца, развязающего всякие ложи сна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Так Иисус был принесен в храм для посвящения Господу. Но так как Бог избрал себе в служение все колено Левия, то все остальные, первородные, должны были быть выкуплены. В 16 стихе 18 главы книги чисел Бог дает цену выкупа сына. А выкуп за них, начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп 5 сиклей серебра по сиклю священному, который в 20 гер. Эта сумма равнялась 40-дневному заработку ремесленника. Но не только обрезание и выкуп Христа свидетельствуют о его совершенном человечестве. Мать Иисуса Мария, хоть ей и сказано было ангелом, что рожденное от нее свято и наречется Сыном Божьим, как все остальные женщины, принесла жертву за очищение по закону Моисея. Жертва двух горлиц или двух голубиных птенцов была жертвой бедных людей, не могущих принести Агнца. В 8 стихе 12 главы книги Левит сказано об этой жертве очищения женщины 40 дней после родов. Если же она не в состоянии принести Агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Со стороны Иисуса мы видим в его младенчестве только нормальное человеческое развитие. Но Слово Божие не упускает и постоянное напоминание о том, что Иисус – Бог. Он – Мессия, Спаситель мира.
И здесь при принесении Христа в храм находится свидетель того. Тогда в Иерусалиме был человек именем Симеон, читаемый в 25 стихе. И 26 продолжает: «Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм». Дальше мы можем представить себе этого седого старца, нежно и благоговейно берущего на свои руки младенца Иисуса. Слова хвалы и пророчества слышатся из его уст. В то время, как одни ждали Мессию как героя, сходящего с неба, другие как царя из потомков Давида, и третьи сверхъестественное действие Бога в Израиле, Симеон видит Христа в его истинном свете. «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов», — молится Симеон Богу. «Свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Не все в Израиле отвергли Мессию. Остаток, которому принадлежали Симеон и Анна, знали, что Христос будет Спаситель не только Израилю, но и всех народов. И хоть Мария и Иосиф знали о сверхъестественном рождении Христа, они дивились Симеоном. В 34 стихе Симеон дает пророческий обзор деятельности Христа. Он будет причиной падения многих людей. Отвергающие Христа люди навлекают на себя страшный суд Бога. Но с другой стороны, многие поднимутся, говорит Симеон. От осуждения за свои грехи человеку дано только одно избавление – вера в Бога Иисуса Христа, что Он понес наказание за наши грехи. Кающийся грешник может сказать Богу: «Я виноват и сокрушаюсь об этом. Но Сын Твой умер вместо меня и за мой грех. Я признаю Его моим Спасителем». Таковых Бог прощает и возвышает. И третье, что Симеон здесь в 34 стихе говорит, это что Христос будет предметом пререканий. По отношению к Христу нет нейтральной позиции, нет воздержания. Или мы за Него, и ясно об этом свидетельствуем, или против Него. Но только в Нем победа над смертью и адом. Вторым свидетелем божественности Христа была Анна Пророчица. Все, что мы о ней знаем, написано в 36 по 38 стихах этой второй главы. Ей было уже 84 года. После 7 лет семейной жизни она стала вдовой, но это горе не ожесточило ее сердце, а наоборот, приблизило его к Богу. Всякое горе в нашей жизни может или приблизить нас к Богу, или удалить от Него. Это зависит от нашего отношения к Нему. Что же было причиной того, что Анна приблизилась к Богу? Мы находим две причины из описания ее краткой биографии. Лука говорит в 37 стихе: «Она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь». Во-первых, она не переставала служить Богу в храме. Также и для нас может быть большой помощью в трудностях углубление в служение церкви. Во-вторых, она не переставала молиться. Долгие годы несения горя не повредили Анне, потому что она никогда не прервала связь с тем, который является источником силы. Эти же факты были и причиной тому, что Анна тоже имела правильное представление о Мессии. Она узнала его в младенце Иисусе. Ни фарисеи, ни учителя того времени не узнали Христа, хоть и были знакомы с теорией о его рождении и жизни. Из этого видно, что знание Библии только тогда имеет спасительное значение, если оно приобретено ищущим правды сердцем и приведено в жизнь освящением пред Богом. Таковыми были Симеон и Анна. Они стали свидетелями Христа с его первых дней жизни. 39 стих еще раз утверждает нам, что с самого детства Иисус исполнял закон Божий. Они совершили все по закону Господню.
заключает Лука свое описание младенчества Иисуса. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Человечество Христа было не игрой, не тенью, но реальной действительностью. Из детства Христа нам дано только одно единственное событие, происшедшее в храме. Лука описывает его, начиная с 41 стиха. Закон требовал, чтобы все жители вокруг Иерусалима приходили в город на праздник Пасхи. Родители Иисуса, читаем мы в 41 стихе, каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. У евреев мальчики, достигшие 12-летнего возраста, считались мужчинами. С тех пор он считался сыном закона, и с него требовалось исполнение его. 12-летний Иисус пришел с родителями в Иерусалим. Число жителей в Иерусалиме в то время было примерно 60 тысяч человек. Но на праздник в город собиралось более 1 миллиона людей. Нам не сказано, какие чувства были у Христа при этом путешествии. Город, храм и религиозные обряды были, вероятно, захватывающими предметами для Иисуса. Он настолько был увлечен ими, что остался в храме, когда родители его уже пошли в обратный путь. Обычно женщины отправлялись первыми, а мужчины оставались дальше, чтобы еще кое-что сделать или приобрести. Они встречались тогда с женами вместе первого ночлега. Поэтому исчезновение Иисуса было замечено только вечером после дня ходьбы. 3 дня они искали Иисуса и нашли его, наконец, в храме. Во время Пасхи учителя закона собирались и открыто беседовали о религиозных и богословских вопросах. Каждый из слушателей мог ставить вопросы и высказывать мнение. В 47 стихе сказано, что все слушатели дивились разуму и ответом Иисуса. Слушать и спрашивать было общепринятым методом учебы, и поэтому в этом не было ничего особенного, но все же мудрость Иисуса поразила всех учителей. Однако ничего не указывает на то, что Иисус здесь что-либо доказывал. Он учился. Только своим родителям он ответил на их испуг. «Зачем было искать меня? Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» В этих словах не видно ни извинения, ни признания ошибки. Но в то же время он и не стал смотреть на своих родителей свысока. Он пошел с ними в Назарет и был в повиновании у них, читаем мы в 51 стихе. Только Мария уделяла большое внимание его словам, сохраняя их в сердце. Этим Христос исполнил заповедь Божию: «Чти отца твоего и мать». И поэтому стих 52. Иисус преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Ничего сверхъестественного мы не видим в детстве Иисуса. Он учился и рос, как все остальные, но был без греха. В этом мы еще раз видим, что Иисус добровольно покорился закону и был подобным нам людям во всем.

Вы только что прослушали радиопередачу «По страницам Библии». Мы будем очень рады и благодарны вам, дорогие радиослушатели, если вы напишете нам ваши отзывы и предложения о этих передачах. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то мы по мере возможности с радостью постараемся на них ответить. Письма нам вы можете писать по адресу: Федеративная Республика Германии, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 18-02-01. Я повторяю адрес: Федеративная Республика Германии, почтовый индекс 48, город Билефельд, почтовый ящик 18-02-01. Вы можете слушать нас снова на следующей неделе, в этот же день и час. Да благословит вас Господь!

Джон Буньян. Духовная война. Когда настало утро, и летописец совесть, князь разумение и князь свободная воля в назначенный час пришли на торговую площадь, весь народ был уже в сборе. Они были облачены в дарованные им белоснежные одежды, которые сияли ослепительным светом. Мужи города направились к воротам уста, где истари держались речи к народу. Все были взволнованы от нетерпения и ожидания услышать благую весть. Летописец встал и рукой подал знак собравшимся успокоиться. Потом громким голосом начал зачитывать грамоту Эммануила. И когда он дошел до слов: «Господь Бог всемилостивый и всеблагой, прощающий беззаконие, преступление и грех, да будет отпущены душе всякого рода богохульства и согрешения», горожане уже не могли больше сдерживать свои чувства и разразились ликующими криками радости. Надо заметить, что все жители были названы в грамоте Эммануила поименно, и каждый был прощен лично. Когда летописец дочитал послание, все единодушно возблагодарили Эммануила. Зазвонили колокола, песни и музыка слышались повсюду. После того, как Эммануил отослал прощенных обратно в город, он приказал своим вождям и всему воинству быть на следующее утро наготове и ждать его повелений. И в час, когда совесть заканчивал в городе чтение его грамоты, царевич приказал поднять на горе милость и на горе правосудия знамена. Вожди получили приказ предстать перед городом в парадном воинском одеянии вместе со своими армиями. И горожан, и Эммануила приветствовал с самой высокой башни замка полководец Вера. Глава 6. Вход Эммануила в город Душа. Так Эммануил избавил душу от тирании дьяволоса. После этого он решил устроить смотр войска царя Шаддая, и весь город с восторгом и ликованием наблюдал парад. Воины проделывали сложнейшие упражнения четко и быстро, а при стрельбе метко попадали в цель. После окончания смотра горожане вышли навстречу Эммануилу, умоляя его вместе со всей армией поселиться у них. С великим смирением пали они перед ним. В ответ он произнес: «Мир вам!» Горожане, подойдя к нему, коснулись рукой его золотого скипетра и сказали: «Да поселится царевич Эммануил со своими вождями и воинами в душе навеки! Да установит он там свои орудия для славы своей и защиты города! У нас есть для этого место! Приди, владыка, в душу, и царствуй над нами вечно! И мы будем твоими слугами и станем жить по твоим законам! Но если ты покинешь нас, мы погибли! Нам известно, что в городе скрывается еще несколько сторонников дьяволоса. Когда ты уйдешь, они выдадут нас своему князю, а мы вновь попадем под его власть, а потому молим тебя, поселись в нашем замке». Эммануил ответил на эту мольбу так: «Если я поселюсь в городе, смогу ли я беспрепятственно изгонять все, что покажется противным моему сердцу? Все я буду делать к вашей же пользе. Станете ли вы мне в этом помогать искренне и честно?» Горожане, несколько поразмыслив, ответили: «Мы не можем знать, что станем делать,
как не могли когда-то вообразить, что способны на измену нашему доброму царю Шаддаю. Что ответим мы нашему Господу? Да не верит он полностью нашим словам, а вселится в наш замок, набрав себе гарнизон из жителей. Пусть нами управляют твои вожди и воины, а ты покори нас окончательно своей любовью и милостью, как в тот час, когда нам прочли весть о прощении. Мы не ведаем глубины твоей премудрости, о владыка. Кто мог предвидеть и постичь своим разумом, какую сладость мы вкусим после столь горьких испытаний? Господи, за светом своим яви нам свою любовь. Веди нас за руку, и мы пойдем по твоей воле. Не дай нам забыть, что все, что с нами случается, к нашей пользе и во благо нам. Лишь бы ты поселился у нас, ибо лишь ты своим присутствием можешь удержать нас от греха и сделать твоими верными слугами. «Идите с миром!» — услышали они ответ Эммануила. «Я исполню вашу просьбу. Завтра соберу все свои силы и направлюсь к воротам зрения. Через них войду в город, поселюсь в вашем замке, поставлю над вами моих воинов и сотворю в душе то, что не будет сравнимо ни с чем под небесами». Криками радости встретили горожане слова милостивого царевича и вернулись к себе, передав родным и друзьям чудную весть. Предстоящий путь Эммануила от самых ворот зрения до замка горожане усыпали зелеными ветками и цветами, сорванными в своих садах. Цветочными гирляндами и венками они украсили улицы и дома, настроили свои музыкальные инструменты, чтобы торжественно встретить Эммануила. На другой день, утром, Эммануил со своим воинством направился к воротам зрения, которые широко отворились перед ним, и он вступил в город. Первыми его приветствовали начальники и старшины. Плечи Эммануила покрывала царская мантия, на поясе висело золотое оружие. Ехал он в царской колеснице. Звуки сотен труб сопровождали шествие. Тысячи и тысячи воинов шли под развивающимися стягами и знаменами. Многие забрались на стены, чтобы разглядеть Эммануила как можно лучше. Во всех окнах были видны лица горожан. Когда победитель доехал до дома летописца «Совесть», он послал спросить Веру, приготовлен ли замок для принятия своего нового хозяина. Ответ был удовлетворительный, и сам вождь со своими воинами вышел навстречу царевичу. Эммануил к великой радости жителей провел эту ночь в замке со всем своим воинством. На другое утро горожане стали думать, как им лучше разместить войско. Они так счастливы были своему новому владыке и его военачальникам, что не знали, как им и угодить. Наконец, после многих споров, они решили вождя безгрешность поселить в доме здравый смысл, а вождя терпения в доме мнения. Секретаря князя «Свободная воля» во время и после мятежа. Вождя «Любовь» должен был принять чувства, а вождя «Надежда» — городской глава разумения. Что же касается летописца «Совесть», который жил по соседству с замком и имел от царевича поручение бить в набат при первой же опасности, то он сам выпросил к себе на постой двух вождей — Ваанергеса и Убеждения со своими многочисленными войсками. Вождей «Суд и казнь» князь «Свободная воля» разместил у себя, ибо его обязанность состояла в управлении городом
на благо души под наблюдением царевича. Во время правления Дьяволоса он правил городом во вред душе. Все жители города не могли насмотреться на царевича и потому молили его, как можно еще чаще показываться им, проходить по улицам, посещать их в своих жилищах, ибо, говорили они, твое присутствие, взор, слово и одобрение – наша жизнь и сила, и охрана. Кроме того, они молили о дозволении приходить к нему, и он приказал, чтобы ворота, ведущие к нему, были постоянно отворены. Когда он говорил, царила полная тишина, потому что слушающие боялись упустить даже одно его слово. Куда бы он ни пошел, весь город следовал за ним, опасаясь отстать от него хотя бы на шаг. Однажды Эммануил устроил пир. Все горожане получили на него приглашение. Одно блюдо сменяло другое, и каждое было необычайно вкусным. Никто никогда не пробовал подобной еды. Вода же превращалась в вино, и сердца всех развеселились, играла музыка. Так душа вкусила райской пищи. По окончании же пира Эммануил загадал гостям несколько загадок, составленных при дворе царя Шаддая. Это были загадки о самом царе и его сыне Эммануиле, об их борьбе за душу и великих подвигах во имя ее. Эммануил сам объяснил горожанам некоторые из них. Жители обрадовались, дивный свет озарил умы их. Прежде они даже представить себе не могли, что в столь немногих словах может содержаться столько мудрости. Тут только они поняли, что некоторые загадки касались личности Эммануила, и лишь восклицали радостно, вглядываясь в черты лица царевича. «Вот он, Агнец! Вот она, скала! Вот он, путь!» После этого Эммануил отпустил своих гостей. Радостно расходились они, обсуждая услышанное. Даже ночью они никак не могли успокоиться и восхваляли его даже во сне. Между тем, Эммануил решил полностью перестроить город, так как опасность нападения как внутренних, так и внешних врагов была очень велика. Привезенные орудия были установлены на старых городских стенах и вновь сооруженных башнях. Среди орудий было и одно собственного изобретения сына царя Шаддая, которое с удивительной точностью метало камни из замка ворота Уста. Ничто не могло сравниться с этим орудием, находившимся в ведении Веры. Охрану всех городских ворот Эммануил поручил свободной воле, в чем распоряжении находилась теперь и вновь созданная городская полиция, в обязанности которой входило наведение порядка в городе. На него также был возложен розыск скрывающихся в городе приверженцев Дьяволоса. Затем Эммануил призвал князя Разумения, который был городским главой еще при царе Шаддае, и назначил его на прежний пост пожизненно. Кроме того, ему поручена была постройка здания близ ворот зрения, которое при необходимости могло бы заменить крепость. Летописцем был назначен Познание, но не потому, что совесть был виновнее более других, а потому что Эммануил решил назначить старика на другую должность, о которой он должен будет узнать позднее. Эммануил приказал сбросить изображение Дьяволоса на торговой площади и столочь его в порошок за стенами города и пустить его по ветру, а на прежнее место поставить изображение отца своего, царя Шаддая. Свое же имя он велел вырезать на центральных воротах города
и покрасить буквы золотом самой высокой пробы. После этого Эммануил приказал арестовать двух бывших городских старшин, назначенных дьяволосом, неверие и разврат, а также летописца забвения добра. Были арестованы и посажены восторг, атеизм, жестокосердие, ложный мир, безыстины, беспощадность, надменность и другие. Наконец, Эммануил приказал разрушить до основания все три крепости, сооруженные дьяволосом. Эта работа потребовала много времени, потому что они были сложены из огромных камней, которые пришлось выкатить за стены

Глава 7. Суд. Когда все вышесказанное было исполнено, Эммануил приказал городскому главе и старшинам провести общественный суд над арестованными приверженцами дьяволоса, находящимися до времени под надзором верности. В назначенный час собрались судьи и присяжные заседатели. Начался суд. Верности было приказано ввести обвиняемых в зал. Арестанты вошли, скованные по тогдашнему обычаю, попарно, и сели на скамью подсудимых. Приглашенных, присяжных заседателей, привели к присяге. Было их 12. Уверование, искренность сердца, честность, враг зла, любовь к Богу, видеть истину, настроенный на небо, спокойствие, благодарность, благочестие, смирение и ревность Господу. Свидетелями были следующие жители души: всезнающий, говори истину, враг лжи, сам князь свободная воля и его письмоводитель. Главный судья справедливость предложил начать судебное заседание с заслушивания дела атеизма. «Атеизм, подними руку! Ты обвиняешься в том, что вкрался в душу и имел наглость утверждать, что Бога нет, и потому можно жить, как хочешь. Ты старался умолить славу нашего царя, действовал против него, нарушая мир и благоденствие города. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я не виновен», — услышал суд ответ атеизма. Судья вызвал свидетелей всезнающего, говори истину и враг лжи. «Уважаемые свидетели, взгляните на подсудимого. Знаете ли вы его?» «Да, я его знаю», — отвечал всезнающий. «Имя ему безбожие или атеизм. Он уже несколько лет живет в несчастной душе». «Вы уверены, что знаете его?» «Конечно. Прежде я, к сожалению, нередко проводил время в его обществе. Он приверженец дьяволоса. Однажды я находился с ним в скверном переулке, где он нагло заявлял: «Я уверен, что Бога нет, но в случае нужды могу говорить о его бытии и даже сделать вид, что очень праведен. Все зависит от общества, в котором я живу, и от обстоятельств». «Вы сами это слышали?» «Готов подтвердить свои слова». Затем пригласили «говори истину». «В прежние годы я был его товарищем», — признался свидетель, «в чем сильно ныне раскаиваюсь. Он часто выступал с нахальным заявлением, что нет Бога, ни ангелов, ни духов». «Вы где это слышали от него?» «В черноустном переулке, что у богохульного ряда, и в других местах». «Что вы о нем знаете еще?» «Знаю, что он истовый приверженец дьяволоса, сын своего отца по имени Не будь благочестив, у которого кроме него были и другие дети. Вот все, что я о нем знаю». Последним был приглашен свидетель «враг лжи». «Враг лжи, взгляните на этого подсудимого. Знаете ли вы его?» — обратился судья к нему. «Этот атеизм — один из самых последних негодяев, которых я когда-либо встречал в жизни. Он не только отрицал бытие Бога, но и всякую надежду на загробную жизнь, не видел греха ни в каком пороке и не верил в страшный суд. Кроме того, он не видел разницы между посещением храма и визитом в кабак». «Где вы это от него слышали?» «На улице Пьяная, что в конце мошеннического переулка, в доме господина богохульства». «Верность, отведи подсудимого на место», — распорядился судья. Вторым заслушивалось дело горожанина по имени Разврат. «Подсудимый, ты чужестранец в нашем краю.
Соблазнительными речами ты убеждал жителей души, что предаться плотским страстям человеку не только дозволено, но даже более того, полезно для здоровья. А ты со своей стороны никогда себе не отказывал и впредь не намерен отказывать в удовлетворении какого бы то ни было греховного побуждения, если оно приятно твоей чувствительности. Признаешь ли ты себя виновным? «Я, милостивый государь, человек знатного рода», — отвечал Разврат, «и привык к жизни роскошной на широкую ногу. Я не привык отказывать себе в чем бы то ни было, поэтому я чрезвычайно удивлен, что меня обвиняют в том, что все тайно или открыто делают, испытывая при этом величайшее наслаждение. Нас ваша знатность не интересует. Должен заметить, что чем человек знатнее, тем благороднее он должен быть. Ответьте суду, признаете вы себя виновным?» «Нет, не признаю». Судья попросил свидетелей помочь установить истину и вновь обратился к ним с вопросами. «Всезнающий, знакомы ли вы с подсудимым?» — спросил судья первого из них. «Да, я его знаю. Имя ему Разврат. Он сын некоего скотства и родился на Плотской улице. Мать его была дочерью плотоугодия, и я знаю весь род их. Вы слышали, в чем его обвиняют? Что вы можете сказать суду о нем?» «Я знаю его как сквернослова, лгуна, не соблюдающего дня Господня. Знаю как сластолюбца, преисполненного всякого рода нечистых побуждений. Но как он совершал свои грязные дела, тайно или публично?» «По-всякому». «Говори истину, что вы можете добавить?» «Я подтверждаю истинность всего, о чем говорил первый свидетель». «Подсудимый, слышал ли ты, что против тебя свидетельствовали?» «Я всегда придерживался мнения, что самое великое счастье человека состоит в том, чтобы не отказывать себе в исполнении любого желания», — откровенно ответил Разврат. «Я всегда действовал согласно этим правилам и провел жизнь в постоянных наслаждениях. При этом я не был эгоистом, и все мои знания и опыт передавал другим». Тогда судья решил, что его собственные слова достаточно его обвиняют, и потому приказали тюремщику отвезти его на скамью и представить третьего арестанта по имени Неверия. «Неверия, тебя здесь все знают под этим именем. Ты обвиняешься в том, что с помощью хитрости вторгся в нашу страну и злобно сопротивлялся занятию города воинством владыки Шадая. Повинуясь дьяволу, ты убеждал жителей противиться своему законному царю и не принимать посланных им воевод. Признаешь ли ты себя виновным?» «Я Шадая не знаю», — отвечал Неверия. «Я люблю своего господина и считаю своим долгом оставаться верным ему. Вы правы. Я

Ты сошелся с дьяволом и противился занятию души войском владыки Шадая. Признаешь ли ты себя виновным? Господа, вы ныне мои судьи, и в оправдание мое я могу сказать лишь одно. Можете приписать сделанные мною преступления моей забывчивости по причине моих преклонных лет. Я ненамеренно творил зло и рассчитываю на ваше снисхождение».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Марка.
3: Глава 12.
4: Это от Господа есть дивно в очах наших.
5: И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему:
6: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?»
5: Но он, зная их лицемерие, сказал им:
4: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его».
5: Они принесли. Тогда говорит им:
4: «Чье это изображение и надпись?»
5: Они сказали ему:
6: «Кесаревы».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
5: И дивились ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря:
7: «Учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было 7 братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Так же и третий. Брали ее за себя 7 и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах.

0: а о мертвых, что они воскреснут. Разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь.
1: Один из книжников, слыша их прение и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его:
2: «Какая первая из всех заповедей?»
1: Иисус отвечал ему:
0: «Первая из всех заповедей — слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной больше сих заповеди нет.
1: Книжник сказал ему:
2: «Хорошо, учитель. Истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всею душою, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв».
1: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему:
0: «Недалеко ты от Царствия Божия».
1: После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил:
0: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему?
1: И множество народа слушало его с услаждением и говорил им в учении своем:
0: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствие в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дом и вдов, и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение».
1: И сел Иисус против сокровищницы, и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им:
0: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».
3: Глава 13.
1: И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его:
4: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания».
1: Иисус сказал ему в ответ:
0: «Видишь сии великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне».
1: И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, и Иоанн, и Андрей:
5: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?»
1: Отвечая им, Иисус начал говорить:
0: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня, для свидетельства перед ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святой. Предаст же брат брата насмерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей, и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне, и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лже-христы и лже-пророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Вот, я наперед сказал вам все. Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает. Ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте.
3: Глава 14.
1: Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили:
6: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе».
1: И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою:
7: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим».
1: И роптали на нее, но Иисус сказал:
0: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала».
1: И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его:
8: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим».
1: И посылает двух из учеников своих и говорит им:
0: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам».
1: И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12-ю. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал:
0: «Истинно говорю вам, один из вас, идущий со мною, предаст меня».
1: Они опечалились, и старик говорит ему один за другим:
8: «Не я ли?»
1: И другой:
5: «Не я ли?»
1: Он же сказал им в ответ:
0: «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться».
1: И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал:
0: «Приимите, едите, сие есть тело мое».
1: И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им:
0: «Сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием».
1: И, воспев, пошли на гору Елеонскую, и говорит им Иисус:
0: «Все вы соблазните со мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресении же моем я предварю вас в Галилее».
1: Петр сказал ему:
5: «Если все соблазнятся, но не я».
1: И говорит ему Иисус:
0: «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня».
1: Но он еще с большим усилием говорил:
5: «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя».
1: Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим:
0: «Посидите здесь, пока я помолюсь».
1: И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им:
0: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте».
1: И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил:
0: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты».
1: Возвращается и находит их спящими и говорит Петру:
0: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна».
1: И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им:
0: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня».
1: И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народу с мечами и кольями, от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав:
7: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его и ведите осторожно».
1: И, придя, тотчас подошел к нему и говорит:
7: «Рави! Рави!»
1: И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им:
0: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания».
1: Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. Но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику. И собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, Но свидетельства сии не были достаточны, и некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
9: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный».
1: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса:
6: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
1: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
6: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
1: Иисус сказал:
0: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
1: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
6: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
1: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
10: «Прореки!»
1: И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала:
11: «И ты был с Иисусом Назарянином?»
1: Но он отрекся, сказав:
5: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь».
1: И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут:
11: «Этот из них».
1: Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру:
12: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно».
1: Он же начал клясться и божиться:
5: «Не знаю человека сего, о котором говорите».
1: Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом:
0: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня».
1: И начал плакать.
3: Глава 15.
1: Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его:
13: «Ты царь иудейский?»
1: Он же сказал ему в ответ:
0: «Ты говоришь».
1: И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его:
13: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений».
1: Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ:
13: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?»
1: Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Вараву. Пилат, отвечая, опять сказал им:
13: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?»
1: Они опять закричали:
14: «Распни его!»
1: Пилат сказал им:
13: «Какое же зло сделал он!»
1: Но они еще сильнее закричали:
14: «Распни его!»
1: Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего, некоего кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись «Вины его», «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания:
15: «И к злодеям причтем».
1: Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря:
16: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста».
1: Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу:
17: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем».
1: И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом:
18: «Элои, Элои, лама савахфани!»
1: Что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили:
19: «Вот, Илью зовет!»
1: А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря:
20: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его».
1: Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал:
21: «Истинно человек сей был Сын Божий».
1: Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Якова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
3: Глава 16.
1: По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою:
11: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?»
1: И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им:
22: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь, вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам».
1: И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им:
0: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. Если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы.
1: Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
2: Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте.

0: Эту обитель, расположенную к северу от Дамасских ворот, за пределами стен Иерусалима, непременно навещают многочисленные паломники и посетители Святой Земли. Тишина, спокойствие и красота садовой могилы придают этому месту особую значимость. Открытие было совершено группой британских христиан, которые в 1893 году даже организовали в Лондоне общество садовой могилы. Археологические исследования подтвердили, что эта могила существует со времен Ирода. Она состоит из двух помещений, причем рядом располагается холм, имеющий форму, напоминающую человеческий череп. Учитывая евангельское описание местности, где был распят Иисус, многие исследователи пришли к мнению, что это, возможно, и есть лобное место или Голгофа. Садовая могила расположена недалеко от этого холма и потому может оказаться именно той могилой, которая на третий день после погребения в ней Иисуса была пуста. Итак, давайте вместе с доктором МакГи поговорим о событиях, записанных в 15 и 16 главах Евангелия от Марка. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим изучение Евангелия от Марка. В прошлый раз мы остановились на 37 стихе 15 главы, где нашли описание последних мгновений жизни нашего Господа. Давайте еще раз прочтем эти строки. «Иисус же, возгласив громко, испустил дух, и завеса в храме раздралась надвое сверху донизу». Как мы видим, Иисус умер вовсе не потому, что его организм отказался функционировать. Господь просто отпустил свой дух. Я не думаю, что описание момента смерти нашего Господа и упоминание разорванной завесы в храме приведены вместе случайно. Скорее всего, эти два события произошли одновременно. Также я полагаю, что многие священники в храме были свидетелями тому, как завеса была разорвана. В то самое время в храме происходило вечернее жертвоприношение. И то, что произошло в тот момент с завесой, несомненно подействовало на них. Мы узнаем, что позднее многие священники пришли ко Христу, о чем написано в книге Деяний в 6 главе в 7 стихе. «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Этот стих показывает, что многие священники поверили в Господа Иисуса Христа. И у нас есть все основания полагать, что некоторые из них находились в храме в момент смерти Иисуса, когда завеса разорвалась надвое. Итак, мы читаем, что Иисус испустил свой дух. Он не мог умереть, не отпустив свой дух. Как мы уже сказали, он умер вовсе не потому, что его организм перестал функционировать. Его смерть отличалась от смерти обычного человека. Мне, как пастору, довелось быть свидетелем последних мгновений жизни многих умирающих. И я могу засвидетельствовать, что человек в свои последние минуты жадно борется за последние глотки воздуха. Но с Иисусом все было не так. Он просто отпустил свой дух. И в этот самый миг завеса в храме была разорвана надвое. Я утверждаю, друзья, что эта завеса в храме неразрывно связана с жизнью Иисуса Христа, с его человеческой природой. Дело в том, что именно жизнь Господа, его земная жизнь, демонстрирует, насколько греховен весь человеческий род. То есть именно жизнь Христа не дает нам, грешникам, прийти к Богу. Но когда Он умер, завеса, разделявшая нас с Богом, была устранена. Именно Его смерть дает нам право теперь приблизиться ко Всевышнему. 39 стих. Сотник, стоявший напротив него, увидев, что он так возгласив и испустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Я думаю, что здесь мы являемся свидетелями того, как уверовал этот римский центурион. Надо полагать, что его слова – это самое большее, на что он был способен в данный момент. Он просто не мог сказать ничего, что стало бы более ярким свидетельством его веры. Он лишь признал, что Иисус – это Сын Божий. Он признал, кто такой Иисус и в чем состояла его роль. Конечно, этот воин не был знаком с глубокими доктринами теологии, но он знал достаточно, чтобы занять свое место у подножия креста нашего Господа. И знаете, друзья, только этого и требует Бог от каждого грешника. Он хочет, чтобы мы все пришли к Нему в вере, что и сделал в тот момент этот римский центурион. Нет сомнений, что он был суровым римским воином-язычником, но я уверен, что в тот момент его ожесточенное сердце растаяло. Далее мы читаем о женщинах, которые находились там в этот скорбный момент, 40 и 41 стихи. «Были тут и женщины, которые смотрели издали, между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего, и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие вместе с ним, пришедшие в Иерусалим». Интересно обратить внимание, что эти женщины оказались последними у креста нашего Господа, и именно они были первыми у его могилы. Нам сказано, что они смотрели издалека, но все-таки они сохранили ему верность. Они были верны ему до самого конца, в то время как его ученики и апостолы в страхе разбежались. Далее мы видим еще одну интересную деталь, стихи с 42 по 45. «И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просить тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. До этого Иосиф из Аримафеи был тайным последователем Иисуса. Но здесь он набирается храбрости и выходит из тени, получая разрешение на погребение тела. Причем он являлся членом Синедриона, хотя и не участвовал в этом грязном деле, организованном иудейской религиозной верхушкой. Об этом мы можем узнать из Евангелия от Луки, из 23 главы, из 51 и 52 стихов. Интересно, что сейчас, когда даже ближайшие ученики Господа в страхе разбежались, Иосиф открыто заявляет, что является последователем нашего Господа. Мы также читаем, что Пилат изумился скорой смерти Иисуса. Дело в том, что обычно распятый мог долгое время висеть на кресте, ожидая прихода смерти. Иногда это длилось по нескольку дней, превращаясь в совершенно нечеловеческую пытку. В этом случае жизнь приговоренного просто постепенно угасала. Вот почему Пилата удивил скорый конец узника, и он был вынужден справляться у сотника. Причем это является весьма важной деталью для нас, поскольку мы тем самым точно узнаем, что Иисус действительно умер. Обычно в последние часы жизни приговоренному к распятию перебивали ноги, чтобы ускорить наступление смерти. Но Господь уже был мертв, так что эта мера не потребовалась. Тем самым исполнилось пророчество, что ни одна кость у Мессии не будет перебита. Нам сказано, что Пилат выдал тело Иисуса Иосифу. Интересно, что в греческом оригинале в данном отрывке используются два слова для обозначения тела Господа. Иосиф употребляет слово «сома», тогда как Пилат использует другое слово «птома». Слово «птома» можно было бы перевести как «труп», «останки». А слово «сома» говорит о покойном как о человеке. Тем самым Иосиф как бы говорит «отдайте мне Иисуса». И мы сразу видим разницу в отношении этих людей. Слова одного показывают пренебрежение, тогда как слова другого раскрывают заботу и любовь. Очевидно, что Иосиф из Аримафеи был состоятельным человеком, а потому он помещает тело Господа в совершенно новую гробницу. Читаем 46 стих. «Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба». Из Евангелия от Матфея мы также узнаем, что дверь гробницы была опечатана, а для ее охраны было выставлено несколько солдат. Мария же Магдалина и Мария Иосифа смотрели, где его полагали. Эти женщины оказались единственными, кто оплакал его кончину. Они были с ним до самого конца. На этом заканчивается 15 глава Евангелия от Марка. Следующая глава начинается с рассказа о событиях, происходивших в первый день начавшейся недели. Прочтем первый стих. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его». Итак, наступило утро первого дня недели. До этого у женщин не было возможности помазать тело Господа благовониями. Я хотел бы напомнить вам тот случай, когда Мария из Вифании пришла к Иисусу с сосудом благовоний. Ученики тогда возмущались, что она потратила драгоценное миро впустую. Но на самом деле именно эти две женщины зря купили свои благовония, потому что они оказались перед пустой могилой. Иисуса здесь уже не было, Иисус уже был жив. Стихи со 2 по 4. «И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою, «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик». Суббота заканчивалась с восходом солнца первого дня недели. Женщины приготовили ароматы заранее для того, чтобы в первый день недели прийти к могиле как можно раньше. Причем ко гробу его пришли те самые женщины, которые до самого конца стояли рядом с ним при кресте Голгофы. Я думаю, вполне логично предположить, что эти женщины были последними у его креста и первыми у его могилы. А ученики Господа в этот момент скрываются. Видимо, они решили, что раз уж он все равно мертв, то им лучше остаться в тени, пока страсти не улягутся и опасность не уменьшится. Собирались ли они прийти к его могиле? На этот счет у нас нет никаких сведений, но я думаю, что ни один из них не счел нужным навестить гроб нашего Господа. Итак, было раннее утро, сразу после восхода солнца. Эти женщины пришли, чтобы обработать тело Иисуса принесенными благовониями. При этом их заботило, как они смогут попасть внутрь гробницы, поскольку вход закрывал тяжелый камень. Но придя, они обнаружили, что камень отвален, а тело Господа исчезло. Однако в гробнице находился некто. Это был небесный посланец, который первым объявил им о воскресении. У нас с вами нет оснований сомневаться, что могила Иисуса была пустой. В настоящее время тот факт, что гробница была пустой, в достаточной степени установлен и доказан. Подобного рода свидетельства являлись бы вполне достаточными для любого суда. Итак, стихи с 5 по 7. «И, войдя в гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь! Иисуса ищите Назарянина, распятого! Он воскрес! Его нет здесь! Вот место, где он был положен! Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Для того, чтобы подробнее узнать о том, что эти женщины увидели в пустой могиле, следует прочесть аналогичные отрывки в остальных Евангелиях. Так у Матфея и у Иоанна мы находим некоторые весьма интересные дополнительные подробности. Ангел, а этот юноша был ангелом, велел женщинам отправиться и сообщить обо всем ученикам. Как мы видим, ангел не рассчитывал, что ученики сами появятся у могилы, поэтому он посылает к ним женщин. Причем ангел повторяет, что Иисус должен будет встретить своих учеников в Галилее, как он сам обещал им. Описание их встречи в Галилее нам приводит Иоанн в 21 главе своего Евангелия. «И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». Вы можете представить себе изумление этих женщин. Они просто утратили дар речи. А теперь мы подходим к отрывку, который вызывает значительные споры в кругах исследователей Библии. Эти последние 12 стихов Евангелия от Марка ставят под сомнение как либеральные, так и консервативные исследователи. Дело в том, что в наиболее достоверных и точных манускриптах этого Евангелия данный отрывок отсутствует, хотя и встречается в других, менее точных манускриптах. Причем имейте в виду, что этот вопрос представляет собой целое научное направление в исследованиях Нового Завета, и мы просто не в силах осветить его в двух словах. Поэтому мы не станем углубляться в детали научных дискуссий, а обратим свое внимание на смысл этого текста. Я лично считаю, что эти последние 12 стихов Евангелия от Марка являются частью богодухновенного Божьего Слова, и мы должны относиться к ним с подобающим уважением. Тот факт, что эти стихи отсутствуют в наиболее достоверных манускриптах, еще не является достаточным основанием, чтобы удалить этот отрывок из Писания. Тем более, что все остальные манускрипты его приводят. Причем стилистические соображения также не могут являться критерием в данном случае, так как по своему характеру этот отрывок соответствует привычному стилю Марка. Он краток и лаконичен. Поэтому давайте отнесемся к этому отрывку как части Евангелия нашего Господа. Прочтем стихи с 9 по 12. «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение». Здесь Марк сам указывает нам, что этот отрывок не имеет хронологической связи с предыдущим. Однако в данном отрывке евангелист отражает последовательность событий. И мы узнаем, что сперва Иисус явился Марии Магдалине, но ученики не поверили словам этой женщины. После этого Господь явился двум ученикам, идущим по дороге в Эммаус, что мы узнаем из Евангелия от Луки. Стихи с 13 по 14. «И те возвратились, возвестили прочим, но и им не поверили». Как мы видим, Марк не сообщает нам всех деталей, хотя приводит последовательность этих событий. А далее мы читаем слова великого поручения нашего Господа, стихи с 14 по 16. «Наконец явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что, видевшим его воскресшего, не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Здесь следует понимать, Иисус вовсе не утверждает, что если вы не примете крещение, то будете осуждены. Он не утверждает, что крещение является необходимым условием спасения. На самом деле, лишь отвержение Христа приносит человеку вечное осуждение. Мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, в 36 стихе. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И здесь Господь обещает своим ученикам дары. 17 и 18 стихи. «Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы». Причем, если вы хотите обрести эти дары, то вам придется получить их все сразу. Так что, если человек утверждает, что владеет какими-то дарами, нужно спросить его, а готов ли он выпить яд. Дело в том, друзья, что все эти дары были знамениями, которые следовали за проповедью Евангелия. Но когда Евангелие уже было возвещено, эти дары пропадали. Именно поэтому даже в ранней церкви эти дары исчезли. Однако и по сей день мы иногда слышим свидетельства, что подобные дары наблюдались у миссионеров, работавших с некоторыми племенами. Поэтому я бы с большой осторожностью отнесся к утверждениям о том, что кто-то обладает подобными дарами. Критерием подлинности этих даров для меня было бы то, что они проявляются все, без исключения, вплоть до такого экзотического, как невосприимчивость к яду. Мы с вами знаем, что уже в конце первого века эти дары знамения перестали быть отличительной чертой последователей Иисуса. Дело в том, что наилучшей проверкой подлинности ученика является верная доктрина. Об этом мы читаем во втором послании Иоанна в 10 стихе. И именно поэтому в наши дни Слово Божье является наилучшим знамением. Далее Марк кратко упоминает Вознесение, 19 и 20 стихи. «Итак Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь». Марк говорит, что в настоящий момент Иисус пребывает на небесах и сидит одесную, то есть по правую руку от Бога Отца. А ученики Господа продолжают нести Евангелие всему миру, и Господь работает через них, удостоверяя их слова чудесами, делами и знамениями. На этом заканчивается Евангелие от Марка, Евангелие действия. И мне кажется, что дух этого Евангелия должен характеризовать и нас с вами. Мы с вами должны учиться быть людьми действия. Да благословит нас в этом Господь!
0: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Еще и ныне на вершине Масличной горы можно увидеть здание в форме восьмигранника. Это часовня Вознесения, и расположена она на том месте, откуда, согласно традиции, Иисус вознесся на небо. На заднем плане, на фоне неба, выделяется шпиль Русской Православной Церкви. Трудно сказать, было ли это именно то место, о котором повествует Евангелие. Иисус оставил на земле не так много следов своего присутствия. И это хорошо, иначе люди бы обожествляли эти знаки, вместо того, чтобы воздать славу живому Богу. Так уж устроен человек. Ему легче поверить во что угодно, в любые небылицы о существовании каких-то вещественных знаков присутствия Бога, чем поверить Богу, не видя Его. «Блаженны не видевшие и уверовавшие», — говорит Иисус, — «и это действительно так. Ведь вера помогает жить, дает уверенность в Боге, вселяет надежду на будущее, помогает проходить жизненный путь с любовью и упованием». Сегодня мы закончили изучение Евангелия от Марка. Это одно из четырех Евангелий, составляющих часть Нового Завета. Считается, что это Евангелие было написано со слов ученика Иисуса Христа, апостола Петра, и записал все эти слова Иоанн Марк, о котором упоминает Лука в «Деянии апостолов». Очевидно, Марк был воспитанником апостола Петра, который привел его к спасительной вере в Иисуса Христа. Исследователи считают, что Евангелие от Марка было написано первым, и потому приблизительной датой его написания может быть 63-й год нашей эры. Вполне возможно, что это Евангелие было написано из Рима и для римлян. Нет сомнений, что Марк вместе с апостолом Павлом к тому времени уже побывали в Риме. Основной темой Евангелия от Марка является мысль о том, что Иисус пришел в мир, чтобы совершить то, ради чего Он был послан. Марк начинает свое описание с крещения Иисуса, Его искушения и служения в Галилее. Евангелие от Марка полно чудес. Иисус представлен здесь как слуга Всевышнего. Иисус пришел, и это было началом Евангелия. Он умер и воскрес, и таким образом было завершено Евангелие. В 45 стихе 10 главы Марк говорит, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Эта мысль и является ключевой фразой в этом Евангелии.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Доброго времени суток, дорогие наши друзья-радиослушатели, наши братья и сестры во Христе Иисусе. В эфире программа «Притчи» на нашей любимой радиостудии «Волна надежды». С вами, как всегда, ведущая Наталья Аветисян, а за музыкальным пультом Петр Гам. Напоминаю, что наши программы транслируются каждую неделю по четвергам в 9 часов утра и 19 часов вечера по германскому местному времени.

Итак, что же такое притчи? Притчи – это источник вековой мудрости. Небольшой нравоучительный рассказ в иносказательной форме, где героями могут выступать не только люди, но и животные или представители растительного мира. Важный элемент притчи – это ее подтекст. А также есть еще один фактор – это нравоучительный вывод и мораль. В притче читатель не всегда может найти вывод, представленный автором. Он еще должен его сам поискать и домыслить. А сейчас послушайте, пожалуйста, первую стихотворение-притчу.

У одного крестьянина служа, собака с лошадью считаться как-то стали. «Вот, — говорит Барбос, — большая госпожа, по мне хоть бы тебя совсем с двора согнали. Велика вещь возить или пахать, об удальстве твоем другого не слыхать. И можно ли тебе равняться в чем со мною? Ни днем, ни ночью я не ведаю покою. Днем стадо под моим надзором на лугу, а ночью дом я стерегу». «Конечно, — лошадь отвечала, — твоя правдива речь. Однако же, когда б я не пахала, то нечего б тебе здесь было и стеречь».

Ответ совершенно правдив и очевиден. Причины очень хорошо разъяснены. И я так думаю, что после такого ответа не должно быть новых вопросов.

0: вопросов. Мы просто все друг от друга зависимы в нашей жизни. Каждый проделывает свою работу, и каждый считает, что его работа самая нужная и важная. Но если это все перенести на христианский манер, то будет выглядеть так, что тело Христово – это люди. И каждый член в этом теле отвечает за ту или иную работу. И таким образом наша церковь живет, работает и процветает. Но основанием всего этого все же является Христос. Давайте прочитаем, что написано в первом послании к Коринфянам, 12 главе, с 18 по 27 стих.
1: «Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна», или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенным большее попечение. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы – тело Христово, а порознь – члены.

Более века назад суды в одном провинциальном французском городе проходили без каких-либо переносов. В тот раз местного жителя обвиняли в краже буханки хлеба. На вопрос судьи о том, почему он это сделал, прозвучал ответ: «Мои дети который день голодали, и я не знал, что им сегодня дать поесть. Но закон есть закон», – постановил судья. «Я приговариваю вас к штрафу в 5 франков». Разумеется, у мужчины не было денег. Судья достал 5 франков из своего кошелька и дал ему, чтобы этот раскаявшийся человек заплатил штраф. Впоследствии ему помогли найти работу, чтобы он мог прокормить свою семью.

0: центре Евангелия – крест Иисуса Христа. Слово об этом кресте настолько простое, что его может понять даже ребенок. «Спаситель занял мое место на Голгофе, взяв мою вину на себя и умер за меня. Если я признаю свои грехи и верю, что Он понес наказание Бога вместо меня, значит, мой долг оплачен». Милосердие, проявленное судьей в нашем рассказе, позволяет лучше понять благодать Иисуса, Сына Бога. Он должен был осудить меня за мои проступки, но Сам заплатил за меня. Он сделал это для всех, кто приходит к Нему. И сегодня Он по-прежнему прощает всякого, кто признает свою вину и верит в Него. Прочитаем, что нам говорит книга в первом послании Петра, 3 глава, 18 стих.
1: «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных».

После смерти человек попал на суд Божий. Христос рассмотрел его жизнь и, оставшись ею доволен, сказал: «Ты хорошо прожил свою жизнь и не запятнал свою душу грехами. Будь же благословен, тебе дорога в рай». При этом присутствовал один христианин, который, возвысив голос, сказал: «Господи, ты, наверное, ошибся, отправляя этого человека в рай. Я всю жизнь прожил рядом с ним и должен тебе сказать, что он недостоин там находиться, ибо он даже не был крещен, не был христианином и не посещал храм. Ты, наверное, пропустил это?» «Да, ты прав», – виновато сказал Христос. «Он не был христианином и не посещал храм. Но что? Ты что, хочешь сделать ему поблажку? Милосердие и все такое – это, конечно, хорошо, но без порядка все станет с ног на голову. Так что этого человека нужно отправить в ад». Приговоренный молчал и смиренно стоял, ожидая своей участи. «Что ж, раз так надо, то надо», – грустно сказал Господь и указал человеку на дверь в ад. «Да будет на все святая воля твоя», – сказал человек и направился к двери. «Вот теперь справедливость восстановлена, и каждый будет находиться там, где ему и положено», – довольно сказал христианин. «Подожди, подожди, брат», – сказал Христос приговоренному. «Я пойду с тобой. Здесь, где нет любви и сострадания, мне делать нечего». И, положив ему руку на плечо, он шагнул вместе с ним в открытую дверь.

0: Лично у меня, читая об этом неверующем человеке, всплывают воспоминания о разбойнике, который висел рядом с Иисусом на кресте. Он тоже был кроток и смирен, понимая, что все то зло, которое он сотворил до этого дня, настигло его на этом кресте. И пришел, наконец-то, час раскаяния. Как раз то, что он и сделал. А взамен получил прощение от самого Иисуса и обещание, что он вместе с ним окажется в раю. Зачастую мы, земные жители, рассуждаем так, что, сделав хорошие дела, помогая нуждающимся, покидая этот мир и делая переход в мир иной, конечно же, заслуживаем рая. Мы думаем, что мы же это заслужили, но часто забываем о главном, о чуткой и чистой любви, такой, какой располагает Христос. Ведь настоящий христианин должен думать так: «Я получил спасение и должен из-за любви к ближнему привести его тоже к Иисусу, чтобы и он получил искупление своих грехов». Ведь Господь приглашает абсолютно всех. Давайте прочитаем, что написано в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28-29 стихи.
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».

На этом наша программа подходит к концу. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Если у вас возникнет желание снова прослушать наши программы, то это можно сделать по адресу на странице hoffnungswelle.org. Программу подготовила и провела ее ведущая Наталья Аветисян. Стихи из Библии читал Павел Кнауц, технический оператор Петр Гам. Главным музыкальным оформлением является композиция Виталия Погосяна. А музыкальную часть вы прослушали в исполнении братьев Тамбовской церкви, группы «Левчики» и Аллы Чепиковой. Ждем нашей встречи с вами, Божьих вам благословений, счастья, мира, добра, ясных и позитивных мыслей. И непременно берегите себя и своих близких.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести этот вечер вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Опасное расследование в Яраше». Солнце между тем скатилось за горизонт, и длинные тени поспешно расплывались в темноте наступающей ночи. Сумерки сгущались буквально на глазах. Наконец они достигли вершины нужного холма. Чуть ниже, на противоположной стороне, был расположен вход в пещеру. Туда и привели пленников. Араб, говоривший на английском, достал из-за камня веревку и приказал Рувиму связать Рику руки и ноги. Затем он подошел к Рувиму и прошипел: «А тебя я свяжу так, что навек останешься кривобоким». И он крепким узлом связал руки мальчика за его спиной. Затем подтянул к ним ноги и завязал еще несколько крепких узлов, так что Рувиму пришлось в неудобном положении лежать на животе. «Мои родители были оба убиты евреями», — с ненавистью продолжил араб, изо всей силы подтягивая узлы Рика. «Сегодня ночью я отомщу за них». Бросив на пленников последний гордый взгляд, он вышел из пещеры. «Как я за тебя испугался!» – заговорил Рик, когда голоса арабов стихли. «Я уж думал, что он убьет тебя на месте!» С лица Рувима не сходило выражение страха. «Ты не против, если я за тебя помолюсь Христу?» – спросил Рик. «Теперь только Бог может избавить нас!» Он закрыл глаза и помолился о том, чтобы Бог помог им выбраться из пещеры, особенно же, чтобы Бог сохранил Рувима. Когда Рик поднял голову, Рувим плакал. Заметив взгляд товарища, он отвернулся, чтобы скрыть свои чувства. На сердце Рика тяжелым камнем легла забота о друге. Рик вспомнил также о бароне Мессике, который, вероятно, уже вернулся в рабочий поселок и, может быть, даже нашел удобное место для бутылки с нитроглицерином. А в 100 ярдах от вышки, которую террористы хотели взорвать на мелкие кусочки, наверное, ничего не подозревая, его поджидала мама. Рик ожесточенно начал теребить узлы веревки. Так как он был связан сидя, ему удалось переползти к все еще лежащему на животе Рувиму. «Попробуй развязать эти узлы зубами», – попросил он товарища. Рувиму пришлось несколько раз перекатиться с боку на бок, пока ему в темноте удалось ухватиться за узел. Рик тем временем горячо и искренне молился. «Ну как, получается?» – спросил Рик через некоторое время. «Не знаю», – послышалось глухо. «Первый узель сильно тугой и постоянно ускальзывает». «Наконец-то! Развязал! Тут еще несколько, но с ними, кажется, легче справиться». «Отец Небесный!» – вслух начал молиться Рик. «Дай Рувиму сил развязать мне руки, чтобы мы вовремя подоспели к вышке, прежде чем...» «Наконец!» Рик почувствовал, что Рувим справился с последним узлом. Он лихорадочно начал развязывать узлы на ногах, затем за спиной товарища. Через несколько минут оба осторожно выбрались из пещеры. «Нужно как можно быстрее вернуться в поселок!» Рик огляделся. «Ты запомнил, по какому пути мы пришли?» – спросил он Рувима. «Я знаю это место. Мы были здесь, когда ходили в поход на прошлой неделе», – ответил тот. «Отсюда не слишком далеко до вышки». «Тогда веди», – решил Рик. «Нам нужно двигаться осторожно, чтобы не наделать слишком много шуму», – прошептал Рувим. «В темноте нетрудно попасть в западню». «Ой, смотри, что там?» Вдали показались 3 тени, поднимавшиеся по склону к пещере. «Это возвращаются наши стражи. Бежим! Если они поймают нас в третий раз, нам не избежать верной смерти». Товарищи бросились бежать, огибая скалы и с легкостью перепрыгивая с камня на камень. Не чувствуя усталости, они спустились с холма, пересекли долину и начали подниматься по следующему склону. «Как ты думаешь, они уже заметили, что мы сбежали?» – волновался Рувим. «Не рассуждай, беги быстрее!» – хрипло ответил Рик. Наконец они достигли вершины, с которой виднелась башня, освещенная луной, а вокруг нее – времянки рабочих. «Пока все в порядке», – переводя дыхание, установил Рик. «Нужно предупредить наших мам и остальных жителей, чтобы они вышли за пределы поселка», – вспомнил Рувим. «Хорошо, иди бить тревогу в поселке, а я побегу искать Мессика». Узнав сына суперинтенданта, часовой у ворот рабочего поселка дал мальчикам знать пройти без обыска. Рик помедлил. Он не знал, кому тут можно довериться, но другого выхода не было, и он подозвал рабочих. «Мне нужна помощь, срочно!» Рик вкратце рассказал часовому о заговоре. Тот, по-видимому, сомневался, верить мальчику или нет. «У нас мало времени», – торопил Рик. «Хорошо, ты оставайся здесь, а я пойду посмотрю, что там около установки происходит», – решил часовой. Он как раз собирался возвратиться на платформу вышки, когда дверь конторы отворилась, и из нее вышел Мессик, неся несколько коробок. Увидев Рика, он остановился как вкопанный, но быстро оправившись, бросился бежать к своему джипу. Рик и часовой побежали вдогонку. «Стой! Куда ты дел бутылку с нитроглицерином?» – закричал Рик. Заметив часового, Мессик попытался принять достойный вид. «Какую бутылку? Ты бредишь, мальчик! Не мешай мне, пожалуйста, я очень спешу!» Он открыл дверцу джипа и уже хотел было сесть в машину, когда Рику пришла в голову новая мысль. Он подскочил к панели управления буровой установки, расположенной за стеной конторы, и крикнул. «Сейчас мы посмотрим, что произойдет, если я включу бур!» «Стой!» – заорал Мессик. «Ты с ума сошел! Сейчас будет взрыв!» На крик сбежались еще двое патрульных, которые под угрозой оружия отвели Мессика обратно в контору. Рик позвонил в полицию, и через несколько минут в поселок прибыла группа израильских солдат на военных машинах. Несколько солдат сразу же принялись искать бутылку с нитроглицерином. Другие тем временем окружили холм, где засели террористы. При помощи фонарей солдаты довольно быстро обнаружили смертоносную бутылку, висевшую на длинной тонкой веревке в самой буровой скважине. Мессик подвесил ее так, чтобы она при включении бура разбилась о внутреннюю стенку стального трубопровода и взорвала всю установку. После того, как Рик убедился, что поселок опять в безопасности, он побежал разыскивать мать. Один из солдат проводил его до дома в Яраше, куда после предупреждения Рувима вернулась госпожа Макрей и с ней несколько других женщин из рабочего поселка. Увидев Рувима, мать обняла его и заплакала от радости. «Теперь я знаю, что означают слова «уповай на Господа всем сердцем», и он укажет тебе путь твой», — сказала она. «Знаешь, Рик», — послышался голос Рувима, «кажется, я начинаю понимать и верить, что Иисус Христос есть Сын Божий и наш Мессия. Я рассказывал маме, как Иисус услышал твои и мои молитвы, а она, оказывается, уже раньше верила в Него, еще в России, когда мы слушали христианские радиопередачи. Но она боялась сказать об этом нам с папой. Теперь мы отцу об этом расскажем, как только он вернется из Хайфы». Рик с восхищением посмотрел на госпожу Нордштейн. Даже при тусклом свете лампы было видно, как от счастья сияли ее глаза. Бог совершил чудо. Он даровал этой молодой еврейской семье новую жизнь. «Я не могу дождаться, пока приедет папа, чтобы все ему рассказать», признался Рик матери, когда они возвращались в свою времянку. «За его отсутствие столько всего произошло! Он будет очень гордиться своим сыном-детективом», улыбаясь, ответила мать. Рик с озорством перепрыгнул через огромный камень. Он был от сердца благодарен Богу и очень счастлив. Вот так чудесно закончилась наша история. А сегодня будет новый золотой стих. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Псалом 22:4.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Глава первая. Ранние годы. Мы спросили оракула, и он дал нам имя для младенца, сказал жрец Ифа. Именно этого ожидали люди, спокойно слушавшие Ифу. Младенцем был мальчик 8 дней от роду. По традиции племени Йоруба, обитающего в Западной Африке, именно в этом возрасте детям полагалось давать имя. Родственники мальчика и их друзья наблюдали за тем, как жрец взял вырезанную из дерева священную чашу, опустил в нее 30 кусочков расколотого кокосового ореха и перемешал их. Затем отделил белые кусочки от коричневых и пересчитал их. Таким образом он истолковывал ответ богов Йорубы. «Мы спросили, — начал жрец, — кому из 401 бога Йорубы должен будет служить ребенок? И нам ответили, что это дитя Аларана. Поэтому он должен будет поклоняться Аларану, наивысшему богу». Среди родственников ребенка раздался приглушенный шум голосов, поскольку то, что они услышали, удивило их. Но жрец восстановил тишину и продолжал говорить. «Ребенка следует назвать Аджей. Это имя означает, что ему предназначено большое будущее». Собравшиеся люди вышли из тени деревьев под палящие лучи африканского солнца и направились к одним из ворот Ашагана. В 1809 году Ашаган относился к крупным городам в той части Западной Африки. Он был расположен на реке Аган. Его население составляло около 12 тысяч человек. Так как в то время велась война, чужестранцам здесь не были рады. Высокий деревянный забор окружал город. В Ашаган можно было войти через 6 ворот, и все они постоянно охранялись. Отец ребенка и его мать Афала надеялись, что у сына будет более распространенное имя. Они уже принесли в дар белых птиц, а теперь вынуждены были заплатить жрецу еще и раковинами каури. В племени Йоруба это были своего рода деньги. Отец Аджея принадлежал к знатной йорубской семье. Они жили в одном из самых больших домов в городе, построенном из красной глины. Крыша была сделана из глины и соломы. Родители Аджея были состоятельными людьми. Отец по семейной традиции ткал полотно особого качества. Он также был городским начальником и пользовался определенным авторитетом в городе. За церемонией выбора имени последовали торжества. Родители Аджея принимали подарки и пожелания от своих друзей и родственников. После чего ребенка снова занесли в дом, туда же направились дедушки с бабушками, его братья и сестры. Жизнь быстро вошла в привычное русло. Жители Ашагана не могли проводить слишком много времени в празднествах. Им приходилось постоянно быть начеку из-за возможных нападений. Это было трудное время в той части Западной Африки. Между жителями различных городов часто возникали войны. Вокруг дома, где жила семья Аджея, стояла стена из камыша. В стене был проем, через который можно было проникнуть на территорию их двора. Здесь же стояло несколько небольших хижин, где хранились продукты, одежда и оружие. Во время нападений работники хватали луки, стрелы и дротики и становились на защиту. Еще в детстве Аджей любил лепить из мягкой глины игрушки и оставлял их обжигаться под палящим солнцем. У него очень хорошо получались животные и игрушечные горшки. Уже подростком он как-то вскочил на одну из бродивших по двору коз и стал ездить на ней верхом, представляя себе, что он скачет на лошади. Но детство Аджея было очень коротким. В возрасте 8 лет мальчику пришлось начать работать со своим старшим братом Бола, помогая ему по хозяйству во дворе быть на побегушках, а иногда ходить на ферму отца. На ферме у него был свой небольшой участок земли, где он выращивал ямс. Это растение похоже на картофель с приятным сладким вкусом. Он также выращивал цыплят на продажу. Его торговля ямсом и цыплятами шла успешно. Однажды он заработал довольно много денег – длинную нитку, нанизанных на ней раковин каури. Обычно в племени Йоруба подростков делили на группы, в каждой из которых было до 40 человек, и посылали работать на фермы. Когда Аджей подрос, его назначили старшим в одной из таких групп. Он безропотно вставал очень рано, и пока воздух был еще прохладным, проделывал пешком до фермы более 12 километров. Там он собирал свой урожай ямса, а затем ожидал, когда придут мальчики его группы. Пока они обрабатывали мотыгами землю под палящим солнцем, Аджей наблюдал за ними, прячась в тени ближайшего дерева. Согласно обычаю, в каждом доме Йорубы должны были находиться изображения богов, вырезанные из дерева. И отец Аджея не был исключением в этом отношении. Однажды Аджей стоял во дворе и разговаривал с братом, когда из дома выбежали две их сестры с криками о помощи. «Что случилось?» – спросил Аджей, пытаясь успокоить сестер. «Случилось несчастье! Дом горит!» – произнесла одна девочка, с трудом сдерживая дыхание. И тут Бола и Аджей увидели дым, поднимающийся над крышей их дома. Затем в дверях появилась мать. В течение нескольких минут она сильно кашляла и не могла вымолвить ни слова. «Успокойтесь!» – удалось ей наконец сказать. «Внутри никого нет, но боги сгорят!» Аджей знал, как важны были эти боги Йорубы для его отца и всей семьи. Он бросился к двери, но был отброшен назад дымом и пламенем. В памяти всплыл рассказ отца о том, как ему удалось выбраться из горящего леса, пригнувшись к земле, насколько это было возможно. Используя опыт старшего, Аджей упал на пол и пополз к тому месту, где, по его представлению, должны были находиться боги. Сначала из-за дыма, наполнявшего комнату, он не мог ничего увидеть, но вдруг нащупал одну статуэтку башка, затем другую. Собрал их и пополз обратно к двери. Этот путь он проделал несколько раз, пока все вырезанные из дерева идолы не были спасены. К тому времени во дворе уже находилось множество его родных, друзей и соседей. Когда смельчак появился со всеми фигурками богов, они захлопали в ладоши в знак одобрения. Африканский мальчик мог гордиться таким смелым поступком. Огонь уничтожил их дом, и его нужно было заново отстраивать. Зато благодаря ему все боги Йорубы, принадлежавшие семье, были спасены. Однажды Аджей и Бола, свободные от дел на ферме, спросили у мамы разрешения пойти на реку Аган половить рыбу. Мама была занята. Она помогала друзьям и родственникам ткать и вышивать прекрасные полотна для продажи на местном рынке. Также оставалось еще много работы по отстройке дома. Нужно было накрыть крышу, да и стены еще не отделали глиной. «Дома работы непочатый край», – сказала Афала. «Идите, но только ненадолго, и обещайте, что принесете много рыбы».
1: «Обещаем! Принесем!» –
0: воскликнули мальчики, спеша выбежать со двора со своими сетями, чтобы мама не изменила решение. Они нашли хорошее место для рыбной ловли, где было много деревьев, а у берега росла высокая трава. Мальчики знали, что в этих местах водились змеи и крокодилы, и все время были начеку. Они забросили сеть в воду на довольно продолжительное время, но поймали только две маленькие рыбки. Бола отпустил их обратно в воду.
1: «Не стоит нести домой!» – сказал он. «Нам все равно нужно поймать хоть несколько штук», – настаивал Аджей. «Иначе мама ни за что не поверит, что мы были на рыбалке».
0: Вдруг показался их друг Аканби в своей маленькой лодочке. Он махнул им рукой и стал грести по направлению к ним. Когда он приблизился, мальчики увидели, что у него большой улов.
1: «Если вы стоите в воде сетью, рыба видит вас, и вы ее отпугиваете!»
0: Засмеялся Аканби, заметив, что их сети пусты.
1: «Можно мы поплаваем с тобой?» – попросил Бола. «Может быть, тогда и нам повезет?» «Моя лодка слишком мала», – ответил Аканби. «Вы ничего не поймаете, но можете достаться крокодилу на обед».
0: Пока Аджей и Бола припирались с Аканби, в сеть попала еще одна рыбешка. Аканби стало так жаль их, что он позволил им сесть в свою лодку и с нее забросить сеть в воду. Мимо них проплыло несколько крокодилов, и мальчики стали беспокоиться. Но затем они увидели, что появился косяк рыбы. Подняли из воды сеть, она была полна улова. После сезона дождей река стала очень широкой. Течение быстро относило лодку, и берег уже виднелся вдалеке.
1: «Я думаю, теперь нам нужно возвращаться домой», – сказал Аканби, и его друзья согласились с ним.
0: Взглянув на берег, они увидели, что трава низко наклонилась, а деревья зашелестели густой листвой от внезапно налетевшего ветра. День был солнечным и жарким, но внезапный ветер и тяжелые облака предвещали дождь. Мальчики понимали, что на реке им не миновать беды. Аканби развернул лодку к берегу и стал грести изо всех сил. Аджей и Бола старались помочь ему, гребя руками.
1: «Осторожно!» –
0: закричал Аканби, когда лодка закачалась и опасно накренилась.
1: «Оставьте! Лучше я один буду грести!»
0: Добравшись до берега, они поспешили обратно в Ашаган. Мальчики знали, что прежде, чем начнется сухой сезон, может пройти несколько сильных ливней. Как только они достигли городских ворот, дождь хлынул, как из ведра, намочив их. Они быстро бежали домой и растеряли часть улова. К счастью, у мальчиков еще осталось в сетях несколько рыбин, чтобы отдать их маме.
1: «Молодцы! Вы потрудились хорошо!» – похвалила она сыновей.
0: «Я приготовлю эту рыбу всем нам на ужин!» Мальчики рады были дождю, поскольку им уже не нужно было работать во дворе. Их сестра расписывала сосуд, сделанный из тыквы. Она делала это палочкой, обуглившейся от огня. Заметив, что мальчики бездельничают, она намекнула, что нужно еще вырезать сосуды из тыквы.
1: «Вы можете помочь своей сестре», – поддержала мама.
0: Мальчики были недовольны, но принялись за дело. Во дворе росло много тыкв. Этот ливень пойдет им на пользу. Высыхая, тыквы становились очень твердыми. Потом из них делали сосуды и использовали как кувшины и чаши. Сестра Аджея была необыкновенной мастерицей по росписи тыквенных сосудов, украшавших дом. И у Бола, и у Аджея были свои собственные луки и стрелы, и они умели ими пользоваться на охоте. Когда враги нападали на Ашаган, мальчики использовали свое умение против них. Им представился такой случай в 1821 году, когда Аджею было 12 лет.
2: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Моя душа дни долгие стенала под бременем пороков и грехов, и с робостью сознание призывало: освободись от дьявольских оков. Но я был глух. Лелеял я иное, хвалы и славы гордый идеал. Мир, обольщая, предлагал порою нечистый грез, отравленный бокал. И я б погиб, как гибнут миллионы, в цепях страстей, с проклятием на устах, с сожженной совестью, с Творцом непримиренный, с тоской бездонною о светлых небесах. О, участь жалкая, влачить существование вдали от Бога, проклиная свой удел, и мучиться вовеки от сознания, что мог спастись и сам не захотел. Но добрый Бог всесильною рукою снял с моих глаз неверия пелену, мои дела предстали предо мною, и я узнал греховности цену. Голгофский крест, источник возрождения, всю жизнь мою навеки изменил, душа поет бессмертный гимн спасения. Она полна избытком новых сил. Любовь Христа так ласкова и нежна, как тихих вод вечерняя волна. И оттого покоем и надеждой моя душа воскресшая полна.

В дни жизни своей на земле Иисус однажды вновь вернулся в свой город Капернаум, исцеляя людей от болезней их и прощая людям их согрешения, он проходил мимо сбора пошлин. Там он увидел сидящего человека по имени Матфей. Человек этот был мытарем, то есть сборщиком податей. Подойдя к нему, Иисус сказал: «Следуй за мной». О чем читаем в Евангелии от Матфея 9:9. Услышав это приглашение Иисуса, Матфей встал и оставил все, последовал за Иисусом. Матфей не единственный, кто подобным образом был призван на служение на огромной ниве Христовой. Также и другие ученики Христа были призваны Иисусом, и точно так же и они все оставили и последовали за Христом. Но у Матфея отличительно то, что он принадлежал к тому сословию людей, к которому евреи относились с презрением. Будучи сборщиком податей, или иными словами, Матфей состоял служащим у ненавистной в Израиле римской власти. И вот этого человека, который был в пренебрежении у своего народа, Сын Божий призывает следовать за ним. Матфей без единого слова оставил все и послушно последовал за Господом. Он стал одним из 12 апостолов. Через него Бог подарил человечеству Евангелие от Матфея, что является одним из величайших сокровищ во всех временах и для всех читающих его. Бывали и другие случаи, когда они решали следовать за Господом, о чем говорили в прошедших программах. Но помню, однажды к Господу нашему Иисусу Христу подбежал один юноша. Он пал на колени пред Иисусом и спросил его: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Ему Господь ответил: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». На это юноша ответил: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай, и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною, взяв крест». От этих слов юноша смутился и отошел с печалью, ибо он был богат и очень богат, и к тому же одним из начальствующих. Нетрудно понять, почему юноша смутился. Во-первых, Христос предложил ему освободиться от всего богатства, продать его. И это Иисус сказал не для себя, а чтобы юноша, вырученный от продажи имения, раздал нищим. И тут же Христос дает ему плату, говоря: «Будешь иметь сокровища на небесах». Далее Иисус сказал ему: «Последуй за мною, взяв крест». Это означало оставить начальствующее положение в израильском народе, раздать богатство и стать неимущим, и стать учеником у Иисуса Христа. Легко теперь понять, почему смутился юноша, из богатого превратиться в нищего, из начальствующего в ученика. Этот крест взять на себя и следовать за Господом юноша не решился. А ведь Господь требовал от юноши не больше, чем от прежде призванных им. Точно так же и Матфей оставил свой капитал, и Петр оставил свой рыболовный промысел. Даже более того, они оставили семьи свои, чтобы быть в ученичестве у Иисуса Христа, тогда как юноша был холостым. И вот после беседы Христа с юношей апостол Петр от имени всех учеников задает Христу вопрос: «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Иисус же отвечал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мной в покибытие, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Ради Христа апостолы оставили все, но в вечности Бог дает им взамен престол, то есть царство, притом не временное, а на вечное владение.
И это относится не только к апостолам. Ибо Христос говорит о всех, всякий, кто оставит домы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Уже и в Ветхом Завете израильтяне обучали следовать за Богом. Так из пустыни Фаран Моисей послал всех глав колен Израилевых осмотреть землю Ханаанскую. Там они увидели исполинов сынов Кенаковых, отчего они устрашились, только двое были непоколебимы, Иисус Навин и Халев. Остальные же смутили весь народ израильский. Всю ночь народ плакал. И затем они хотели избрать себе нового начальника и вернуться в Египет. Моисей и Аарон пали на лица свои перед народом. В этот момент Иисус Навин и Халев разодрали свои одежды и сказали обществу сынов Израилевых: «Против Господа не восставайте! Не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их!» За эти слова и хотели побить камнями, но вмешался сам Бог и спас их. Через 45 лет Халев вспоминал: «Братья мои, которые ходили со мною, привели в робость сердце народа, а я в точности следовал Господу Богу моему». Также и Моисей засвидетельствовал Халеву: «Ты в точности последовал Господу Богу твоему». Иисус Навин и Халев помнили закон, который Бог дал народу своему. В книге Исход 23:2 сказано: «Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». Эти двое не подключились к мнению большинства. С риском быть побитыми камнями, они засвидетельствовали волю Божию. В точности они следовали их Господу Богу. Уже и царь Давид писал в 33-м псалме стихи 15-16: «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господа обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Ищи мира и следуй за ним». Также и апостол Петр пишет: «Ищи мира и стремись к нему». А апостол Павел пишет Ефесянам 2:13-14: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близкими кровью Христовою. Ибо Он есть мир наш, Христос есть мир наш. Его следует всем искать и следовать за Ним, ибо благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его», говорится в книге «Плач Иеремии 3:25. Когда-то Иов говорил: «О, если бы я знал, где найти Его». Исаия писал: «Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив». Исаия 55:6-7. Именно ныне время благоприятное. Вот теперь день спасения. Об этом времени Бог говорит: «Во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Сегодня еще есть возможность следовать за Христом, стать Его учеником. Сегодня, с тех пор, как Иисус посетил землю, людям предлагается самим Христом, притом каждому в отдельности: «Следуй за Мной, и будешь иметь сокровища на небесах. Возьми крест свой и следуй за Мною». Встречаются и люди, которые следуют за Христом, но без креста. А таковых сам Господь сказал: «Кто не берет креста своего и следует за Мною, недостоин Меня». Вспомни Моисея, как он последовал за Господом. Он лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временные, греховные наслаждения. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. И он оставил все, что имел. Или, как сказано в послании к Евреям 11:27: «Верою оставил Египет, не убоявшись гнева царского». Сокровища египетские оставил Моисей,
взамен принял поношение Христова. Вспомним, как Анан взял из заклятого вражьего сокровища, и как от этого пострадал весь народ израильский. Невозможно служить Господу, к тому, кто таскает с собой сатанинскую торбочку. Поношение Христова – честь христианину. Свой крест должно нести каждому самому. Жить так, чтобы и мы могли сказать Господу: «Вот мы оставили все, следуя за Тобою». Вот Господь еще и последних призывает: «Следуй за Мною, и будет тебе сокровище великое на небесах». «Следуй за Мною», говорит Христос. Аминь.

Заканчивая это служение, мы призываем всех слушателей идти, убеждать и звать людей к Иисусу. Мы слышали через эту программу, что место еще есть. Есть место и для того радиослушателя, который еще не принял Христа. Тебя, дорогой друг, мы сегодня посвятили этой радиопрограммой и зовем тебя довериться Христу. Склонись пред Ним, скажи Ему свою нужду, и Он примет тебя. Это служение мы закончим словом из второго послания Коринфянам 5:20. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Когда вам не по себе, когда на душе беспокойно, возможно, это самое необыкновенное время в вашей жизни. Бог занят вами, Он готовит вас к более глубокому и полноценному общению с собой. Бог вспахивает глубинные пласты вашей души и укрепляет вас, чтобы вы дали обильные плоды. Бог хочет очистить, возделать, преобразить ту часть вашего жизненного поля, которая повреждена грехом. Он будет тревожить и держать вас в напряжении до тех пор, пока вы не начнете исправлять свою ошибку, свой грех и, наконец, свою природу. Он не оставит вас в покое, пока вы не посмотрите на себя трезво и не увидите, что Бог содействует вашему росту и, в конечном итоге, вашему вечному благу. В послании к римлянам, 8 главе сказано: «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Слова утешения и исцеления для тех, кто разочарован». Осуждая тех, кто не отвечает нашим высоким запросам, мы обрекаем их на новые неудачи. Так жажда личного совершенства оборачивается нетерпимостью к людям и полным разочарованием во всех. Раздражительность и недовольство свидетельствуют о серьезном внутреннем кризисе. Они связаны с нашим душевным здоровьем. Часто люди винят в своей раздражительности и гневливости внешние обстоятельства. На самом же деле причина лежит не вовне. Происходящее вокруг лишь выпускает на волю, как джинна из бутылки, то, что таится в нашей душе. Люди, то и дело впадающие в раздражение, гнев или разочарование, должны взглянуть правде в глаза и понять, почему жизнь стала им не в радость, а в тягость. Любовь Божия настолько сильна, что не может стать сильнее. Благость Божия тоже безмерна. Вы — чадо Божие, и Он любит вас такими, какие вы есть. Единственное, что приносит подлинное удовлетворение, это невещественные, духовные блага, которые нам может дать только Бог. Задумайтесь на мгновение о том, чем вы по-настоящему дорожите в жизни. Вне всяких сомнений вы назовете долгую, плодотворную, насыщенную жизнь, крепкое здоровье, любовь родных и друзей, чаяние вечной жизни, внутренний мир и радость. Благо эти не купишь ни за какие деньги. Каждая из них в конечном счете дается Богом. Можно предпринять какие-то действия, чтобы на шаг приблизиться к этим сокровищам, но своими силами их не обрести. Все остальное, что дается не Богом, вещи тленные. Они не приносят подлинного удовлетворения. Они всегда разочаровывают. Ломаются, ржавеют, теряются, обесцениваются, разливаются, гниют, тускнеют или их крадут. Они недолговечны.

Сегодня у нас тема «Духовная жажда». Чарльз Стэнли предлагает четыре вещи, о двух из них мы с вами поговорили в прошлой передаче. Во-первых, убедитесь, что между вами и Богом нет никаких недомолвок. Во-вторых, наберитесь терпения, и Бог вам покажет, куда Он ведет вас. Ждите с радостным предвкушением нового поворота вашей жизни, который готовит Господь. Поблагодарите Его за это, за новые возможности и горизонты, которые Он перед вами откроет. В-третьих, вспомните и перечислите то, чего вы не хотите иметь, чего не ищете в жизни, чего не хотите делать и кем не хотите быть. Бог часто открывает нам свою волю от противного, внушая отвращение к тому, что ею не является. Тогда наши грехи и греховная природа вызывают у нас омерзение. Мы становимся нетерпимыми к тому, чего некогда так страстно желали. Мы уже не возводим на пьедестал людей, которыми прежде восхищались. Мы не хотим появляться на местах, где когда-то были завсегдатаями. Мы избавляемся от странных привычек, а цели, которые раньше себе ставили, уже не кажутся нам важными. Готовясь стать проповедником, я точно знал, каким не хочу быть. Мне казалось, что проповедники, которых я встречал, скорее похожи на администраторов, нежели на духовных наставников. Во время учебы в семинарии я встретил одного человека, который разительно от них отличался. Все началось с того, что мне дали послушать затертую запись с проповедью доктора Крисуэлла. У меня возникло непреодолимое желание услышать его наяву. Субботним вечером мы с Анной отправились в Даллас, где он служил, за 30 миль от нашего студенческого городка. Я мечтал пойти и на воскресную проповедь, и хотел получше разузнать дорогу к Первой Баптистской церкви. Она меня поразила. Никогда еще я не видел такого грандиозного здания. Мы не сразу там освоились, но потом все же сосредоточились на молитве. На следующий день мы снова пришли туда на службу. Раньше я ни разу не видел доктора Крисуэлла, но когда он зашел на кафедру, открыл Библию и прочел отрывок из послания апостола Павла к римлянам, начало 5 главы, «Верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». Меня охватил восторг. Я вдруг понял, вот он, проповедник, каким я мечтал стать. Доктор Крисуэлл не просто воодушевил меня, он стал моим идеалом, не похожим ни на кого из тех, с кем мне довелось встречаться в семинарии. Я видел в нем человека, который жил Словом Божьим и вдохновенно проповедовал его. Доктор Крисуэлл резко отличался от наших профессоров. Некоторые из них, как мне казалось, были очень далеки от духа Евангелия. Другие штамповали семинаристов на один манер, как детали в заводском цеху. В общем, в семинарии мне было чрезвычайно неуютно, и я ощущал духовную недостаточность. Вместе с тем я постоянно размышлял о вере, пытаясь уяснить, во что же я все-таки верую. Внутреннее недовольство, внушенное Богом, и духовная жажда часто приводят нас к переоценке ценностей, заставляют отказаться от всего лишнего, несущественного, всего, что противоречит воле Божьей. А потому, в-четвертых, если вы испытываете духовную жажду, попросите, чтобы Бог послал вам грозу, сильные впечатления и потрясения и направил на путь истинный. Неудовлетворенность или духовная жажда, внушенные Богом, часто воспринимаются нами как внутренний голос, говорящий «с этим надо что-то делать», «так жить нельзя», «пора действовать» или «сделай следующий шаг». За время моего служения у меня на пути было несколько таких духовных поворотов. Всякий раз Бог немного менял мой курс, и Ему приходилось хорошенько встряхнуть меня, прежде чем после углубленной молитвы я принимал угодное Господу решение. Но впервые я понял, что такое внушенная Богом духовная жажда именно там, в семинарии. Думая о приближающемся окончании учебы, я понятия не имел, что буду делать дальше.
Меня привлекало пастырское служение, но никакими связями в церковных кругах я не обзавелся, и мне не у кого было попросить рекомендацию. В то же время я считал, что в рекомендациях есть что-то недолжное. Мне оставалось только молиться. Господи, я все вверяю Тебе. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – «Духовная жажда» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». После второго курса семинарии мы с Анной решили поработать летом в миссионерских общинах в Калифорнии. Я полагал, что буду проповедовать, а Анна петь в церковном хоре. В одно субботнее утро мы решили вместе помолиться о предстоящей поездке. Нам почему-то было очень тяжело, и мы молились весь день. К концу дня мы поняли, Бог не хочет, чтобы мы ехали в Калифорнию. Но что же в таком случае нам делать? Отец подарил Анне чудесный загородный домик на озере в Северной Каролине. Не имея определенных планов, мы отправились туда. После 4 лет работы и учебы в колледже, да еще 2 лет в семинарии, мне просто необходимо было отдохнуть месяц-другой. Отпуск наш подходил к концу. Мы рыбачили на озере, как вдруг меня окликнул с пристани один человек из местных. Он сказал, что их пастор уезжает на 2 недели и спросил, не соглашусь ли я произнести проповедь у них в церкви. Я согласился. Проповедник я был неопытный и чувствовал себя неуверенно. Но странное дело, принимая предложение, я ни малейших колебаний не испытывал. В следующее воскресенье я поехал в деревушку Фрутланд и произнес там проповедь. Еще через неделю вернулся местный пастор. После вечернего молитвенного собрания его окружили прихожане, подошел и я. Мы познакомились. Звали его Авраам Мелтон. Он прослужил в этой церкви 47 лет. В тот вечер он сказал мне, что собирается на пенсию, а прихожане хотят, чтобы я стал их новым пастором. «Но мне еще год предстоит учиться в семинарии», — ответил я. «Мы подождем», — раздались голоса. «Вы вовсе не обязаны ждать. Можно найти кого-то другого», — тогда заговорил пастор. «Мы собираемся строить дом для нового пастора. Так что возвращайтесь в семинарию и доучивайтесь. Мы будем ждать год, к тому времени и дом будет готов». Я обещал подумать и помолиться об этом. На том и остановились. Уже вернувшись в семинарию, я получил письмо, из которого узнал, что члены общины единодушно избрали меня своим новым пастором. В ту пору я почти ничего не знал о баптистах и вообще не особо интересовался, чем отличаются друг от друга разные деноминации. Я просто хотел проповедовать Евангелие. Впервые я попал в баптистскую церковь, когда мне было 15 лет. Я ухаживал за девушкой-баптисткой и стал ходить туда с нею воскресными вечерами. В это самое время пастор из церкви пятидесятников, которой я принадлежал, вышел на пенсию. Я спросил у матери, что она думает о моем возможном переходе в баптистскую церковь. Она сказала, что не против. Мой учитель из воскресной школы при баптистской церкви служил агентом по продаже недвижимости. Выглядел он весьма внушительно и курил сигары. Уроки его были столь ужасны, что я без зазрения совести их прогуливал. Что ж касается проповедника, то тут все было наоборот. Пастор Хаммок действительно нес людям Слово Божие. Он был великим ловцом душ, да и просто прекрасным человеком. В конце концов, пример пастора Хаммока перевесил, и я перешел к баптистам. Я посещал баптистскую церковь, учась в школе, а потом в колледже, но предан был не баптистам, а Христу. Служение в баптистской церкви налагало на меня большую ответственность перед всей деноминацией. Мы всегда подолгу молились, прежде чем принять какое-то решение. Кроме приглашения служить во Фрутланде, я получил письмо от президента Фрутландского баптистского библейского института, где преподавал и пастор Мелтон. Он спрашивал, не соглашусь ли я читать у них гомилетику,
пасторское богословие и евангелизацию. Каждый из 160 студентов этого института был уже облечен в сан. По возрасту чуть ли не в отцы мне годился и имел большой пасторский опыт. Я подумал: «Господи, что происходит?» И все же не мог не поразиться. Неужели это Бог избрал меня для такой работы? Однажды, роясь на уличном прилавке книжного магазина неподалеку от семинарии, я обнаружил книгу Тори «Что такое Святой Дух и как он действует?». Книга была мне не по карману, поэтому я вошел в магазин, прочел несколько страниц, а потом положил ее на полку. На другой день я снова туда пришел, и все повторилось. Так продолжалось несколько дней подряд, пока я, наконец, не решился, купил книгу и буквально проглотил ее. Когда я начинал рассуждать о Святом Духе на богословском семинарии, меня поднимали на смех, так что я вынужден был обратиться к профессору теологии за разъяснениями. Он ответил: «Когда вы поймете, что такое спасение, вам не придется задавать вопросов о Святом Духе». Мне хотелось услышать что-то более обстоятельное. Мы долго дискутировали, и в конце концов я сказал себе: «Господи, я просто полагаюсь на Тебя». Мне представлялось жизненно важным исполниться Духом Святым и получить знак свыше, что Бог благословляет меня на предстоящую работу. Сентябрь был не за горами. Я собирался принять пасторскую должность, регулярно произносить проповеди и преподавать 3 дисциплины людям, которые, скорее всего, разбирались в этом лучше меня. Я был глубоко обеспокоен всем этим. В мае я окончил семинарию, и мы переехали во Фрутланд. С осени я должен был приступить к работе в библейском институте. Я был не готов и знал, что непременно провалюсь. Все лето я день и ночь молился и вгрызался в книги, и снова молился. Духовная неудовлетворенность лишь нарастала. Когда до начала занятия оставалось всего 3 дня, я дошел до полного отчаяния и взмолился: «Господи, исполни меня Духом Твоим Святым любой ценой!» Я молился все лето, в понедельник мне идти к студентам. Но что я им скажу без помощи Святого Духа? Была пятница. Часа 4 или около того, я открыл первое послание апостола Иоанна, преклонил колени и обратился к Господу: «Боже, я сделал все, что мог. Я молился, постился и даже плакал, и единственное, что мне остается, повторить вслед за апостолом. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Первое послание Иоанна, 5 глава. И в этот самый миг, когда я стоял на коленях, на потертом коврике, Бог исполнил меня Святым Духом. Я сказал потом Анне: «Я знаю, со мной что-то произошло». Бог успокоил мое измученное сердце, и это было чудо. На первое занятие я шел с дерзновением. Я знал, что теперь готов, и не сомневался. Во мне есть некто, и действует сейчас он, а не я. Я не боялся никого и ничего, и студенты приняли меня сразу. Это вообще был потрясающий год. Святой Дух вывел наш институт на путь обновления и возрастания. 2 года я проработал во Фрутланде, и каждый день ощущал поддержку свыше. Как и летом, я опять день и ночь молился, грыз науку, проповедовал, читал лекции. Собственно, вся жизнь к этому и свелась. Времени на отдых совсем не оставалось. Лишь изредка мы охотились в горах и рыбачили на озере. Однажды мы возвращались домой из Хиндерсавилла, и в 100 метрах от моста я вдруг отчетливо понял, что мое пребывание во Фрутланде окончено. На этот раз Бог воздействовал на меня совершенно иным образом. Меня охватило какое-то неодолимое чувство, и вся накопившаяся тяжесть свалилась с меня, как гора с плеч, а с нею и привязанность к Фрутланду. Чувство это было внезапным и необъяснимым. Прежде мне и в голову не приходило уехать отсюда. В воскресенье утром в нашей церкви побывала группа проповедников из Огайо.
Обо мне они слышали от исполнительного секретаря Союза баптистов, который проповедовал у нас во Фрутланде, когда мы проводили неделю духовных упражнений. Все это произошло в мое отсутствие, а через несколько дней мы получили приглашение приехать в Огайо. После потрясения, пережитого на Фрутландской дороге, я решил, что надо по крайней мере познакомиться с этими людьми. Ехать не хотелось, но я чувствовал, Бог ждет, чтобы мы приняли его приглашение. В Огайо я впервые увидел своими глазами пустыню, плоские равнины с редкими деревьями, где слишком холодно зимой и слишком жарко летом. Там мне довелось познакомиться со многими молодыми пасторами, и встречи наши оказались плодотворными. В ту пору баптисты осваивали эти края как первопроходцы. Но когда время нашего визита истекло, я уезжал оттуда с легким сердцем. Бог опять действовал по-новому. Никакой тревоги я не испытывал. Я просто чувствовал, пора покидать Фейерборн.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Дорогие друзья, я приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и желаю всем вам обильных Божьих благословений. Сегодня в нашей программе. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Уразумеешь после». Так сказал когда-то Господь своему ученику Петру. Вы сегодня будете слушать также пение брата Володи и Лены Бонг. Они проживают в Германии, в городе Динслакене. Они служат пением своему Господу, и мы пользуемся их кассетами. Итак, друзья мои, слушайте радиопередачу «Луч надежды». Устраивайтесь поудобнее, призовите своих друзей, близких, кто может слушать радиопередачу, чтобы вместе в этом общении вы получили Божье благословение. Господь обогащает своим благословением всех, кто приходит к Нему. Пусть Бог поможет вам и в этом сегодняшнем общении.

Мир вам, уважаемые друзья, дорогие братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Серпевский. Сегодня я желал бы обратить ваше внимание на слова Господа нашего Иисуса Христа, которые описаны Евангелистом Иоанном в 13 главе. Читающие Слово Божие хорошо знают, что 12, 13, 14 и далее главы рассказывают нам о последних днях жизни Господа нашего Иисуса Христа, о Его общении с учениками и близкими. 12 глава рассказывает нам о том, как множество народа пришло на праздник и, услышав, что Иисус Христос идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Иисусу и восклицали: «Осанна, осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев». Это был уже последний вход Господа нашего в Иерусалим, и это воскресение, в которое вошел Господь в Иерусалим, в народе нашем называется вербным воскресением. Много людей в то время собрались в Иерусалиме для того, чтобы поклоняться своему Господу. В Иерусалим также пришли люди из других стран, в частности, еллины, пришли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Далее речь идет о том, что Сын Божий прославляется Богом Своим, Отцом Небесным. И тогда Господь говорит для всех верующих чудесные слова, чудесные истины. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Господь наш Иисус Христос объяснил людям, что наступает время переживаний тяжелых искушений для всех тех, которые любили Его, которые слушали когда-то Его. Настает время, когда люди должны отвернуться от своего Учителя. Настает время, когда Иисус должен предстать пред судилищем, когда Он будет осужден на смерть, когда будет распят. Но для того, чтобы сказать своим близким ученикам о самом-самом сокровенном, Ему пришлось собрать учеников Своих вместе, одних только, без других людей. И перед праздником Пасхи, Иисус, уже зная, что пришел Его час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, как написано, что, возлюбив Своих, живущих в мире, до конца возлюбил их. Об этом мы читаем в первом стихе 13 главы. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он, то есть Иисус, от Бога не сшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. И далее, друзья мои, я хочу прочитать место Священного Писания, над которым мы должны сегодня поразмыслить. Начинаю читать 6 стиха 13 главы до 9 стиха. «Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему: Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ: Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему: Не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: Если не умою тебя, не имеешь части со мной. Симон Петр говорит ему: Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Главный стих, над которым бы я предложил вашему вниманию свое рассуждение, это стих 7. Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». «Что я делаю, теперь ты не знаешь, но после, Петр, уразумеешь». Представьте себе состояние Петра или состояние учеников. Иисус – Господь, Царь неба и земли, их Учитель, их Наставник, тот, перед которым благоговела каждая душа, вдруг, встав с вечери, снял с себя верхнюю одежду, взял полотенце, припоясался, потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем.
Давайте хоть на минуту, друзья мои, представим себе положение, в котором оказались ученики. В их глазах мы видим непонимание, недоумение. В их глазах мы встречаем открытый протест. Но, однако же, никто из них не стал говорить так, как сказал Петр. Петр сказал ему: «Тебе ли, Господи, умывать мои ноги?» Никто из учеников не произнес этих слов. Петр всегда был первым. Он и сейчас открыто возразил Господу: «Господи, тебе ли умывать ноги? Твое ли это дело? Давай лучше я, может быть, вымою тебе ноги. Может быть, кто-то другой будет мыть тебе ноги. Но ты, можно ли допустить, чтобы ты, Господь и Учитель, мыл ноги своим ученикам? Нет, Господи, не умоешь ног моих вовек». Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». Ах, Петр, Петр, как ты не понимаешь своего учителя? Но понимаешь ли ты и самого себя? Почему ты тут же говоришь: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову»? Такая пылкая душа Петра. Итак, центр нашего внимания – слова Господа нашего Иисуса Христа. «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Уразумеешь после. Когда мне задают какой-то вопрос, маленький или взрослый, или, может быть, наши братья и сестры, старички, как ответить на такое место Священного Писания или на такое, которое я не могу знать и не понимаю? Я всегда говорю: читайте Второзаконие книгу, 29 главу, 29 стих. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона всего». Нам многое открыто, но очень много от нас и сокрытого. Но человеку свойственно постоянно стремиться к новым открытиям, к познанию таинственного, то есть все знать. Один великий ученый, который очень много знал, однажды сказал так: «Я знаю, что ничего не знаю». В сокрытом люди видят всегда для себя какое-то явное несчастье. Властители окружают себя гадателями, прозорливцами или мудрыми советниками для того, чтобы все знать. Военачальники имеют специальных разведчиков, и эти разведчики углубляются в стан противника для того, чтобы узнать тайны противника и потом донести своему начальнику. Помните, что было в древнем народе израильском? Когда народ Божий входил в свою землю, в землю обетованную, на пути у него было много проблем. И он желал разведать и узнать, что ожидает его и его народ там, в этой будущей земле, земле, в котором должны жить его потомки. Он посылает 12 человек, одного человека от каждого колена. Иисус, сын Навин и Халев были среди этих 12. И когда эти 12 разведчиков посмотрели землю и что в ней, увидели народ и все богатство этого народа, то пришли назад к Моисею и рассказали так, как они понимали. 10 человек говорили превратно, 2 человек говорили истину. Они не боялись, они не страшились, они верили Господу, верили Моисею. Да кого же нужно слушать? 10 человек или этих 2? Перед Моисеем стал такой вопрос: «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и детям нашим до века». После долгого времени он запишет эти слова в свою книгу Второзаконие. Дорогие друзья, сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам. Поистине неисповедимы пути Господни. Давайте мы посмотрим на некоторые личности из Ветхого Завета. Зададим вопрос этим людям. Иаков, что подумал ты о снах Иосифа, сына своего? Иаков, зачем ты подарил Иосифу разноцветные одежды? Иосиф, предполагал ли ты о своем будущем? Думал ли ты, как тебе обернутся эти сны? Братья, братья Иосифа, дети Иакова, думали ли вы, что ваш обман с одеждой вашего брата будет когда-нибудь открыт? Что это? Случайности? Нет, это не случайности.
Имя этому «сокрытое». «Сокрытое» принадлежит Господу Богу нашему. Для человека, который переживает различные испытания в жизни, непонятно, почему Господь допускает такие испытания для него. В одном месте мы читаем, Господь говорит: «От меня это было, чтобы спасти все племя Авраама, Исаака и Иакова». Уразумеем после, многое и мы уразумеем после того, как Господь откроет нам. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Так мы читаем в Слове Господнем. Бог предопределяет будущее человека, но человек старается заглянуть в это будущее, хотя ему и невозможно. Давайте еще раз вернемся к образу Моисея. Великий человек Божий воспитывался в доме фараона. Он мог бы быть и фараоном. После смерти фараона он мог бы быть полным и разноправным наследником царского престола. Но вот Господь поворачивает пути жизни его так, что ему приходится бежать из своего дома, от своих близких, от своих друзей, и скитаться 40 лет в пустыне для того, чтобы пасти овец, что ему, образованному человеку, сильному, мужественному, храброму, нельзя было нести какое-то другое служение, кроме как быть пастухом у своего тестя. Моисей, Моисей, сколько раз он думал о своем будущем и желал бы проникнуть в это будущее, но он не мог. Сокрыто было от него. Но открыл Господь Духом Святым, открыл ему все будущее его народа и его самого. Перед нами великий образ человека Божия Даниила. Спросим его: «Даниил, почему же ты оказался во рве львином? Разве ты был так неугоден Господу?» Или спросим Сидраха, Мисаха и Авдинага: «Почему вы оказались там, где не ожидали быть? Думали ли, что царь прикажет вас бросить в эту огненную печь? Ожидали ли вы, что вам будет четвертый помощник?» Сокрытое, мы читаем, принадлежит Господу Богу нашему, а открытое — нам и детям нашим. Перед нами опять встает образ Петра, пылкого ученика Иисуса Христа. «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ: «Что я делаю, теперь ты не знаешь». «Нет, Петр, ты и не узнаешь». Не узнаешь, пока тебе не будет это открыто. Не узнаешь не потому, что ты вообще ничего не знаешь. Ты многое, может быть, знаешь, но ты не знаешь самого себя. Ты даже не предполагаешь, что через некоторое время Иисуса, который омывает тебе ноги, ты, можно сказать, предашь. Так же, как Иуда. Пусть, может быть, не совсем точно так за 30 серебряников, но ты трижды откажешься от него. Думал ли ты это? Знал ли ты, что будет с тобою? Да, Петр, действительно, ты многое не знал. Не знал и самого себя. Ты только что сказал: «Не умоешь ног моих вовек». Но когда Господь тебе сказал другие слова, ты уже говоришь: «Не только, Господи, ноги мои омой, но и руки, и голову». Почему вдруг так поворачивается твое мышление? Ты сейчас говоришь одно, через несколько минут говоришь другое. А что будет далее? С 21 стиха этой главы мы читаем: «Сказав это, Иисус, возмутившись духом, засвидетельствовал и сказал: „Истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст меня“». Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит. Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал на груди Иисуса. Конечно же, это был Иоанн. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил: «Кто это? О ком говорит?» Почему же, Петр, открыто ты теперь второй раз не спросишь Господа, так как говорил прежде? Да потому что от тебя это было сокрытое. Сокрытое. Кто может быть предателем? И когда ученики спрашивали друг друга: «Не я ли, не я ли?», то что ты думал тогда, дорогой апостол Петр? Да, дорогие друзья, для нас, как и для Петра, очень много бывает в жизни непонятного, но мы знаем, пусть неизвестно рядом с нами, но если рядом с нами также и Господь, то не следует нам впадать в какую-то крайность, в какое-то отчаяние. Вера. Дар Божий позволяет надеяться на любовь Божию,
Вера взирает на воздаяние, хотя и сокрытое. Вера – это тот ключ, который теперь для нас является благословением. Если мы что-то даже и не знаем, но мы знаем одно – уразумеем после. Если мы не знаем будущности своих дней, но мы знаем, что ожидает нас там в небесах. Если мы не знаем, что будет с нами через 5 минут, зато мы точно знаем, что Господни слова исполнится в обязательной мере, как Он сказал: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Это слова Иисуса Христа, эти слова о нас самих. Да, мы многое можем не знать в этой жизни, но мы знаем одно. Знаем, что настанет момент, когда Господь откроет все тайны для каждого из нас. Когда я был молодым человеком и только что уверовал, пришел ко мне домой главный атеист нашего города, имя ему Гальперин. Многие, кто в Азии жил, знают это имя, потому что не только обо мне он писал свои кощунственные статьи, но и о других тоже. И вот, придя ко мне домой, как-то он мне задал вопрос: «Виктор, написано в твоей Библии, которую ты читаешь, что Иисус Навин как-то сказал: „Стой, солнце над Гаваоном“. Неужели ты думаешь, что солнце, по слову этого человека, остановилось, и день так длился долго-долго, пока не прекратилась битва?» Тогда я еще не знал ответа на этот вопрос. Я просто сказал: «Я не знаю. Но я знаю одно, что если написано в Библии, то это так и есть. Пусть я многого не знаю, но Господь откроет мне будущее». Позже, конечно, я узнал о том, что в одном из городов была большая конференция астрономов, которые пришли к такому общему заключению, что когда-то на Земле был необъяснимо длинный день. Очень длинный день. А я только теперь думаю, почему этот день не мог быть днем Иисуса Навина, когда Он встал и сказал: «Стой, солнце над Гаваоном». Нам многое непонятно, мы многого не знаем. Для нас многое сокрыто. Но если оно сокрыто для нас, оно открыто Господу. Есть такая песня: «Ты знаешь путь, хоть я его не знаю, но сознание это мне дает покой». Господь говорит через апостола Павла: «Не видел того глаз, не слышало ухо, не приходило на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Верим ли мы в это? Если верим, да, слава Богу. Мы довольны тем, что наша жизнь в руке Его. Мы читаем в 31-м псалме, 8-м стихом следующее. Господь говорит: «Око мое над тобою». А это значит: око Господне, видящее, всезнающее, всегда блюдет нас, всегда смотрит за нами, всегда испытывает нас и всегда может защитить нас от всяких козней дьявольских. В сборнике «Песнь Возрождения» есть такой прекрасный гимн с чудесными словами. «Что ждет меня? Не знаю. Господь мой это скрыл, но твердо уповаю, мне путь Он проложил. Избыток жизни, благ и сил в любви своей открыл. Куда зовет Господь мой? Дитя его спешит. Он знает путь, Он знает, доверчиво твердит». Дорогие друзья, поистине, мы радуемся тому, что мы не знаем, но Господь знает. Мы не понимаем, но Господь понимает. От нас сокрыто, но для Господа нет никаких тайн. Да, мы довольны тем, что жизнь наша в руке Его. Мы довольны тем, что Он держит нас за правую руку, как читаем мы в Священном Писании. С Ним сладко и во тьме шагать, жить без Него блуждать. Нам многое Господь открыл Духом Святым, и мы радуемся этому. Потому что мы верим Богу, потому что мы служим Богу. Но как же быть тем людям, которые не знают Бога? Многие не знают Бога, но еще больше они не желают ничего о Нем знать. Зато у них всегда на устах все против Бога. Спирджин как-то сказал: «Барабан звучит громко именно потому, что он пустой, и пустые баржи поднимаются высоко в воде, но чем они полнее, тем глубже оседают. Пустозвоны всегда шумят больше всех, но те, которые имеют глубокое познание от Бога, как правило, спокойны в своих деяниях». Дорогие друзья, сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и детям нашим.
И Господь говорит Петру: «Я делаю что теперь? Ты не знаешь, а уразумеешь после». Итак, будем надеяться, что Господь обогатит нас своим знанием от Духа Святого. Не от пустого пустозвонства, но от Духа Святого, который дает действительно духовное знание о Боге. Слово Божие просвещает всякого незнающего человека, потому что чем больше мы углубляемся в Священное Писание, тем больше Дух Святой говорит нам через него. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей», – говорит псалмопевец. Поистине, Слово просвещает человека, любого человека, грамотного или неграмотного, он делает благословенным. Благословенным потому, что при воздействии Слова Господа невежество отступает от человека. Для невежественного человека, не желающего понимать истин Священного Писания, нет ничего лучше молчания. Но если бы он знал это, он бы не был невежественным. Невежда? Кто этот человек? Тот, который отвергает своего Создателя? Главное и величайшее наше невежество, как сказал один человек, состоит в том, что мы отрицаем все то, чего не умеем объяснить, не знаем самого себя. Невежество, как сказал другой человек, величайший враг просвещения. Да, действительно это так. И есть три рода невежеств. Первое – не знать ничего. Второе – знать плохо то, что знают. Третье – знать не то, что следовало бы знать. И пусть для нас многое сокрыто, пусть для нас многое неизвестно, но все-таки мы знаем одно – мы в руке Господа, и Господь откроет нам величайшее будущее, сокрытое сегодня. А тебе, дорогой друг, не знавший Господа, один совет – открой ему сердце и скажи о своих грехах. Помолись ему, и он сделает тебя способным понимать и знать истины Святого Писания. Истины, которые откроют тебе, что у тебя есть и что у тебя будет. Господу же нашему, имеющему знание и все открытое для каждого из нас, принесем в наших молитвах сердечную славу и благодарность. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск христианской радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». В гостиной Каратаевых на диване сидит Вадим и читает книгу. Время от времени он поднимает голову и следит за Сережей, который с раздражением крутит ручку настройки радиоприемника. Около окна на полу играет Вера со своими куклами.

0: Сережка, сломаешь дверь, что ты крутишь его так? Ты же просто издеваешься над приемником.
1: Издеваюсь? Это он надо мной издевается. Хочешь, в какую сторону крути? Все одно и то же, все один и тот же вой. Неужели в мире больше ничего интересного нет? Одно только любовное нитье. Ты люби меня, и я люблю тебя. Надоело уже.
0: Чего ты вдруг так против любви ополчился?
1: Разве в мире ничего больше интересного нет? О чем можно петь и говорить? Как только без конца. Об любви и о страданиях.
0: Но видишь ли, любовь — это, можно сказать, самое важное. Без этих сердечных страданий и тебя не было бы. Подумай сам.
1: Но это не может быть самым главным в жизни.
0: Библия вообще-то говорит, что любовь самая великая в мире. Она останется даже тогда, когда все кругом исчезнет и изменится.
2: О чем это братья спорят? Сережа, почему у тебя так радио кричит?
1: Мы спорим о любви.
2: О любви. Опять о любви.
1: Меня тошнит уже. С этого приемника только и слышно. Они ахи и сдохи. Если бы когда любовная песня в эфире превратилась в каплю сиропа, то мир бы уже утонул бы в этом сиропе.
2: Ой-ой-ой. И так могло бы случиться.
3: Сережа спорит, что любовь совсем и не важное дело.
2: Вот как.
1: Не прибавляй. Я сказал, что она не самая главная в мире. Вадим доказывал, что в Библии написано, что любовь всегда будет. Это правда?
2: Правда.
1: Где так сказано?
2: А это апостол Павел пишет так Коринфянам в 13 главе.
0: Вот видишь.
2: Мы же читали об этом. Помнишь, как апостол Павел там пишет? А теперь пребывают эти три. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Так что Библия считает любовь очень важной и великой силой.
1: Ну, а это другая любовь.
2: Да, здесь Библия говорит об истинной любви. А человеческая любовь, конечно, не всегда истинной бывает. Бывает просто выдуманной.
1: Но должно быть в мире быть что-то важнее, чем любовь.
0: Ну что, например?
1: А хотя бы освоение космоса, или спорт, или государственные дела. И много разного. Но все интересные дела и занятия.
2: Ну, это тоже важно, конечно.
3: А если никто не любит тебя, то все равно ты будешь чувствовать себя очень плохо.
2: Это да. Ты правду говоришь, Верочка.
0: И если тебя никто не ждет, вернешься ты из космоса или останешься вечно там, носиться в пространстве, то мало утешения в этом освоении.
2: Мало.
1: Все равно получишь же удовольствие от того, кто совершил такой подвиг.
2: Знаешь, Сереженька, есть много людей, которые живут таким образом. То есть занимаются спортом, изучением космоса, другими важными делами. Но в свое время ведь и они тоже испытали любовь. Во всяком случае, со стороны папы и мамы.
1: Но это совсем другое дело.
3: А мне кажется, что это очень важно выйти замуж.
2: Вот как? Ну почему же? Почему, по-твоему, очень важно выйти замуж?
3: Чтобы дети тоже были. Иначе человечество кончит существовать.
2: Вот так-то. Кажется, что касается нашей Верочки, то из-за нее, во всяком случае, человечество не перестанет существовать.
0: Наверное.
1: Наоборот, перейдет все пределы.
4: Ну, что это вы такие серьезные все сегодня?
1: Папа!
0: О, папа пришел.
2: Да вот, решаем, какое значение имеют любовь и брак. У нас же теперь эти темы занимают все мысли. Скоро ведь свадьба Наты Санты.
4: Вот как, да. Это очень важная тема. Я, наверное, даже и не осмелюсь вмешаться в эти разговоры. Но сначала надо, наверное, покушать, да, потом уже заниматься такими разговорами.
2: Только
4: как там тебе, мать, готова еда или нет еще? А то я проголодался очень что-то.
2: Конечно, готова. Сварила сегодня щи по-чехословацки.
4: По-чехословацки?
2: Ну?
4: Что же это за щи за такие? Вкусные, что ли? Вкуснее, чем русские?
2: Ты знаешь, мне кажется, что очень даже вкусно. Не знаю, вот попробуй.
4: А ну давай попробуем. Угу.
2: Только вот такое твердое мясо попалось, что еле-еле разварилось.
4: Да, наверное, старое.
2: Да, вот купила на базаре.
1: Папа, а как, а по-твоему, у человека обязательно должна семья?
4: Ну, во всяком случае, желательно. Иначе я бы не создал ее и не работал бы дни и ночи, чтобы прокормить вас. Хорошая семья, в которой властвует любовь, основа всей жизни.
2: Да, тебе же тоже хорошо быть в семье расти. Или как?
1: Да.
2: Ну вот.
1: Ты думаешь, если в семьях дела идут неважно, то всему народу несчастье?
4: Вот именно так оно и есть. Если человек все время находится в такой неблагожелательной атмосфере, в семье, где не почитают, не понимают и не заботятся о нем, то он себя чувствует очень даже неважно.
2: Да, ему плохо. Кому хорошо в плохой семье жить?
1: Не даром люди иногда как медведи, которым под хвост выстрелили.
2: Сережка, всегда такие сравнения метки.
1: Конечно. Когда дома плохо, то нет и желания и другим улыбаться.
2: Да, это так. Во всяком случае, о себе это можно сказать. Если у нас дома какие-то неполадки, то ой, как трудно быть приветливой с другими, быть радостной и вежливой. Прямо приходится заставлять себя вести так, как положено.
4: Семейная атмосфера на всех влияет.
2: Влияет.
4: Но я в такие минуты всегда черпаю силу из любви. Во-первых, конечно, из любви Божией. Но потом также из маминой любви, из вашей тоже.
3: Любовь, как теплое одеяло. Когда в нем заворачиваешься, никакие буки не страшны.
5: Буки и пяки, да?
4: Вот, правильно. Именно так и чувствуешь. Человек тогда может выдержать многие трудности, если рядом с ним есть те, кто любит его. Вот жаль только, что мир этот такой, что только немногие испытывают эту любовь.
2: Да.
4: Так много разных раздоров и несчастья.
2: Когда люди оставили Бога, они одновременно оставили все советы и постановления, которые Бог в Слове Своем указал для человека.
4: Прямо-таки жалко смотреть, какой человек сегодня беспомощный и слепой в своей простой ежедневной жизни. Сегодня люди, ну, как лодки, которые остались в море на воле ветра. Можно сказать, что бури и волны чувств бросают их без всякого направления.
2: Да, и никакие советы и законы не помогают, какими бы хорошими они ни были.
4: Да даже советы Библии не помогут тому, кто не хочет исполнять их.
2: Не помогут, потому что не внимают им.
1: Даже если хочешь исполнять их, все равно их трудно исполнить.
4: Ну, ты прав, но для этого нужны глубокое понимание и сила.
3: А если просто решишь, я сделаю так, как велит Библия?
1: Ты что, не понимаешь? Для этого и требуется сила. Тебе что, так легко быть послушной? И делать всегда, как велено?
3: Во всяком случае, я стараюсь.
2: Да, Верочка старается, а это уже хорошо.
1: А я что, не стараюсь? И другие тоже.
5: Да все мы стараемся.
3: Да.
2: Все вы стараетесь.
5: Папа тоже.
4: Да, да, конечно. Да.
3: Но у тебя, Сережа, очень часто не получается.
1: Вот-вот. Ух, такие мы опять хорошие и примерные.
2: Опять начали.
1: Опять видишь сучу в глазе брата своего. Хотел со мной бревно.
2: Вот.
5: Кончайте вы.
4: Молодцы, знаете Писание. Но теперь вы видите, когда нужны любовь и мудрость, а? Вот такие моменты, они как раз-то и нужны.
2: Да. Вот, Сережа, сейчас-то и нужно проявить любовь к Вере. И Вере к Сереже. Как чудесно, что у нас есть любящий Небесный Отец. Он понимает нас, этих своих глупышек, которые здесь внизу спорим, когда о чем, и думаем, что мы такие безупречные и умные сами.
6: Но вот как раз милость Божья заключена в том, что мы можем увидеть свое настоящее положение и состояние, все свои ошибки, недостатки,
2: да,
6: и пятна. Только из-за милости своей Бог дает нам исправить то, что нужно исправить.
2: Да, иначе бы мы и не знали, что нужно исправлять.
5: Я думаю, что мы только не умеем быть благодарными Богу за все. Хотя бы даже за то, что у нас есть верующие родители, что мы можем говорить, беседовать с ними о всех делах, которые нас беспокоят.
1: Вот это правда. Вовка, например, сказал, что всегда, когда он старается, что-то это объяснить родителям, они или не слушают, или не обращают внимания. И иногда он спрашивает что-то, а они совсем не на вопрос отвечают. Или это только хмыкает в ответ.
2: Вот видишь, как плохо Вове, что никто его не слушает.
3: А мама их мне страшно кричит на них.
2: Ой-ой-ой.
3: Однажды, когда я зашла за Ниной, то ее мама так кричала, что я испугалась.
1: Володя говорит, что мама, она всеми командует. Даже над папой.
2: Ах, вот какой у них порядок в семье.
1: Если кто-нибудь спросит, почему это нужно сделать, то она только говорит, что потому что я так сказала.
6: Ну, это эгоизм. Он порождает такое отношение. Эгоизм не принимает никого и ничего во внимание.
2: Кроме самого себя.
6: Да, а благословение верующей семьи как раз и заключается в том, что хотя мы и несовершенные, и хотя в нас много недостатков, и мы способны ошибаться, и мы нуждаемся в прощении, как в Божьем, так и в прощении друг друга. Так вот, благословение в том, что мы получаем это прощение и прощаем друг друга.
3: Просить прощения ужасно неприятно.
5: И прощать, конечно, тоже не очень-то приятное дело. Если другой поступил с тобой действительно по-свински. Я не имею в виду маленькие ссоры или какие-то неприятности. Но, например, если кто-нибудь разбил другому жизнь.
2: Да, ты прав, Вадим. Действительно, о прощении часто говорят как о чем-то само собой разумеющемся, как о легком и ясном деле. Вот тетя Хельми Пелтонин рассказывала, что вначале, хотя Адам и уверовал, и она радовалась этому от всего сердца, но ей было очень трудно простить ему так, чтобы ничего не помнить того плохого, что он сделал ей и семье. И все, что он потом исповедал ей, все эти мерзости, в которых он признался ей, когда он уверовал, ей так трудно было это все забыть и простить.
6: Да. Человек в конечном счете такой беспомощный и жалкий сам по себе.
2: Да.
6: Поэтому Бог и дает свой Дух Святой в помощь слабому человеку.
5: А это очень интересно, даже радостно испытывать, как Дух Святой помогает человеку изнутри.
2: Да, Вадим, да.
6: Апостол Петр тоже не понимал тайн жизни и даже сам себя не понимал до тех пор, пока не наступил день Пятидесятницы. Только когда Бог послал Духа Своего, который изнутри осветил его разум, он понял таинство и силу крестной смерти Иисуса,
2: да,
6: Христа.
2: Только тогда.
1: До этого Петр думал о себе, что он крепкий, как скала.
2: Да.
6: Вот такими штошными героями и мы временами считаем себя, пока Бог не укажет нам, какие мы на самом деле беспомощные, маленькие и слабые. И как сильно мы нуждаемся в нем.
2: Да. А что касается любви, о которой мы вначале говорили, то вряд ли найдется человек, который может похвастаться тем, что он всегда полон любви. Правда ведь?
6: И не говори. У меня такой начальник, который утверждает, что он относится к нам, своим подчиненным, с любовью и уважением. А сам, наверное, даже представления не имеет, что такое любовь. Во всяком случае, мы не видим, чтобы он понимал значение этого слова.
2: Это Федор Сергеевич-то?
6: Да, он.
2: Да уж, если Федор Сергеевич полон любви, как он утверждает, то он не пренебрегал бы так своей семьей, как он пренебрегает. У меня прямо сердце разрывается, как вижу, как страдает и мучается его жена.
6: Вот настолько может быть слеп человек. Но чем ближе он подходит к свету Божьему, тем несовершеннее он себя чувствует. Но теперь стоп этим разговором. Я уже сказал тебе, мамушка, что есть хочу.
2: Ой,
6: а ты меня все башнями кормишь, но ведь знаешь, соловей этим сыт не будет.

Дорогие друзья, мы продолжаем разбор темы «Семья и брак». Согласно энциклопедическому словарю, семья – это малая группа, основанная на браке, члены которой связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью. Согласно Библии, семья состоит из людей, которые заботятся друг о друге, соблюдая Божьи заповеди, которые совместно молятся и стремятся осуществить Божий замысел в отношении своего существования. Когда два человека начинают совместную жизнь, они скоро обнаруживают, что они должны приспосабливаться друг к другу. Каждый человек уникален. Он имеет свои мечты, стремления, разочарования, нужды, свой характер. И отличия в характере не ликвидируются в момент регистрации брака. Поэтому супруги нуждаются в ясном руководстве. Это руководство дано в Библии. Некто однажды сказал, что семью можно сравнить с государством в маленьком масштабе. Отец – президент, и мать – его заместитель. Они помогают друг другу в правлении домом. Они составляют здравые законы, чтобы дети имели возможность мирно проводить свою жизнь дома. Эти законы приучают детей послушанию и порядочности. Если дети учатся послушанию в семье, то они позже будут послушны учителям, пресвитерам и будут уважать общественный порядок в стране. Дом и семья больше, чем место отдыха и питания. Взаимоотношения в семье занимают самую важную часть в жизни любой семьи. Семья – это место, где члены ее могут делиться своими радостями и печалями, проблемами, удачами, трудом и досугом. Семья – это гнездо, убежище от напряжений и проблем, с которыми мы встречаемся ежедневно. Любовь, мир и присутствие Бога в христианской семье вдохновляют мужа, жену и детей и подкрепляют их, так что они с уверенностью могут встретить все, что им придется пережить вне дома. Таково значение семьи, которое предназначил ей Бог. Семья имеет особенно важное значение для ребенка. Ребенок нуждается в любви, ласке, защите своего христианского дома. Он должен быть убежден, что во всех его обидах дома его поймут и защитят его, что дома он в безопасности. Его чувство безопасности, которое он испытывает дома, помогает ребенку развиваться спокойным и уравновешенным. Самое большое влияние на развитие способности детей отличать добро от зла, верьте, не верьте, производят сами родители. Многие семьи сегодня далеки от того, какими Бог предназначил им быть. Фактом остается то, что грех в виде неверности, пьянства, равнодушия, жестокости разрушает многие семьи. Грех внес разлад в первую семью. Библия повествует, что Адам и Ева проявили непослушание Богу, и это непослушание принесло с собой зависть в ссоры и убийства в семейную жизнь на место радости и любви. Конечно, есть семьи, которые похожи на идеальную христианскую семью. Эти семьи уважают и исполняют законы страны. Отец добросовестно исполняет свои обязанности, обеспечивает семью всем необходимым. Члены семьи любят друг друга, с уважением относятся к соседям. Они оказывают помощь нуждающимся. Некоторые даже ходят в церковь. Но самое главное в этих семьях отсутствует. Они никогда не признали пред праведным Богом, что они такие же грешники, как и все остальные, и нуждаются в прощении
святого Бога. И Иисусу Христу нет никакого места в этих семьях. В последней книге Библии, в Откровении, описывается состояние одной церкви, которая соответствует состоянию таких семей сегодня. Ибо ты говоришь: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды», а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и слеп, и наг. Слова эти подходят тем, кто считает, что Бог не имеет и не должен иметь никакого места в их жизни. Потом, когда их постигнет большая печаль или горе в жизни, и они обязательно постигнут каждого из нас в свою очередь, и когда не будет присутствия Христа, помогающей руки Божьей, тогда такой человек или такая семья почувствует свою слепоту и наготу. Есть также такие семьи, которые далеки от идеальной семьи. Супруги тратят все свои доходы на водку, курево, азартные игры, рестораны. Отец или мать в такой семье до того порабощены всем этим, что могут за одну ночь в ресторане или где-то в компании истратить весь свой месячный заработок. И семья их бедствует и голодает. Сомнительная литература, снимки и грязные разговоры оскверняют сердца детей во многих домах. В малом возрасте дети знакомятся с насилием, преступностью и аморальностью. Это, друзья, источник горя и слез в жизни тысяч семей сегодня, как в моей, так и в твоей стране. Сколько детей жаждут тепла и ласки матери и отца. Сколько есть жен, мечты которых о счастливой семейной жизни, навсегда разбитой какой-то другой нечестивой женщиной. Сколько есть отцов, которые не способны оторваться от бутылки и этим разрушают свои семьи. Сердце кричит о свободе, а сил освободиться нет. Они порабощены. Семейная жизнь не должна быть такой ни у кого. Любая семья, включая и твою, может и должна быть местом, где царствует любовь, Христова любовь и мир. Местом, где дети могут чувствовать твою родительскую любовь и твою заботу о них. Но чтобы Христос вступил в твою семейную жизнь, тебе необходимо открыть Ему двери твоего сердца и твоей жизни. Иисус говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Пусти Иисуса Христа внутрь твоего сердца, и в твоей жизни начнется процесс обновления. Сделай это, склонясь пред Ним в молитве. Наша передача сейчас кончится, но перед этим я хочу помолиться с тобой, друг, за тебя, за твое положение, за твою семью. Склонимся для молитвы. Дорогой Небесный Отец, слава и благодарность Тебе за то, что Ты послал Иисуса Христа, Твоего Сына, в мир, чтобы спасти нас, грешников, чтобы исцелить сокрушенных сердцем, принести освобождение тем, кто находится в узах своих грехов, отпустить измученных на свободу. Ты, Боже, также силен восстановить все то, что дьявол успел разрушить в семьях. Господи, Ты видишь сейчас сердце моего слушателя. Во время этой короткой передачи Ты постучался в дверь его сердца. Если оно сейчас открыто для Тебя, если эта душа приняла решение пустить Тебя в свою жизнь,
как Господа и Бога. Я прошу тебя, войди и сделай все новым в его или ее жизни. Разбей все оковы и узы греха, пьянства, неверности, безразличия к семье. Освободи от всех грехов. Прости этой душе все прошлое, омой от всякой нечистоты. Сделай его снегобелее. Дай моему слушателю уверенность, что на основании своего решения он принят тобою сейчас. Помоги ему найти общение с другими верующими. Направь в хорошую, любящую тебя церковь детей Божиих. Пребудь с ним, с ней. Благословляй и направляй. Прошу этого имя Иисуса Христа. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Это была первая проповедь Евангелия после того, как наш Господь вознесся во славу. По этой причине она весьма памятна. Можно назвать ее своеобразным первым плодом великого урожая евангельского свидетельства. Тот факт, что первая проповедь была столь удачной, должен ободрить всех проповедников. Первый улов составил 3000 человек. Мы сейчас тоже служим великому и славному делу Божьему и надеемся в будущем увидеть, как неизменная и бессмертная сила, которая помогла Петру произнести столь проникновенную проповедь, достигает еще больших результатов. В своей речи Петр не использовал каких-то особенных ораторских приемов. Он не прибегал к человеческой мудрости. Это была даже не речь, а мольба, призыв, увещевание, проникающее в самое сердце. Он привел своим слушателям простые, логичные и обоснованные Писанием доказательства, подкрепленные жизненным опытом, и каждое из этих доказательств указывало на Господа Иисуса. По содержанию проповедь Петра была эталоном любой проповеди. Его слова были адресованы людям, стоявшим перед ним. Они имели самое непосредственное отношение к поступкам этих людей. Целью Петра было достичь сердца, а не разум. Каждое его слово призвано было воздействовать на совесть и чувства слушающих. Речь Петра была понятной и убедительной, имела практическое применение и конкретного адресата. По стилю и композиции проповедь Петра также была эталоном. И в то же время Петр находился под водительством Божественного Духа. Его слова были как прорицание от Бога, истинным результатом божественного вдохновения. При подобных обстоятельствах любое другое обращение было бы неуместным. Блестящее, с ораторской точки зрения, выступление помешало бы воздействию Святого Духа, и Петр оказался бы виновным в смерти душ, слушающих его. Спокойно и честно он изложил факты, обосновав их Словом Божьим, а затем, используя все свои силы, провозгласил истину тем, кто нуждался в спасении. Пусть у каждого проповедника будет желание приводить людей к покаянию и вере в нашего Господа Иисуса Христа. Пусть ни один служитель не ищет почести себе. Пусть каждый из них желает, чтобы люди нашли Господа и Господина. Пусть никто не сбивает людей с толку, напуская туман философствований. Но пусть все очищают разум людей дождем открытой истины. Давайте будем проповедовать так, чтобы слово пронзало сердца наших слушателей и таким образом вело их к вере в Господа Иисуса, чтобы они, не откладывая, выходили вперед и исповедовали свою веру в Его имя. Мы, однако, не должны забывать, что успехом своей проповеди в день Пятидесятницы Петр обязан излиянию Святого Духа. Именно это событие сделало его проповедником. Объемлемый Святым Духом проповедник думает правильно и говорит мудро. Его слово приобретает власть для слушающих. Мы также не должны забывать, что этой проповеди предшествовал длительный период искренней, горячей молитвы верных и единых сердец всей церкви. Петр был не один. Он был голосом молившегося сообщества. Все верующие в один голос молились о благословении. И поэтому Святой Дух пребывал не только на проповеднике Петре, но и на всех остальных, бывших с ним. Как важно для проповедника Евангелия, когда все его товарищи так же, как и он, помазаны Святым Духом. Редко, когда проповедник добивается великого успеха, если он действует в одиночку. Но написано, что Петр стал с 11, а это значит, что 12 человек были как одно целое. А когда к ним присоединились и другие люди, поверившие в ту же истину,

ставшие с ним одной душой и одним сердцем, тогда их сила выросла безмерно. Иногда служители-одиночки могут добиться успеха, как, например, Иона в Ниневии. Но самые поразительные деяния всегда совершали те, кто были не один, те, кто выражал мнение многих. У Петра было 120 братьев-сподвижников, и это сделало его сильным для Господа. А как я ценю поддержку друзей, которые окружают меня! У меня нет слов, чтобы выразить свою благодарность Богу за огромное число людей, которые согревают меня своей любовью и поддерживают своей верой. Я молюсь, чтобы вы не переставали поддерживать меня своими молитвами, своей благосклонностью, своим сотрудничеством, пока годы не заставят меня покинуть эту кафедру и другой проповедник не займет мое место. При всем этом на проповедника ложится очень большая ответственность. Большую ответственность взял на себя и Петр. И этот его поступок достоин подражания. Возможность сказать проповедь появляется случайно, и Петр использовал ее так, как угодно было Богу. Он говорил убежденно, но без страсти, осторожно, но без страха. Сам проповедник хорошо владел собой. Был спокоен, обходителен и вежлив. Он не предлагал народу каких-то теорий, но начал строить на твердом основании, приводя факты, цитируя Писание, открывая истину. Он преодолел предубеждения и сомнения своих слушателей и, заканчивая свою проповедь, подвел их к неизбежному выводу, сформулировав его ясно и недвусмысленно. Все время он говорил смело и не скрывал неприятной истины. «Вы схватили Мессию и, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его». Петр смело обвинил их в убийстве Господа славы и тем самым в глазах Бога исполнил свой долг. Он поступил так ради их блага. Он был тверд и бесстрашен. Но, несмотря на это, его проповедь была очень мягкой. В этом случае, сражаясь за Господа, он не использовал резких слов, но говорил кротко и мягко, выбирая такие слова, которые показывали бы, что он хочет сначала успокоить своих слушателей, а затем убедить в истинности своей речи. И хотя он по верности своей не уступал Илии, он говорил так мягко, что если человек и обижался, то не потому, что в словах проповедника или его тоне было что-то обидное. Петр был кроток, но тем не менее говорил с силой. Этому искусству он выучился у своего Господа. Пока мы будем видеть людей, которые были с Иисусом и научились от Него, среди нас не будет проповедников-командиров. Как я хочу, чтобы мы стали причастниками Духа Господа и проповедовали так же, как Он. Только тогда мы можем надеяться на такой же успех, как в день Пятидесятницы, когда все наши проповедники уподобятся Петру, когда все они будут окружены командой честных свидетелей и крещенных Святым Духом и огнем. Если мы проследим за аргументами Петра, то не удивимся, что своими словами он пронзил сердца своих слушателей. Угрызение совести в них появилось благодаря действию Святого Духа, но, с другой стороны, они были весьма закономерны. Когда Петр ясно показал людям, что они распяли Мессию, надежду всего народа, естественно, те страшно испугались. Их сердце дрогнуло, когда апостол напомнил им, что они ждали царя Израиля, что он пришел и был среди них, что они жестоко обошлись с ним и, в конце концов, распяли. Хотя успех нашего служения полностью зависит от Святого Духа, все же мы должны ясно представлять, какую цель мы перед собой ставим, проповедуя, и стремиться к ее достижению. Вернее, мы должны положиться на Святого Духа, веря в то, что Он поможет выбрать тему проповеди и достичь необходимого результата. Святой Дух использует именно такие средства, которые лучше всего подходят для достижения поставленной цели.
Возлюбленные, больше всего я хочу пронзить сердце многих здесь присутствующих. И поэтому я выбрал для сегодняшней проповеди заключительные слова речи Петра. Но все же я полагаюсь не на само слово, а на оживляющего духа, который действует посредством этого слова. Пусть же он использует шпагу своего слова, чтобы пронзить сердца многих слушателей. Во-первых, мы заметим, что Петр говорит своим слушателям о том зле, которое они причинили Господу Иисусу, а во-вторых, заявляет, что Бог возвеличил его. Рассмотрев эти два момента, мы поговорим о результатах знания этого факта. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Сначала Петр мягко, но очень ясно говорил о том зле, которое люди причинили Господу Иисусу. Он пришел к своим, и свои его не приняли. Весь народ израильский отверг того, кого послал сам Бог, а жители Иерусалима пошли еще дальше и предали его смерти. Они, что есть силы, требовали этого, громко крича: «Распни его, распни! Кровь его на нас и на детях наших», — заявляли иудеи. Никто из них не возмутился против убийства невинного, но многие желали покончить с ним как можно быстрее. Петр обвинил в этом иудеев, и они не могли ничего сказать в свое оправдание. Они не могли сказать, что не делали ничего подобного. Хорошо, когда чувство вины заставляет человека молчать, когда Бог его обличает. Это означает, что этот человек не безнадежен, что он будет искать прощения. Друзья, братья, мы не в Иерусалиме. Наш Господь умер более 18 столетий назад, поэтому не будем рассуждать о грехе тех, кто уже давно почил. Намного полезнее для нас подумать о том, а виновны ли мы в подобных грехах против Господа Иисуса Христа? Пусть каждый задумается об этом. Сегодня я хочу обратиться к тем, кто поносит имя Господа Иисуса. Я не думаю, что вы буквально богохульствуете, произнося какие-то грубые слова в адрес Христа, оскверняющие его имя. Скорее, совершая этот грех, вы пользуетесь более изощренными методами. Некоторые, утонченно критикуя христианство, совершают более серьезные преступления, чем откровенно богохульствующие атеисты. В наши дни некоторые умники своей философией умаляют славную природу нашего Господа и своими новоявленными учениями разрушают Евангелие. Отрицая искупление, преподавая другие учения, а не учения о заместительной жертве, они тем самым скрывают главный смысл действий Искупителя. Сегодня люди, как правило, думают, что вина за грех не так уж велика, и тем самым преуменьшают ценность искупительной крови. Крест по-прежнему является камнем преткновения и соблазна. В наше время люди попрали авторитет Библии и не считают, что учение апостолов окончательно. Они возомнили себя учителями великого учителя, реформаторами божественного Евангелия. Они и наполовину так не принимают учение нашего Господа, как критикуют. Если сегодня здесь присутствует человек, виновный в этом грехе, пусть Святой Дух обличит его в нем. С тех пор, как Господь Бог соделал Иисуса Господом и Христом и посадил Его одесную себя, любое учение, умаляющее Его славу, каким бы научно привлекательным и культурно обоснованным оно ни было, является тяжким грехом против самого Господа Бога. Поддерживая эти учения, мы снова предаем Иисуса смерти. Таким поведением мы пытаемся отобрать саму жизнь и славу Христа. Слушатель мой, если ты отрицаешь Его божественность,
отвергаешь Его искупительную кровь, высмеиваешь Его вмененную праведность или насмехаешься над спасением, поверив в Него, ощути, как истина пронизывает твое сердце, когда ты видишь, что Бог соделал всего Иисуса Господом всего.

0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из его книги «12 проповедей о сердце». На текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, стихи 36 и 37. «Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?»
1: Но намного чаще сегодня встречается другой грех против Господа Иисуса. Очень многие люди равнодушно относятся к Нему, не обращают внимания на Его слова и убеждают себя, что поверят в Него когда-нибудь, потом. Я убежден, что никто из здесь присутствующих не хочет умереть необращенным, уйти из этого мира неомытым в драгоценной крови. Но все же, мои слушатели, вы уже дошли до зрелых годов, а может быть, даже до старости, но так и не отдали свое сердце Господу Иисусу, так и не приняли Его своим Спасителем. Мягко говоря, вы проявляете прискорбное равнодушие, а в некотором смысле равнодушие по отношению к человеку – это все равно, что убийство этого человека. Если вы сбрасываете его со счетов, если для вас он ничего не значит, если он в вашей жизни ноль без палочки, значит, вы никак не связываете свое существование с Господом. Вы внешне любезны с Ним, соблюдаете субботу и слушаете Слово, но на самом деле вам нет до Него дела. А разве это не ужасный проступок? Ни утром, ни вечером вы не думаете о Господе. Он никак не влияет на ваши отношения к другим людям. Вы не стремитесь уподобляться Ему, проявляя любовь, заботу о других, кротость. И поэтому, как водитель и пример, Он мертв для вас. Вы никогда не исповедовали пред Ним свой грех, не искали у Него прощения. Вы ни разу в жизни не удостоверились, вознес ли Он ваши грехи на древо. Друзья, вы поступали низко, пренебрегая им. Это неблагодарное презрение. Бог настолько высокого мнения о своем Сыне, что выше его превознести уже не может. Он посадил его одесную себя, а вы ни во что ставите его. Великий Бог считает, что небеса и земля недостойны его. И поэтому Он превозносит Его выше всего, делает царем царей, Господом господствующих, а вы относитесь к Нему как к никчемному человеку и думаете, что Его можно заставлять ждать, пока у вас появится для Него время. Разве это правильно? Разве так должно обращаться со Спасителем? Пусть эта мысль пронзит ваше сердце. Перестаньте быть неблагодарными. А некоторые люди пошли еще дальше. Они полностью отвергли Христа. Я имею в виду тех из вас, кто не мог противиться призыву Господних служителей. Вы были тронуты намного больше, чем готовы это сейчас признать. Вы были уже так близки к тому, чтобы начать искать Спасителя. Грех воспылал перед вашим взором, как пламя Тофета, и в тревоге вы решили искать спасение. Вы пришли домой, преклонили колени в молитве, вы читали Писание, чтобы научиться путям вечной жизни. Но, увы, недобрые люди повстречались вам, и перед вами встал вопрос: кого выбирать? Этого человека или Христа? И вы выбрали человека. Можно сказать, что вы выбрали Вараву и отвергли Иисуса. Греховные удовольствия начали соблазнять вас, когда вы приняли серьезное решение, и перед вами встал вопрос, поддаться ли этому искушению и отказаться от всякого упования на Христа. И вы выбрали удовольствие, оставив Спасителя. Разве вы не помните, как совершили насилие над своей совестью? Она пыталась вас остановить, но вы задушили ее. Сознательным усилием воли вы угасили Святого Духа и убежали от пробудившейся совести. Я не знаю, к кому конкретно относится все вышесказанное, но я уверен, как был уверен Петр, когда обращался к людям, распявшим Христа, что обращаюсь к тем, кто отвергал Христа не раз и не два. Некоторые из вас отвергают Его почти каждое воскресенье, особенно тогда, когда Слово Божье звучит с особой силой, и вы чувствуете, что оно терзает вас, как лев терзает свою добычу. Благодарение Богу! Вы еще ощущаете это. Но так будет не всегда. Может наступить день, когда ваше глухое ухо не услышит даже громов Божьих, а любовь Христа больше не будет воздействовать на ваше сердце, огрубевшее от упрямства. Горе тому человеку, чье сердце превратилось в камень. Когда плоть становится камнем, происходит обращение в вечную смерть. Точно так же, как обращение камня в плоть – это обращение в вечную жизнь. Сегодня утром Бог изливает милость на вас и пронзает ваше сердце, пока оно еще достаточно мягкое и может ощутить, что вы отвергли того, кого должны были принять всем своим сердцем. А теперь я обращаюсь к тем из вас, кто оставил Господа Иисуса Христа. Здесь сегодня присутствует несколько несчастных, которых мне очень жаль, потому что они скитаются, и все же я рад, что они полностью не оставили Дом Божий. Они когда-то исповедовали себя учениками Христа, но ушли от Него. Они не ходят больше за Ним. Когда-то они были причислены к нам, посещали наши собрания, чтобы помолиться и преломить хлеб, но сейчас мы не знаем их. Раньше они исповедовали себя христианами, а теперь отвергают Господа. Прежде они были ревностны, посвящали свою жизнь служению Богу. Они придерживались здравого учения. Но пришел день. Я не буду сейчас описывать, как это произошло. У разных людей по-разному. Пришел день, когда они подошли к перекрестку, и им нужно было выбирать, идти направо или налево. Но они решили идти по дороге, которая уводит от Христа и благочестия. Они вернулись ко греху и отреклись от веры. Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Они снова отправились странствовать кривыми путями. К сожалению, Господь может повести и дальше по путям беззаконных. Отступивший слушатель, я надеюсь, ты не Иуда. Как бы я радовался, если бы ты оказался Петром. Ты отверг своего господина, но я надеюсь, что когда-нибудь ты горько заплачешь, и Господь вернет тебя к себе. Для твоего же блага я вынужден сказать тебе о твоем положении. Пусть же Господь пронзит твое сердце. Почему ты оставил Господа? Чем Он не угодил тебе? Может быть, в этом зале присутствуют наши соотечественники или друзья-американцы, которые однажды причислили себя с радостью к детям Божьим, но которых сейчас не заботит ни Бог, ни его народ. Увы, они стали врагами Христа. Они презирают его драгоценную кровь. Друг, сегодняшним утром ты оказался здесь, чтобы я мог обличить тебя во грехе и спросить, почему ты так поступил? Разве ты лицемер? Если нет, то почему ты отвернулся? Бог превознес на свой престол Спасителя, к которому ты повернулся спиной. Ты уверен, что поступил благоразумно? Всевышний Бог на стороне Иисуса. а ты решил перейти на другую сторону. Разве это мудро? Мне очень тяжело говорить подобные слова, но я надеюсь, что тебе намного тяжелее их слушать. Почувствуй себя, как Давид с разбитым сердцем. Что ты делаешь? Разве Господь Иисус Христос заслужил это? Обратись, я молю тебя от своих злых путей. Обратись к Господу всем своим сердцем.
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Пронзенное сердце» из книги Спеджена «12 проповедей о сердце». На текст из книги «Деяния святых апостолов» 2 главы, стихи 36 и 37. Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи-братья?» Вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Гордость и предрассудки часто сопутствуют друг другу, не так ли? Когда человек слишком много думает о себе, то он на других смотрит с пренебрежением. И это душевное расстройство зачастую передается по наследству, от родителей к детям. Так случилось и с героем нашего рассказа. К счастью, эта болезнь легко излечима, если только сердце, разум и жизнь станут освобожденными.

0: Долорес, мы пришли, чтобы попросить тебя договориться с мамой о встрече.
1: Нет, папа, у вас своя жизнь, а у меня своя. Оставьте меня и маму в покое.
0: Долорес!
2: Пап, давай пойдем за ней.
0: Нам туда нельзя.
2: Как странно, Долорес вела себя с нами.
0: Мама настроила ее против меня.
3: Что же нам теперь делать, папа?
0: Все кончено, ребята. Мы больше никогда не сможем примириться.
2: Но, может быть, у Дана получится уговорить маму.
0: Он сейчас служит на флоте. Я даже не знаю его адреса. Нет, мама точно решила меня разорить. Скорее всего, я лишусь своего бизнеса, а может, даже дома и машины.
2: Неужели это возможно?
0: Да. Нас ожидает банкротство. Все будет описано и конфисковано.
2: Я никогда не прощу и этого. Ну, Долорес.
0: Так оно и выйдет. Они этого добьются. Теперь говорить нам с ними больше не о чем. Постарайтесь о них забыть.
2: Я так и сделаю, папа.
0: 19 лет коту под хвост. Все даром.
3: Но ведь мы же остаемся с тобой, папа.
0: Да, мальчики, вы единственное мое сокровище. Вы настоящие испанцы. Не перенимайте ни в коем случае дешевых американских привычек. Не забывайте, что вы родом из Испании.
4: Боль развода часто озлобляет и ослепляет людей, заставляя забыть все хорошее, что было между ними прежде. Герою нашего повествования, когда его родители развелись, было 12 лет. И боль, которую он испытал от этого, на годы ослепила его и не давала простить своих близких. Сейчас, в цикле передач «Освобожденные», вы услышите правдивую историю о человеке, которого мы назовем Барни.
5: Я родился в Нью-Джерси и был младшим из 4 детей в нашей семье. Первые 5 лет моей жизни прошли вполне благополучно, потому что я ничего не знал о тех бесконечных ссорах из-за нашего воспитания, которые происходили между моими родителями.
6: Не надо, Хуан! Хуан! Прекрати, остановись!
0: Я не допущу, чтобы мои дети лизали задницы этим безмозглым американцам! Я не позволю позорить честь нашей фамилии!
6: Папа, я просто хотела иметь друзей, что в этом плохого?
0: Не стоит стараться, чтобы тебя приняли! Главное — достичь превосходства над другими! И меня отвергали, когда мы приехали сюда! Я дрался со всеми мальчишками в классе, и я поклялся, что моим детям не придется этого испытывать!
3: Они не дерутся, Хуан! Они пытаются приспособиться! Разве ты хочешь не этого же?
0: Нет! Нет и еще раз нет! Нам приходится жить с этими недоразвитыми кретинами. Но мы не должны становиться такими же. Мы испанцы. В наших жилах течет испанская кровь. Испанцы открыли Америку. Мы никогда не должны забывать, что мы честь великой нации.
3: Увы, я не испанка, так что же?
0: Да, тебе просто не повезло, что твои родители венгры.
3: Оскорбляй меня, если это тебе так нравится, но только не трогай детей!
0: Ха-ха-ха!
5: Однажды, когда мне было 7 лет, мама пришла в школу, забрала меня прямо с уроков и отвела домой к тете. Мама сказала, что нам опасно оставаться дома. И мы провели у тети 3 дня. Мой брат Джим и я не понимали, что за опасность мама имела в виду. Мы еще не знали тогда, как жестоко папа обращался с мамой, старшей сестрой и братом. После того случая я старался поддерживать мир в семье тем, что беспрекословно слушался родителей. Но все же в 7 лет я сделал такое, что могло бы стать причиной большого скандала.
3: Барни, где ты был? Опоздал на 30 минут! Ты должен был прийти к обеду. Я звонила в школу, даже поехала по дороге тебе навстречу. Что случилось?
7: Я остановился около передвижной библиотеки на грузовике, чтобы посмотреть книги. Наверное, я там стоял слишком долго. Продавец меня так толкнул, что я упал головой на тротуар. Еле добрался до дому.
3: Что? О, боже! Я сейчас же позвоню папе на работу.
7: Мама, не надо!
3: Вот она, это библиотека. Как раз на том самом месте, где и сказал Барни.
8: Барни, иди сюда. Тебя ударили здесь?
7: Да, я раньше никогда не видел таких библиотек. Было интересно посмотреть. Я зашел внутрь, но я слишком долго стоял и смотрел книги. И я боялся, что вы меня накажете за то, что я задержался к обеду, и поэтому придумал всю эту историю. Я очень жалею, что заставил вас так переволноваться из-за меня.
8: Но это тебя хоть чему-то научило, Барни?
7: Никогда не нужно обманывать. От этого будет только хуже. Нужно всегда говорить правду.
8: Молодец.
3: Это правильно. Только подумай, как ты нас всех перепугал. И что же ты еще вынес из этого случая?
7: Я понял, что вы меня очень все любите. Вы так волновались из-за меня.
8: Ну, умница. Ладно, иди гуляй.
5: В тот раз папа простил мне мою глупость. Но, к сожалению, через 3 года случилось непоправимое. Ссоры у папы с мамой становились все чаще, и мама подала на развод.
8: Дети, мама решила уйти. Я пытался отговорить ее, но она ничего не желает слушать. Поэтому каждый из вас должен для себя решить остаться дома, чтобы сохранить семью, или уйти с мамой. Дан, ты уже точно решил пойти служить на флот?
2: Да.
8: А ты, Долорес?
1: Я уйду с мамой.
8: Хорошо. А ты, Джим?
2: Я останусь с тобой, папа. Долорес, прошу тебя, не уходи от нас.
1: Я ухожу с мамой.
8: А что решил ты, Барни?
7: Я хочу, чтобы все жили вместе.
8: Я знаю, сынок. Я тоже хочу, чтобы мы не разлучались. Но мама настаивает на разводе, поэтому тебе придется определиться. Мне очень жаль, но другого выхода просто нет.
7: Я остаюсь дома.
5: Мама и сестра ушли. Папа пытался вернуть их, и поэтому, стараясь хоть как-то наладить общение, он взял нас с собой в гости к маме.
9: Здравствуй, мама.
3: Ты с папой?
9: Нет, он ждет на улице в машине. Я здесь только вместе с Барни.
3: Входите, ребята.
9: Мама, папа очень хотел поговорить с тобой. Может, ты разрешишь ему войти?
3: Но я боюсь его, Джим.
7: А не могли бы мы встретиться в ресторане или еще где-нибудь?
3: Нет, он может ударить меня даже там, Барни.
7: Но папа не такой плохой, как ты о нем думаешь.
3: С тобой, да. Но мы с Долорес его очень боимся. И поверь мне, не случайно.
7: Что же нам передать папе?
3: Скажите ему, что нам лучше вообще больше никогда не встречаться.
5: Именно тогда мы и пошли к сестре, надеясь, что она сможет уговорить маму. Но она отказалась. А мама сказала, чтобы мы о ней больше не вспоминали. Ее уход разбил мое сердце. Хорошо, что папа и Джим оставались рядом, хотя не любили меня. А маму, старшую сестру и брата я постарался забыть. Папа впал в депрессию, обанкротился. У нас забрали дом, машину. Но мы все дружно работали и через 2 года смогли вернуть свой бизнес. Мы с Джимом ходили в вечернюю школу, а днем помогали папе по работе. За эти несколько лет мы совершенно потеряли из виду своих близких. Но однажды нам позвонил старший брат, Дан.
8: Да.
10: Алло.
8: Да, да.
10: Алло, папа. Это я, Дан.
8: Да.
10: Как у вас там дела?
8: О, у нас все хорошо. Ты ходишь еще в плавание?
10: Нет, папа, я уже 3 года как уволился в запас. Ты видишь ее с мамой, Долорес?
8: Нет. И по правде говоря, я не испытываю в этом никакого желания. И я хотел бы, чтобы ты о нас ничего не говорил.
10: Хорошо, папа, как скажешь. А как поживает Джим, Барни? Я их не видел уже 8 лет.
8: Нормально.
11: Барни учится в университете на экономическом.
10: Да?
11: Я могу гордиться ребятами. Они помогли мне поправить бизнес после того, как мама разорила меня.
10: Понятно. А Барни дома?
11: Да.
10: Я хотел бы с ним поговорить.
11: Хорошо. Барни.
12: Что?
11: Это Дан. Иди сюда.
12: Дан? Ой, Дан, привет!
10: Привет, Барни! Как твои делишки?
12: У меня нормально. У тебя как?
10: Барни, я заново родился.
11: Ну, вот еще. Заново родился.
5: Да, папа. Он стал другим. Брат решил посвятить себя Иисусу. Что же в этом плохого?
11: Несомненно. Иисус был хорошим человеком. Может быть, даже лучше многих других. Но я думаю, что Конфуций не хуже. И Иисус не во всем прав. Он, например, говорил, что если тебя ударили по правой щеке, то подставь левую. Глупо. Я также не согласен с тем, что Иисус – это единственный путь на небо. Он был евреем. Почему мы должны поклоняться иудейскому Богу?
5: Я успешно закончил университет и поступил на работу в крупную фирму в другом городе. Через год я уже стал старшим бухгалтером, а еще через полгода меня перевели в финансовый отдел. Я очень гордился собой. Но это и послужило причиной моего падения.
13: Да.
10: Алло.
13: Да-да-да.
10: Алло, Дан. Это я, Барни, привет.
13: Привет, Барни. Что случилось?
10: Слушай, Дан, у меня неприятности. Я уволился с работы. Ты помнишь, я рассказывал тебе о том мужчине, еврее, ну, с которым я работал, помнишь?
13: Да.
10: Он еще так страшно оскорбился тем, что я прислал ему открытку на Рождество. Орал на меня, сказал, что его нужно было поздравить с праздником Ханука, а не с Рождеством, помнишь?
13: Да-да, помню.
10: Что за ничтожество? Я же просто хотел с ним подружиться.
13: Понятно. Но ты ведь говорил, что его уволили за то, что он оскорбил твоего начальника.
10: Ну да, так оно и было. Но на прошлой неделе его снова взяли на работу, понимаешь? И назначили моим начальником. Ну, конечно же, не могло быть и речи, что я останусь работать с ним дальше.
13: Понятно. Барни, почему бы тебе не вернуться в Висконсин, а? Ты мог бы жить у меня, пока найдешь другую работу. Папа вышел на пенсию, и мы снова будем вместе.
10: А как он себя чувствует?
13: Не очень. У него эмфизема, Барни. И глаукома еще. Она у него была еще давно, но он скрывал это от нас. Ну так как, а?
10: Ну хорошо, Дан, я приеду.
5: В тот период своей жизни я даже не представлял, как был далек от истины. Я находился в полной уверенности, что попаду на небо, поскольку регулярно посещал церковь. Поэтому я с равнодушным снисхождением слушал мужчину, преподававшего на курсах, который говорил мне, что я нуждаюсь в Иисусе. Почтальон, приносивший нам почту, пригласил меня прийти в его церковь, но я отказался. Прошло еще несколько лет, и моему брату в связи с работой пришлось переехать в Кентукки. Отец остался жить со мной. Болезнь прогрессировала, и к тому времени он уже не мог читать. Ему нужна была сиделка, которая бы ухаживала за ним днем, пока я был на работе.
14: Как бы я хотел иметь возможность самому читать. Немного отвлечься, отдохнуть от бесконечных россказней сиделки об Иисусе.
5: Папа, но зато она прекрасно говорит по-испански.
14: Ну, мне от этого не легче. Я собираюсь запретить ей говорить о нем.
5: Не знаю, папа. Мне кажется, она ничего другого не знает. Это и свою работу сиделки. И нужно признать, справляется она с ней очень неплохо.
14: И все равно, если она не переменит пластинку, я попрошу тебя найти мне другого человека.
5: Ну хорошо, хорошо, папа, не волнуйся, как скажешь. Но я боюсь, нам будет очень трудно найти ей подходящую замену. Сиделка умоляла отца разрешить ей продолжить говорить об Иисусе. Но папа был непреклонен, и ей пришлось уволиться. А немного времени спустя я нашел другую женщину для ухода за папой. но она была такой же набожной, как и прежняя.
15: Для Бога нет ничего невозможного, мистер Диас. Вы знаете это? Вам нужно искренне, с верой молиться, и Святой Дух поможет вам. Иисус сказал, нет ничего невозможного для того, кто верует.
14: Я устал. Понимаете вы, я устал от бесконечных разговоров об Иисусе. О Боге, о Святом Духе. Я не желаю этого больше слышать.
15: Но, мистер Диас, когда Господь повелевает мне говорить об Иисусе, я не смею Его ослушаться. И можете думать, что хотите, но вера приходит через слушание. Вам нужно довериться Господу.
14: Да ведь были же и другие люди не хуже Него. Ну, например, Будда или Магомед.
15: Но они не умерли за ваши грехи, мистер Диас. Это сделал Иисус, и Он воскрес из мертвых, чтобы дать вам вечную жизнь. Вы никогда не слышали Иоанна, главу 17, стих 3? «Сия же есть жизнь вечная». Да знают тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа.
14: Да не согласен я с этим.
15: Вот послушайте, в Иоанна, глава 3, стих 3, Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие».
12: Добрый вечер, папа.
14: Парни, слава Богу, вы можете быть свободными, мисс Грин.
15: Да, спасибо.
14: Сын пришел с работы.
15: Да, спасибо. До свидания.
12: Я провожу вас, мисс Грин.
15: Вам обязательно нужно молиться за отца, чтобы он поверил в Иисуса.
5: Я согласен с вами, мисс Грин, но я прошу вас, не говорите с ним так много религии. Вы же видите, он не выносит этого.
15: Вы что, предпочли бы, чтобы он умер без Христа?
5: Нет, ну, конечно, нет, мисс Грин.
15: Ну, тогда молитесь за него, а я буду продолжать рассказывать ему о милости Божией.
5: Я очень любил папу и не хотел, чтобы он после смерти попал в ад. Поэтому я молился, чтобы он уверовал во Христа, даже не понимая, что сам нуждаюсь в том же. Однажды ночью, зайдя к отцу в комнату, чтобы дать ему ингалятор, я стал свидетелем битвы, происходившей в папиной душе.
14: Спасибо, барни.
5: Я пойду лягу, папа. Постарайся заснуть.
14: Хорош же ты. Ты предал меня. И все это в благодарность за обучение в университете. А теперь мне ясно, ты не испанец. Ты такая же дрянь, как твоя мать. Ты всегда думал только о себе. Ты никогда не любил меня, парни.
5: Это продолжалось до самого утра. Он обвинял и обвинял меня каким-то холодным, не своим, неестественным голосом. И мне стало страшно. Однако что-то подсказывало мне не вступать с ним в спор. Напротив, как только он прекратил свои обвинения, я попросил у него прощения. И только тогда к его голосу вернулось его обычное звучание, и он признался, что очень любит меня. Но 2 дня спустя, в свой день рождения, когда ему исполнилось 80, папа скончался. Следующие 2 года я провел в духовных метаниях, но однажды мне позвонила мисс Грин, папина сиделка, и пригласила к себе в гости. Она дала мне несколько проповедей, записанных на кассету. Я не испытывал никакого желания слушать их, но не хотел обманывать мисс Грин, и поэтому включил магнитофон.
16: Друзья, если вы ожесточены и вам трудно прощать, послушайте, что говорится в послании к римлянам, глава 2, стихи 1 и 3. «Итак неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого». Ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела. Неужели ты думаешь, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела и сам делая того же?
5: Это как раз про меня.
16: Если вы грешили в своей жизни, то у вас нет настоящих отношений с Господом Иисусом Христом. Речь не идет о том, чтобы посещать церковь, а о том, чтобы знать Его лично, как своего Господа и Спасителя. Обратитесь к Нему. Расскажите Ему о своей слабости, ваших страхах. Попросите у Него прощения. Попросите Его стать вашей опорой. Бог, создавший вас, знает, что необходимо для вашего блага. Господь откроет вам смысл и цель вашей жизни, друзья. Придите к Иисусу и узнайте, что значит жить в свете.
5: Я никогда не делал этого. Господи! Господи, как я был глуп! Я прошу Тебя, прости меня. Тебе известна цель моей жизни. Покажи мне ее, чтобы я мог повиноваться Тебе, чтобы я мог доставить Тебе радость. Господи! Господи, какое это счастье знать Тебя! Прошу Тебя, дай Джиму, моей маме и сестре такую же радость от общения с Тобой, которую Ты дал мне. Первое, что я сделал, это купил Библию и начал ее изучать. И Святой Дух снизошел на меня и побудил написать маме. Много лет назад она еще раз вышла замуж. Брат передал ей, что я хотел с ней встретиться, но мама посчитала, что слишком много изменилось, и прощение не могло прийти вот так, сразу. Через год пришло письмо от сестры. Она приглашала нас с Джимом приехать на Рождество к ней в гости.
2: Ты поедешь, Барни?
5: Ну, конечно. Джим, тебя тоже приглашают?
2: Неужели ты сможешь поехать туда после всего того, что они сделали папе?
5: Джим, да пора забыть о прошлых обидах и простить друг друга.
2: Но ты же всегда встречал Рождество вместе с нами, Барни.
5: Мне не хотелось бы тебя обижать, Джим, но пойми меня. Я мечтаю, чтобы мы все помирились. Там я встречусь с мамой. И мы встретим Рождество в кругу нашей семьи.
2: Нашей семьи? Это предательство по отношению к папе.
5: Это не так, Джим. Я слышал, как он молился перед смертью. Он просил Господа простить его и его близких. Я хочу сделать решительный шаг навстречу и позвонить маме.
3: Алло?
10: Здравствуй, мама, это ты? Это Барни, мама, Барни!
3: Барни! Сынок! Спасибо, что позвонил.
10: Мама, я люблю тебя. Я люблю тебя, мама.
3: Все хорошо, сынок. Ты за нас можешь не переживать. Мы получили второе рождение.
10: Правда?
3: Да. Я была спасена через 2 года после развода, а Долорес пришла к Христу через год после этого.
10: Мама, ты знаешь, самое невероятное, это то, что папа тоже спасся за 2 дня до смерти.
3: Это просто чудо. За все годы, что мы жили вместе, он ни разу не заходил в церковь. Он был таким гордым.
10: Мама, я тоже был таким же, как отец. Вы знаешь, я блуждал во тьме, пока Бог не открыл мне глаза. Мама, мы не виделись с тобой уже 32 года, мама.
3: Я молилась за вас все это время, Барни.
10: Мама, разве Иисус не чудесен? Это именно благодаря Ему мы снова вместе.
5: Когда я приехал на Рождество к сестре, она обняла меня, крепко поцеловала, а потом познакомила со своей семьей. Потом пришла мама, и мы говорили несколько часов подряд, радуясь встрече и открывая друг друга заново.
3: Все еще не верится, что мы вместе, рядом. После стольких лет разлуки, Барни.
5: Да, мама. Разве это не ужасно? Как дьявол обманул нас. Вы знаете, чувство — это самое страшное оружие, которое он использует против нас.
17: Я согласна с тобой. После того, как мы расстались, я ощущала себя такой одинокой.
1: Я ожесточенная, что хотела покончить с собой. Хорошо, что рядом оказался друг, который рассказал мне об Иисусе и помог прийти к спасению.
5: О, Господи, Долорес, я даже не представлял себе, что ты была в таком отчаянии.
1: Если бы ты знал, Барни, что мне пришлось пережить из-за папы. Когда я была совсем маленькой, он говорил мне, что это позор для него, то, что его первенец не мальчик. Все детство он внушал мне, что я ничтожество, и ничего путного из меня не выйдет. И он часто избивал меня.
5: Долорес, я надеюсь, ты сможешь его простить. Ведь тогда он не знал Господа.
1: Да, я была рада слышать, что он спасся перед смертью, Барни.
5: Да. Ну, теперь Бог обо всем позаботится. Вы знаете, я думаю, что мы являем собой живой пример его силы и милосердия. То, что дьявол пытался разрушить, Господь вернул нам.
1: Быть может, на следующий год Джим тоже будет с нами.
5: Сейчас мы окончательно помирились. Мой отчим тоже получил спасение. Мы все вместе молимся о том, чтобы и Джим тоже был спасен. Я активно участвую в жизни нашей церкви, той церкви, прийти в которую меня однажды приглашал почтальон. Помимо этого, я посещаю воскресную школу, и это все благодаря Господу. Он сказал в Иоанна, глава 17, стих 17, «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина».
4: История жизни героя нашего рассказа убеждает, что с Божьей помощью мы можем простить друг друга и излечить души от обуревающих нас темных чувств. Друзья, для Бога нет ничего невозможного. Когда Господь Иисус Христос войдет в ваше сердце и жизнь, вы все увидите в новом свете. Если вы хотите обрести вторую жизнь во Христе, призовите Его сейчас в молитве. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И это обещано в послании к Римлянам, глава 10, стих 13.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Вторая книга Паралипоменон, глава 7. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения.

есть народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них, священники же трубили пред ним, и весь Израиль стоял. Осветил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред домом Господним, ибо принес там все сожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать все сожжения и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской, а в день восьмой сделали по празднеству, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней, и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, какое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю народу своему. И окончил Соломон дом Господень и дом царский, и все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сём. И ныне я избрал и освятил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои, и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицем моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете, и станете служить богам иным, и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сём высоком всякий, проходящий мимо его, ужаснется и скажет: за что поступил так Господь землею сею и с храмом сим? И скажут: за то, что они оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им. Зато он навел на них все это бедствие. Глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Емав Сува и взял его. И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов, какие основал в Емафе. Он обстроил Вефарон верхний и Вефарон нижний, города укрепленные со стенами, воротами и запорами, и Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хиттеев, и амореев, и ферезеев, и евеев, и

Иевусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управлявшим народом, 250. А дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень. Тогда стал возносить Соломон все сожжения Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил пред притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить все сожжения по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячье и в праздники три раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида отца своего череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня и привратников по чередам их к каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его, Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, которые на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они слугами Соломоновыми в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота, и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у ней. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя, и сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего, по любви Бога твоего к Израилю, чтоб утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому,
и цитры, и псалтири для певцов. И не видано было подобного сему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того, послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота по 300 сиклей золота пошло на каждый щит. И поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сиденья, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, оружие и благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стойл для коней и колесниц и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчество Ахии Силамлянина, и в видениях прозорливца Иоиля о Иеровоаме сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида отца его. И воцарился Роваам, сын его, вместо него. Глава 10. И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышал о сем Иеровоам, сын Наватов, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иеровоам из Египта. И послали и звали его, и пришел Иеровоам и весь Израиль, и говорили Роваму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Роваам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Роваам со старейшинами, которые предстояли пред лицем Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу сему?» Они сказали ему:
если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, который они давали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицем его, и сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нас. Так скажи им: мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И пришел Иеровоам и весь народ к Иеровоаму на третий день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Иеровоам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силамлянина и Иеровоаму сыну Наватову. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иессеевом, по шатрам своим Израиль. Теперь знай свой дом, Давид». И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Иеровоам. И послал царь Иеровоам Адонирама, начальника над собиранием даней, и забросали его сыны Израилевы каменьями, и он умер. Царь же Иеровоам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11. И прибыл Иеровоам в Иерусалим, и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 000 отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Иеровоаму. И было слово Господне к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Иеровоаму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему Израилю в колене Иудином и Вениаминовом: так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушали слов Господних и возвратились из похода против Иеровоама. Иеровоам жил в Иерусалиме. Он обнес города в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам и Фекою, и Вефцур, и Сохо, и Одалам, и Геф, и Марешу, и Зиф, и Адориам, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Аналон, и Хеврон, находившиеся в колене Иудином и Вениаминовом. И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников и хранилища для хлеба и деревянного масла и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему из всех пределов. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отставил их Иеровоам и сыновья его от священства Господня, и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которых он сделал. А за ними и из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы взыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим,
дабы приносить жертвы Господу, Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина и поддерживали Раваама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона сии 3 года. И взял себе Раваам в жену Махалафу, дочь Иеремофа, сына Давидова, и Авихаиль, дочь Елиава, сына Иессеева. И она родила ему сыновей Иеуса, и Шемарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авесолома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Раваам Мааху, дочь Авесолома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Раваам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Глава 12. Когда царство Раваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень и весь Израиль с ним. На 5-м году царствования Раваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1000 и 200 колесниц и с 60 тысячами всадников. И не было числа народу, который пришел с ним из Египта, ливиянам, сукхитам и эфиоплянам. И взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей, пророк, пришел к Раваму и князьям Иудеи, которые собрались в Иерусалиме, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так говорит Господь, вы оставили меня, зато и я оставляю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского. Все взял он, взял и щиты золотые, которые сделал Соломон. И сделал царь Раваам вместо них щиты медные и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца. Притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Раваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Раваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его Наама, аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердце своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Раваамовы, первые и последние, описаны в записях Самея пророка и Адды прозорливца при родословиях. И были войны у Раваама с Яроваамом во все дни. И почил Раваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом. И воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13. В 18-й год царствования Яроваама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Михаия, дочь Уриилова, из Гивы. И была война у Авии с Иеровоамом.
и вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 тысяч человек отборных, а Иероваам выступил против него на войну с 800 тысяч человек, также отборных храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иероваам и все израильтяне, не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его, по завету соли? Но восстал Иероваам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Раваама, сына Соломонова. Раваам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых, потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иероваам сделал вам богами. Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и семью овнами, делается у вас священником лжебогов. А у нас Господь, Бог наш, мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сожигают они Господу все сожжения каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом, Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Между тем Иероваам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иероваама и всех израильтян пред лицем Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное. И пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа, Бога отцов своих. И преследовал Авия Иероваама, и взял у него города Вифиль, и зависящие от него города, и Иешану, и зависящие от нее города, и Ефрон, и зависящие от него города, и не входил уже в силу Иероваам в одни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды. Глава 14. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом. И воцарился Аса, сын его, вместо него. В одни его покоилась земля 10 лет. И делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего». И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи,
и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон Его и заповеди. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойна была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: «Построим города сии и обнесем их стенами, с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон. И стали строить, и имели успех. И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина 300 тысяч, и из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявшим из лука 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай, эфиоплянин, с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши. И воззвал Аса Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможет Тебя человек». И поразил Господь эфиоплян пред лицем Асы и пред лицем Иуды. И побежали эфиопляне, и преследовал их Аса и народ, бывший с ним до Герара, и пали эфиопляне, так что у них никого не осталось в живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его. И набрали добычи великое множество, и разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад, мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. Глава 15. Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса, и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним, и если будете искать его, он будет найден вами, если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей Господу, Богу Израилеву, и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира, ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина, и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манассии, и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь Бог его с ним. И собрались в Иерусалим в 3-й месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000. И вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть,
малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием, и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Асса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы, и не спроверг Асса истукан ее, и изрубил в куски и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Ассы было вполне предано Господу во все дни его. И внес он, посвященное отцом его, и свое посвящение в Дом Божий с серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Ассы. Глава 16. В 36-й год царствования Ассы пошел Вааса, царь Израильский, на Иудею и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Ассы, царя Иудейского, ни приходить к нему. И вынес Асса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Венедаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Венедад царя Ассы, и послал военачальников, которые были у него, против городов израильских, и они опустошили Ион, и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышал о сем Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Асса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроил из них Геву и Мицфу. В то время пришел Анани, прозорливец, к Ассе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли эфиопляне и ливияне силою большею, и с колесницами, и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь. Зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Асса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Асса и некоторых из народов в то время. И вот деяния Ассы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Асса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхней части тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Асса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего, и похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество. Глава 17. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него. И укрепился он против израильтян. И поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле Иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Асса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов, но взыскал он Бога отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. И утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы.
и возвысилось сердце его на путях Господних. Притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих Бен-Хаила, и Овадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ними левитов, Шемаию, и Нефанию, и Завадию, и Азаила, и Шемирамофа, и Ионафана, и Адонию, и Товия, и Тов-Адонию, и с ними Елишаму и Иорама священников. И они учили в Иудее, имея с собой книгу закона Господня, и обходили все города Иудеи и учили народ. И был страх Господень на всех царствах земель, которые вокруг Иудеи, и не воевали с Иосафатом. А от филистимлян приносили Иосафату дары и в дань серебро. Также аравитяне пригоняли к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских и в Иерусалиме людей военных храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч, одна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч. За ним Иегозавад, и у него 180 тысяч вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Вечная истина». Мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Кто из нас не нуждается в любви? Да любому человеку важно знать, что его любят. Посмотрите на малыша, которого с нежностью держит на руках мама. Что бы ни происходило вокруг, пока малыш видит ласковые мамины глаза, ему спокойно и безмятежно. Вспомните, мы все являемся детьми Божьими. И если доверимся рукам Бога, то в жизни будем чувствовать себя в любой ситуации уверенно. Программу продолжит пастор Геннадий Строков.
1: На нашем последнем занятии я говорил о том, что мой любимый христианский психолог жил в 60-х годах 20 века. И у него была замечательная иллюстрация, которую он рассказывал не один раз, когда он говорил из 4 главы 2 послания Коринфянам. Прямо в самом начале 4 главы, где Павел рекомендует нам отвергать постыдные дела, которые совершаются в тайне, психолог говорит по этому стиху и приводит вот какую иллюстрацию. Он рассказывает об одной супружеской паре, которая недавно вступила в брак, и у них есть свой дом. И вот в первый день после медового месяца он приходит домой и обнимает ее. Он видит паутину в комнате, прямо в углу на потолке. Но он ничего не говорит. Он просто обнимает ее и говорит нежные слова. Потом они ужинают, и пока она моет посуду, он критикует, как она моет посуду.
0: Вначале это немного раздражало меня, и я старалась не обращать внимания. Наоборот, я говорила себе, как здорово, мне повезло, что я вышла замуж за такого замечательного человека. И так все продолжалось и продолжалось, но что-то накопилось внутри.
1: И вот однажды вечером происходит взрыв. Они находятся далеко друг от друга, бросают все, что попадается под руку и так далее. И психолог говорит, что все это началось, когда они должны были отвергать постыдные дела, которые совершаются в тайне. Они не были честными друг с другом. Они просто не включали свет, и все это накапливалось и увеличивалось, так же, как бактерии размножаются в темноте. Поэтому, если у вас нет общения, или его недостаточно, или ваше общение происходит на поверхностном уровне, то это является препятствием к союзу. То же самое можно сказать относительно совместимости. Мы говорили, что совместимость – это больше, чем просто химические процессы в физических отношениях. Есть некоторые вещи, которые вам нравится делать вместе. Но когда вы начинаете жить вместе, то совместимость касается ценностей. Одна из самых лучших иллюстраций этого – финансовые вопросы. Во время подготовки к этому курсу я читал поразительные вещи, которые написал не один ученый. Ученые говорят о том, и это должно быть правдой, что более 50% разводов в Америке происходит из-за проблем с деньгами. Это просто поражает. Один ученый сказал, у американцев намного больше денег, чем у всех остальных людей на Земле. И американцы ругаются из-за денег намного больше, чем все другие люди на Земле. Не правда ли, это неслыханно? Они говорят, делать что-то вместе – это хорошая терапия для брака. То, что многие супруги во многих семьях делают вместе каждый день – они работают над проектом, который называется «Выживание». Они просто стараются выжить. И, работая вместе, чтобы выжить, супруги не ругаются из-за денег. Это касается ценностей. Что мы собираемся делать со всеми нашими деньгами? Что мы собираемся делать с нашим свободным временем? У многих семей нет свободного времени. У них нет лишних денег, и они не ругаются из-за этого. Но американцы ругаются из-за денег. Когда вы ругаетесь из-за денег, что это значит? Это значит, что у вас несовместимость в сфере ценностей. Позвольте мне привести цитату из рассказа одного пастора. Из своего личного опыта я могу сказать, что денежные проблемы могут быть одними из самых больших проблем в вашем браке, говорил он. Я думаю, я могу написать книгу о ловушках для пастора. Я принимал участие в создании двух церквей. И особенно при создании первой церкви у нас были трудности с финансированием. И мы выучили, что люди, у которых нет много денег на жизнь, не могут себе позволить быть в долгу. Тем не менее, такие люди оказываются в долгу больше, чем все остальные. Я выучил это на своих собственных ошибках. Я думаю, что я мог бы написать книгу по психологии долга. Если у вас за спиной целая гора долгов, и каждый раз, когда вы получаете какой-то доход, то 4/5 этого дохода идет на покрытие долга, на то, чтобы платить долг, и у вас остается только 1/5 на жизнь. Так вот, если эта гора выросла, потому что у вас не было достаточно средств, то гора будет становиться все больше и больше, а ваши доходы все меньше и меньше. Это достаточно просто, что если вы тратите больше, чем вы зарабатываете, то вы постоянно связаны. Обычно у нас есть определенный доход и стандарт, но мы хотим тратить немного больше этого. Если получается так, что вы ссоритесь из-за денег, в первую очередь признайте это как признак несовместимости ценностей. Но также постарайтесь найти кого-то, кто дал бы вам хороший совет относительно того, как управлять вашими финансовыми средствами. Мы с моей женой уже долгое время живем без долгов, и я скажу вам, что вы начинаете жить совсем по-другому, когда вы решаете, что вы будете жить только на то, что у вас есть. Вы не собираетесь тратить того, чего у вас нет. Это такой практический способ, который рекомендуют всем. Следующее звено в союзе – это любовь. Конечно, и здесь мы можем сказать, что любовь может повернуться на 180 градусов и превратиться во что-то отрицательное. Если у вас нет любви, то у вас есть очень серьезное препятствие к единству. Если у вас нет любви, то ваш союз истощится. И вот почему в конце нашего первого занятия, вернитесь к первому занятию, к нашему первому уроку, мы говорили о том, что есть особенная помощь, которую я называю 4 духовных секрета. Позвольте мне еще раз рассказать о них. Вот о чем говорили 4 духовных секрета. Не я, но он, то есть Бог, и я в нем, а он во мне. Понимаете, вы можете применить это к любви. Не я являюсь той любовью, о которой я говорил. Она описана в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Но Бог – это та любовь. Бог, Христос, Святой Дух. И если я пребываю в нем, а он пребывает во мне, то тогда у меня есть потенциал для такой любви, как эта любовь. Это то, что вам необходимо осознать, если вы видите, что у вас нет такой любви, которая, как мы сказали, движущая сила союза. Из-за того, что не хватает любви или из-за эгоизма, взаимоотношения в браке могут постепенно ухудшаться. И здесь я хочу открыть вам секрет. Я не могу так любить, но он, то есть Бог, может. Я даже не хочу. Если вы честны, то вы должны признать это. Если вы знаете, что такое любить, то вы не хотите этого делать. Это противоречит человеческой сущности. Но он, то есть Бог, хочет, и он может. И потом, если по Божьей благодати вы любите вашу жену именно так, вы можете взглянуть назад на взаимоотношения в браке и сказать, «Это не я, это он, то есть Бог, потому что я пребываю в нем, а он пребывает во мне». Препятствие к единству, недостаток любви, может направить всех нас к Иисусу, который может сделать, чтобы мы могли любить именно той любовью, о которой написано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Следующее звено – это понимание. И, как мы уже заметили, если вы не понимаете друг друга, то тогда абсолютно точно у вас есть что-то, что мешает вам быть одним целым. И так происходит, если вы просто не понимаете вашего супруга или супругу. Очень часто вы можете услышать во время консультирования: «Она не понимает меня», «Он не понимает меня». И иногда так оно и есть. Если вы не понимаете друг друга, то это может быть помехой вашему союзу. Это очень важно быть заинтересованными в жизни друг друга, и очень важно задавать вопросы, которые мы предложили как духовный компас. Где ты? Откуда ты пришел? Куда ты собираешься? Кто ты? Что ты? Что ты хочешь? Какие ошибки ты допустил в своей жизни? Это очень важно знать о жизни друг друга и просить Бога и Святого Духа дать вам мудрость понимать друг друга. Это очень-очень важно. Мы сказали, что понимание развивает союз. Но недостаточное понимание – это очень серьезное препятствие к тому, чтобы стать единым целым. И затем, конечно, мы заметили, и это является правдой, это так, что если физические отношения такие, какие они должны быть, то это 10% взаимоотношений. Это просто связующее звено взаимоотношений. Я могу назвать физические отношения как приносящее наслаждение проявление союза. Как говорил один пастор, много лет назад, около 20 лет назад, моя жена проводила занятия для женщин, на которых она рассказывала о физической близости, и она называла это самым приятным из ощущений, и они все поняли это. Но если физические отношения не такие, какие они должны быть, тогда это 90% проблемы. Много браков распалось именно из-за этой проблемы, потому что кто-то не удовлетворен, и потом это просто дело времени, пока они не встретят кого-то, кто удовлетворит их. У вас получается треугольник, формула несчастья, из-за которого разваливается так много браков. Итак, если физические отношения не являются такими, которыми они должны быть, это может быть очень серьезным препятствием на пути к единству. Когда мы говорили о любви, то мы сказали, что если у вас нет любви Христа, потенциала для этого, то у вас не может быть той любви, о которой говорит Писание, когда Писание описывает движущие силы, которые направляют эти взаимоотношения. это является истиной для всех звеньев. Если в вас не пребывает Христос, живой Христос, который побуждает вас к действиям, дает вам возможности, дает вам силу делать то, что необходимо для развития взаимоотношений, то невозможно что-то сделать для того, чтобы эти отношения функционировали. Вот почему сначала мы уделили внимание тем отрывкам из Писания, которые говорят: «Не каждый может принять это, а только те, кому это было дано». Вы можете что-то делать в жизни, у вас могут быть какие-то взаимоотношения, но согласно тому, что написано в 19 главе книги Евангелия от Матфея, что сказал сам Иисус: «До тех пор, пока это не дано вам», имеется в виду Святой Дух, живой Христос, Божья сила, вы никогда не ощутите и не переживете того, что было в замысле у Бога, когда Он задумал брак. Это касается и родителей. Как мы видели, и мы видели это, что во взаимоотношениях в браке принимают участие два человека, которые созидают брак. Все послания Нового Завета говорят о том, что вы никогда не станете достаточным человеком, если у вас не будет личного общения с Богом. Наше личное общение с Богом – это звено в цепочке супружеской жизни, от которого зависят остальные аспекты брака и без которого вы не сможете созидать ваш брак. Рассказывая вам о другом подходе к этому же вопросу, сегодня я бы хотел использовать подход, который изобрел человек по имени Билл Брайт. Доктор Билл Брайт – основатель организации Campus Crusade for Christ – евангелизация студентов для Христа. Билл Брайт – человек по сердцу Бога, и у него есть видение, как достичь весь мир для Христа. Его настоящее видение – это увидеть, что в церкви происходит возрождение личной святости. И это его видение и сейчас. Он видит, что сотни, тысячи, миллионы людей буквально приходят ко Христу, читая небольшие брошюрки, которые называются «Четыре духовных закона». Мне потребовалось 7, чтобы выразить себя. Ему потребовалось только 4. Я хотел бы попробовать рассказать вам, что, по мнению Билла Брайта, человеку необходимо знать, и что человеку надо делать для того, чтобы в его жизни был духовный аспект, чтобы быть рожденными свыше, быть последователями Христа. К сожалению, наше время подошло к концу. Я расскажу вам об этих 4 духовных секретах в нашей следующей программе. А сейчас, дорогой радиослушатель, я хотел бы обратиться лично к тебе. У нас осталось не так много занятий по теме семьи и брака, но важность этой темы все более и более возрастает. Вряд ли человек может быть счастливым, имея плохой брак. Вряд ли в плохом браке будут уверенно и уютно себя чувствовать дети. Помните о том, что мы говорили на прошлых программах: цель сатаны – сломать семью, и он будет всячески ее атаковать. Нам просто необходима сила Бога, нам необходимо знать Бога и иметь личные отношения с Ним, чтобы противостоять козням дьявола. Поэтому, дорогой радиослушатель, я хочу призвать тебя посвятить свое сердце Христу, стать ближе к Богу через личные взаимоотношения, жить Словом Божьим и Его силой. Те, кто уже находится в браке, подтвердят, что нам необходима Божья помощь, чтобы иметь крепкий брак. А сейчас, я думаю, настало время склонить наши сердца перед Богом и в молитве прославить Его и попросить о силе, столь необходимой для нашей жизни. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя, что я дитя Твое. Я благодарю Тебя за смерть Христа на кресте. Ты спас меня, Ты оправдал меня. Это в Твоей силе, это в Твоей власти. И поэтому Ты можешь дать мне и силы для моей жизни. Благослови мою жизнь во имя Господа Иисуса Христа жить по воле Твоей. И пусть в моей жизни прославится имя Твое, великое, святое и вечное. Аминь.
0: И сказал весь народ: «Аминь! Аллилуйя!» Эта скромная «да» в глазах Господа является сильнейшим подтверждением искренности вашей молитвы. Пишите нам о своих победах и переживаниях. Мы рады будем выслать вам бесплатную литературу. До новых встреч в эфире!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Под громом бури в час урочный, порабощая духом плоть, Тебя молитвою полночно я призываю, мой Господь. Твоя неведомая воля меня через тернии вела, и тяжело земная доля на плечи слабые слегла. Не попусти в цепях недуга остыть в тоске душе больной, но озари улыбкой друга неотвратимый жребий мой. Мои мучительные ночи отрадным сном благослови и на заплаканные очи повей дыханием любви. И если грудь в борьбе застынет, и враг смертельный яд страстей с насмешкой злобною заронит во глубину души моей, о Боже, замысел лукавый от мысли грешной отгони, наставь меня на путь Твой правый и душу верой осени.

Взывай, если есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, он чуток в сердечной мольбе. Грех в душу проник, есть прощающий, склонись у уязвленных ног, и он преступление прощающий простит, как прощать может Бог. Не понят ты, есть поднимающий, поймет он и слово, и мысль, пал духом, так есть поднимающий, и дух направляющий ввысь. Колеблешься, есть утверждающий, он наша опора и щит, теснят тебя, есть защищающий, он дивно тебя защитит. Устал ты, так есть укрепляющий, и если с трудом ты идешь, есть наши шаги расширяющий, в нем путник ты силу найдешь. Взволнован, есть бури смиряющий, тем паче взволнованный дух, он есть, как и был ободряющий, черпай же в нем бодрость, мой друг. Ты болен, есть боль унимающий, и если ты даже умрешь, наш Бог, это Бог воскрешающий, будь верен и с ним оживешь. Тебе тяжело, помогающий поможет тебе в трудный час, что делать тебе, вразумляющий, советы чудесные даст. Ты плачешь, есть друг утешающий, любви его нету границ, и разве Господь сострадающий пройдет мимо влажных ресниц? Взывай, ибо есть отвечающий, и верь, он ответит тебе. Молись, есть молитва внимающий, он чуток к сердечной мольбе.

спишь вокруг, туман расстилается, отражаясь в зеркальной воде. В эту ночь мне опять вспоминается тот рассказ о великом Христе. И дела те великие и чудные, что когда-то Христос совершал. И в минуты особенно трудные вспоминаю, как Он умирал. Не могу я без слез сожаления на пронзенные руки смотреть. В них сокрыта причина спасения, через них побеждаем мы смерть.

умей прощать. Живи и знай, что жизнь прекрасна, и сколько б не было в ней зла, не осуждай людей напрасно. Умей прощать и будь добра. Мы от ошибок не свободны, мы люди все, но только те, умом и сердцем благородны, кто всем прощает в простоте. Прощай и ты, умей в прощенье свой дар великий показать, и не стыдись, что в примененье ты хочешь первую руку дать. Ответь, мой друг, любовью слова тому, кем был ты оскорблен. От необдуманного слова, быть может, сам страдает он. Итак, когда ты оскорбленье несешь здесь в мире от друзей, тогда у Бога ты смиренье, проси для этих скорбных дней.

Иду вперед, по тропинке осторожно, шаг за шагом, все вперед. Там, где лишь пройти возможно, прохожу среди невзгод. Поворота нет в былое, жег в причалах корабли, позади наследие злое, все в пороках и в пыли. Остановки мне опасны, заметает след пурга, вдалеке сияют ясно вечной жизни берега. И еще борьбы немного, слез, побед или потерь, в радость отчего чертога широко открыта дверь. Вдалеке я слышу гимны, радость наполняет грудь, это братья-пилигримы с песнями свершают путь.

Трубный зов, дела земные гнетут, как гири, и отделяют всех от Христа. Все, все оставим мы в этом мире, богатство, слава, успех, чета. Нельзя к вершине прийти без веры, любовь в избытке нам сил дает. Как точны Божьи весы и меры, как сладок, сочен Господний плод. Ужасны козни греховной ночи, дьявол мучит своих рабов. С минутой каждой пути короче, услышим скоро мы трубный зов. Вредны для сердца земные бредни, грехи упорном, плохой конец. Предстанут люди на суд последний, козлов отделят там от овец.

меня начни. Господь, мы спим, пора нам пробудиться, призвать труду, молиться научить. Начни учить, начни, Господь, будить, с меня начни. Господь, мы злы, не можем мы любить, творить добро. Начни, Господь, нас всех любви учить, зло в сердце не носить, с меня начни. Господь, ты вновь придешь, чтоб нас собрать. Мы грех не научились побеждать. Начни готовить, нас тебя встречать, с меня начни. Господь, веди, веди к победе нас, чтоб были к небу ближе каждый час. Веди, чтоб пламень веры не угас. Господь, меня веди, Господь, меня веди, Господь, прости, прости за месть, за зло, что в нашем сердце прочно залегло. Господь, прости, омой, очисть от зла, меня прости.

Разговор о маме от чистого сердца, простыми словами. Давайте, друзья, потолкуем о маме. Мы любим ее, как хорошего друга, за то, что у нас с ней все сообща, за то, что когда нам приходится туго, мы можем всплакнуть у родного плеча. Мы любим ее и за то, что порою становится строже в морщинках глаза. Но стоит с повинной прийти головою, исчезнут морщинки, умчится гроза. За то, что всегда без утайки и прямо мы можем доверить ей сердце свое. И просто за то, что она наша мама, мы крепко и нежно любим ее.

«Вы миру свет! Вы миру свет!» — сказал Христос когда-то и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата, являемся ли мы светом среди растленья? Мы миру свет, но Он — источник света. Нам надо быть подобными Ему, пусть даже за любовь и за слова привета получим мы проклятие и хулу. Мы миру свет, а значит, тьма бессильна нам данный свет от Бога заглушить. Если находится в нас свет этот обильно, то мы другим во тьме должны служить. Мы миру свет, не может свет быть тьмою, не может свет пред мраком отступить. Задача наша — жизнью жить святою и эту жизнь Иисусу посвятить. Мы миру свет, наш каждый шаг движения читают люди всюду на земле. Что мы несем им, тьму или спасенье? Чем облагаем путь им в мгле? Вы миру свет, сказал Христос когда-то, и дал нам этот свет спасенья. А как мы светим среди тьмы разврата? Являемся ли мы светом среди растлений?

Покайтесь, покайтесь, звучит Иисуса призыв. Оставьте греховные сети, все сердце, все тайны пред Богом открыв, без хитрости, просто, как дети. Ему расскажите о скользких путях, когда под грехом тяготели, о мыслях нечистых, греховных делах, когда для земли богатели. Покайтесь за все, что приносит печаль, что прежде казалось удачей, за долгие годы ушедшие вдаль, без веры живой и горячей. Быть может, кто другом Иисуса зовет, но жизни святой не имеет, тот, значит, сознательно к смерти идет, к проклятию вечному зреет. Покайтесь, немедли, последний призыв звучит и теперь над душою. Кто хочет спасенья, кто хочет быть жив, жить жизнью правдивой, святою. Скорей к Иисусу, к Голгофской крови, пока еще в силах молиться, во имя великой Христовой любви, пусть вся твоя жизнь обновится, и пусть пробужденье охватит сердца, что прежде себя лишь любили, но ныне пред Сыном Святого Отца все сердце и душу открыли. Он любит, Он хочет всю жизнь обновить, очистив от низких желаний, чтоб вечное счастье тебе подарить во имя голгофских страданий. Покайся, звучит Иисуса призыв, оставьте греховные сети, всю жизнь Иисусу, все сердце открыв, и будьте пред Богом, как дети».

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете международный журнал для женщин «Сестра» за май-июнь 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. – «Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг,
2: Лина Дерксен,
3: Хелена Зудерман,
4: Екатерина Гертель.
5: Екатерина Гертель.

Тихие беседы. Чтобы дать жизнь. Хочу ответить на вопрос, который был в сестре номер 2 за 2009 год. В статье «Оставьте склянки у пещеры». Цитата. «Хочется понять, почему нелюбимые ученики Господа нашего, не первые братья последователи Христа, посланные им созидать Его Церковь, а простые женщины с благовониями и мазями в руках оказались первыми свидетелями Его воскресения».

восприятие сущности нашего Спасителя и Его власти во все времена прямо связаны с верой. Через веру пророки предсказали Его пришествие. Через веру люди воспринимали Его силу к исцелениям. И через неверие Он ничего не мог явить среди них. Состояние в вере отражает тайну отношения человека к источнику жизненной силы. Не столько возраст в знаниях или в убеждении, сколько внутренняя цельность и решимость в обращении человека к Господу. В этом состоянии решает дело только одно единственно верное условие – войти внутренним обращением в предстояние Господу. Войти способен даже ребенок, не имеющий опыта великих борений, тот, кто имеет веру с горчичное зерно. А реализованная сила Господа зависит не от человека, а от Бога. Посредством веры проявляется власть, несоизмеримая ни с какими другими силами. Израильтяне верили, что Господь выводит их из Египта рукою Моисея, но погибли в пустыне по причине неверия в Бога, видели и не поверили Господу. Вначале они сохраняли отношение к источнику силы правильным, но позже, даже будучи свидетелями многих чудес, не могли утвердиться в этом навыке, и яд сомнений погубил всех вышедших из Египта, кроме нескольких человек. Сомнения обнаружились даже у Иоанна Крестителя, когда он из темницы послал спросить Господа, «Ты ли тот?» Хотя он же сам и крестил Христа при Иордане и всем засвидетельствовал о Господе. Обличал в сомнениях Господь и своих учеников, когда явился среди них по воскресении своем. Если сомнение не распознать и не отвергнуть, оно способно сбить и великих мужей. Но если веровать, то и малый облечется в победную силу перед львом, перед Голиафом и перед отваленным камнем у гроба. Женщин, следовавших и служивших Иисусу, и Его учеников сравнивать нельзя, и не потому, что одни значительные, а другие никчемные, а потому, что у каждого свое служение и своя духовная траектория. Когда мы смотрим на факт служения женщин, этих хрупких сосудов в день воскресения, мы особенно видим действие и свойства живой веры. Конечно, они скорбели и сомневались. Немощь человеческого естества в них была очевидна, но они были в состоянии быстро оставить свое горе. Они поверили, когда услышали ангела, потому что они любили, и любили не вообще, а находились в состоянии исполнения, действия любви. Они же шли исполнить не ритуал, а сердечный плач свой. Они шли излить все свое сердце в любви к Господу. В таком состоянии человеческий ум, наше человеческое сознание пассивно, но активно именно сердце. Служение женщин, первыми возвестивших радость воскресения Господа, заключает в себе тайну активной действующей любви. Через их женскую немощь тем более подчеркнута сила и власть Бога в вере, которая действует любовью. Любовь страданием приготовила их сердца для великой радости. Уверен, что не менее великие преобразования происходили с каждым любящим сердцем, с каждым в свое время. Потому миссия женщин, первых свидетельниц воскресения Господа, это не повод превозносить их, сосуд реализации, а возможность убедиться в реальности чуда Божьего даже в самых немощных через любовь и веру
действующую любовью. В этом примере сокрыта мудрость и сила к укреплению слабых, усталых, изнуренных, больных, всех ищущих действия милосердия. Так и вы оставьте сосуды у пещеры, потому что они уже преобразованы радостью воскресения и свой прежний смысл потеряли. В этой радости вы уже не себе принадлежите, вы во власти Господа. Ваше сердце стало полным Его любовью, сосудом в Его руке. Вы принесли Ему свою скорбящую любовь, а Он, воскресший, из вас сделал сосуды, полные своей любви. Идите же и разделите ее, и умножится радость в любви, совершенной многими плодами. Ко всему сказанному хочу привести жизненное подтверждение, свидетельство из опыта. Случай этот произошел с молодым доктором, который начинал самостоятельную практику дежурным хирургом районной больницы на Дальнем Востоке. Ему было тогда 24 года. В одно ночное дежурство в сильную непогоду в отделение доставили смертельно раненую пациентку, примерно 32 лет. Врач скорой был человеком опытным. Он констатировал смертельный исход в результате множественных ножевых ранений, а главное – проникающую рану сердца. Около 40 минут он вез эту больную в машине, совершенно раздетую. Когда молодой врач ее осмотрел, то только убедился в заключении своего коллеги. Никаких признаков работы сердца, дыхание отсутствует. Врач скорой рассказывал историю этой пострадавшей и закончил. «Уж извини, досталось тебе хлопот». Имелось в виду хлопоты с бумагами и с телом. И вдруг, как бы случайно, да вот жаль только мальчишку, у нее сын остался 3 лет, теперь сиротой будет. До этих слов оба врача пребывали в состоянии размышления. Слишком очевидным были признаки летального исхода, и у обоих не было никакого импульса к борьбе за жизнь женщины. Но у молодого хирурга, у самого был сынишка 3 лет. И это действительность перед взором сердца. Мальчонка-сирота. У молодого человека закричало сердце «Нет». Крик этот он сам не осознавал. Но, слушая уже много позже его повествование об этом событии, я очень ясно понял. Это был крик сердца, вопль духа. С этого мгновения врач преобразился. В нем стала проявляться могучая сила, заставившая всех вокруг действовать слаженно и четко. Его коллегу срочно выехать за операционной бригадой, кого-то добыть запас донорской крови. Он сам выполнял то, что обычно хирурги не выполняют. Вдвоем с медсестрой они подготовили больную к операции, которую он сам же и выполнил, никогда прежде даже не наблюдая таких операций. «Одно, — говорил он, — что я имел, это то, что читал о таких операциях и однажды в студенчестве пытался как-то разобраться с этим в морге. А я только думал, даже если бы он имел большой опыт таких операций, это ничто в сравнении с тем, чем он тогда действительно обладал. Это боль его сердца за мальчишку-сироту, и решительное восстание против власти смерти. Сила, которая чудом все устроила, устраняла и все преграды в тот момент. Никто не мог остановить этого хирурга.
Хотя такие операции, если кем-то в тех местах и выполнялись, то лишь самыми маститыми и почти всегда оказывались бесполезными. Только потом обнаружились и заговорили эти преграды. Но в тот момент все содействовало одному. Это, наверное, трудно понять нам, но нужно только представить, чтобы заставить слаженно действовать множество людей в тончайшей гармонии, дело нечеловеческое. Каким-то чудным образом операция совершилась. Выяснилось, что сердце было сжато, свернувшейся вокруг него и излившейся через рану кровью. И когда врач освободил сердце от этого, зашив рану, и начал сжимать его в своей руке, оно забилось само. Какая-то удивительная сила просвещения и мудрости руководила этим человеком, так как он сделал очень сложное и непосильное. Больную перевезли в палату, и жизнь вновь наполняла ее. Сам доктор, когда добрался до своего кабинета, просто упал без сил. Но вот что чудно, в нем все покорил непостижимый восторг. Я даже произнести слово боялся. Казалось, что буду кричать от радости. Я только усилием молчал и зажимал это клокотание внутри своей груди, а потом спал около суток. Ни с кем позже из коллектива я не говорил о пережитом, только твердо знал, что это была великая победа. Насколько я понял, врач этот тогда еще не имел подлинного обращения, хотя верил в Бога своей человеческой верой. Но в экстремальный момент он все же весь находился в потоке Божьей силы по закону любви. Опыт этот изменил его и во многом, видимо, определил его жизненный путь. В этом случае, за достоверность которого отвечаю и я, повествующий, произошло примерно то же, что произошло с женщинами, идущими ко гробу Господа. Душа этого человека приняла скорбь за чью-то жизнь, восстала против власти смерти и совершила действие своей любви, то есть пошла. Как сейчас, так и от начала нашей человеческой истории люди приносили, жертвовали Богу свою любовь, и на жертвы чистой любви ниспадал и ниспадает огонь свыше, чтобы дать жизнь. Михаил Отцов, Россия.

От всей души. Приветствую, пишет вам Людмила. Классина Рудольфа Давыдовича знаем очень хорошо. Это наш любимый брат. Стих «Не старею» принадлежит не ему, а тому брату, который сочетал Рудольфа Давыдовича с его женой Талитой. Зовут этого брата Иван Яковлевич Фаст. Он уже в вечности. Этот стих был написан на немецком, потом был переведен на русский язык. Я попросила Рудольфа Давыдовича, чтобы он попытался найти текст на немецком. Если найдет, я его вышлю. Людмила Качалова, город Петропавловск, Казахстан.

не старею, посвящается всем, кто говорит о наступающих годах, нет мне удовольствия в них. Екклесиаст 12.1. Мне говорят, ты постарел. Неправда, то не мой удел. Хочу заверить вас, друзья, я не старею никогда. Стареет хижина моя, но эта хижина не я. Седеют волосы, ну что ж, седой в советниках хорош. Глаза тускнеют, не беда, я вижу Господа всегда. И верно следую за ним, его десницею храним. Своей безжалостной сохой лицо мне время бороздит. Пускай в душе моей покой, его ничто не возмутит. И сила есть еще во мне идти к обещанной стране. Слабеют ноги? Ничего. Прошла их резвость и пора. Трясутся руки от того, что мало делали добра. Неясно говорят уста, так слушать я хочу Христа. Быть может, что мой бренный слух и притупел, но чуткий дух внимает Господа словам. Как нежной ангельской трубе я приготовил место вам. Приду и вас возьму к себе. Как водится из века в век, с последним словом на устах уходит в вечность человек, умрет и превратится в прах. И будет мирно там лежать, пока Господь придет опять. А внутренний, он с каждым днем в познании истины растет, он обновляется во всем, от силы к силе он идет. Скажите, нужно ли стареть, когда возможно молодеть? Когда разрушится мой дом, в котором я теперь живу, тогда явлюсь я пред Христом в блаженном, радостном раю. Там отдохну от тяжких дел и докажу, не постарел. Иван Яковлевич Фаст.

Свеча на подсвечнике. В феврале мы проводили вечность нашу маму. Она была вашей читательницей и писала в забытый алтарь. Одно ее письмо называлось «Он был в больнице той начальник». Мы с мамой всегда делились прочитанным. У нас были общие мнения. Мы без слов могли узнавать желания друг друга. Слезы застилают глаза. Молишься и в молитве говоришь: «Господи, как тяжела разлука на этой земле, особенно с таким дорогим человеком, мамочкой. Как хорошо, что у нас есть надежда на встречу у Господа». Мама истрадалась от болезней, а теперь она отдыхает. Так неожиданно для нас она ушла. Когда мы жили еще в Союзе, помню, мама присядет вечером на диван, чтобы отдохнуть. Мы вокруг нее. А семья была большая, 9 детей. Она идет отдыхать, придет в спальню. Мы все опять собираемся вокруг нее, как пчелы на мед. Мама говорит: «Я хочу отдыхать, а вас не прогнать». И она опять нам что-то рассказывает. Никто не заменит нам маму. Ей в этом году исполнилось 70 лет. Мама всем дорога. Как-то уже здесь, в Германии, я предложила своей напарнице по работе, она тоже русская: «Давай споем песню. Мама, это слово мне мило». Мы работали вчетвером. Были еще 2 египтянина с нами. Русский язык они, конечно, не знали, но обрадовались: «Пойте, пойте». И тогда мы спели. Смотрю, а у них слезы по щекам текут. Понимали они лишь слово «мама», и этого им хватило. Люди при слове «мама» становятся добрее, сердца мягче. Вспоминается недавний случай с мамой. Она лежала в больнице в январе этого года. Как раньше в Союзе было строго запрещено свидетельствовать о Христе, так тут сейчас можно делать это свободно. Помню, мама рассказывала, как лежала в больнице в Союзе. Они читали Библию в палате. Хирург так разошелся, что хотел Библию в окно выкинуть и маму из больницы выгнать. В Германии же в палатах лежит Евангелие на столике. И вот прихожу я здесь к маме, а она мне говорит: «Нина, прочитай из Евангелия от Иоанна стих 3:16 моей соседке. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я маме ничего не ответила, а сама думаю: надо суметь как-то начать этот разговор. Так и не прочитала. Мама была у нас русская, по-немецки больше понимала, чем могла сказать. Всегда расстраивалась. Если бы я могла по-немецки говорить, я бы ей много рассказала о Боге, о Христе. Прихожу на следующий день, а мама говорит, что нашла это место в Евангелии и дала соседке прочитать. Мне так стыдно стало. Думаю, я могу по-немецки, и промолчала, а мама выход нашла. В Библии написано, что зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, а на подсвечнике, чтобы светило всем в доме. Как часто мы, христиане, являемся не горящей лампой, а коптящей. Да поможет нам Господь быть светом в этом мире. Хочу исполнить еще одну мамину просьбу: перевести деньги на газету для тюрем, на читательскую карточку 15 900, если можно, на ее родину, в Вологодскую область. Может, еще какая-нибудь душа найдет покой, обретя Христа. Хотела еще попросить, чтобы поддержали в молитве за моих братишек. Они все научены, но не все с Богом. Умолкли молитвы мамы за своих детей. Нина Лайнвебер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Дорогие наши неписатели, кто читать будет? Письмо я хотел уже давно написать, но как-то все не решался. Забытый алтарь получая через старые руки, правда, не каждый номер. Я всегда думал, но почему и зачем забытый алтарь издается на русском языке, да еще в Германии? Наше поколение вымрет, и кто тогда будет читать газету? У меня 4 детей. 2 привезли из Союза, а 2 здешних. И никто не может читать по-русски. Возраст их от 25 до 14. Понимаю, тоже далеко не все. И кажется, они не страдают. А вот анонимное письмо из города Еманжелинска меня растревожило, и я решился написать. Не собираюсь его или ее переубеждать. Пусть остается при своем мнении. Из этого письма можно понять, что все горе в СССР пришло после нападения Гитлера. Но до этого была сталинская программа 1933 года, когда вымирали от голода целые деревни –